0: и поднял нас из всех языков. Однако в мире есть только один язык, язык злого начала. Поэтому следовало бы сказать «и поднял нас из всех языков». Что такое «из всех языков»? Почему во множественном числе? Он сказал, что есть святые ангелы, а также есть нечистые ангелы. То есть иногда злое начало мешает ему сделать что-то доброе посредством силы, которая сбивает нас и говорит, что тебе незачем заниматься Торой и заповедями, так как ты ничего от этого не получишь. А иногда оно приходит к нему и говорит, «Тебе не стоит этого делать, поскольку это помешает тебе заниматься Торой и заповедями». Из этого следует, что оно говорит ему наоборот. Оно хочет, чтобы человек занимался Торой и заповедями. Поэтому оно советует ему не делать то, что он хочет делать, или учиться, или думать, и тому, и так далее. Получается, что когда человек должен идти в правой линии, к нему приходит святой ангел и говорит, «Посмотри на свою низость, посмотри, тебе не хватает Торы и веры, и в исполнении Торы и заповедей ты не в порядке». Он опускает его в преисподнюю и говорит с ним, как святой ангел. И что делать, когда в конце концов человек приходит к падению и не способен подумать, чтобы хоть что-то сделать духовно? Поэтому, когда он должен идти в правой линии, он должен бороться со всеми теми, кто возражает против совершенства правой линии и верить выше знания, что Ситра Ахра говорит с ним в облачении святого ангела. Однако после этого человек должен перейти в противоположную сторону, называемую левой линией. И там требуется большая осторожность. И он должен быть готов, когда видит свое прошлое, которое полно недостатков, чтобы в его силах было вознести молитву об этих недостатках. Иначе запрещено начинать работу в левой линии. Это, как сказано в книге Зоар, что запрещается поднимать руки без молитвы и просьбы. Поднятие рук означает, что он смотрит на свои руки, имея в виду, что у него есть в руках от духовного, продвинулся он в чем-то или нет. А на это запрещено смотреть, кроме как в случае, когда он сразу же готов вознести молитву и просьбу. В противном случае он впадает в отчаяние, печаль и мрачное восприятие и будет вынужден бежать с поля боя. Получается, вместо того, что он должен был получить от левой линии место для молитвы, ведь только из-за этого он должен перейти в левую линию. Следовательно, если он не уверен, что сможет тут же вознести молитву, он должен оставаться в правой линии до тех пор, пока не будет уверен, что благодаря этому он наберется сил для молитвы, чтобы Творец помог ему, и он поверит, что Творец слышит молитву. А иначе это запрещено, поскольку, конечно же, большое спасибо, когда он находится в таком состоянии, он не может сказать, а также не сможет вознести молитву, чтобы взмолиться Творцу, чтобы он вытащил его из этого состояния. Потому что, когда человек находится в состоянии, когда он начинает клеветать на высшее управление, сразу же теряется у него сила молитвы. Потому что тело не способно поверить, что Творец слышит молитву всех уст. Получается, что он проигрывает с обеих сторон. По этой причине он должен оставаться в правой линии и не входить в левую линию. В этом смысл того, что сказали наши мудрецы, любой поворот, который ты делаешь, должен быть только вправо. Слово «любой» означает «как правило». То есть, как правило, человек должен идти в правой линии, а в левой линии можно идти только тогда, когда он уверен, что сможет молиться о своих недостатках. В противном случае он должен оставаться в правой линии до тех пор, пока не почувствует, что готов к этому. Поэтому, если в нем, помимо его воли, пробудились мысли о том, что он виноват, и как он может говорить слова Торы и молитвы Творцу, в то время, когда мысли говорят ему: «Ты полон грязи, и как тебе не стыдно заниматься делами святости?» На это человек должен сказать, как написано: «Я Творец, обитающий с ними среди их нечистот». То есть, хотя я и нахожусь в самой худшей низости, я все равно верю тому, что написано, что Творец обитает даже в самой худшей низости. Однако этого нет у гордецов. Как сказали наши мудрецы, тот, кто проявляет высокомерие, говорит Творец: «Не можем я и он пребывать в одном месте». Поэтому, когда человек чувствует себя совершенным, согласно правой линии, когда он оценивает свою низость и говорит, что тем не менее Творец дал ему некоторую связь со святостью, то та малость святости, которую человек должен постичь, несомненно, называется эта малость святости относительно истинной святости свойством простолюдин. Если он говорит из своей снизости: «Я благодарю и восхваляю Творца за это», то об этом можно сказать, как написано: «Я Творец, обитающий с ними среди их скверны». А когда он доволен этим, у него есть возможность удостоиться свойства «Шхина присутствует только в радости». Получается, что с помощью этой низости, поскольку благодаря ей Творец дал ему некоторую связь с духовным, он может подняться по ступеням святости, если только возьмет от этого радость и будет ценить ее. И тогда человек может сказать: «Поднимает он из праха бедного, из грязи возвышает нищего». То есть, когда человек чувствует свою низость, что он нищ, то есть беден, как сказали наши мудрецы, Абайе сказал, что у нас есть традиция: нищим можно быть только в разуме, что означает, что есть традиция наших праотцов, обычаи наших праотцов, что нищим можно быть только в разуме. Это то, что он говорит, что он нищ, то есть беден, ибо у него нет никакого знания в святости. Поэтому называется бедным и нищим. Тогда, если есть какая-нибудь связь со святостью, хотя он и нищ, он говорит: «Поднимает из праха бедного». То есть он прославляет, что хотя он и беден, все равно Творец его поднимает и из грязи возвышает нищего. Хотя он и чувствует себя нищим, Творец все же поднял его, и за это он прославляет Творца. Должна быть хоть какая-то мера связи со святостью, и тогда мы уже можем прославлять и восхвалять Творца. Этим мы можем объяснить сказанное: «Радуйтесь, праведники, Творцу, и благодарите память святости Его». Следует объяснить, что праведники означает тот, кто говорит, что Творец праведен, поскольку если у него есть хоть какая-то связь со святостью, он сразу же говорит: «Творец праведен», поскольку дает такому бедному и нищему, как он, некоторую связь духовную. И они называются праведниками, как сказано: «Кто такой праведник? Тот, кто оправдывает своего Создателя». О мере связи с духовным, когда об этом он может сказать, И я рад этому. Сказано так: «И благодарите память святости Его». То есть они благодарят за память святости Его, за то, что помнят святость Его, за это они воздают славу и хвалу. Поэтому сказано: «И благодарите память святости Его». То есть, если они лишь вспоминают Святое Имя, уже заодно это они благодарят Творца. То есть, даже только лишь при одном воспоминании они сразу же пробуждаются, чтобы воздать благодарность Творцу. Тогда как тот, у кого есть даже небольшая гордыня, говорит, что остальные люди, у которых нет разума, могут стать слугами Творца без всякого разума и знания. А человек вроде меня, обладающий разумом, и не такой глупый, как остальные люди. Он говорит, что если Творец хочет, чтобы я работал на Него, Он должен считаться со мной и дать мне вкус к Торе и молитве. В противном случае я могу быть работником в мере моего понимания, а не так, как ты требуешь. Об этом написано: «Творец воцарился, в гордость облачен он». То есть Творец относится к таким людям в облачении гордости и не впечатляется ими. И они остаются ни с чем, кроме своей гордыни, и не более. Поэтому написано: «Высок Творец, но низкий увидит». Со своей низости человек может увидеть, тогда как тот, кто высок, кто считает себя выше других людей, он называется и высокий издали, то есть он отдаляется от святости. Из сказанного поймем то, о чем мы спрашивали, что означает: «Пусть благословение простолюдина не будет легковесным в твоих глазах». Это значит, что когда человек чувствует себя простолюдином, что у него есть лишь небольшой контакт со святостью, это называется простолюдин по сравнению с тем совершенством, которого человек должен достичь. В любом случае, когда он благословляет и благодарит Творца, пусть это не будет легковесным в твоих глазах, а человек должен ценить это так, как будто он обрел большое достояние, и благодарить, и благословлять Творца, как если бы он достиг истинного совершенства. Перейдем к уроку от 4 июля
1: 2002 года.
2: Читали сейчас статью. Что такое благословение простого коина не будет легковесного в глазах в духовной работе? Значит, что не будет легковесным в твоих глазах. Это не просто, что будет очень трудно прийти к состоянию, когда человек думает о себе, что это всего-навсего обычный человек, и еще меньше всех, и то, что не положено ему больше, чем другим, и то, что нужны какие-то особые условия в работе, и тогда он сможет работе, иначе не сможет. Как Творец ведет себя с ним, он обязан получить какое-то раскрытие, иначе не способен сдвинуться. Другие люди могут, а он нет. Абсолютно все требует от человека каких-то условий, будь то связь с другими или не связи. Он осознает это или нет, но если существует какое-то требование, какого-то условия, тогда он может сделать какую-то работу со своей стороны. Это означает, что у него есть гордыня, и пока он не уберет все эти требования из своего сердца, он не сможет сдвинуться.
1: Уло ехал лавхин бизе.
2: Это то, в чем человек обычно не признается самому себе, потому что не может это и различить. Ему кажется как раз, что все в порядке и что все нормально. Такой же, как все. Но, конечно, если такое условие, если его работа зависит от каких-то условий,
0: когда не может дать всю свою душу, чтобы быть преданным продвижению, влечению к цели, это называется, что у него есть пока еще какое-то условие, которое как бы Творец должен выполнить в первую очередь. Тогда он может ждать долго, пока это условие не будет отменено с его стороны, он не может продвигаться. Только когда убирает все условия, еще раз я говорю, он даже не осознает этого. Но это такое внутреннее состояние, когда он ждет и думает, что что-то произойдет, и тогда он что-то сделает. Если есть у него такое внутреннее состояние, тогда Творец вообще не находится в связи с ним. Это называется, что человек находится в гордыне. И тогда Творец тоже облачается гордостью, то есть не хочет быть в связи с человеком, который ставит условия. И не просто так написано «принять работу, как бык под ярмой, осел под поклажу, без всяких условий, в состоянии, неважно, в каком состоянии человек находится, в условиях, неважно, в какие условия Творец его ставит, если человек в тот же миг, когда может раскрыть себя как стоящим в каком-то состоянии сразу, не думая, и не делая никаких расчетов, принимает работу, это называется, что гордыня ушла от него, и в соответствии с этим, неважно, состояние может быть даже самым плохим, Творец пребывает в этом состоянии в человеке и помогает ему. Устранить гордыню, устранить ее и вывести это состояние условий, когда он ставит условия, обуславливает усилия каким-то условием, можно только тем, что ощущает величие Творца. Если человек ждет, что он почувствует величие Творца и тогда устранит гордыню, согласно логике, вроде бы так и должно быть, нет другой силы, которая могла бы надавить на него, чтобы я опустил себя из моей естественной гордыни. Тогда я говорю Творцу, ну, раскройся, чтобы я смог опустить себя из моей гордыни, и тогда я не буду обуславливать какие-то условия ставить в нашей работе. Если человек делает такое, может быть, Творец действительно раскроется. Но человек не способен просить об этом по-настоящему. Но только если он получит силу от группы, чтобы эта сила важности Творца, которую он получил от группы, будет больше его гордыни. Потому что даже если человек находится в обычном состоянии, когда у него есть какая-то собственная гордыня, против этого нет важности и величия Творца. Но гордыня — это фараон, который стоит перед ним, и он не способен на самом деле отменить его. Но только когда возопили сыны Израиля от работы, когда человек на самом деле собирает все силы, которые возможно, и получает важность от группы, тогда он получает дополнительную важность Творца, которая может быть больше, чем мера гордыни в нем. И тогда он отменяет гордыню, чтобы просить Творца, чтобы он раскрылся ему и дал ему силу. Действительно, перекрыть гордыню, да? Подчинить гордыню, да? И действительно так держать ее под собой.
1: Так,
0: здесь нет другой возможности, кроме как прийти к требованию к Творцу, чтобы дал такие силы, а требования он получает от общества, от группы. Да.
2: Говорят, что с одной стороны есть гордыня, и человеку сложно, нет другой возможности, кроме как прийти к требованию. И как вообще эти противоположности укладываются в человеке, чтобы он продвигался правильно? Как может быть и то, и другое?
0: Как может быть, что два противоположных состояния, сила зла и сила добра, растут в человеке параллельно на протяжении всей линии до конца исправления? Это то, что ты спрашиваешь. И во время подготовки, и уже над Максомом, когда он шагает по настоящим духовным ступеням. Как может быть, что раскрывается ему зло, соответственно, добру, и одно не отменяет другое? И никогда не отменят другого. А человек обязан сделать между ними правильное сочетание и пользоваться злом и добром целенаправленно. Ты спрашиваешь, как могут быть эти вещи, которые существуют в человеке одновременно, в одном состоянии? Может ли быть такая вещь, чтобы полный грешник был полным, с полным праведником, чтобы фараон и творец были буквально вместе в одном человеке? Вместе они не могут быть. Вместе они могут быть, если массах связывает между ними и посредством удара делает между ними зевух, соединение. Без экрана массаха. Нет, это две противоположные вещи. И насколько фараон больше и творец больше, человек находится в столкновении между ними. И они два конца, которые находятся в нем. А если находит экран, тогда буквально ангел смерти становится святым ангелом и связывает их буквально к одной цели. У нас это пока еще без экрана, до Махсома, до того, как мы получили первый экран, который может связать нам два этих данных, желание получать и желание отдавать свет и кли. Как могут эти два состояния существовать? Они не могут существовать одновременно, если нет экрана. У нас из-за этого нас выбрасывает, как сказано, как прощей, от края к краю бросает. Один раз находится под властью фараона, один раз находится под властью Творца. Это, собственно, то, что пойдем к фараону. У меня нет выбора, потому что я иду к фараону. Творец подталкивает меня к этому, и он своим светом показывает, кто такой фараон, и стоит и буквально направляет меня на фараона, иначе бы я убежал от него. Как Моше убил одного египтянина, просто так кого-то, и уже не способен стоять, и уже убегает из Египта. Пока Творец не говорит ему, пойдем к фараону. А иначе невозможно. Он не может вернуться туда. Очень большая проблема справиться с Египтом. И тогда человек на самом деле каждый раз находится в полярных состояниях, один раз готов отдать все ради объединения с Творцом, потому что ему немного светит свет, а в другой раз находится или в своем зле и чувствует, что это зло, или находится в своем желании получать и не чувствует, что это зло, а добро, можно, по крайней мере, немного наслаждаться, пользоваться этим. На данный момент здесь и там урвать немного от жизни, а иначе что, умирать и так далее. Пока не проходит максом, это не заканчивается. После того, как прошел максом, у него есть уже клипот, святость, тогда уже это другие состояния. Но до максома не верь в себя до дня своей смерти. Пока желание получать не умрет под экраном, оно властвует в нем, не верит, что вообще что-то случится, что ты можешь что-то сделать. Что значит «не верь»? Обязан ты идти. Да, наверняка, с уверенностью пойдешь, что Творец поможет тебе. Но не то, чтобы ты сам. Да?
2: Он пишет тут статье, что у нас есть правая линия, левая линия. И говорит, что мы все время должны выбирать. В чем выбор? Во время подготовки нас все время бросают.
0: Человек должен все время выбирать правую линию. Все время, как написано, да, поворачивать в сторону правой. Также и во всех наших законах мы должны предпочитать правое левому, да? И завязывая обувь, и надевая одежду. Это намеки в соответствии с тем, что происходит в духовном. Но как мы можем предпочесть право и лево, в каких действиях?
2: В чем выбор? Как выбирать?
0: Я не выбираю правое над левым. Что значит «я выбираю»? Я делаю все возможные действия, благодаря которым мой выбор права осуществляется. Я никогда не делаю самое действие. Забудь, что ты производишь какое-то действие. Ты — результат сочетания сил, которые нисходят свыше. Все. Что?
2: Как все-таки прийти?
0: Ты должен вызвать, что только те силы, которые сойдут свыше, определят, что ты будешь больше связан с правой линией, чем с левой, которая в тебе. Как это сделать? Так он дает тебе разные советы. Больше учиться и благодаря этому просить. Просить — это значит, чтобы со мной случилось это. Быть с товарищами и слышать от них разные советы. И осознание правой линии по сравнению с левой. Что такое правое или левое? По крайней мере, выяснять все это. Выяснять так, чтобы правая действительно у меня была предпочтительнее левой. Начни думать об этом, знаешь, больше не нужно. Начни думать, как я узнаю, что такое правая, и чтобы она была у меня больше левой. И все, начни этим заниматься. Хотя бы один день серьезно думая о том, что ты действительно должен расколоть это понятие. Это то, что мы изучаем. Ты вчера вечером не был. Как принимать правильное решение? Вообще, не очень умеет объяснять хорошо этот парень, но мы научимся. Это действительно очень правильный подход. Это то, что делают те, которые делают, ну... Как мы делали с Джози, да? Выяснение цели, выяснение средств, выяснение состояния. И хотят связать все эти вещи вместе. мы займемся, видимо, в пятницу. Я специально прошу, чтобы пришли израильтяне. Мы займемся тем, что примем решение, какая внешняя форма должна быть у наших книг на иврите, которые мы сейчас собираемся выпускать. Я сказал вам вчера в конце урока, что у меня есть вопрос, у меня есть проблема, а его профессия — как принимать правильное решение, так пусть поможет нам принять правильное решение, какой должна быть внешняя обложка, в какой форме, какая картинка, разные вещи. Мы не знаем, как.
2: Как подойти к проблеме?
0: Да, как подойти к этой проблеме, что я должен знать, какая проблема, из чего она складывается, с помощью каких вещей я могу решить ее, чему она должна отвечать. Короче, как я прихожу к тому, что я уверен, что такая форма самая лучшая. Самая лучшая. Чтобы дал нам так и не хочу разных философий и всего этого, понимаешь? Мне нужно практически. Так в пятницу мы займемся этим. Потому что эти вещи очень правильные, то, что он говорит. Но я видел вчера, что люди не чувствуют, что это напрямую относится к нам, а это очень относится. И работа в группе, любая вещь, которую ты делаешь в жизни, если ты будешь знать, как правильно к ней подойти, ты не будешь ошибаться, а ты еще молодой, холостой, еще много ошибок может впереди у тебя быть.
2: Это процесс выяснения,
0: принятия решения, да, но принятие решения, он говорит, мы не знаем, как решить и что именно решить, а вся наша работа, чтобы решение было правильное, как результат порядка, процесса, если он правильный. Мы должны выстроить правильный процесс принятия решения, и тогда решение будет правильным. Это тоже очень правильно. И это точно соответствует нашим духовным законам. Поэтому я вижу, что это на самом деле такие раскрытия в науке, что это не конкретные, даже можно здесь найти, может быть, еще один язык, чтобы объяснить внутреннюю работу человека. Через какое-то время мы это еще увидим.
3: Да.
2: Он говорит, что вы сказали в статье два состояния. У человека нет сил работать, и он тогда обращается к Творцу, просит силу что-либо сделать. Тогда называется, что он гордец. В другом состоянии он должен обратиться к группе, чтобы получить важность, и потом обращаться к Творцу. В чем разница? И там он обращался к Творцу, и так он обращается к Творцу. В чем сила группы?
0: Я не способен обратиться к Творцу со своей силой, с условиями, которые есть у меня. Он дает мне, скажем, свыше. Первичный толчок. С этим первичным толчком я не способен сделать выяснение, я не способен увидеть глубину проблемы и важность его, что Творец способен решить ее. У меня нет достаточно этих данных, чтобы действительно я обратился к нему и потребовал от него, чтобы он решил проблему. Чтобы я обратился к нему, знаешь что? Скажем, есть один большой человек, который может устроить тебе всю жизнь, но ты в гордыне не можешь обратиться к нему. Убей меня, я не способен к нему обратиться. Я стыжусь, это одно, или это просто я обязан растоптать себя? Растоптать себя, да? Ты знаешь, наступить на себя, я не способен это сделать. Что делать? Я не способен. Это наша природа. Человек со своей гордыней, со своим «я» готов, чтобы его убили, но мое «я» осталось. Потому что «я» — это вечная часть во мне, это душа. И мне не важно, что тело умрет, но мое мнение — это сильнее животной жизни. Мы это видим. И есть масса людей в мире, которые готовы стоять на своем. Они не способны наступить на это, перейти через это, не способны. Даже если бы хотели это сделать. Есть один человек, к которому я могу прийти и попросить $1,000,000, а он даст, если я попрошу, но не способен подойти и попросить. Есть другой человек, который может выстроить мне все в мире, в семье и так далее, но не способен это сделать. Мы сталкиваемся с этим днем и ночью в таких вещах. Это сила гордыни, сила «я». Сила, которая, по сути дела, отделяет нас от Творца. Он называет эту силу силой разбиения. В статьях при Хахам. Теперь что я могу сделать? Я обязан сохранять эту силу с одной стороны, с другой стороны я не смогу обратиться к Творцу до тех пор, пока эта сила не будет под моей властью, чтобы поверх нее я обратился к Творцу и попросил его. Я обязан здесь сделать из себя что-то совершенно размазанное. Как это на иврите правильнее сказать? Понятно, это состояние. Это чувственная вещь, что я относительно Творца, оно просто не существует. Человек не способен это сделать, не способен, потому что это сущее из ничего. Поэтому на это каменное сердце нет исправления до конца исправления. Так можно сделать, исправить это. Как бы исправить это? Тем, что я получу дополнительную силу от группы. То есть смотрите, насколько сила группы должна быть особой и вне всех вещей, вне всякой связи между мной и Творцом. Это именно что-то еще третье, что я могу присоединить к себе как вспомогательную помощь, что оно не сущее из ничего, не сущее из сущего, и не мое, и не Творца, а что-то как бы третье, что существует в природе. Потому что я стою против Творца в такой форме, что моя гордыня — он — это одно против другого. Фараон стоит против Творца, и ничего не поделаешь. Так я только со стороны могу по-настоящему обеспечить себя этими дополнительными силами, чтобы я хоть как-то смог наступить на свое «я» и обратиться к Творцу. Иначе фараон кричит: «Кто такой Творец, чтобы я слушал его?» Сколько ударов бы не получил, это не поможет. Так вот здесь сила грубая, поэтому он говорит, что это единственное, что может помочь нам. Бальсулам пишет, что от этого зависит все наше доброе будущее. Да. Тогда в объяснении, которое он дал вчера, что есть точка между целью и мной, что цель и я — это, скажем, пройти Максон. Так почему сейчас это не работает?
2: Я не получил вчера от него ответ. Где я выбираю ближайшую ко мне точку, по каким условиям? Или я выбираю эту точку с помощью тех средств, которые есть в моем распоряжении, и тогда я определяю, что следующий этап должен быть 10 сантиметров и дальше. Почему 10 сантиметров? Потому что метра я не вижу. У меня нет ни средств, ни возможности. Или, допустим, я вижу больше целей, но тогда я должен проверить средства. Как он и говорит, что принятие решений будет правильным. И тогда, если процесс принятия решения будет правильным, тогда и само решение будет правильным. И тогда, если, допустим, согласно правой стенке, по отношению к левой стене, если я выбираю верную, близкую цель, то приду к определению следующей ступени, следующего шага правильно. Ну, посмотрим еще.
4: Я повторю.
2: Тут есть такое данное, как группа, которая невозможно проскочить, потому что я и он, мы друг относительно друга, как две стены, ничего не поделаешь. Это два момента, которые нельзя отменить ни то, ни другое. И если Творец, если бы он раскрылся, то тогда мое «я». Оно бы упало, но он не раскрывается. Если он раскроется, то я относительно него буду просто отменен. Верно? Как же мне просить у него, чтобы он раскрылся? Чтобы потом мое «я» было отменено, и это будет за мой счет, потому что я тогда буду причиной этого действия. Хотя он и работает, но я привел к этому. Так как же действовать? Как начинать? Через то, что я получу со стороны добавку сил, добавку необходимости.
0: Как группа относится к сущему из ничего? И почему она должна обеспечить меня силами, к чему не имеет отношения?
2: Группа не имеет отношения к сущему из ничего, и поэтому она, да, может мне дать дополнительные силы.
0: Через какую связь?
2: Через ту связь, которая у нас есть в корне, там, где все души связаны вместе. И поэтому тут, в этом мире, я могу с помощью внешних действий пробудить силу свыше, там, где моя сила, она не моя сила, а где мое «я» отделенное, как в этом мире. А там, где я вместе со своей силой и с моим «я», где соединены все остальные 599 999 дополнительных сил. То есть в корне нахожусь я на ступени Адама Ришона. Я весь, целиком. Неважно, там абсолютно каждая душа находится на уровне Адама. А тут, в этом мире, я как какая-то мизерная часть от него. Поэтому оттуда я могу привлечь силу.
0: В отношении групп, что самое главное, что человек должен все время выбирать в правильном окружении? По какому критерию человек должен измерять, находится ли он каждую секунду в правильном окружении? И согласно этому, начинать изменять свое окружение.
2: По каким критериям человек все время проверяет, как ему проверять, в правильном ли он окружении? Нахожусь ли я в правильном окружении? Правильным окружением называется такое, которая направляет человека на связь, на слияние, на отношения с Творцом с максимальными силами, желанием и мыслями, которые есть в человеке. Правильным окружением называются все мои внутренние условия. Это окружение относительно точки в сердце, которая является точкой связью между мной и Творцом. А все остальное, что есть во мне, должно содействовать этой точке, наладить связь с Творцом. А все остальные силы и условия, мысли, желания, побуждения, все что угодно, все это называется окружением. Мое «я», то, что называется, ну, допустим, Муше во мне. Это буквально одна точка. Это то семя, из которого я выращиваю свою душу. Может вырасти только исходя из того, что будет окружение, правильное окружение. Он говорит, что есть суть, условия развития сути, окружающие условия и пути их развития. И все эти категории, если они действуют вместе, в правильном направлении, тогда душа развивается оптимально. Значит, я должен позаботиться обо всех этих четырех параметрах, переменных, обо всех этих четырех переменных, на что я из них могу повлиять, а на что, как мне кажется, я могу повлиять, но мне не получается, и поэтому жаль терять время. В этом работа. Есть много людей, которые делают много шума. И им все еще непонятно, что это только ветер, шум. Там все постепенно раскроется, но жаль. Просто все усилия направлены на то, чтобы найти ошибку. Но если я им подскажу, не услышат.

0: порыв к Творцу присоединился к твоему побуждению к Творцу. И тогда в тебе будет, а не вдвойне. Допустим, у него есть такое же желание и те же способности, как и у тебя. Тогда ты уже не будешь как один Малкиэль, а будешь вдвойне. Что, это плохо? То есть свыше всех твоих сил и всего, что у тебя есть, и всех твоих помех, в тебе будет в два раза больше сил. Ну, представь себе. Ты будешь в силах стремиться к Творцу в два раза больше. Ну, представь себе, есть ракета, а сейчас она в два раза мощнее. И с тем же весом, с тем же эго, с тем же желанием получать. Но сил теперь в два раза больше. Сила движения. Ты уже сокращаешь свой путь вдвое. Вместо 10 лет, 5 лет. Ну, так это получается.
1: Написано в статье «Купися товарища», что есть там в синагоге из 100 человек, я выбрал 10, у меня с ними работа, это мои товарищи. Все 90 — это остальные. Для чего мне нужно смешиваться, выбирать сейчас из всех остальных?
0: Нет. Если ты выбрал товарища, и ты уверен, что они и есть твои товарищи, и с их помощью ты получаешь дополнительные силы. И это обеспечивает твое движение, что может быть лучше. И если ты постоянно проверяешь это, и ты видишь, что тебе больше нечего добавить, и на самом деле тебе это удовлетворяет, то, пожалуйста, оставайся в этом. Но тебе говорят, что если ты думаешь, что у тебя есть еще какое-то другое средство надавить на газ на этом же пути или на пути более правильном, вместо, не знаю, какой-то деревенской дороги ехать по автостраде, ну, поищи. Может быть, или улучшить их, или улучшить свою связь с ними, чтобы на тебя в ответ повлияли сильнее. А может быть, еще и добавить несколько? Может быть, заменить их? Но все это и называется каждый раз выбирающий лучшее окружение. Выбор за тобой. Сейчас окружение может быть и таким, что ты в себе делаешь подготовку, чтобы быть под большим их влиянием. Или ты меняешь их. Ты им передаешь важность Творца, чтобы это вернулось тебе назад в несколько раз больше. Или на самом деле нужно к ним что-то добавить или поменять их. Такое тоже может быть. Ну, допустим, я знал, что у меня есть рабаш. И его я поменять не могу. И его я не могу заменить. Ну, что делать? Я был бы заинтересован, но не могу. Такие условия. И тогда, по отношению к нему, у меня не осталось никакой другой работы, кроме как сделать его как можно большим в своих глазах. Нет никакой другой возможности. Потому что нет тут возможности сделать что-то другое, если не это. Не сделать его действительно больше, на это повлиять я не могу. Поменять его я тоже не могу, на это повлиять не могу. И тогда, чем больше я буду находиться под его влиянием, чем я стану меньше, тем он будет больше. Как я могу себе это представить? И поэтому я буду под большим влиянием. И это относительно того, что невозможно не поменять, ничего с этим поделать. Сначала я думал поменять, верно? А что относительно товарищей? Перед тобой есть несколько возможностей и поменять, и заменить, и поменять себя, и свое отношение, и отношение к тебе. Все в твоих руках. Но после того, как ты выбрал, знаешь, что ты выбрал, и все, теперь ты отдан в руке того состояния, которое ты сам себе и создал. После этого ты уже ничего не сможешь сделать. Весь твой выбор

0: то изменение, которое ты можешь осуществить только вот в связях между тобой и окружением.
1: Мы говорили о гордыне. Я могу выбрать женщину с меньшей гордыней.
0: Смотри, вообще не хочу этого касаться. С большей гордыней, с меньшей гордыней. В чем проблема с женщиной? Говоришь, обратись к женщине в тебе. Это будет важнее. А то, как выбирают жену, Рабаш говорил очень просто. Один раз ты с ней встретишься, посмотри на нее, если тебя ничто не отталкивает, и она согласна с твоими принципами жизни, так хотя бы во внешнем виде, достаточно для того, чтобы жениться. Второй раз не стоит идти навстречу. Потому что второй раз ты начнешь уже проверять, достаточно ли она для меня хороша. Это уже нехорошо, потому что ты до себя лжешь. Тебе кажется, что ты хороша, а достаточно ли она для меня хороша? Может быть, да, может быть, нет. Ну, это уже не стоит. Это уже ложь. Он так сказал. И это то, что он советовал делать. Он говорит, ну вот смотрите, 10 лет прожили вместе, ничего не знают друг о друге. Когда женятся, делают хупу, после хупы начинаются проблемы. Что случилось? Что не то же самое? Есть много пар сегодня. Что поменялось? Только то, что я что-то где-то подписал, и она тоже подписала. Смотри, что происходит. Мы видим, что это нечто такое глубокое, психологическое, просто буквально духовное, что влияет на все. И поэтому не поможет тебе, сколько ты не будешь ни исследовать, ни проверять. Ну, так лучше всего просто все это сделай и заверши, и все.
1: Если мы говорим, что единственный выбор человека — это общество.
0: Да.
1: А с другой стороны, общество — это то, что больше всего влияет на человека. Так как группа может заставить человека выбрать группу? То есть, я надеюсь, как группа может заставить человека выбрать группу еще больше?
0: Ну, допустим, мы — группа. И приходит нам сюда какой-то парень, мужчина. И нам он кажется... Ну, в общем, достойно быть среди нас. Как мы можем в нем вызвать желание связаться с ними, так?
1: Не внешний человек, который приходит, человек внутри группы, чтобы он вызвал у каждого из группы, в группе выбрать группу лучше.
0: Это та же самая проблема. Или он, или группа, мы хотим, чтобы находящийся в группе слился бы с группой еще больше, верно? Это то же самое с тем, что кто-то пришел снаружи. В той же мере, в которой мы хотим привлечь кого-то, кто уже находится внутри группы или внутри. Это то же самое. Проблема одна и та же. Ты должен вызвать у человека осознание важности группы, чтобы группа отвечала ему на тот вопрос, который он хочет решить. А он не уверен. В этом вся наша проблема, что мы не уверены, что само решение находится в группе, в моей связи с группой, в моей отмене перед ней. Этого мы не знаем. И поэтому мое отношение к группе настолько, ну, такое, я пренебрегаю ей. А группа должна мне показать, должна мне помочь. Это понять, то, что тут есть проблема. Ну, покажи этому мужчине, покажи этому товарищу в группе, насколько группа ему может помочь. Немножко важности цели. И насколько группа, да, в этом уже находится. И он увидит, насколько ему недостает быть хотя бы на том же уровне, на котором находится группа. Группа относительно его может сделать во много раз больше. По крайней мере, чтобы он увидел, что группа намного больше его. И все. И поэтому мы должны восхвалять группу, увеличивать любовь к товарищу. И здесь не место работе в скромности. Наша группа самое лучшее. Не может быть лучше нее. Все мы можем из нее, от нее получить. Это приклеивает человека. Посмотри, во всех группах так. В любой группе или какой-то организации, или в каком-то бизнесе, или где-то партии. Мы, наши флаги. Почему? Это дает силы каждому.
2: Но в таком состоянии, как поручились-то в группе, если все сейчас такое розовое, как же мы можем что-то улучшить?
3: Нет, не то, что это в розовом цвете. Я не сказал тебе розовую жизнь строить в группе. Но только одно должно быть как бы вознесено в группе. Можно сказать слово вознесено?
2: Поднято, да.
3: Это ее способность возносить духовный человека, вести его вперед. А кроме этого ничего. Ничего другого, кроме этого. Скажешь, есть ли в группе сила на самом деле это выполнить? Нет, силы нет. Сила приходит от Творца, но через группу.
2: Настоящая трудность в любви товарищей, во внутренней работе. А естественная склонность идти и делать всякие внешние шаги, внешние решения, внешние структуры, внешние изменения и так далее. Заменить 4 вместо 6, 8 вместо 12 и так далее.
3: У нас нет выбора. Мы связаны внешней стороной. Мы еще не заняты внутренней. В том, что мы заменим, скажем, будет не 10 человек, а 15, не 10, а 8. Эти вещи дадут нам занятие, приведут нас к вопросу, а что мы на самом деле делаем, что мы на самом деле хотим. Поэтому занимаемся внешними вещами, они приводят постепенно к более внутреннему вопросу.
2: А во внутреннем занятии?
3: Я не знаю, можно ли подойти сейчас к занятию внутренней стороной в нашем состоянии. Это еще... Да нет, не получится, пока еще рано. Но занимаясь внешними вещами, в каждом нашем действии есть все-таки и вопрос, и действия внутренние.
2: Тогда вот эти вот структуры, эти структурные изменения, пусть внешние, они могут привести меня через 2 недели к тому же вопросу, что я вообще здесь делаю?
3: Может быть, через 2-3 недели я буду раскаиваться, но я буду искать. Если я не буду искать, ничего не получится. Я не говорю, что надо что-то менять. Я говорю, что каждую минуту надо думать об изменениях, но менять на практике это надо как-то осторожнее сделать, и при условии, что предыдущие основы, то, что называется необходимость насущная или минимальное выполнение, малое состояние должно быть постоянной, а добавлять только ахап на подъеме, то есть чтобы было еще лучше. И этому мы должны учиться, как мы приводим к состоянию, что как минимум то, что было, не стало бы хуже, а было бы еще лучше. И тоже относится к процессу принятия решений. А для этого не надо ждать этой науки. Тут нам просто объясняют, как нам надо думать, мыслить. На просто как-то вот, ну, сколько мы можем. Но если человек не погружен и не озабочен тем, чтобы улучшать ситуацию и свое состояние за счет улучшения группы, окружения, или за счет того, как окружение воздействует на него. Может быть, не надо улучшать группу. Может быть, надо улучшать как бы свое состояние по отношению к группе. Но если он этим не озабочен, тогда что он делает?
2: Тогда я хочу спросить более точным образом. То, что я иду, произвожу внешние действия, я при этом не убегаю от действительно внутренней работы, так чтобы общество больше влияло на меня.
3: Ну вот я и говорю, я не вижу во внешнем действии того, что мы убегаем от внутреннего действия. Внешнее действие приводит нас к тому, чтобы думать, а что же я на самом деле делаю? Сделал ли я что-то? Я не могу заниматься по-настоящему внутренней стороной. Мне нужно, чтобы это находило внешнее выражение. Тут выбора нет. Поэтому, ну ты же видишь, сколько бы мы ни говорили об этом, я не знаю, как вы думаете об этом или нет. Делаете ли это вовне, снаружи делаете хорошо, а внутри думаете ли вы об этом, заботитесь ли вы об этом? Я не знаю, насколько. Я не вижу, что люди при всем при этом понимают, что изменение группы должно быть постоянным. Изменение снова по отношению ко мне, по отношению к моему «я». Если группа не меняется все больше, больше и больше, как бы с одного цвета в другое, как я внутри меняюсь с одного состояния в другое, от одного желания к другому, в каждом желании, во всем, что пробуждается во мне, где я там меняюсь внутри, из одного состояния в другое, группа должна также и внешне проявляться по отношению ко мне все больше. И каким образом она становится все больше относительно моего внутреннего.
2: Вы описываете внутренние изменения, а не внешние изменения?
3: Да, внутренние изменения. Чтобы были внутренние изменения, я должен делать хоть в чем-то что-то вовне.
2: Но как не впасть в состояние, когда я заменяю одно другим?
3: Как не подменять одно другим? Если ты этим занимаешься, то постепенно начинаешь ощущать, что движет внутри. Я что, просто так сменил? Мне что, твоя физиономия не нравится? Так, уберите из группы. Почему? А, мне его физиономия не нравится. Я пойду сейчас своими товарищами обсуждать то, что ты не в порядке. Мы проверяем, ты не в порядке, или мы относительно тебя, или вся наша общая ситуация, или там еще что-то. Вот так. Сколько Рэби писал, он ведь и написал больше. Все остальное это мы должны уже как-то проверить, выяснить. Проблема не то, что там делать правильно или неправильно, но желать изменять. Я не видел в себе изменения со вчерашнего дня к сегодняшнему. Вчера я смотрел на группу, и сегодня я смотрю на группу, вижу то же самое. Ничего не поменялось. Ну, несколько человек пришло, сколько-то не пришло. Та же ситуация, как и вчера, так и сегодня. Это я ощущаю через свои ощущения. Но так если человек с этим согласен, это признак того, что сегодня по сравнению со вчерашним днем он не продвинулся.
2: Но у человека есть как бы разум, чтобы следить за этим, как я продвигаюсь?
3: Если человек об этом не думает и не заостряет свои ощущения, он никогда не почувствует, как он по отношению к группе. И не придет тогда через это к ощущению того, как он по отношению к Творцу. Мы все равно продвигаемся, но тут вопрос, с какой скоростью. Конечно же, окружающий свет действует, и тот, кто находится здесь, он идет в сторону цели. Но я говорю о том, что это все реализовать самым эффективным образом. Я не говорю, что на самом деле, давайте, ребята, закроем лавочку и по домам. Нет, мы продвигаемся, еще как продвигаемся, но по сравнению с тем, насколько это возможно, да, это по-черепашьи. Я прошу в пятницу, если могут прийти молодежь в 10 часов, мы как раз проведем вот это вот упражнение. Скажем, у нас сейчас 4 книги должны быть изданы, и мы на вот этом решении, да, внешним образом, какая должна быть обложка, фотографии, фонд, название. Выбирая вот это, мы увидим, насколько мы принимаем правильное решение. Когда мы заранее не знаем, как должно быть, и не знаем, что хорошо для публики, и не знаем, как мы это сделать, и мы вообще не специалисты. Вот как мы в духовном находимся, да, в тумане, и у нас никакого понятия нет. И вот как мы в этом состоянии будем принимать правильные решения. Давайте посмотрим, как мы это сделаем.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы берем для реализации в десятке.
3: Мы тут слышали вообще бесконечное количество вот этого жемчуга. Но, может быть, то, что я так обозначил желтым цветом, что ты никогда не делаешь никакого действия, ты есть результат сочетания сил, которые нисходят свыше. Это выражение гордыни, что тебе нечем особенно гордиться. И если ты чувствуешь гордыню, то тогда ты не продвигаешься в духовном.
2: Можно прочитать весь транскрипт заново. Рава говорит, что мы должны восхвалять группу, восхвалять товарищей и не работать здесь в скромности. Наша группа самая лучшая и не может быть лучше, чем она. И все мы можем получить только через нее.
3: Не надо ставить условия для работы в десятке.
2: Мы слышали, что человек должен размазать себя перед Творцом, и эта вещь неестественная, противоестественная, потому что у человека нет силы отменить свое желание получения. И здесь приходит группа, как сторонняя сила между ними и Творцом, которая может помочь ему проделать усилия, которое изменит в нем его природу.
3: На что я могу повлиять, на что мне выглядит, на что я могу повлиять, а на что я не могу? И просто жалко тратить силы и время. В этом работа. И да, изменения в группе. Если я не вижу, что группа меняется, то я не продвинулся со вчера на сегодня. Все время надо улучшать окружение, вкладывать в группу. И в этом работа.
2: Вначале Рав сказал, не верь себе до дня смерти твоей, когда желание получения умирает под Максомом. И потом он сказал, что вы должны идти уверенными, что Творец поможет вам, не вы сами. И мы все являемся результатом высшего света, который воздействует на нас. Было очень много разговоров в конце урока о изменениях, которые человек должен проверять, делать, желать их. Но это надо делать практически. Человек должен желать изменений, не оставаться в текущем состоянии, чтобы все время высший свет работал над ним.
3: Я слышал, что вся наша проблема в том, что мы не уверены в том, что решение в группе. Наши связи, в моем выражении относительно нее, в отмене моей. Группа должна мне показать, помочь, что именно тут все это.
2: Мне понравился ответ Рава Малкиэлю, который говорит, так, сколько ты вкладываешь, это твои усилия, твой вклад твоего своего соседа, твой сосед сейчас учится, сидит, поскольку
4: Ты
2: Это он говорит, как ракета, которая летит, и ты влияешь на его, ты увеличиваешь его вес, его скорость, и тогда ты увеличиваешь его воздействие. Так ты воздействуешь на своего товарища. И если ты умножаешь себя в 10 раз, умножаешь себя на 10 товарищей, ты увеличиваешь свою силу в 10 раз.
3: Агав посоветовал нам меньше гордиться и говорить со своей женщиной, женщиной внутри тебя. И как выбрать эту женщину, это тоже серьезно, это увлекательно. Когда ты второй раз идешь, если ты идешь разговаривать, хорошо ли тебе с этим? Это состояние, к которому ты готов. Мы должны все время возвеличивать группу, возвеличивать любовь к товарищам. И вот тут такой вывод, в общем.
2: Заботиться о важности группы.
3: Выражение, которое сказал Рав, проверяя при втором подходе, человек проверяет, достаточно ли это хорошо тебе, то есть как бы ты как бы хорош.
2: Рав также говорил о том, что мы должны стараться каждый раз выбирать правую линию.
3: Проблема не в том, чтобы там делать правильно или неправильно, а желать менять. Что нам не нужно бежать от того, что как бы все замечательно, все супер, все хорошо, а надо все время менять, чтобы меняться, чтобы группа менялась, чтобы она могла воздействовать.
2: И был вопрос или ответ о внутреннем и внешнем. И Рав сказал, так я услышал, что невозможно коснуться по-настоящему внутреннего. Ты не можешь коснуться внутреннего, но именно с помощью внешних действий ты заставляешь себя думать, и из этого ты воздействуешь на внутреннее. Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла

0: Птихали хохмата кабала. Введение в науку кабала.
1: Шалом, хавери.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Шаману ахшав шиур мадим.
2: Мы сейчас прослушали чудесный урок.
1: Шаману,
2: мы слышали, как Рав объясняет товарищу, что если ты вкладываешь свои усилия в товарища, который сидит сейчас рядом с тобой и учится, поскольку тебе нужно его стремление к Творцу, чтобы оно добавилось к твоему стремлению, то тогда у тебя будет вдвое. А если есть то же самое желание и возможность, как у тебя, то ты уже будешь не одним Малкиелем, а удвоенным. Те самые силы, все, что есть у тебя, все помехи. У тебя будет хорошая сила двойная, представь себе. Так мы сидим, все товарищи здесь, все товарищи в мире, и мы можем заработать вдвое, даже не знаю, много, с помощью той самой силы, что есть у нас. Давайте используем все возможности, которые у нас есть, чтобы это сделать. Сейчас, когда мы переходим к этому этапу на уроках птихи, введения, это особо релевантно для нас, потому что до сих пор мы учили как бы общим образом о мирах. А на сегодняшнем уроке мы будем изучать Адама Ришона. Кто такой Адам Ришон? Это мы, это общая душа, которая потом разбилась. Так сегодня мы будем изучать, как мы родились, каков процесс, который сотворил душу, где мы все являемся ее частями. Поэтому давайте будем слушать хорошенько, записывать и постараемся включиться в это. Это притянет для нас свет.
0: Зачем мы это изучаем? Что нам это, в принципе, дает? А мы учили сегодня во время урока с Равом статью Рабаша, где благословение простого человека не должно быть слишком легким для тебя. Что значит благословение простого человека? Чтобы человек не гордился тем, что он там знает, это вообще ничего не решает. А что же должно быть? Он должен принять, как мы слышали, что он должен принять? Величие Творца от группы. И Рав все время говорит нам, что это главное, что прежде учебы мы должны объединиться, думать о товарищах, чтобы они получили эту силу, чтобы они могли выдавать эту силу, потому что без этой силы мы не сможем продвигаться. Мы будем впадать в гордыню, в том, что мы что-то там знаем и ничего не получим. И тогда Рав сказал, что в том, что ты получаешь силу от группы, то и фараон, то и Творец находятся в тебе. А ты же с этим ничего сделать не можешь. Но если только ты получаешь эту дополнительную силу от группы и работаешь над этим, и увеличиваешь величие Творца, его награду, наказание, не твое, не то, как ты понимаешь награду и наказание. Ты не ставишь условия, тогда что происходит? Тогда ты получаешь свет, силу света для того, чтобы выйти из своего состояния. И каждый раз это новый выход, это новый подъем, где мы изучаем вот эти вот миры, то, как они устроены, и как Адам решен, который разбит, у него нет другого решения, только левая левен и искра, которая приходит к нему, как он использует эту искру. И давайте послушаем как следует, как Рав объясняет это, чтобы мы могли пользоваться своим желанием правильным образом так, чтобы продвигаться в духовном, а не оставаться в нашем состоянии. Так давайте послушаем, что говорит Рав, а потом будет время на вопросы, ответы, и я надеюсь, что будет много вопросов. Ну и мы продолжим вместе с вами, вместе. Пожалуйста. Что отсюда следует?
2: Это очень важная точка.
3: Есть Бог.
2: Есть Творец. Это просто желание отдавать. Только. Поскольку он хочет отдавать, он обязан включиться в кого-то, кому он хочет отдавать, включить в себя кого-то. Так он должен присоединить к себе некую меру желания получать. Он творит желание получать. Творец с самого начала состоит из двух частей. Одна часть в нем — это желание отдавать, а вторая — желание получать. Почему? Потому что если он не будет включать в себя желание получать, то как же он может отдавать? Ему нужно знать, кому, что. Это называется конец действия в начальном замысле. То есть он должен с самого начала подумать, что должно быть желание получать, которому он будет отдавать. Это можно назвать чистым творцом. Только творец. А здесь мы это назовем творец в связи с творением. Две части. И тогда он начинает отдавать. И из его отдачи через нулевую, первую, вторую, третью стадию выходит четвертая стадия. И в четвертой стадии, когда проявляется желание получения, желание получать, тоже есть различные слои. Пока мы не доходим. Здесь желание получать подобно отдаче, здесь подобно, и здесь подобно отдаче. Пока мы не приходим к желанию получать, в котором нет никаких искр отдачи. Это называется малхут де малхут, малхут в малхут. Или мы потом это назовем левоэвен, каменное сердце. Это что-то, что не понимает, что такое отдача. Если я исправляю все это, то, что называется девятью первыми, что есть у меня от этого? У меня от этого есть то, что я чувствую действие Творца. В девяти первых я постигаю действие Творца. Если я исправляю левый эвен, я почувствую самого Творца. Не действие, не в соответствии с действиями, а я буду чувствовать Его. Потому что это моя природа, и из своей природы я почувствую его природу. Но как я могу это сделать, если здесь вообще моя часть вообще не может включить в себя никакие искры отдачи, никакое свойство, которое могло бы помочь мне исправить его? Как я могу действительно достичь Творца теоретически, если бы я мог? Я бы пришел, но как? С помощью чего я могу внести туда какие-то свойства отдачи и исправить его? Невозможно. Верно, что невозможно. Но цель творения не в том, чтобы мы осознали эти действия. Цель творения, чтобы мы были на его уровне, его ступени. Как? И есть патент. Какой? Патент простой. Если я возьму вот эту часть и все-таки соединю ее искусственным образом, искусственным, со всеми этими другими частями, а затем я смогу работать только над разделением. То есть каждый раз я должен только постичь различение. Какова разница между тем и этим, тем и этим? И из отрицания, что вот это не как то и не подобно тому и так далее, из вот такого отрицания я могу прийти к состоянию, когда я познаю его. Не из того, что я буду подобный ему, а из того, что я увижу, насколько я не подобен. Когда я буду работать, Еще раз. Девять первых сферот, исправленные, это действие Творца. Левая эвен не может ему подобиться. Если левая эвен будет в точности знать, чему оно не может быть подобно, оно узнает, насколько оно противоположно Творцу. Знать, насколько я противоположен, это все различия, которые мне нужно. Если я буду знать в каждом своем качестве, в каждом своем свойстве, насколько оно противоположно каждому свойству в нем, мне не хватает бы только как он. Но разницу с ним я уже знаю, я уже осознал. То есть то, что нужно, это только перейти от этого полюса к тому. От того, как быть как творение, стать как Творец. И это действительно происходит потом с помощью помощи свыше, но благодаря различиям, которые мы постигаем здесь. Теперь, то, чего не хватает здесь добавить, что девять первых сферот в работе с первыми девятью сферот, это называется мирами, миры. И Малхут эта, которая познает, как работать, она называется душами. Так что происходит у нас здесь, сейчас, в мире Ацилут? Один раз пройдем это, может быть, а в следующий раз... Снова вернемся.
0: Гальгальта, Абзек, Саг. Все, что образовалось после, ну, отраженного света в Малхут. Вопрос такой. Вы сказали, девять первых — это миры, а Малхут — это парцуфы, души. То как же это после того, как экран отраженного света образовался, Адам Кадмон, мир Ацилут?

0: Задают кинодорью шаркем.
1: Это четыре стадии прямого света. А это Малхут. Малхут производит сокращение. Затем желает уподобиться действиям Творца. То есть как бы она проходит свой Малхут, в которой произошло сокращение. Сокращение произошло здесь, в четвертой стадии, но свет удалился из всех стадий. Удаление света из всех стадий. А затем Малхут работает с девятью первыми сферот. Это называется девять первых в Малхут. Сделать девять первых сферот в Малхут. Девять первых в Малхут. Чтобы они были как четыре стадии, это понятие миров. Для чего нам это нужно? Чтобы вокруг этой центральной точки, Малхут в Малхут, выстроить правильное окружение. Так, чтобы через все миры пришел к ней свет, он придет, здесь находится Махсон, а здесь уже тьма. А это свет, пишет Рав, высший свет. Здесь будут ступени, которые называются мирами. 125 ступеней. Теперь мы выстроили эту систему. Кроме этого, что мы построили? Построили миры таким образом, чтобы было понятно, насколько это Малхут не может исправиться. Было разбиение, было то самое каменное сердце, левое эвен. Было разбиение. И собрали и исправили все, кроме Левейвен. То есть в мирах исправили Галгальта Вейнаем и Ахаб, который в Галгальта Вейнаем, и Галгальта Вейнаем, который в Ахаб, а затем Ахаб. Это после разбиения четыре этих вида килим, которые создались. Что мы выясняем? Мы выясняем получающие и отдающие килим. Вот эти Ахаб, которые Левейвен, или Малхут и Малхут. Мы выясняем, что невозможно с ними работать. А уже в мирах мы можем работать. Мы работаем со всякими вариациями девяти первых сферот. Так миры уже готовы для всего, что бы то ни было. Но миры девять первых сферот. Теперь, а что с самой Малхут? После того, как вышли у нас все миры,

0: Сидишь на нем. Да, блин.
1: У нас есть табур.
0: Парса.
1: Парса. Сиюм.
0: В. Коля Аламота, Лукаха.
1: И все миры стоят так, что... Нет, мы дважды начертим. Это Атик, Ариханпин, Абаваима и Зон. Затем Зон поднялись. И тогда возник здесь мир Брия. Зон, Абаваима, Ариханпин, Атик, Брия, Ицера, Асия, до Хазе, Ицера, Асия, создались миры, затем вышли миры, а после этого был сотворен Адам Ришон. То есть, это рождение миров Бия, до всех подъемов. Теперь родился Адам Ришон. Его парцуф родился от Зон де Ацелут. Он только сейчас объяснил, как, но... Почему мы поговорим на следующем уроке? Зон де Ацелут, как они родили миры Брия и Цера Асия, также родили душу Адам Ришон. Таким образом, что Адам Ришон, Рош его, находится в месте мира Брия, его гарон, горло дословно, находится в месте четырех первых сферот мира и Цера, и до его хазе, он стоит до сов мира Ицера, его хазе в сов мира Ицера. И все. А Раглаем? Раглаем, Раглин на арамейском находится в сов мира Асия. То есть мир Адам Ришон он в точности находится внутри миров Брия. Его рож в месте мира Брия, гарон в месте четырех первых сферот мира Ицера, его гуф его в шести сферот мира Ицера нижних, а Раглаем в месте мира Асия. Тут тоже есть разделение. Тут есть в мире Асия. Есть место мира Брия. В следующий раз сделаем это более точно. Что я хочу сказать? Что Адам Ришон в мирах Брия. Между ними есть определенная связь, как миры Бия построены во взаимовключении между получающими килим, которые существуют, внутри которых существуют отдающие килим, и также Адам Ришон из того, что есть в нем получающие келим, которые нейтрализованы, и поэтому могут быть в нем отдающие келим. Вы помните, о чем мы говорили, что в мирах произошло взаимовключение Галгальтайнаем в Ахаб, где Ахаб — это келим, который нельзя использовать, а Ахаб — это то, что можно использовать. Это структура мира Ацелут. Мир Ацелут — это мир отдачи. Если мы нейтрализуем Ахаб, общую массу, внутри которой существует Галгальтавейнаем, то мы можем эти Галгальтавейнаем, которые находятся внутри Ахаб, так упорядочить, наладить так, чтобы они были вместо мира Ацилут. И тогда вместо мира Ацилут, когда он находится в Бет-Давиут, он будет называться мир Брия, Гимл-Давиут — мир Яцера, и Далет-Давиут — мир Асия. То есть принцип в том, что мы нейтрализуем Ахаб, который невозможно использовать, и используем Галгальтовейнайм вместо них, в них. И то же самое в Адам Ришон. Адам Ришон возник из этой Малхут, которую нельзя использовать. Нельзя использовать, так что с ней можно сделать? Можно ее нейтрализовать, чтобы она не желала ничего получать, и присоединить ее к Галгальтовейнайм. Как это делают? Если в мирах у меня есть Галгальтовейнайм, в Зонды Некудим, вы помните, Галгальтовейнайм, и затем Ахаб, в Зонды Некудим, приходит свыше свет Апсаг, и он соединяет Галгальтовейнайм и Ахаб в 10 сферот, и тогда они разбились, разбиение. Из этого разбиения перемешались Галгальтовейнайм и Ахаб, Ахаб Галгальтовейнайм, есть тут Галгальтовейнайм внутри Ахаб, Ахаб внутри Галгальтовейнайм. Они перемешались, потому что у них есть возможность смешаться, войти друг в друга. Мы говорим не о материи, мы говорим о желаниях, о намерениях, о страстях, стремлениях. Можно перемешать даже отдающие килим и получающие. А в Адам Ришон это невозможно, потому что миры возникли из 9 первых сферот. Там может быть смешение, но в Адам Ришон не может быть. Тут чистое желание получения, нетто, которое не может впечатлиться ничем, кроме удовольствия. Намерение ради отдачи что-то не может. Так как нам выстроить Адам Ришона? Адам Ришона мы строим другим образом. И написано, что сотворил Творец из земли. Он устроен просто. Галгальтовейнайм, а здесь вот это Малхут. Малхут мира бесконечности. Но что? Не используют эту Малхут. Она находится под сокращением. Используют только Галгальтовейнайм. Это называется, что Адам Ришон родился обрезанным. Без получающих килим. Это называется обрезанием Бритмила. Без получающих килим. И что тогда происходит? У него есть структура в точности, соответствующая мирам Бия, где миры Бия — это отдающие килим. Что такое миры Бия? Это Галгальтовейнайм. А здесь вместо Малхут — Ахаб, вторым, третьим или четвертым уровнем Авиюта, который тоже не используют. Это Адам Ришон, а это миры вместе. Поэтому они подобны, и они могут быть друг в друге. Разница только в том, что в Адам Ришоне вот эта часть совершенно непригодна для использования. Так мы выстроили этот парцуф, который называется Адам Ришон. Очень искусственный, абсолютно искусственный парцуф, потому что его главную часть не используют. Используют только Галгальтовейнайм, что это вообще не он. Это килим, который к нему не относится. Просто присоединили их. Это добавка сама по себе. Но то, что происходит сейчас, что если мы разобьем этот парцуф, который называется Адам Ришон, и начнем затем исправлять его, все понятия, которые мы пройдем одно за другим, мы сможем изучить из этой работы, из этого анализа внутреннего, что вот это за часть, и вот это, относительно, что это за желание получать относительно этого, что то хочет, что это хочет. Если мы проверим все эти части, мы изучим. Галгальта Вейнаим. Соединение Малхут с Галгальта Вейнаим, Галгальта Вейнаим с Малхут. И тогда что происходит? Что нам нужно сделать? Нам нужно проделать все действия, кроме исправления Малхут. Но все действия, кроме исправления, которые мы будем делать, мы тут познаем все свойства Малхут. То есть все свойства, которые против Творца. И если мы завершим всю Малхут выяснять, с нашей точки зрения это называется концом исправления. Нам не нужно больше ничего. Не мы должны исправлять Лева Эвен. Потом приходит особый свет, который называется Рафпалимум и Капцеэль, и он исправляет эту Малхут. Превращает ее из Малхут в свойство Творца. И тогда приходим к состоянию конца исправления. Мы еще поговорим об этом. У нас есть еще один урок. Но в этом, собственно, все понятие Адам Ришона, все понятие душ, где души в своей работе должны проверить, не исправить, нам нечего исправлять. Мы, наша работа не исправить, мы не можем производить действия. Но то, что есть, то, что возложено на нас, это измерить, насколько мы находимся в материи, которая не может даже понять, что такое отдача. И в этом вся наша работа, выяснение. А исправление — это уже мы в следующий раз войдем в это глубже. Да.
2: Но вы думаете, что способность выяснять это тоже приходит свыше?
1: Да.
2: Адам Ришон образовался на решемот, на определенных решемот?
1: Нет. До Адам Ришон нет решемот. То есть есть решемот, но от Малхут Эйнсов, мира бесконечности, нет парцуфов Бия. Адам Ришон — это не результат распространения Галгальта Апсак Досиум Мира Целут. Он не относится к мирам. Есть миры, есть души. Души — это Адам Ришон разбитый.
2: Тогда из чего он рождается?
1: Он родился из соединения Малхут и Галгальта Вейнаим. Малхут — мира бесконечности и Галгальта Вейнаим. Галгальта Вейнаим в мирах. Это не его келим. Малхут — это его келим. Ну, мы поговорим еще. А то, что я сейчас вам рассказываю, не написано в таком виде. Нигде. Адам Ришон, это понятие обычно не изучают, и это нигде не написано. Ну, или написано, но в таком виде очень... как можно меньше. Так сколько можно, я дам. Так, вкратце.

0: טוב, אנחנו מחכים לשאלות.
1: Но мы ждем вопросов. Поднимайте руки, поднимайте знаки вопросов. Подготовьтесь, решите, какой вопрос вы хотите спросить. И только напомним, что то, что Рав сейчас сказал, что это, собственно, мы, Адам Ришон. Даже Галгальта Вейнаем, который есть в нас, это не мы на самом деле, даже это приходит из миров. Нет в нас ничего, кроме Малхут, мира бесконечности, вот этой. И это только желание получения, желание получать, которое вообще не может даже понять, что такое отдача. И на идиш говорят «Ой, брох, ой-ой-ой». Нет возможности справиться. Ну, может быть, начнем вопросы?
2: Давай, ну, начнем с вопросами. Но он дал патент такой. Он сказал, это очень просто, да? И в чем тут, собственно, подход? Подумайте об этом способе. Я не хочу просто так рассказывать. И вот этот способ, это вся, собственно, наша работа. А у нас уже есть вопрос из Латвии, из Литвы, пожалуйста.
3: Спасибо, дорогие товарищи. У меня вопрос. Чем различается исправление от выяснения разницы между Малхут де Малхут и Творцом?
1: Какова разница между выяснением и исправлением Малхут мира бесконечности?
2: Малхут-Малхут.
1: Малхут-Малхут, да. Малхут-Малхут. Прежде всего, исправление, как мы слышали, происходит только в мирах. В Адам Ришон, в нас, нет исправления, есть выяснение. Нет действий у нас, как сказал Рав. Так исправление — это исправление, которое происходит в мирах. Все, что мы изучаем, они воздействуют, затем выстраиваются парцуфы и миры в катнуте, в гадлуте, в соответствии с ман, который поднимается снизу и так далее. В нас всего этого нет, потому что у нас нет действий, у нас нет возможности исправить. Это все, что Творец дает нам. То, что нам нужно сделать, это каждое желание, которое раскрывается в нас, и в этом вся наша работа. Каждое желание, которое в нас раскрывается, раскрыть его природу. Мы изучали. Мы в статье «Суть религии и ее цель» мы учили, что цель религии — это раскрытие зла, осознание зла. Мы можем только распознать, что мы состоим нето из желания получать, которое не способно на исправление. И вот это различие, это, собственно, то исправление, которое мы должны сделать. А затем придет свет и исправит его. Да? Это разница.
2: Нам надо только поднимать ман, чтобы было исправление. То есть сначала есть осознание, что мы не можем ничего сделать. То есть действий в нас нет, как ты уже сказал. Тогда мы возносим ман, просим, и тогда от Высшего получаем эту помощь. Да, то, что мы просим, отменяя себя. И важно знать, что нам надо отменять. Правильно? Это как раз то, что мы и выясняем. В чем выяснение и в чем исправление? Выяснение, что невозможно исправить, а исправление, которое мы просим от Высшего, чтобы Он это сделал. У нас нет другого желания, только это исправить, и тогда ман действует.
1: А, тут руки кто-то поднимает, да? Я слышал, как Рав говорит, что мы должны разбить парцуф. Если мы его разобьем, но я не понял, когда мы его разбиваем.
2: Зачем разбивать и когда разбиваем? Если Адам Ришон получил Гальгальта Инайм от миров и не выяснял бы, слышишь, Нир, и не выяснял бы свои желания, что бы произошло, не было бы исправления. Все желания Малхут бесконечности не могли бы быть исправлены. Так что происходит здесь? То Адам Ришон.

0: ему не раскрываются все его желания. Он как бы поднимается во время своих подъемов. Там есть два подъема. Поднимается в мир Ацилут, вдруг раскрываются ему все желания, раскрываются ему все эти желания, и он разбивается. Но как он разбивается? Он раскрывает Гальтейнайм до конца и видел, что есть в нем. И тогда он разбивается, и то есть на мелкие осколочки, все эти осколочки — это мы. Но что произошло? Взаимное включение того, что мы чувствуем, эти желания, устремления, как я сказал, устремления друг к другу. И с помощью этого мы можем сделать что? Вызвать свет. С посредством этих устремлений мы добавляем устремления товарищей, и мы вызываем свет. Учеба, да, когда мы учимся, каббалисты это все постигли и дают нам это состояние. И мы после того, как выясняем желания, которыми невозможно работать, что говорит нам Рабаш, видеть только хорошую сторону товарищей, их достоинства, а мы не можем, мы просим и не можем, мы видим недостатки. Тогда возникает ман, просьба, чтобы мы поменялись, чтобы не думали только о себе, что мы такие хорошие, а просили бы у Творца видеть и в товарищах хорошие качества и свойства. Тогда происходит изменение в нас, изменения, которые мы получаем, те вещи, на которых мы можем подниматься над своими желаниями.
1: Так то, что мне непонятно, вот это разбиение, и я из объяснения понял, что это что-то, что уже произошло.
0: Да.
1: Но из объяснения Рава следует, что это то, что должно быть.
0: Нам понадобится с этим работать. Это называется то, что отложили строители, потом стало краеугольным камнем. То есть мы не можем работать с этими желаниями, но потом для нас это станет фундаментом. И вот на этом фундаменте, в том, что мы полностью противоположны Творцу, нет никакого свойства Творца, над этим мы сможем работать.
1: USA Northeast.
2: Спасибо. Первое, что я хочу сказать, что у нас величайший рав. Время не имеет никакого отношения к тому, что он говорит к нашему сердцу. Это просто такая ремарка. Вопрос я хочу углубить относительно того, что Гади уже ответил. У нас есть желание получать, у нас есть желание отдавать, которое мы воспринимаем от Творца. Вся остальная наука — это как соединить все это вместе. Вопрос. Как мы соединяем все это вместе в нашей десятке?
0: Как это все соединить, все вместе в десятке? Проблема в том, что желание отдавать у нас не развит. Как нам работать над ним? Только в десятке. И что говорят, что я должен делать в десятке? Я должен отменять себя. Зачем? Чтобы я смог получать от товарищей. Так ведь? Как вот, да, гордыня, то, что мы учили у Рабаша, что нам нужно эту гордыню отменить. Как мы отменить? Невозможно. Просить отменить, чтобы я увидел хорошие свойства товарищей. Мы получаем такие состояния, что мы этого не можем. Как Рабаш пишет, если товарищ меня ненавидит, я это обнаруживаю. Как я его тогда могу любить? Ну как? В наших свойствах невозможно. Но только если мы получаем свойства отдачи, как у Творца, то тогда мы можем так вот думать о товарищах уже с третьей стороны. Как бы я бы вышел из себя, посмотрел со стороны, и я могу увидеть в тебе, в товарище, что есть, увидеть, что есть во мне, что есть в товарище. И тогда у меня появляется возможность с помощью вот этой отмены увидеть хорошие качества товарища, свойства, и снова просить Творца продвинуться в этом состоянии. Как вот ты правильно сказал, у меня есть десятка, у меня есть еще товарищи. И все время раскрываются новые свойства. Но это как у учеников Раби Шимона раскрывается желание, когда они хотят поубивать друг друга. Почему? Я вижу в товарище, насколько он против духовного, насколько он как раз разрушает, да, как вот во время разбиения. Каждый видит, что сейчас это разрушит нам всю нашу работу, да, то, что видит товарищ. И тогда нужно просить вместе. Тогда поднимается ман. Это наша работа все время. И мы сейчас получили свет на уроке. Получили. Мы впечатлились тому, что Рав сказал, то, что мы должны делать. Мы сейчас выходим, да? Как выходит святая из парцуфа? Что мы будем делать в течение дня? Где наша работа? Здесь, в течение дня. Потому что свет тогда был, ну ладно, все нормально. А мы-то где? Мы остаемся в своих качествах. И только маленькое свечение, если мы будем его вызывать, оно будет. И нам как следует надо знать эту работу в течение дня, что мы будем делать для того, чтобы подготовить себя к следующему уроку. Вот что важно. Вот это пробуждение снизу. Мы как группа должны пробуждаться снизу, совершать все эти действия. В десятках, во всем, чтобы потом, после этой работы, мы снова придем на урок, и мы увидим, десятки сидят, все, зал заполнен вообще, зал переполнен. Все хотят получить этот свет, без которого жить невозможно. Это мы должны развивать в себе такую важность в десятках. Ну, спасибо за вопрос. Вопрос очень хороший.
1: Да, Ави.
3: Зонда Цилут
1: родили миры, а затем Адам решен. Вопрос. Какова разница? Это связано. Какова разница между раскрытием действий Творца и чувством его самого? Простой вопрос. Да. Вся разница — это откуда это исходит. Потому что, как мы учили, девять сферот в Малхут — это, собственно, то, что они делают, они раскрывают действия Творца. А то, что Рав объяснил на уроке, что огромная разница между девятью первыми сферот в Малхут и в Малхут де Малхут, Малхут в Малхут, это он так еще рукой показал, что Малхут желает его, Малхут желает самого Творца, не его действия, а его природу быть им. И это то, что вначале вызвало первое сокращение. Поэтому Рав сказал, он объяснил на уроке, что нет тут решимот от разбиения, исправлений и всех тех процессов, что есть в мирах. А есть в Малхут де Малхут, она исходит из решимот первого сокращения. Тот самый первичный стыд, когда Малхут видит разницу бесконечную между ней и Творцом. И поэтому также исправление Малхут де Малхут, то есть получающий килим Адам Ришона, чтобы это было исправлено. Если это будет исправлено, то мы придем к концу исправления.
4: Нью-Йорк 2.
1: Нью-Йорк 2.
0: Я слышал, что Адам Ришон обычно не изучается. Написано, но написано очень так лаконично. Почему об Адаме Ришон не изучают? И написано так вот, ну, немного написано о нем. Ты вопрос понял? Можешь повторить?
1: Да, Раф объяснил на уроке.
0: Но сначала вопрос, что он спрашивает.
1: Да-да. То, что он объясняет нам сейчас об Адам Ришон, обычно это не написано. Ну, есть там части, есть 16-я часть в учении 10 сферот. Там Нурав объяснил подробности, которые нигде не написаны. Обычно это не изучают и не написано нигде. И он спрашивает, а почему об этом не пишут? Но Рав не объяснил, почему не пишут. И Бааль Сулам решил написать то, что он решил написать. А то, что он решил не писать, он решил не писать. Мы знаем, что раскрывают пять, скрывают две. Поэтому, когда мы будем на ступени Бааль Сулама, тоже поймем и самого Адам Ришон, и почему он решил не раскрывать. Еще, да. Может быть, женщина там, да? Женщина Испании
4: 5. Bueno, precisamente iba a preguntar, ¿dónde en toda la estructura sucede esta ruptura del Адам Харишон? Así como lo vimos en la ruptura del...
0: Как раз хотела спросить, где вот эта вот структура Адам Ришона, где произошло разбиение, как в мире Никудим? Почему он разбился? Что привело к разбиению Адама Ришона? Как в мире Никудим, так и в Адам Ришон, что привело к разбиению? Раскрытие Малхут. Почему это раскрывается? Для того, чтобы мы могли потом раскрыть, что есть в этой самой Малхут. С первого сокращения Малхут не работает со своими свойствами, так ведь? Она не работает со своими свойствами. И мы должны как следует познать ее свойства, потому что это тот самый Лева Эвен, каменное средство, мы, души. Малхут также после мира Ацилут не может дать ничего. Она стоит в четырех сферот, от чего зависит, что она поднимется и обратится по ним к Зерампину. Нашамот праведников, насколько мы будем поднимать ман, это зависит от нас, насколько мы захотим быть исправленными. И тогда вот эта самая Малхут, которая раскрывается, это приводит к разбиению. И почему это приводит к разбиению? Что она не может справиться. В этой Малхут нет свойства отдачи. И быть не могут. Но что есть? Остается вот этот вот очень маленький свет, который светит нам и пробуждает наше желание к духовному. И тогда мы начинаем всю нашу работу, но это приводит к разбиению. Скажем, если я захожу куда-то, у меня есть огромное желание, и я не умею с ним работать, я разбиваюсь, я ломаюсь, я не могу достичь таких великих вещей, потому что на этом желании нет экрана, я должен все это вернуть, увидеть это все в Творце, и тогда захотеть сделать как он. А как я сделаю как он? Если я полностью желание получать, я должен измениться. И в этом тут вся наша работа, чтобы мы просили измениться, желали бы измениться, увидели бы это каменное сердце Левайвен и захотели, чтобы мы были выше него, над ним.
4: Флорида.
1: Флорида.
5: Yes, dear friends. I'm trying to understand the necessity for Адам Ришон.
1: Ну, друзья, я стараюсь понять необходимость Адам Ришона. Что Адам Ришон может сделать, чего не могут сделать Зон?
4: Адам
1: Ришон родился, потому что Зон не исправляет Малхут де Малхут. В конечном счете, если мы не исправили каждое желание, чтобы оно было ради отдачи, то мы не пришли к цели творения. Творец не может дать добро творениям. Это суть творения. Это сердце творения. Без этого как бы Творец... Там есть что-то, чему он не может дать. Вся цель исправления — прийти к концу исправления. А до этого у нас есть только тонкая линия, которую мы изучаем. Весь свет находится в Малхут де Малхут. Поэтому необходимо исправить ее, чтобы прийти к состоянию, чтобы творение могло действительно почувствовать, что Творец, он дает добро сотворенным, чтобы было слияние между ними, чтобы творение поднялось на ступень Творца. И действительно, чтобы они были на одной ступени, и восполнилась цель творения. Без этого оно не может произойти.
0: Ты знаешь, что интересно, Хаим? Нет вопросов по поводу чертежей.
1: Да, я тоже об этом подумал.
0: Да, замечательно, да? Нас на самом деле это радует. Вопрос из Латинской Америки один.
6: ¿Cómo funciona el proceso de clarificación y cómo se conecta con el rompimiento? ¿Cómo puede distinguirse?
1: Как работает процесс выяснения и как это соединяется с разбиением? Как можно распознать, что можно исправить и что и чего нельзя исправить?
0: Как можно различить, что можно исправить, а что нельзя исправить? В первую очередь невозможно исправить ничего. Исправлять может Творец, как происходит раскрытие. Мы находимся в определенном состоянии. Каждый раз нам раскрывается то, что невозможно исправить. И тогда нам надо приобретать свойство отдачи. После того, как мы приобретаем свойство отдачи, нам не нужно удовлетворяться этим. Творец ведь не удовлетворяется, он дает нам новые состояния, которые нам кажутся в нашем желании еще худшими, чем те состояния, которые мы получали прежде. И что? Нам надо исправлять еще состояние. И каждый раз получаем добавку того, чего мы еще не исправили. Поэтому нам не надо различать, что можно исправлять и что невозможно исправлять. Мы каждый раз должны быть готовыми исправлять. Это все. Быть готовыми исправлять то, что раскрывается. Мы даже не знаем, что раскрывается. Но с помощью света мы постепенно начинаем различать, что вот это то, что раскрылось, нам надо исправлять. Мы это получаем от каббалистов, от статей, которые мы читаем, от рава, которого мы слушаем, от товарищей, то, как они соотносятся с этим. Мы это изучаем, в этом наша работа. Выполнение — это и есть место работы, осия. И тогда в десятке мы раскрываем, что происходит. Там мы получаем свет и исправляем. Тогда исправление происходит. А так исправлять невозможно все время. Творец исправляет, но мы должны обращаться к нему. Еще вопросы?
1: У нас есть женщины Unity 3. Да,
7: спасибо большое. А если Адам решен, произошел от каменного сердца, да, то есть от свойства, которое в принципе не способно ни почувствовать Творца, никаким образом его воспринять, то есть не иметь вообще о нем представления и связи. Тогда что такое Гальгаль Тейнаем в Адаме Ришон? Откуда берутся вот эти отдающие свойства?
1: Вопрос прекрасный, и я тоже задавал его в течение урока. И тут один учеников на уроке спросил, и Рав объяснил, что Гальгаль Тейнаем в Адам Ришон приходит также от миров Бия. У него нет Гальгаль Тейнаем, поэтому он сказал, что это искусственный парцуф, потому что действительно это чистое желание получения, к которому ты не можешь ничего прилепить, потому что оно ничего не чувствует, кроме наслаждения. Желает только наслаждения, и все. Так как действительно на него что-то облачают? Прежде всего, оно отменяет себя. То есть, если желание получения это отменено, то ты уже можешь, может быть, не соединить, но что-то приклеить к нему, прилепить к нему. И тогда он получает Гальгаль Тейнаем от миров Бия. Из этого создается Гальгаль Тейнаем Адам Ришон. Поэтому это настолько особый парцуф. Теперь есть работа, как работать с Гальгаль Тейнаем которые не относятся к исходному желанию Малхут де Малхут, парцуфа Адам Ришон. Как работать с Ахав, с желанием получать в Малхут де Малхут? Это, видимо, мы изучим на следующем уроке. Женщины Пити 23.
0: Вы сказали, что то наши вопросы вас радуют, поэтому дает мне силы задать вопрос. Да, это то, что мы изучаем, да, в высших мирах или работа между нами. Но есть возможность как раз учиться. То есть как-то это можно все-таки чувственно подключиться к этому. Мы слышим о девяти первых, что у нас есть нет связи с Творцом. То вопрос тогда, как знать, когда это нормально соединять это с чувств, с ощущениями, а когда не стоит вот эту учебу соединять. Да, вчера тоже был такой вопрос, и Гилад сказал, что невозможно материализовывать. Мы не можем использовать свойства высшего мира и сказать, что мы уже можем с этим работать. Конечно же, нет. То как же все-таки пользоваться? Нам нужно вот получать свет с помощью света. Что происходит в мире Ацилут? Что там было нового в мире Ацилут? Мы учим, что в мире Ацилут это Шореш Алиф. Это Ибур, зачатие. Я должен пройти внутриутробное развитие в высшем, чтобы родиться. В мире Никудим все было все в его природе. Зерапин в своей природе получил от Абавыима, и тогда произошло разбиение. А тут произошло усиление, очень мощное усиление, что надо родиться в природе высшего, в первую очередь. Это как зародыш, у кого берет время, у плода, пока он не сформируется со всеми своими органами. И это непросто. Это непросто. Надо каждый раз отменять свои свойства, чтобы я мог родиться в высшем. То, что Рав говорит, то, что мы изучаем. И тогда, когда мы получаем свет, мы уже получаем что-то, и с этим можно уже работать. Ну вот так. И тогда это уже не называется уже материализацией, потому что мы на самом деле начинаем ощущать то, что происходит в высшем. На самом деле происходит в нас. И в этом вся прелесть науки Каббала, что мы изучаем то, как правильно получать. И тогда это не становится материализацией, а мы уже работаем так, как нас обучают, так, как нас учит наш учитель. Что именно? Он говорит, объединение, объединение, объединение все время. Потому что нет у нас объединения. Мы должны это постичь. А как постичь? В этом весь вопрос. Как постичь это объединение, о чем говорится? Хороший вопрос, спасибо.
1: Дарахамин. Прежде всего, спасибо. Бальсулам пишет, из желания Создателя отдавать родилось в создании желание получения, желание получать. И вопрос, почему это так? Поскольку Творец хочет отдавать. Если не будет кому отдавать, он не сможет отдать. Только если у тебя есть отношение между дающим и получающим, когда получающий осознает, что есть дающий, и желает дать обратно дающему, тогда есть между ними взаимные отношения и между отменой друг перед другом, когда оба они действуют в одном намерении. Да?
0: Я могу сказать кое-что?
1: У нас еще есть вопрос из Salt Lake City, и у нас очень мало времени.
8: Shalom, Avirim, thank you. What is the role of mitzvah in the elevation of Adam Arishon to Atzilut?
0: Какова роль в заповедях, да, при подъеме Адам Ришона? Какая роль чего?
1: Какая роль в заповедях в подъеме Адам Ришонова Целут?
0: Но мы еще не говорили о заповедях. Ну что, заповеди, они же относятся к нам, а не к Адаму Ришону, который поднялся в Ацилут. Все же действует сверху пока. Тора и заповеди — это то, что уже мы получаем. это то, что мы изучаем сейчас, находясь в нашем состоянии, в этом мире, только Тора и заповеди, где заповеди — это действие по исправлению, мы можем использовать это для того, чтобы исправлять себя и подниматься, производить все весь подъем, прийти в Малху бесконечности, которая уже исправлена, находится с Творцом вместе. Это мы должны делать. Только мы сделаем это, тогда почувствуем, насколько Творец велик, насколько все замечательно, а не все те ужасы, которые мы видим сегодня, а все будет исправлено и замечательно. А сейчас у нас что, Хаим?
1: Есть сообщение Гилада и Орена.
0: Звук.
1: Очень плохо слышно, но насколько я слышу, Гилад сообщает, что по средам будут особые уроки по построению десяток на иврите, и он приглашает всех присоединиться. Каждый урок будут прорабатывать особую тему. То, что учили от Рава. Сегодня собираются поговорить о важности утреннего урока. Почему именно там получают эту дневную порцию? То, что, ну, с чем нужно работать в течение дня? Как относились каббалисты к утреннему уроку? Почему именно они назначили утренний урок? Какое сопротивление этому? И сегодня об этом будут говорить. Но, к сожалению, очень плохо слышно объявление.
0: Да, Рав закончил сейчас этот урок. Говорит, приходите утром. Мы хотим поднять эту важность в каждом товарище, да, в каждой десятке, чтобы утренний урок был светом нашей жизни. Что там было? Есть подготовка, обычный урок. Начинаем без 10:07. Подготовка, урок будет уже с 7. На прошлой неделе спросили, этот урок предназначен ли только группе Петах-Текви. Мы говорим, что больше нету того, там и другого. Каждый, кто понимает иврит, пожалуйста, приходите и Нехаем, Дней Барух.
1: Нехаем и завершим песню.

0: строим духовное общество.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части мы изучаем урок Рава 4 июля 2002 года, который основан на статье «Пусть благословение простого коина не будет легковесным в твоих глазах в духовной работе». Это находится в трудах Рабаша во втором томе, 888-я страница. У нас на прочтение статьи 27 минут, пожалуйста.
2: Мау беркат идиот, альтии кала бейнеха.
3: Что означает «пусть благословение простолюдям, но не будет легковесным в твоих глазах в духовной работе»?
2: Альтии беркат идиот, кала бейнеха.
3: Зор сказано. Пусть благословение простолюдям, но не будет легковесным в твоей работе.
2: Умер шам.
3: И потому днем Творец являет
4: милость свою. В трактате Мегила сказано: «Пусть никогда не будет благословения простолюдина легковесным в твоих глазах». Следует понять, чему это учит нас в работе Творца. То есть, когда мы учим внутри одного человека, что такое простолюдин. Во-первых, нам нужно в целом понять значение слова «простолюдин». В трактате Мегила Рав Кана говорит: из этого следует, что простолюдин выскакивает первым. Это означает, что термин «простолюдин» употребляется с порицанием. Хотя он и простой человек, но тем не менее любит показывать себя и выглядеть мудрецом. Если так, то что означает в работе благословение простолюдина? А также нужно понять, что говорит Зоар: «Пусть не будет благословение простолюдина легковесным в твоих глазах». Это значит, днем Творец являет милость свою. Какая связь между благословением простолюдина и его милостью? Известно, что работа человека в двух линиях, называемых два высказывания, которые отрицают друг друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. Как сказали наши мудрецы, всегда левое будет отталкивать, а правое — приближать. В духовной работе нам следует объяснить, правое приближает. Это когда человек продвигается в работе и хочет находиться в состоянии сближения с Творцом и не хочет видеть в себе какого-то недостатка, потому что сейчас он желает заниматься воспеванием и восхвалением Творца. И если он видит у себя какой-то хиссарон, то уже у него не будет возможности благодарить Творца от всего сердца, потому что у него есть недостатки, хиссароны, и он хочет, чтобы Творец наполнил их. Получается, что об этих недостатках теперь он молится Творцу, чтобы тот наполнил их. Получается, что у него уже есть недостаток в его благодарности. То есть в процессе благодарения он утверждает, что Творец еще не дал ему все, чего ему недостает. Поэтому, когда он хочет заниматься совершенством, чтобы благодарность, которую он воздает Творцу, была от всего сердца, он не должен видеть в себе никакого недостатка. Однако следует понять, как человек может говорить, что у него нет хиссарона, а он благодарит и восхваляет Творца за то, что он работник Творца, в то время, когда он видит, что его работа полна недостатков. Как он может лгать, когда видит свое несовершенство в Торе и работе? Ответ в том, что когда человек дает себе отчет и видит свою низость, насколько он хуже остальных людей по способностям и качествам, и все же Творец дал ему мысль и желание сделать что-то в Торе и заповедях. И он сам знает, что такое, что также и это. Малое служение ничего не стоит. И он видит, что есть много людей более важных, чем он. И все же Творец не дал им ни мысли, ни желания сделать что-либо в духовном, а ему дал мысли и желания. И за это он благодарит и возвеличивает Творца. Так как если бы он обрел большое достояние в материальном, к какому приподнятому состоянию духа тогда привели бы эти материальные вещи? От этой картины он наполняется радостью и счастьем. И это расширяет его разум. И это приводит его впоследствии к тому, чтобы обрести такой слух, чтобы услышать то, к чему раньше он был глух. И сейчас, благодаря радости, все его органы стали пробужденными, понимающими и думающими обо всем, так как радость, пришедшая к нему через радость заповеди, вызывает у него то, что также и в материальном. Он будет совершенно другим человеком. Все это приходит к нему, потому что он ценил вещи, относящиеся к святости. Однако человек должен верить, что хотя он и ценит значение святости изо всех сил, он все же не достиг того, чтобы ценить ее важность в мере ее истинного значения, потому что не дано человеку оценить меру важности святости. И только тот, кто является восходящим, знает, как по-настоящему ценить духовное. Но наши мудрецы знали, какую важность придавать духовному. Как сказали мудрецы, Раби Зира сказал, вознаграждение за урок в беге. И Раши объясняет, что главная награда, получаемая людьми, бегущими, услышать урок из уст мудреца, это награда от бега. Ведь большинство из них не понимает слов мудреца. А Марша объясняет это так. А еще следует сказать, что мудрецы не нуждаются в уроке, ибо они уже знают законы. Как сказано, что в любом случае вознаграждение их бег. То есть награда от бега. И мудрецы говорят, что изучающие в любом случае получают большую награду. Абай сказал вознаграждение за невесту давка. Раша объясняет, в субботу перед праздником все собираются, чтобы послушать законы праздника. Смысл в том, что хотя люди, которые не понимают законов, им все равно полагается награда за то, что они стоят сдавленные вместе. Об этом также Марша говорит, если слушатель мудрец, и ему не нужно это. У него есть вознаграждение за давку. И сказано, мы видим, как наши мудрецы ценили важность духовного, поскольку они говорили, даже если люди не понимают, что говорит мудрец, они все равно получают награду в том, что бегут слушать слова мудрецов. Более того, мы видим, что Марша говорит, что даже те, кто сами являются учениками мудрецов и знают законы самостоятельно, тем не менее, если они приходят послушать слова мудрецов, они получают награду. И, конечно, вознаграждение дается только за работу. Согласно этому получается, что человек должен радоваться тому, что удостоился работы Творца. И даже если он приходит в дом учения или дом собрания и не учится, у него есть награда за то, что пришел. Это значит, что это входит в рамки работы Творца. Свидетельством этого является то, что за эту работу платят вознаграждение. В таком случае получается, что когда человек идет в правой линии и хочет заниматься воспеванием и восхвалением Творца, он тогда должен видеть имеющееся у него совершенство. То есть он должен ценить, несмотря на его ничтожность, Творец дал ему желание и стремление хотя бы дойти до дома собрания, хотя он ничего не понимает, и сказать: «Я не могу оценить важность того, что выпало мне, что Творец избрал меня хоть для какого-то служения, и должен радоваться, так как если бы он обрел большое достояние в материальном, как он тогда был бы рад. И эта радость дает ему силы верить в Творца, что он добр и творит добро». Тогда как, если человек начинает подсчитывать, сколько он заработал в духовном, тем благодаря тем усилиям, которые он уже вложил, и начинает видеть, что он не продвинулся вперед. И хотя он видит, что истина согласна его восприятию, однако в таком состоянии он отдаляется от святости, потому что в таком состоянии он клевещет на управление Творца и не может сказать, что управление Творца является добрым и творящим добро. Получается, что этим он становится более отдаленным от святости. То есть в той мере, в которой он видит, что он несовершенен, и видит все, чего ему не хватает, и что он уже несколько раз молился Творцу, а Творец ничего не дал ему из того, что он просил, он сразу же наносит ущерб вере в сказанное: «Ведь ты слышишь молитву всех уст». Получается, что в этом состоянии он говорит, что теперь он идет истинным путем и не хочет обманывать себя, что он человек, обладающий совершенством. И, конечно же, путь, по которому он идет, — это истинный путь. Однако человек не может прокладывать себе пути. Необходимо принять тот путь, который установили наши мудрецы.
1: По поводу этого Бааль Сулам спросил о том, что сказано: «И поднял нас из всех языков. Однако в мире есть только один язык, язык злого начала. Поэтому следовало бы сказать: и поднял нас из всех языков». Что такое «из всех языков»? Почему во множественном числе? Он сказал, что есть святые ангелы, а также есть нечистые ангелы. То есть иногда злое начало мешает ему сделать что-то доброе посредством силы, которая сбивает нас и говорит, что тебе незачем заниматься Торой и заповедями, так как ты ничего от этого не получишь. А иногда оно приходит к нему и говорит: тебе не стоит этого делать, поскольку это помешает тебе заниматься Торой и заповедями. Из этого следует, что оно говорит ему наоборот. Оно хочет, чтобы человек занимался Торой и заповедями. Поэтому оно советует ему не делать то, что он хочет делать, или учиться, или думать, и тому, и так далее. Получается, что когда человек должен идти в правой линии, к нему приходит святой ангел и говорит: посмотри на свою низость, посмотри, тебе не хватает Торы и веры, и в исполнении Торы и заповедей ты не в порядке. Он опускает его в преисподнюю и говорит с ним, как святой ангел. И что делать, когда в конце концов человек приходит к падению и не способен подумать, чтобы хоть что-то сделать духовно? Поэтому, когда он должен идти в правой линии, он должен бороться со всеми теми, кто возражает против совершенства правой линии и верить в выше знания, что Ситра Ахра говорит с ним в облачении святого ангела. Однако после этого человек должен перейти в противоположную сторону, называемую левой линией. И там требуется большая осторожность. И он должен быть готов, когда видит свое прошлое, которое полно недостатков, чтобы в его силах было вознести молитву об этих недостатках. Иначе запрещено начинать работу в левой линии. Это, как сказано в книге Зоар, что запрещается поднимать руки без молитвы и просьбы. Поднятие рук означает, что он смотрит на свои руки, имея в виду, что у него есть в руках от духовного, продвинулся он в чем-то или нет. А на это запрещено смотреть, кроме как в случае, когда он сразу же готов вознести молитву и просьбу. В противном случае он впадает в отчаяние, печаль и мрачное восприятие и будет вынужден бежать с поля боя. Получается, вместо того, что он должен был получить от левой линии место для молитвы, ведь только из-за этого он должен перейти в левую линию. Следовательно, если он не уверен, что сможет тут же вознести молитву, он должен оставаться в правой линии до тех пор, пока не будет уверен, что благодаря этому он наберется сил для молитвы, чтобы Творец помог ему, и он поверит, что Творец слышит молитву. А иначе это запрещено, поскольку, конечно же, большое спасибо, когда он находится в таком состоянии, он не может сказать, а также не сможет вознести молитву, чтобы взмолиться Творцу, чтобы он вытащил его из этого состояния. Потому что, когда человек находится в состоянии, когда он начинает клеветать на высшее управление, сразу же теряется у него сила молитвы, потому что тело не способно поверить, что Творец слышит молитву всех уст. Получается, что он проигрывает с обеих сторон. По этой причине он должен оставаться в правой линии и не входить в левую линию. В этом смысл того, что сказали наши мудрецы, любой поворот, который ты делаешь, должен быть только вправо. Слово «любой» означает «как правило». То есть, как правило, человек должен идти в правой линии, а в левой линии можно идти только тогда, когда он уверен, что сможет молиться о своих недостатках. В противном случае он должен оставаться в правой линии до тех пор, пока не почувствует, что готов к этому. Поэтому, если в нем, помимо его воли, пробудились мысли о том, что он виноват, и как он может говорить слова Торы и молитвы Творцу, в то время, когда мысли говорят ему: «Ты полон грязи, и как тебе не стыдно заниматься делами святости?» На это человек должен сказать, как написано: «Я Творец, обитающий с ними среди их нечистот». То есть, хотя я и нахожусь в самой худшей низости, я все равно верю тому, что написано, что Творец обитает даже в самой худшей низости. Однако этого нет у гордецов. Как сказали наши мудрецы, тот, кто проявляет высокомерие, говорит Творец: «Не можем я и он пребывать в одном месте». Поэтому, когда человек чувствует себя совершенным, согласно правой линии, когда он оценивает свою низость и говорит, что тем не менее Творец дал ему некоторую связь со святостью, то та малость святости, которую человек должен постичь, несомненно, называется эта малость святости, относительно истинной святости свойством простолюдина. Если он говорит из своей снизости «Я благодарю и восхваляю Творца за это», то об этом можно сказать, как написано, «Я Творец, обитающий с ними среди их скверны». А когда он доволен этим, у него есть возможность удостоиться свойства «Шхина присутствует только в радости». Получается, что с помощью этой низости, поскольку благодаря ей Творец дал ему некоторую связь с духовным, он может подняться по ступеням святости, если только возьмет от этого радость и будет ценить ее. И тогда человек может сказать, поднимает он из праха бедного, из грязи возвышает нищего. То есть, когда человек чувствует свою низость, что он нищ, то есть беден, как сказали наши мудрецы, Абайе сказал, что у нас есть традиция. Нищим можно быть только в разуме, что означает, что есть традиция наших праотцов, обычаи наших праотцов, что нищим можно быть только в разуме. И это то, что он говорит, что он нищ, то есть беден, ибо у него нет никакого знания в святости. Поэтому называется бедным и нищим. Тогда, если есть какая-нибудь связь со святостью, хотя он и нищ, он говорит, поднимает из праха бедного. То есть он прославляет, что хотя он и беден, все равно Творец его поднимает и из грязи возвышает нищего. Хотя он и чувствует себя нищим, Творец все же поднял его, и за это он прославляет Творца. Должна быть хоть какая-то мера связи со святостью, и тогда мы уже можем прославлять и восхвалять Творца. Этим мы можем объяснить сказанное «Радуйтесь, праведники Творцу, и благодарите память святости Его». Следует объяснить, что праведники означает тот, кто говорит, что Творец праведен, поскольку если у него есть хоть какая-то связь со святостью, он сразу же говорит Творец праведен, поскольку дает такому бедному и нищему, как он, некоторую связь духовной. И они называются праведниками, как сказано, кто такой праведник? Тот, кто оправдывает своего Создателя. О мере связи с духовным, когда об этом он может сказать, и я рад этому. Сказано так, «И благодарите память святости Его». То есть они благодарят за память святости Его, за то, что помнят святость Его, за это они воздают славу и хвалу. Поэтому сказано, «И благодарите память святости Его». То есть, если они лишь вспоминают Святое Имя, уже заодно это они благодарят Творца. То есть, даже только лишь при одном воспоминании они сразу же пробуждаются, чтобы воздать благодарность Творцу. Тогда как тот, у кого есть даже небольшая гордыня, говорит, что остальные люди, у которых нет разума, могут стать слугами Творца без всякого разума и знания. А человек вроде меня, обладающий разумом и не такой глупый, как остальные люди, он говорит, что если Творец хочет, чтобы я работал на него, он должен считаться со мной и дать мне вкус к Торе и молитве. В противном случае я могу быть работником в мере моего понимания, а не так, как ты требуешь. Об этом написано, Творец воцарился, в гордость облачен он. То есть Творец относится к таким людям в облачении гордости и не впечатляется ими. И они остаются ни с чем, кроме своей гордыни и не более. Поэтому написано: «Высок Творец, но низкий увидит». Со своей низости человек может увидеть, тогда как тот, кто высок, кто считает себя выше других людей, он называется и высокий издали, то есть он отдаляется от святости. Из сказанного поймем то, о чем мы спрашивали, что означает «пусть благословение простолюдина не будет легковесным в твоих глазах». Это значит, что когда человек чувствует себя простолюдином, что у него есть лишь небольшой контакт со святостью, это называется простолюдин по сравнению с тем совершенством, которого человек должен достичь. В любом случае, когда он благословляет и благодарит Творца,

0: Сейчас статью. Что такое благословение простого коина не будет легковесным в глазах в духовной работе? Значит, что не будет легковесным в твоих глазах. Это непросто, что будет очень трудно прийти к состоянию, когда человек думает о себе, что это всего-навсего обычный человек, и еще меньше всех, и то, что не положено ему больше, чем другим, и то, что нужны какие-то особые условия в работе, и тогда он сможет работать, иначе не сможет. Как творец ведет себя с ним, он обязан получить какое-то раскрытие, иначе не способен сдвинуться. Другие люди могут, а он нет. Абсолютно все требует от человека каких-то условий, будь то связь с другими или не связи. Он осознает это или нет, но если существует какое-то требование, какого-то условия, тогда он может сделать какую-то работу со своей стороны. Это означает, что у него есть гордыня, и пока он не уберет все эти требования из своего сердца, он не сможет сдвинуться. Это то, в чем человек обычно не признается самому себе, потому что не может это и различить. Ему кажется как раз, что все в порядке и что все нормально. Такой же, как все. Но, конечно, если такое условие, если его работа зависит от каких-то условий,
1: когда не может дать всю свою душу, чтобы быть преданным продвижению, влечению к цели, это называется, что у него есть пока еще какое-то условие, которое как бы творец должен выполнить в первую очередь. Тогда он может ждать долго, пока это условие не будет отменено с его стороны, он не может продвигаться. Только когда убирает все условия, еще раз я говорю, он даже не осознает этого. Но это такое внутреннее состояние, когда он ждет и думает, что что-то произойдет, и тогда он что-то сделает. Если есть у него такое внутреннее состояние, тогда Творец вообще не находится в связи с ним. Это называется, что человек находится в гордыне. И тогда Творец тоже облачается гордостью, то есть не хочет быть в связи с человеком, который ставит условия. И не просто так написано принять работу, как бык под ярмо и осел под поклажу, без всяких условий, в состоянии, неважно в каком состоянии человек находится, в условиях, неважно в какие условия Творец его ставит, если человек в тот же миг, когда может раскрыть себя как стоящим в каком-то состоянии сразу, не думая, и не делая никаких расчетов, принимает работу, это называется, что гордыня ушла от него, и в соответствии с этим, неважно, состояние может быть даже самым плохим, Творец пребывает в этом состоянии в человеке и помогает ему. Устранить гордыню, устранить ее и вывести это состояние условий, когда он ставит условия, обуславливает усилия каким-то условием, можно только тем, что ощущает величие Творца. Если человек ждет, что он почувствует величие Творца, и тогда

0: устранит гордыню. Согласно логике, вроде бы так и должно быть. Нет другой силы, которая могла бы надавить на него, чтобы я опустил себя из моей естественной гордыни. Тогда я говорю Творцу, ну, раскройся, чтобы я смог опустить себя из моей гордыни, и тогда я не буду обуславливать какие-то условия ставить в нашей работе. Если человек делает такое, может быть, Творец действительно раскроется. Но человек не способен просить об этом по-настоящему, но только если он получит силу от группы, чтобы эта сила важности Творца, которую он получил от группы, будет больше его гордыни. Потому что даже если человек находится в обычном состоянии, когда у него есть какая-то собственная гордыня, против этого нет важности и величия Творца. Но гордыня — это фараон, который стоит перед ним, и он не способен на самом деле отменить его. Но только когда возопили сыны Израиля от работы, когда человек на самом деле собирает все силы, которые возможно, и получает важность от группы, тогда он получает дополнительную важность Творца, которая может быть больше, чем мера гордыни в нем. И тогда он отменяет гордыню, чтобы просить Творца, чтобы он раскрылся ему и дал ему силу. Действительно, перекрыть гордыню, да? Подчинить гордыню, да? И действительно так держать ее под собой.
1: Так,
0: здесь нет другой возможности, кроме как прийти к требованию к Творцу, чтобы дал такие силы, а требования он получает от общества, от группы. Да.
2: Говорят, что с одной стороны есть гордыня, и человеку сложно, нет другой возможности, кроме как прийти к требованию. И как вообще эти противоположности укладываются в человеке, чтобы он продвигался правильно? Как может быть и то, и другое?
0: Как может быть, что два противоположных состояния, сила зла и сила добра, растут в человеке параллельно на протяжении всей линии до конца исправления? Это то, что ты спрашиваешь. И во время подготовки, и уже над Максомом, когда он шагает по настоящим духовным ступеням, как может быть, что раскрывается ему зло, соответственно, добру, и одно не отменяет другое. И никогда не отменят другого. А человек обязан сделать между ними правильное сочетание и пользоваться злом и добром целенаправленно. Ты спрашиваешь, как могут быть эти вещи, которые существуют в человеке одновременно, в одном состоянии? Может ли быть такая вещь, чтобы полный грешник был полным, с полным праведником, чтобы фараон и Творец были буквально вместе в одном человеке? Вместе они не могут быть. Вместе они могут быть, если массах связывает между ними и посредством удара делает между ними зевух, соединение. Без экрана массаха. Нет, это две противоположные вещи. И насколько фараон больше и Творец больше, человек находится в столкновении между ними. И они два конца, которые находятся в нем. А если находит экран, тогда буквально ангел смерти становится святым ангелом и связывает их буквально к одной цели. У нас это пока еще без экрана, до Максома. до того, как мы получили первый экран, который может связать нам два этих данных, желание получать и желание отдавать свет и кли.
1: Так
0: как могут эти два состояния существовать? Они не могут существовать одновременно, если нет экрана. У нас из-за этого нас выбрасывает, как сказано, как прощай, от края к краю бросает. Один раз находится под властью фараона, один раз находится под властью Творца. Это, собственно, то, что пойдем к фараону. У меня нет выбора, потому что я иду к фараону. Творец подталкивает меня к этому, и он своим светом показывает, кто такой фараон, и стоит и буквально направляет меня на фараона, иначе бы я убежал от него. Как Моше убил одного египтянина просто так кого-то, и уже не способен стоять, и уже убегает из Египта. Пока Творец не говорит ему, пойдем к фараону. А иначе невозможно, он не может вернуться туда. Очень большая проблема справиться с Египтом. И тогда человек на самом деле каждый раз находится в полярных состояниях. Один раз готов отдать все ради объединения с Творцом, потому что ему немного светит свет. А в другой раз находится или в своем зле и чувствует, что это зло, или находится в своем желании получать и не чувствует, что это зло, а добро, можно, по крайней мере, немного наслаждаться, пользоваться этим. На данный момент здесь и там урвать немного от жизни, а иначе что, умирать и так далее. Пока не проходит Максом, это не заканчивается. После того, как прошел Максом, у него есть уже клипот, святость, тогда уже это другие состояния. Но до Максома не верь в себя до дня своей смерти, пока желание получать не умрет под экраном. Оно властвует в нем, не верит, что вообще что-то случится, что ты можешь что-то сделать. Что значит «не верь»? Обязан ты идти. Да, наверняка, с уверенностью пойдешь, что Творец поможет тебе. Но не то, чтобы ты сам. Да?
2: Он пишет тут в статье, что у нас есть правая линия, левая линия. И говорит, что мы все время должны выбирать. В чем выбор? Во время подготовки нас все время бросают.
0: Человек должен все время выбирать правую линию. Все время, как написано, да, поворачивать в сторону правой. Также и во всех наших законах мы должны предпочитать правое левому, да? И завязывая обувь, и надевая одежду. Это намеки в соответствии с тем, что происходит в духовном. Но как мы можем предпочесть справа и лево, в каких действиях?
2: В чем выбор? Как выбирать?
0: Я не выбираю правое над левым. Что значит «я выбираю»? Я делаю все возможные действия, благодаря которым мой выбор правого осуществляется. Я никогда не делаю самое действие. Забудь, что ты производишь какое-то действие. Ты — результат сочетания сил, которые нисходят свыше.
1: А?
0: Все. Что?
2: Как все-таки прийти?
0: Ты должен вызвать, что только те силы, которые сойдут свыше, определят, что ты будешь больше связан с правой линией, чем с левой, которая в тебе. Как это сделать? Так он дает тебе разные советы. Больше учиться и благодаря этому просить. Просить — это значит, чтобы со мной случилось это. Быть с товарищами и слышать от них разные советы. И осознание правой линии по сравнению с левой. Что такое правое или левое? По крайней мере, выяснять все это. выяснять так, чтобы правая действительно у меня была предпочтительнее левой. Начни думать об этом, знаешь, больше не нужно. Начни думать, как я узнаю, что такое правое, и чтобы оно было у меня больше левое. И все, начни этим заниматься. Хотя бы один день серьезно думая о том, что ты действительно должен расколоть это понятие. Это то, что мы изучаем. Ты вчера вечером не был. Как принимать правильное решение? Он еще не очень умеет объяснять хорошо этот парень, но мы научимся. Это действительно очень правильный подход. Это то, что делают те, которые делают, ну, как мы делали с Джози, да? Выяснение цели, выяснение средств, выяснение состояния. И хотят связать все эти вещи вместе. Мы займемся, видимо, в пятницу. Я специально прошу, чтобы пришли израильтяне. Мы займемся тем, что примем решение, какая внешняя форма должна быть у наших книг на иврите, которые мы сейчас собираемся выпускать. Я сказал ему вчера в конце урока, что у меня есть вопрос, у меня есть проблема, а его профессия, как принимать правильное решение, так пусть поможет нам принять правильное решение, какой должна быть внешняя обложка, в какой форме, какая картинка, разные вещи. Мы не знаем, как.
2: Как подойти к проблеме?
0: Да, как подойти к этой проблеме, что я должен знать, какая проблема, из чего она складывается, с помощью каких вещей я могу решить ее, чему она должна отвечать. Короче, как я прихожу к тому, что я уверен, что такая форма самая лучшая. Самая лучшая. Чтобы дал нам так, и не хочу разных философий и всего этого, понимаешь? Мне нужно практически. Так в пятницу мы займемся этим. Потому что эти вещи очень правильные, то, что он говорит. Но я видел вчера, что люди не чувствуют, что это напрямую относится к нам, а это очень относится. И работа в группе, любая вещь, которую ты делаешь в жизни, если ты будешь знать, как правильно к ней подойти, ты не будешь ошибаться, а ты еще молодой, холостой, еще много ошибок может впереди у тебя быть.
2: Это
0: процесс выяснения, принятия решения, да, но принятие решения, он говорит, мы не знаем, как решить и что именно решить. А вся наша работа, чтобы решение было правильное, как результат порядка, процесса, если он правильный. Мы должны выстроить правильный процесс принятия решения, и тогда решение будет правильным. Это тоже очень правильно. И это точно соответствует нашим духовным законам. Поэтому я вижу, что это на самом деле такие раскрытия в науке, что это не конкретные, даже можно здесь найти, может быть, еще один язык, чтобы объяснить внутреннюю работу человека. Через какое-то время мы это еще увидим.
3: Да.
2: Он говорит, что вы сказали в статье два состояния. У человека нет сил работать, и он тогда обращается к Творцу, просит силу что-либо сделать. Тогда называется, что он гордец. В другом состоянии он должен обратиться к группе, чтобы получить важность, и потом обращаться к Творцу. В чем разница? И там он обращался к Творцу, и так он обращается к Творцу. В чем сила группы?
0: Я не способен обратиться к Творцу со своей силой, с условиями, которые есть у меня. Он дает мне, скажем, свыше. Первичный толчок. С этим первичным толчком я не способен сделать выяснение, я не способен увидеть глубину проблемы и важность его, что Творец способен решить ее. У меня нет достаточно этих данных, чтобы действительно я обратился к нему и потребовал от него, чтобы он решил проблему. Чтобы я обратился к нему. Знаешь что? Скажем, есть один большой человек, который может устроить тебе всю жизнь, но ты в гордыне не можешь обратиться к нему. Убей меня, я не способен к нему обратиться. Я стыжусь, это одно. Или это просто я обязан растоптать себя? Растоптать себя, да? Ты знаешь, наступить на себя, я не способен это сделать. Что делать? Я не способен. Это наша природа. Человек со своей гордыней, со своим «я» готов, чтобы его убили, но мое «я» осталось. Потому что я — это вечная часть во мне, это душа. И мне не важно, что тело умрет, но мое мнение — это сильнее животной жизни. Мы это видим. И есть масса людей в мире, которые готовы стоять на своем. Они не способны наступить на это, перейти через это, не способны. Даже если бы хотели это сделать. Есть один человек, к которому я могу прийти и попросить $1,000,000, а он даст, если я попрошу, но не способен подойти и попросить. Есть другой человек, который может выстроить мне все в мире, в семье и так далее, но я не способен это сделать. Мы сталкиваемся с этим днем и ночью в таких вещах. Это сила гордыни, сила «я». Сила, которая, по сути дела, отделяет нас от Творца. Он называет эту силу силой разбиения. В статьях при Хахам. Теперь что я могу сделать? Я обязан сохранять эту силу с одной стороны, с другой стороны, я не смогу обратиться к Творцу до тех пор, пока эта сила не будет под моей властью, чтобы поверх нее я обратился к Творцу и попросил его. Я обязан здесь сделать из себя что-то совершенно размазанное. Как это на иврите правильнее сказать? Понятно это состояние. Это чувственная вещь, что я, свое «я» относительно Творца, оно просто не существует. Человек не способен это сделать, не способен, потому что это сущее из ничего. Поэтому на это каменное сердце нет исправления до конца исправления. Так можно сделать, исправить это, как бы исправить это, тем, что я получу дополнительную силу от группы. То есть смотрите, насколько сила группы должна быть особой и вне всех вещей, вне всякой связи между мной и Творцом. Это именно что-то еще третье. Что я могу присоединить к себе как вспомогательную помощь, что оно несущее из ничего и несущее из сущего, и не мое, и не Творца, а что-то как бы третье существует в природе. Потому что я стою против Творца в такой форме, что моя гордыня — он, это одно против другого. Фараон стоит против Творца, и ничего не поделаешь. Так я только со стороны могу по-настоящему обеспечить себя этими дополнительными силами, чтобы я хоть как-то смог наступить на свое «я» и обратиться к Творцу. Иначе фараон кричит: «Кто такой Творец, чтобы я слушал его?» Сколько ударов бы не получил, это не поможет. Так вот здесь сила группы, поэтому он говорит, что это единственное, что может помочь нам. Бальсулам пишет, что от этого зависит все наше доброе будущее. Да. Тогда в объяснении, которое он дал вчера, что есть точка между целью и мной, что цель и я — это, скажем, пройти максимум. Так почему сейчас это не работает?
2: Я не получил вчера от него ответ. Где я выбираю ближайшую ко мне точку, по каким условиям? Или я выбираю эту точку с помощью тех средств, которые есть в моем распоряжении, и тогда я определяю, что следующий этап должен быть 10 сантиметров и дальше. Почему 10 сантиметров? Потому что метра я не вижу. У меня нет ни средств, ни возможностей. Или, допустим, я вижу больше целей. Но тогда я должен проверить средства. Как он и говорит, что принятие решений будет правильным. И тогда, если процесс принятия решения будет правильным, тогда и само решение будет правильным. И тогда, если, допустим, согласно правой стенке по отношению к левой стене, если я выбираю верную, близкую цель, то приду к определению следующей ступени, следующего шага правильно. Ну, посмотрим еще. Я повторю. Тут есть такое данное, как группа, которое невозможно проскочить, потому что я и он, мы друг относительно друга, как две стены, ничего не поделаешь. Это два момента, которые нельзя отменить ни то, ни другое. Если Творец, если бы он раскрылся, то тогда мое «я». Оно бы упало, но он не раскрывается. Если он раскроется, то я относительно него буду просто отменен. Верно? Как же мне просить у него, чтобы он раскрылся? Чтобы потом мое «я» было отменено, и это будет за мой счет, потому что я тогда буду причиной этого действия. Хотя он и работает, но я привел к этому. Так как же действовать? Как начинать? Через то, что я получу со стороны добавку сил, добавку необходимости.
0: Как группа относится к сущему из ничего? И почему она должна обеспечить меня силами, к чему не имеет отношения?
2: Группа не имеет отношения к сущему из ничего, и поэтому она, да, может мне дать дополнительные силы.
0: Через какую связь?
2: Через ту связь, которая у нас есть в корне, там, где все души связаны вместе. И поэтому тут, в этом мире, я могу с помощью внешних действий пробудить силу свыше, там, где моя сила, она не моя сила, а где мое «я», отделенное, как в этом мире, а там, где я вместе со своей силой и с моим «я», где соединены все остальные 599 999 дополнительных сил. То есть в корне нахожусь я на ступени Адама Ришона. Я весь, целиком. Неважно, там абсолютно каждая душа находится на уровне Адама. А тут, в этом мире, я как какая-то мизерная часть от него. Поэтому оттуда я могу привлечь силу.
0: В отношении групп. Что самое главное, что человек должен все время выбирать в правильном окружении? По какому критерию человек должен измерять, находится ли он каждую секунду в правильном окружении? И согласно этому начинать изменять свое окружение.
2: По каким критериям человек все время проверяет, как ему проверять, в правильном ли он окружении? Нахожусь ли я в правильном окружении? Правильным окружением называется такое, которое направляет человека на связь, на слияние, на отношения с Творцом с максимальными силами, желанием и мыслями, которые есть в человеке. Правильным окружением называются все мои внутренние условия — это окружение, относительно точки в сердце, которая является точкой связью между мной и Творцом. А все остальное, что есть во мне, должно содействовать этой точке, наладить связь с Творцом. А все остальные силы и условия, мысли, желания, побуждения, все что угодно — все это называется окружением. Мое «я», то, что называется, ну, допустим, «Моше» во мне. Так, буквально одна точка. Это то семя, из которого я выращиваю свою душу. Может вырасти только исходя из того, что будет окружение, правильное окружение. Он говорит, что есть суть, те условия развития сути, окружающие условия и пути их развития. И все эти категории, если они действуют вместе, в правильном направлении, тогда душа развивается оптимально. Значит, я должен позаботиться обо всех этих четырех параметрах переменных, обо всех этих четырех переменных, на что я из них могу повлиять, а на что, как мне кажется, я могу повлиять, но мне не получается, и поэтому жаль терять время. В этом работа. Есть много людей, которые делают много шума. И им все еще непонятно, что это только ветер, шум. Там все постепенно раскроется, но жаль. Просто все усилия направлены на то, чтобы найти ошибку. Но если я им подскажу, не услышат.
0: Так, что даст человеку? Мы сказали, можно как бы смешать группы. Что это даст мне? Для чего мне это нужно делать? Чтобы мы перемешались в группах, чтобы распространение было как можно большего взаимовключения. Что это даст мне?
2: То, что ты будешь перемешан физически с другими людьми. Что значит физически? То, что ты будешь вкладывать в них свои усилия. Ты вкладываешь, ну, допустим, усилия в соседа, который рядом с тобой сидит. Да? И он с тобой вместе учится. Потому что ты хочешь, чтобы его порыв к Творцу присоединился к твоему побуждению к Творцу. И тогда в тебе будет... Они вдвойне. Допустим, у него есть такое же желание и те же способности, как и у тебя. Тогда ты уже не будешь как один Малкиэль, а будешь вдвойне. Что, это плохо? То есть свыше всех твоих сил и всего, что у тебя есть, и всех твоих помех, в тебе будет в два раза больше сил. Ну, представь себе. Ты будешь в силах стремиться к Творцу, в два раза больше. Ну, представь себе, есть ракета, а сейчас она в два раза мощнее. И с тем же весом, с тем же эго, с тем же желанием получать. Но сил теперь в два раза больше. Сила движения. Ты уже сокращаешь свой путь вдвое. Вместо 10 лет, 5 лет. Ну, так это получается.
0: Написано в статье «Купися товарища», что есть там в синагоге из 100 человек, я выбрал 10, у меня с ними работа, это мои товарищи. Все 90 — это остальные. Для чего мне нужно смешиваться, выбирать сейчас из всех остальных?
2: Нет. Если ты выбрал товарища, и ты уверен, что они и есть твои товарищи, и с их помощью ты получаешь дополнительные силы, и это обеспечивает твое движение, что может быть лучше. И если ты постоянно проверяешь это, и ты видишь, что тебе больше нечего добавить, и на самом деле... тебе это удовлетворяет, то, пожалуйста, оставайся в этом. Но тебе говорят, что если ты думаешь, что у тебя есть еще какое-то другое средство надавить на газ на этом же пути, или на пути более правильном, вместо, не знаю, какой-то деревенской дороги ехать по автостраде. Ну, поищи. Может быть, или улучшить их, или улучшить свою связь с ними, чтобы на тебя в ответ повлияли сильнее. А может быть, еще и добавить несколько? Может быть, заменить их? Но все это и называется каждый раз выбирающий лучшее окружение. Выбор за тобой. Сейчас окружение может быть и таким, что ты в себе делаешь подготовку, чтобы быть под большим их влиянием. Или ты меняешь их. Ты им передаешь важность Творца, чтобы это вернулось тебе назад в несколько раз больше. Или на самом деле нужно к ним что-то добавить или поменять их. Такое тоже может быть. Ну, допустим, я знал, что у меня есть рабаш. И его я поменять не могу. И его я не могу заменить. Ну, что делать? Я был бы заинтересован, но не могу. Такие условия. И тогда, по отношению к нему, у меня не осталось никакой другой работы, кроме как сделать его как можно большим в своих глазах. Нет никакой другой возможности. Потому что нет тут возможности сделать что-то другое, если не это. Не сделать его действительно больше, на это повлиять я не могу. Поменять его я тоже не могу. На это повлиять. И тогда, чем больше я буду находиться под его влиянием, чем я стану меньше, тем он будет больше. Как я могу себе это представить? И поэтому я буду под большим влиянием. И это относительно того, что невозможно не поменять, ничего с этим поделать. Сначала я думал поменять, верно? А что относительно товарищей? Перед тобой есть несколько возможностей и поменять, и заменить, и поменять себя, и свое отношение, и отношение к тебе. Все в твоих руках. Но после того, как ты выбрал, знай, что ты выбрал, и все. Теперь ты отдан в руке того состояния, которое ты сам себе и создал. После этого ты уже ничего не сможешь сделать. Весь твой выбор, то изменение, которое ты можешь осуществить только вот в связях между тобой и окружением.
0: Мы говорили о гордыне. Я могу выбрать женщину с меньшей гордыней.
2: Смотри, вообще не хочу этого касаться. Более, с большей гордыней, с меньшей гордыней. В чем проблема с женщиной? Говоришь же, обратись к женщине в тебе. Это будет важнее. А то, как выбирают жену, Рабаш говорил очень просто. Один раз ты с ней встретишься, посмотри на нее, если тебя ничто не отталкивает, и она согласна с твоими принципами жизни, так хотя бы во внешнем виде, достаточно для того, чтобы жениться. Второй раз не стоит идти навстречу. Потому что второй раз ты начнешь уже проверять, достаточно ли она для меня хороша. Это уже нехорошо, потому что ты себе лжешь. Тебе кажется, что ты хороша, а достаточно ли она для меня хороша? Может быть, да, может быть, нет. Ну, это уже не стоит. Это уже ложь. Он так сказал. И это то, что он советовал делать. Он говорит, ну вот смотрите. 10 лет прожили вместе. Ничего не знают друг о друге. Когда женятся, делают хупу, после хупы начинаются проблемы. Что случилось? Что не то же самое? Есть много пар сегодня. Что поменялось? Только то, что я что-то где-то подписал, и она тоже подписала. Смотри, что происходит. Мы видим, что это нечто такое глубокое, психологическое, просто буквально духовное, что влияет на все. И поэтому не поможет тебе, сколько ты не будешь ни исследовать, ни проверять. Ну, так лучше всего просто все это сделай, заверши и все.
0: Если мы говорим, что единственный выбор человека — это общество.
2: Да.
0: А с другой стороны, общество — это то, что больше всего влияет на человека. Так как группа может заставить человека выбрать группу? То есть, я надеюсь, как группа может заставить человека выбрать группу еще больше?
2: Ну, допустим, мы группа, и приходит нам сюда какой-то парень, мужчина, и нам он кажется, ну, достойным быть среди нас. Как мы можем в нем вызвать желание связаться с ними, так?
0: Не внешний человек, который приходит, человек внутри группы, чтобы он вызвал у каждого из группы, в группе выбрать группу лучше.
2: Это та же самая проблема. Или он, или группа, мы хотим, чтобы находящийся в группе слился бы с группой еще больше, верно? Это то же самое с тем, что кто-то пришел снаружи. В той же мере, в которой мы хотим привлечь кого-то, кто уже находится внутри группы или внутри. Это то же самое. Проблема одна и та же. Ты должен вызвать у человека осознание важности группы, чтобы группа отвечала ему на тот вопрос, который он хочет решить. А он не уверен. В этом вся наша проблема, что мы не уверены, что само решение находится в группе, в моей связи с группой, в моей отмене перед ней. Этого мы не знаем. И поэтому мое отношение к группе настолько, ну, такое, я пренебрегаю ей. А группа должна мне помочь это понять, то, что тут есть проблема. Ну, покажи этому мужчине, покажи этому товарищу в группе, насколько группа ему может помочь. Немножко важности цели. И насколько группа, да, в этом уже находится. И он увидит, насколько ему недостает быть хотя бы на том же уровне, на котором находится группа. Группа относительно его может сделать во много раз больше. По крайней мере, чтобы он увидел, что группа намного больше его. И все. И поэтому мы должны восхвалять группу, увеличивать любовь к товарищу. Здесь не место работе в скромности. Наша группа самое лучшее. Не может быть лучше нее. Все мы можем из нее, от нее получить. Так? Это приклеивает человека. Посмотри, во всех группах так. В любой группе, или какой-то организации, или в каком-то бизнесе, или где-то партии. Мы, наши флаги. Почему? Это дает силы каждому.
4: Но в таком состоянии, как поручились-то в группе, если все сейчас такое розовое, как же мы можем что-то улучшить?
5: Нет, не то, что это в розовом цвете. Я не сказал тебе розовую жизнь строить в группе. Но только одно должно быть как бы вознесено в группе. Можно сказать слово «вознесено»?
4: Поднято, да.
5: Это ее способность возносить духовный человека, вести его вперед, а кроме этого ничего. Ничего другого, кроме этого. Скажешь, если в группе сила на самом деле это выполнить? Нет, силы нет. Сила приходит от Творца, но через группу.
4: Настоящая трудность в любви товарищей, во внутренней работе. А естественная склонность идти и делать всякие внешние шаги, внешние решения, внешние структуры, внешние изменения и так далее. Заменить 4 вместо 6, 8 вместо 12 и так далее.
5: У нас нет выбора. Мы связаны внешней стороной. Мы еще не заняты внутренней. В том, что мы заменим, скажем, будет не 10 человек, а 15, не 10, а 8, эти вещи дадут нам занятие, приведут нас к вопросу, а что мы на самом деле делаем, что мы на самом деле хотим. Поэтому занимаемся внешними вещами, они приводят постепенно к более внутреннему вопросу.
4: А во внутреннем занятии?
5: Я не знаю, Можно ли подойти сейчас к занятию внутренней стороной в нашем состоянии? Это еще... Да нет, не получится, пока еще рано. Но занимаясь внешними вещами, в каждом нашем действии есть все-таки и вопросы, и действия внутренние.
4: Тогда вот эти вот структуры, эти структурные изменения, пусть внешние, они могут привести меня через 2 недели к тому же вопросу, что я вообще здесь делаю?
5: Может быть, через 2-3 недели я буду раскаиваться, но я буду искать. Если я не буду искать, ничего не получится. Я не говорю, что надо что-то менять. Я говорю, что каждую минуту надо думать об изменениях, но менять на практике это надо как-то осторожнее сделать, и при условии, что предыдущие основы, то, что называется необходимость насущная или минимальное выполнение, малое состояние должно быть постоянной, а добавлять только ахап на подъеме, то есть чтобы было еще лучше. И этому мы должны учиться, как мы приводим к состоянию, что как минимум то, что было, не стало бы хуже, а было бы еще лучше. И тоже относится к процессу принятия решений. А для этого не надо ждать этой науки. Тут нам просто объясняют, как нам надо думать, мыслить. Просто как-то вот, ну, сколько мы можем. Но если человек не погружен и не озабочен тем, чтобы улучшать ситуацию и свое состояние за счет улучшения группы, окружения, или за счет того, как окружение воздействует на него, может быть, не надо улучшать группу, может быть, надо улучшать как бы свое состояние по отношению к группе. Но если он этим не озабочен, тогда что он делает?
4: Я хочу спросить более точным образом. То, что я иду, произвожу внешние действия, я при этом не убегаю от действительно внутренней работы, так чтобы общество больше влияло на меня.
5: Ну вот я и говорю, я не вижу во внешнем действии того, что мы убегаем от внутреннего действия. Внешнее действие приводит нас к тому, чтобы думать, а что же я на самом деле делаю? Сделал ли я что-то? Я не могу заниматься по-настоящему внутренней стороной. Мне нужно, чтобы это находило внешнее выражение. Тут выбора нет. Поэтому, ну ты же видишь, сколько бы мы ни говорили об этом, я не знаю, как вы думаете об этом или нет. Делаете ли это вовне, снаружи делаете, хорошо, а внутри? Думаете ли вы об этом, заботитесь ли вы об этом? Я не знаю, насколько. Я не вижу, что люди при всем при этом понимают, что изменение группы должно быть постоянным. Изменение снова по отношению ко мне, по отношению к моему «я». Если группа не меняется все больше, больше и больше, как бы с одного цвета в другое, как я внутри меняюсь с одного состояния в другое, от одного желания к другому, в каждом желании, во всем, что пробуждается во мне, где я там меняюсь внутри, из одного состояния в другое, группа должна также и внешне проявляться. Потому ко мне все больше, и каким образом она становится все больше относительно моего внутреннего.
4: Вы описываете внутренние изменения, а не внешние изменения?
5: Да, внутренние изменения. Чтобы были внутренние изменения, я должен делать хоть в чем-то что-то вовне.
4: Но как не впасть в состояние, когда я заменяю одно другим?
5: Как не подменять одно другим? Если ты этим занимаешься, то постепенно начинаешь ощущать, что движет внутри. Я что, просто так сменил? Мне что, твоя физиономия не нравится? Так, уберите из группы. Почему? А, мне его физиономия не нравится. Я пойду сейчас своими товарищами обсуждать, то, что ты не в порядке. Мы проверяем, ты не в порядке, или мы относительно тебя, или вся наша общая ситуация, или там еще что-то. Вот так. Сколько Рэби писал, он ведь не написал больше. Все остальное это мы должны уже как-то проверить, выяснить. Проблема не то, что там делать правильно или неправильно, но желать изменять. Я не видел в себе изменения со вчерашнего дня к сегодняшнему. Вчера я смотрел на группу, и сегодня я смотрю на группу, вижу то же самое. Ничего не поменялось. Ну, несколько человек пришло, сколько-то не пришло. Та же ситуация, как и вчера, так и сегодня. Это я ощущаю через свои ощущения. Но так если человек с этим согласен, это признак того, что сегодня, по сравнению со вчерашним днем, он не продвинулся.
4: Но у человека есть как бы разум, чтобы следить за этим, как я продвигаюсь?
5: Если человек об этом не думает и не заостряет свои ощущения, он никогда не почувствует, как он по отношению к группе. И не придет тогда через это к ощущению того, как он по отношению к Творцу. Мы все равно продвигаемся, но тут вопрос, с какой скоростью. Конечно же, окружающий свет действует, и тот, кто находится здесь, он идет в сторону цели. Но я говорю о том, что это все реализовать самым эффективным образом. Я не говорю, что на самом деле, давайте, ребята, закроем лавочку и по домам. Нет, мы продвигаемся, еще как продвигаемся, но по сравнению с тем, насколько это возможно, да, это по-черепашьи. Я прошу в пятницу, если могут прийти молодежь, в 10 часов, мы как раз проведем вот это вот упражнение. Скажем, у нас сейчас 4 книги должны быть изданы, и мы на вот этом решении, да, внешним образом, какая вот должна быть обложка, фотографии, фонд, название. Выбирая вот это, мы увидим, насколько мы принимаем правильное решение. Когда мы заранее не знаем, как должно быть, и не знаем, что хорошо для публики, и не знаем, как мы это сделать, и мы вообще не специалисты. Вот как мы в духовном находимся, да, в тумане, и у нас никакого понятия нет. И вот как мы в этом состоянии будем принимать правильные решения. Давайте посмотрим, как мы это сделаем.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы берем для реализации в десятке.
5: Мы тут слышали вообще бесконечное количество вот этого жемчуга. Ну, может быть, то, что я так обозначил желтым цветом, что ты никогда не делаешь никакого действия, ты есть результат сочетания сил, которые нисходят свыше. Это выражение гордыни, что тебе нечем особенно гордиться. И если ты чувствуешь гордыню, то тогда ты не продвигаешься в духовном.
0: Можно
4: прочитать весь транскрипт заново. Рава говорит, что мы должны восхвалять группу, восхвалять товарищей и не работать здесь в скромности. Наша группа самая лучшая и не может быть лучше, чем она. И все мы можем получить только через нее.
5: Не надо ставить условия для работы в десятке.
4: Мы слышали, что человек должен размазать себя перед Творцом, и эта вещь неестественная, противоестественная, потому что у человека нет силы отменить свое желание получения. И здесь приходит группа, как сторонняя сила между ними и Творцом, которая может помочь ему проделать усилие, которое изменит в нем его природу.
5: На что я могу повлиять, на что мне выглядит, на что я могу повлиять, а на что я не могу? И просто жалко тратить силы и время. В этом работа. И да, изменения в группе. Если я не вижу, что группа меняется, то я не продвинулся со вчера на сегодня. Все время надо улучшать окружение, вкладывать в группу. И в этом работа.
4: Вначале Рав сказал, не верь себе до дня смерти твоей, когда желание получения умирает под Максомом. И потом он сказал, что вы должны идти уверенными, что Творец поможет вам, не вы сами. И мы все являемся результатом высшего света, который воздействует на нас. Было очень много разговоров в конце урока о изменениях, которые человек должен проверять, делать, желать их. Но это надо делать практически. Человек должен желать изменений, не оставаться в текущем состоянии, чтобы все время высший свет работал над ним.
5: Я слышал, что вся наша проблема в том, что мы не уверены в том, что решение в группе. Наши связи в моем выражении относительно нее, в отмене моей. Группа должна мне показать, помочь, что именно тут все это.
4: Мне понравился ответ Рава Малкиэлю, который говорит так: сколько ты вкладываешь, это твои усилия, твой вклад своего соседа, твой сосед сейчас учится, сидит, поскольку он говорит, как ракета, которая летит, и ты влияешь на его, ты увеличиваешь его вес, его скорость, и тогда ты увеличиваешь его воздействие. Так ты воздействуешь на своего товарища. И если ты умножаешь себя в 10 раз, умножаешь себя на 10 товарищей, ты увеличиваешь свою силу в 10 раз.
5: Рав посоветовал нам меньше гордиться и говорить со своей женщиной, женщиной внутри тебя. И как выбрать эту женщину, это тоже серьезно, это увлекательно. Когда ты второй раз идешь, если ты идешь разговаривать, хорошо ли тебе с этим? Это состояние, к которому ты готов. Мы должны все время возвеличивать группу, возвеличивать любовь к товарищам. И вот тут такой вывод, в общем.
4: Заботиться о важности группы.
5: Выражение, которое сказал Рав, проверяя при втором подходе, человек проверяет, достаточно ли это хорошо тебе, то есть как бы ты как бы хорош.
4: Рав также говорил о том, что мы должны стараться каждый раз выбирать правую линию.
5: Проблема не в том, чтобы там делать правильно или неправильно, а желать менять. Что нам не нужно бежать от того, что как бы все замечательно, все супер, все хорошо, а надо все время менять, чтобы меняться, чтобы группа менялась, чтобы она могла воздействовать.
4: И был вопрос или ответ о внутреннем и внешнем. И Рав сказал, так я услышал, что невозможно коснуться по-настоящему внутреннего. Ты не можешь коснуться внутреннего, но именно с помощью внешних действий ты заставляешь себя думать, и из этого ты воздействуешь на внутреннее. Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: Сихали хохмата кабала. Введение в науку кабала.
1: Шалом, хавери.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Шаману ахшав шиу мадим.
2: Мы сейчас прослушали чудесный урок.
1: Шаману,
2: мы слышали, как Рав объясняет товарищу, что если ты вкладываешь свои усилия в товарища, который сидит сейчас рядом с тобой и учится, поскольку тебе нужны его стремления к Творцу, чтобы оно добавилось к твоему стремлению, то тогда у тебя будет вдвое. А если есть то же самое желание и возможность, как у тебя, то ты уже будешь не одним Малкиэлем, а удвоенным. Те самые силы, все, что есть у тебя, все помехи. У тебя будет хорошая сила двойная, представь себе. Так мы сидим, все товарищи здесь, все товарищи в мире, и мы можем заработать вдвое, даже не знаю, много. С помощью той самой силы, что есть у нас. Давайте используем все возможности, которые у нас есть, чтобы это сделать. Сейчас, когда мы переходим к этому этапу на уроках птихи, введения, это особо релевантно для нас, потому что до сих пор мы учили как бы общим образом о мирах. А на сегодняшнем уроке мы будем изучать Адама Ришона. Кто такой Адам Ришон? Это мы, это общая душа, которая потом разбилась. Так сегодня мы будем изучать, как мы родились, каков процесс, который сотворил душу, где мы все являемся ее частями. Поэтому давайте будем слушать хорошенько, записывать и постараемся включиться в это. Это притянет для нас свет.
0: Зачем мы это изучаем? Что нам это в принципе дает? А мы учили сегодня во время урока с Равом статью Рабаша, где благословение простого человека не должно быть слишком легким для тебя. Что значит благословение простого человека? Чтобы человек не гордился тем, что он там знает. Это вообще ничего не решает. А что же должно быть? Он должен принять, как мы слышали, что он должен принять? Величие Творца от группы. И Рав все время говорит нам, что это главное, что прежде учебы мы должны объединиться, думать о товарищах, чтобы они получили эту силу, чтобы они могли выдавать эту силу, потому что без этой силы мы не сможем продвигаться. Мы будем впадать в гордыню, в том, что мы что-то там знаем и ничего не получим. И тогда Рав сказал, что в том, что ты получаешь силу от группы, то и фараон, то и Творец находятся в тебе. А ты же с этим ничего сделать не можешь. Но если только ты получаешь эту дополнительную силу от группы и работаешь над этим, и увеличиваешь величие Творца, его награду, наказание, не твое, не то, как ты понимаешь награду и наказание, ты не ставишь условий, тогда что происходит? Тогда ты получаешь свет, силу света для того, чтобы выйти из своего состояния, и каждый раз это новый выход, это новый подъем, где мы изучаем вот эти вот миры, то, как они устроены, и как Адам Ришон, который разбит, у него нет другого решения, только левая левен и искра, которая приходит к нему, как он использует эту искру. И давайте послушаем как следует, как Рав объясняет это, чтобы мы могли пользоваться своим желанием правильным образом так, чтобы продвигаться

0: в духовном, а не оставаться в нашем состоянии. Так давайте послушаем, что говорит Рав, а потом будет время на вопросы, ответы, и я надеюсь, что будет много вопросов. Ну и мы продолжим вместе с вами, вместе. Пожалуйста. Что отсюда следует?
1: Это очень важная точка. Есть Творец. Это просто желание отдавать. Только. Поскольку он хочет отдавать, он обязан включиться в кого-то, кому он хочет отдавать, включить в себя кого-то. Так он должен присоединить к себе некую меру желания получать. Он творит желание получать. Творец с самого начала состоит из двух частей. Одна часть в нем — это желание отдавать, а вторая — желание получать. Почему? Потому что если он не будет включать в себя желание получать, то как же он может отдавать? Ему нужно знать, кому, что. Это называется коня действия в начальном замысле. То есть он должен с самого начала подумать, что должно быть желание получать, которому он будет отдавать. Это можно назвать чистым творцом. Только творец. А здесь мы это назовем творец в связи с творением. Две части. И тогда он начинает отдавать. И из его отдачи через нулевую, первую, вторую, третью стадию выходит четвертая стадия. И в четвертой стадии, когда проявляется желание получения, желание получать, тоже есть различные слои. Пока мы не доходим. Здесь желание получать подобно отдаче, здесь подобно, и здесь подобно отдаче. Пока мы не приходим к желанию получать, в котором нет никаких искр отдачи. Это называется малхут де малхут, малхут в малхут. Или мы потом это назовем леваэвен, каменное сердце. Это что-то, что не понимает, что такое отдача. Если я исправляю все это, то, что называется девятью первыми, что есть у меня от этого? У меня от этого есть то, что я чувствую действие Творца. В девяти первых я постигаю действие Творца. Если я исправляю левый эвен, я почувствую самого Творца. Не действие, не в соответствии с действиями, а я буду чувствовать Его. Потому что это моя природа, и из своей природы я почувствую его природу. Но как я могу это сделать, если здесь вообще моя часть вообще не может включить в себя никакие искры отдачи, никакое свойство, которое могло бы помочь мне исправить его? Как я могу действительно достичь Творца? Теоретически, если бы я мог, я бы пришел, но как? С помощью чего я могу внести туда какие-то свойства отдачи и исправить его? Невозможно. Верно, что невозможно. Но цель творения не в том, чтобы мы осознали эти действия. Цель творения, чтобы мы были на его уровне, его ступени. Как? И есть патент. Какой? Патент простой. Если я возьму вот эту часть и все-таки соединю ее искусственным образом, искусственным, со всеми этими другими частями,
2: а
1: затем я смогу работать только над разделением. То есть каждый раз я должен только постичь развлечение. Какова разница между тем и этим, тем и этим? И из отрицания, что вот это не как-то и не подобно тому и так далее, из вот такого отрицания я могу прийти к состоянию, когда я познаю его. Не из того, что я буду подобный ему, а из того, что я увижу, насколько я не подобен. Когда я буду работать, еще раз. 9 первых сферот, исправленные, это действие Творца. Лева Эвен не может ему подобиться. Если Лева Эвен будет в точности знать, чему оно не может быть подобно, оно узнает, насколько оно противоположно Творцу. Знать, насколько я противоположен, это все различия, которые мне нужно. Если я буду знать в каждом своем качестве, в каждом своем свойстве, насколько оно противоположно каждому свойству в нем, мне не хватает быть только как он. Но разницу с ним я уже знаю, я уже осознал. То есть то, что нужно, это только перейти от этого полюса к тому. От того, быть как творение, стать как творец. И это действительно происходит потом с помощью помощи свыше, но благодаря различиям, которые мы постигаем здесь. Теперь, то, чего не хватает здесь добавить, что 9 первых сферот в работе с первыми 9 сферот, это называется мирами, миры. И Малхут эта, которая познает, как работать, она называется душами. Так что происходит у нас здесь сейчас в мире Ацилут? Один раз пройдем это, может быть, а в следующий раз... Снова вернемся.
0: Гальгальта, Абзек, Саг. Все, что образовалось после, ну, отраженного света в Малхут. Вопрос такой. Вы сказали, 9 первых — это миры, а Малхут — это парцуфы, души. То как же это после того, как экран отраженного света образовался, Адам Кадмон, мир Ацилут?

Это четыре стадии прямого света. А это Малхут. Малхут производит сокращение. Затем желает уподобиться действиям Творца. То есть как бы она проходит свой Малхут, в которой произошло сокращение. Сокращение произошло здесь, в четвертой стадии, но свет удалился из всех стадий. Удаление света из всех стадий. А затем Малхут работает с девятью первыми сферот. Это называется девять первых в Малхут. Сделать девять первых сферот в Малхут. Девять первых в Малхут. Чтобы они были как четыре стадии, это понятие миров. Для чего нам это нужно? Чтобы вокруг этой центральной точки, Малхут в Малхут, выстроить правильное окружение. Так, чтобы через все миры пришел к ней свет. Он придет, и здесь находится махсон, а здесь уже тьма. А это свет, пишет Рав, высший свет. Здесь будут ступени, которые называются мирами. 125 ступеней. Теперь мы выстроили эту систему. Кроме этого, что мы построили? Построили миры таким образом, чтобы было понятно, насколько это Малхут не может исправиться. Было разбиение, было то самое каменное сердце, Левеевет. Было разбиение. И собрали и исправили все, кроме Левеевен. То есть в мирах исправили Галгальта Вейнаем и Ахаб, который в Галгальта Вейнаем, и Галгальта Вейнаем, который в Ахаб, а затем Ахаб. Это после разбиения четыре этих вида килим, которые создались. Что мы выясняем? Мы выясняем получающие и отдающие килим. Вот эти Ахаб, которые Левеевен, или Малхут и Малхут, мы выясняем, что невозможно с ними работать. А уже в мирах мы можем работать. Мы работаем со всякими вариациями девяти первых сферот. Так миры уже готовы для всего, что бы то ни было. Но миры, девять первых сферот. Теперь, а что с самой Малхут? После того, как вышли у нас все миры,

0: Снежного. Да.
1: У нас есть табур.
0: Парса.
1: Парса. Сиюм.
0: В. Коля Аламота Лукаха.
1: И все миры стоят так, что... Нет, мы дважды начертим. Это Атик. Ариханпин. Абаваима. И Зон. Затем Зон поднялись. И тогда возник здесь мир Брия, Зон Абаваима, Ариханпин, Атик, Брия, Ицера, Асия, до Хазе, Ицера, Асия. Создались миры, затем вышли миры, а после этого был сотворен Адам Ришон. То есть, это рождение миров Бия. До всех подъемов. Теперь родился Адам Ришон. Его парцуф родился от Зонда Ацилут. Он только сейчас объяснил, как, но... Почему мы поговорим на следующем уроке? Зонда Ацилут, как они родили миры Брия и Ицера Асия, также родили душу Адам Ришон. Таким образом, что Адам Ришон, рош его, находится в месте мира Брия, его гарон, горло, дословно, находится в месте четырех сферот, четырех первых сферот мира Ицера, и до его хазе он стоит до сов мира Ицера, его хазе в сов мира Ицера, и все. А Раглаем? Раглаем, Раглин на арамейском находится в сов мира Ицера. То есть мир Адам Ришон
0: он
1: в точности находится внутри миров Брия. Его рож в месте мира Брия, гарон в месте четырех первых сферот мира Ицера, его гуф. Гуф. Гуф его. В шести сферот мира Ицера нижних, а Раглаем в месте мира Асия. Тут тоже есть разделение. Тут есть в мире Асия. Есть место мира Брия. В следующий раз сделаем это более точно. Что я хочу сказать? Что Адам Ришон в мирах Бия. Между ними есть определенная связь. Как миры Бия построены во взаимовключении между получающими килим, которые существуют, внутри которых существуют отдающие килим. И также Адам Ришон из того, что есть в нем получающие килим, которые нейтрализованы, и поэтому могут быть в нем отдающие килим. Вы помните, что, о чем мы говорили, что в мирах произошло взаимовключение Галгальтайнаем в Ахаб, где Ахаб — это келим, который нельзя использовать, а Ахаб — это то, что можно использовать. Это структура мира Ацилут. Мир Ацилут — это мир отдачи. Если мы нейтрализуем Ахаб, общий, вот эту вот общую массу, внутри которой существует Галгальтайнаем, то мы можем эти Галгальтайнаем, которые находятся внутри Ахаб, так упорядочить, наладить так, чтобы они были вместо мира Ацилут. И тогда вместо мира Ацилут, когда он находится в Бет-Давиут, он будет называться мир Брия, Гимел-Давиут — мир Яцера, и далее Давиут — мир Асия. То есть принцип в том, что мы нейтрализуем Ахаб, который невозможно использовать, и используем Галгальтовейнаем вместо них. В них. И то же самое в Адам Ришон. Адам Ришон возник из этой Малхут, которую нельзя использовать. Нельзя использовать, так что с ней можно сделать? Можно ее нейтрализовать, чтобы она не желала ничего получать, и присоединить ее Галгальта Вейнайм. Как это делают? Если в мирах у меня есть Галгальта Вейнайм, в Зонден и Кудим, вы помните, Галгальта Вейнайм, и затем Ахаб, в Зонден и Кудим, приходит свыше свет Апсаг, и он соединяет Галгальта Вейнайм и Ахаб в 10 сферот, и тогда они разбились, разбиение. Из этого разбиения перемешались Галгальта Вейнайм и Ахаб, Ахаб Галгальта Вейнайм, есть тут Галгальта Вейнайм внутри Ахаб, Ахаб внутри Галгальта Вейнайм. Они перемешались, потому что у них есть возможность смешаться, войти друг в друга. Мы говорим не о материи, мы говорим о желаниях, о намерениях, о страстях, стремлениях. Можно перемешать даже отдающие килим и получающие. А в Адам Ришон это невозможно, потому что миры возникли из девяти первых сферот. Там может быть смешение, но в Адам Ришон не может быть. Тут чистое желание получения, нетто, которое не может впечатлиться ничем, кроме удовольствия. Намерение ради отдачи что-то не может. Так как нам выстроить Адам Ришона? Адам Ришона мы строим другим образом. И написано, что сотворил Творец из земли. Он устроен просто. Галгальта Вейнайм, а здесь вот это Малхут. Малхут мира бесконечности. Но что? Не используют эту Малхут. Она находится под сокращением. Используют только Галгальта Вейнайм. Это называется, что Адам Ришон родился обрезанным. Без получающих килим. Это называется обрезанием, бритмила. Без получающих килим. И что тогда происходит? У него есть структура в точности, соответствующая мирам Бия, где миры Бия — это отдающие килим. Что такое миры Бия? Это Галгальта Вейнаем. А здесь вместо Малхут — Ахаб, вторым, третьим или четвертым уровнем Авиюта, который тоже не используют. Это Адам Ришон, а это миры вместе. Поэтому они подобны, и они могут быть друг в друге. Разница только в том, что в Адам Ришоне вот эта часть совершенно непригодна для использования. Так мы выстроили этот парцуф, который называется Адам Ришон. Очень искусственный, абсолютно искусственный парцуф, потому что его главную часть не используют. Используют только Галгальта Вейнайм, что это вообще не он. Это килим, который к нему не относится. Просто присоединили их. Это добавка сама по себе. Но то, что происходит сейчас, что если мы разобьем этот парцуф, который называется Адам Ришон, и начнем затем исправлять его, все понятия, которые там, которые мы пройдем одно за другим, мы сможем изучить из этой работы, из этого анализа внутреннего, что вот это за часть, и вот это относительно, что это за желание получать относительно этого, что то хочет, что это хочет. Если мы проверим все эти части, мы изучим. Галгальта Вейнаем. Соединение Малхут с Галгальта Вейнаем, Галгальта Вейнаем с Малхут. И тогда что происходит? Что нам нужно сделать? Нам нужно проделать все действия, кроме исправления Малхут. Но все действия, кроме исправления, которые мы будем делать, мы тут познаем все свойства Малхут. То есть все свойства, которые против Творца. И если мы завершим всю Малхут выяснять, с нашей точки зрения, это называется концом исправления. Нам не нужно больше ничего. Не мы должны исправлять Лева Эвен. Потом приходит особый свет, который называется Рав Палима Мекапцеэль, и он исправляет эту Малхут. Превращает ее из Малхут в свойство Творца. И тогда приходим к состоянию конца исправления. Мы еще поговорим об этом. У нас есть еще один урок. Но в этом, собственно, все понятие Адам Ришона, все понятие душ, где души в своей работе должны проверить, не исправить, нам нечего исправлять. Мы, наша работа не исправить, мы не можем производить действия. Но то, что есть, то, что возложено на нас, это измерить, насколько мы находимся в материи, которая не может даже понять, что такое отдача. И в этом вся наша работа, выяснение. А исправление — это уже мы в следующий раз войдем в это глубже. Да.
2: Но вы думаете, что способность выяснять это тоже приходит свыше?
1: Да.
2: Адам Ришон образовался на решимот, на определенных решимот?
1: Нет. До Адам Ришон нет решимот. То есть есть решимот, но от Малхут Эйнсов, мира бесконечности, нет парцуфов Бия. Адам Ришон — это не результат распространения Галгальта, а Псак Досиум Мира Целут. Он не относится к мирам. Есть миры, есть души. Души — это Адам Ришон разбитый.
2: Тогда из чего он рождается?
1: Он родился из соединения Малхут и Галгальта Вейнаем. Малхут — мира бесконечности и Галгальта Вейнаем. Галгальта Вейнаем в мирах. Это не его келим. Малхут — это его келим. Ну, мы поговорим еще. А то, что я сейчас вам рассказываю, не написано в таком виде. Нигде. Адам Ришон — это понятие обычно не изучают, и это нигде не написано. Ну, или написано, но в таком виде очень... как можно меньше. Так, сколько можно, я дам. Так, вкратце, чтобы немножко было ясно, но чтобы не запутались. И так вы постепенно будете добавлять. Еще. Все? Начинайте приходить утром. Я обещаю вам, что получите добавку. Да, немного, не часто, два раза в неделю. Скажем, в вторник и воскресенье. В пятницу и воскресенье. Да, видели, какой урок для начинающих Рав дает? Это называется уроком для начинающих. После этого можно начинать приходить утром, утренние уроки. Не часто, два раза в неделю.
2: Как минимум.
1: Но мы ждем вопросов. Поднимайте руки, поднимайте знаки вопросов, подготовьтесь, решите, какой вопрос вы хотите спросить.
3: И
1: только напомним, что то, что Рав сейчас сказал, что это, собственно, мы, Адам Ришон. Даже Галгальта Вейнаем, который есть в нас, это не мы на самом деле. Даже это приходит из миров. Нет у нас ничего, кроме Малхут Мира Бесконечности, вот этой. И это только желание получения, желание получать, которое вообще не может даже понять, что такое отдача. На идиш говорят, ой, брох, ой-ой-ой, нет возможности исправиться. Ну, может быть, начнем вопросы?
2: Давай, ну, начнем с вопросами. Но он дал патент такой. Он сказал, это очень просто, да? И в чем тут, собственно, подход? Подумайте об этом способе. Я не хочу просто так рассказывать. И вот этот способ, это вся, собственно, наша работа. А у нас уже есть вопрос из Латвии, из Литвы, пожалуйста.
4: Спасибо, дорогие товарищи. У меня вопрос. Чем различается исправление от выяснения разницы между Малхут де Малхут и Творцом?
1: Какова разница между выяснением и исправлением Малхут Мира Бесконечности?
2: Малхут-Малхут.
1: Малхут-Малхут, да. Малхут-Малхут. Прежде всего, исправление, как мы слышали, происходит только в мирах. В Адам Ришон, в нас, нет исправления, есть выяснение. Нет действий у нас, как сказал Рав. Так исправление — это исправление, которое происходит в мирах. Все, что мы изучаем, они воздействуют, затем выстраиваются парцуфы и миры в катнуте, в гадлуте, в соответствии с маной, которая поднимается снизу и так далее. В нас всего этого нет, потому что у нас нет действий, у нас нет возможности исправить. Это все, что Творец дает нам. То, что нам нужно сделать, это каждое желание, которое раскрывается в нас, и в этом вся наша работа. Каждое желание, которое в нас раскрывается, раскрыть его природу. Мы изучали. Мы в статье «Суть религии и ее цель» мы учили, что суть религии, что цель религии — это раскрытие зла, осознание зла. Мы можем только распознать, что мы состоим нето из желания получать, которое не способно на исправление. И вот это различие, это, собственно, то исправление, которое мы должны сделать. А затем придет свет и исправит его. Да? Это разница.
2: Нам надо только поднимать ман, чтобы было исправление. То есть сначала есть осознание, что мы не можем ничего сделать. То есть действий в нас нет, как ты уже сказал. Тогда мы возносим ман, просим, и тогда от Высшего получаем эту помощь. Да, то, что мы просим, отменяя себя. И важно знать, что нам надо отменять. Правильно? Это как раз то, что мы и выясняем. В чем выяснение и в чем исправление? Выяснение, что невозможно исправить, а исправление, которое мы просим от Высшего, чтобы Он это сделал. У нас нет другого желания, только это исправить, и тогда ман действует.
1: А, тут руки кто-то поднимает, да? Слышал, как Рав говорит, что мы должны разбить парцуф. Если мы его разобьем... Но я не понял, когда мы его разбиваем.
2: Зачем разбивать и когда разбиваем? Если Адам Ришон получил Гальгальта Инайм от миров и не выяснял бы, слышишь, Нир? И не выяснял бы свои желания, что бы произошло, не было бы исправления. Все желания Малхут Бесконечности не могли бы быть исправлены. Так что происходит здесь? То Адам Ришон, ему не раскрываются все его желания. Он как бы поднимается во время своих подъемов. Там есть два подъема. поднимается в мир Ацилут, вдруг раскрываются ему все желания, раскрываются ему все эти желания, и он разбивается. Но как он разбивается? Он раскрывает Гальтейнайм до конца и видел, что есть в нем. И тогда он разбивается, и то есть на мелкие осколочки, все эти осколочки — это мы. Но что произошло? Взаимное включение того, что мы чувствуем, эти желания, устремления, как Рав сказал, устремления друг друга. И с помощью этого мы можем сделать что? Вызвать свет. С посредством этих устремлений мы добавляем устремления товарищей, и мы вызываем свет. Учеба, да, когда мы учимся, каббалисты это все постигли и дают нам это состояние. И мы после того, как выясняем желания, которыми невозможно работать, что говорит нам Рабаш, видеть только хорошую сторону товарищей, их достоинства, а мы не можем, мы просим и не можем, мы видим недостатки. Тогда возникает ман, просьба, чтобы мы поменялись, чтобы не думали только о себе, что мы такие хорошие, а просили бы Творца видеть и в товарищах хорошие качества и свойства. Тогда происходит изменение в нас, изменения, которые мы получаем, те вещи, на которых мы можем подниматься над своими желаниями.
1: Так то, что мне непонятно, вот это разбиение, и я из объяснения понял, что это что-то, что уже произошло.
2: Да.
1: Но из объяснения Рава следует, что это то, что должно быть.
2: Нам понадобится с этим работать. Это называется то, что отложили строители, потом стало краеугольным камнем. То есть мы не можем работать с этими желаниями, но потом для нас это станет фундаментом. И вот на этом фундаменте, в том, что мы полностью противоположны Творцу, нет никакого свойства Творца, над этим мы сможем работать.
3: USA Northeast.
1: USA Northeast.
5: Спасибо. Первое, что я хочу сказать, что у нас величайший рав. Время не имеет никакого отношения к тому, что он говорит к нашему сердцу. Это просто такая ремарка. Вопрос я хочу углубить относительно того, что Гади уже ответил. У нас есть желание получать, у нас есть желание отдавать, которое мы воспринимаем от Творца. Вся остальная наука — это как соединить все это вместе. Вопрос: как мы соединяем все это вместе в нашей десятке?
2: Как это все соединить, все вместе, в десятке? Проблема в том, что желание отдавать у нас не развит. Как нам работать над ним? Только в десятке. И что говорят, что я должен делать в десятке? Я должен отменять себя. Зачем? Чтобы я смог получать от товарищей. Так ведь? Как вот гордыня, то, что мы учили у Рабаша, что нам нужно эту гордыню отменить. Как мы отменить? Невозможно. Просить отменить, чтобы я увидел хорошие свойства товарищей. Мы получаем такие состояния, что мы этого не можем. Как Рабаш пишет, если товарищ меня ненавидит, я это обнаруживаю. Как я его тогда могу любить? Ну как? В наших свойствах невозможно. Но только если мы получаем свойства отдачи, как у Творца, то тогда мы можем так вот думать о товарищах уже с третьей стороны. Как бы я бы вышел из себя, посмотрел со стороны, и я могу увидеть в тебе, в товарище, что есть. Увидеть, что есть во мне, что есть в товарище. И тогда у меня появляется возможность с помощью вот этой отмены увидеть хорошие качества товарища, свойства, и снова просить Творца продвинуться в этом состоянии. Как вот ты правильно сказал, у меня есть десятка, у меня есть еще товарищи, и все время раскрываются новые свойства. Но это как у учеников Раби Шимона раскрывается желание, когда они хотят поубивать друг друга. Почему я вижу в товарище, насколько он против духовного, насколько он как раз разрушает, да, как вот во время разбиения. Каждый видит, что сейчас это разрушит нам всю нашу работу, да, то, что видит товарищ. И тогда нужно просить вместе. Тогда поднимается ман, это наша работа все время. И мы сейчас получили свет на уроке. Получили, мы впечатлились тому, что Рав сказал, то, что мы должны делать. Мы сейчас выходим, да, как выходит святая из парцуфа, что мы будем делать в течение дня, где наша работа здесь, в течение дня. Потому что свет тогда был, ну ладно, все нормально. А мы-то где? Мы остаемся в своих качествах, и только маленькое свечение, если мы будем его вызывать, оно будет. И нам как следует надо знать эту работу в течение дня, что мы будем делать для того, чтобы подготовить себя к следующему уроку. Вот что важно. Вот это пробуждение снизу. Мы как группа должны пробуждаться снизу, совершать все эти действия. В десятках, во всем, чтобы потом, после этой работы, мы снова придем на урок, и мы увидим, десятки сидят, все, зал заполнен вообще, зал переполнен, все хотят получить этот свет, без которого жить невозможно. И это мы должны развивать в себе такую важность в десятках. Ну, спасибо за вопрос. Вопрос очень хороший.
3: Кенави.
1: Да, Ави.
3: Зонда Цилут
1: родили миры, а затем Адам решен. Вопрос. Какова разница? Это связано. Какова разница между раскрытием действий Творца и чувством его самого? Постой, вопрос. Да. Вся разница — это откуда это исходит. Потому что, как мы учили, девять сферот в Малхут — это, собственно, то, что они делают, они раскрывают действия Творца. А то, что Рав объяснил на уроке, что огромная разница между девятью первыми сферот в Малхут и в Малхут де Малхут, Малхут в Малхут, это он так еще рукой показал, что Малхут желает его, Малхут желает самого Творца, не его действия, а его природу, быть им. И это то, что вначале вызвало первое сокращение. Поэтому Рав сказал, он объяснил на уроке, что нет тут решимот от разбиения, исправлений, всех тех процессов, что есть в мирах. А есть в Малхут де Малхут, она исходит из решимот первого сокращения. Тот самый первичный стыд, когда Малхут видит разницу бесконечную между ней и Творцом. И поэтому также исправление Малхут де Малхут, то есть получающий килим Адам Ришона, чтобы это было исправлено. Если это будет исправлено, то мы придем к концу исправления.
3: Нью-Йорк 2.
1: Нью-Йорк 2.
2: Я слышал, что Адам Ришон обычно не изучается. Написано очень так лаконично. Почему об Адаме Ришон не изучают? И написано так вот, ну, немного написано о нем. Ты вопрос понял? Можешь повторить?
1: Да, Рав объяснил на уроке.
2: Но сначала вопрос, что он спрашивает.
1: Да-да. То, что он объясняет нам сейчас об Адам Ришон, обычно это не написано. Но есть там части, есть 16-я часть в учении 10 сферот. Там Нурава объяснил подробности, которые нигде не написаны. Обычно это не изучают и не написано нигде. И он спрашивает, а почему об этом не пишут? Но Рав не объяснил, почему не пишут. И Бааль Сулам решил написать то, что он решил написать. А то, что он решил не писать, он решил не писать. Мы знаем, что раскрывают пять, скрывают две. Поэтому, когда мы будем на ступени Бальсулама, тоже поймем и самого Добрешона, и почему он решил не раскрывать. Еще, да. Может быть, женщина там? Да. Женщина Испании 5.
6: Gracias, amigos. Bueno, precisamente iba a preguntar, ¿dónde en toda la estructura sucede esta ruptura de la Adam Harishon? Así como lo vimos en la ruptura del...
2: Как раз хотела спросить, где вот эта вот структура Адам Ришона, где произошло разбиение, как в мире Никудим? Почему он разбился? Что привело к разбиению Адама Ришона? Как в мире Никудим, так и в Адам Ришон, что привело к разбиению? Раскрытие Малхут. Почему это раскрывается? Для того, чтобы мы могли потом раскрыть, что есть в этой самой Малхут. С первого сокращения Малхут не работает со своими свойствами, так ведь? Она не работает со своими свойствами. И мы должны как следует познать ее свойства, потому что это тот самый Лева Эвен, каменное средство, мы, души, Малхут также. После мира Ацилут не может дать ничего. Она стоит в четырех сферот, от чего зависит, что она поднимется и обратится по ним к Зерампину. Нашамот праведников, насколько мы будем поднимать ман, это зависит от нас, насколько мы захотим быть исправленными. И тогда вот эта самая Малхут, которая раскрывается, это приводит к разбиению. И почему это приводит к разбиению? Что она не может справиться. В этой Малхут нет свойства отдачи. И быть не могут. Но что есть? Остается вот этот вот очень маленький свет, который светит нам и пробуждает наше желание к духовному. И тогда мы начинаем всю нашу работу, но это приводит к разбиению. Скажем, если я захожу куда-то, у меня есть огромное желание, и я не умею с ним работать, я разбиваюсь, я ломаюсь, я не могу достичь таких великих вещей, потому что на этом желании нет экрана, я должен все это вернуть, увидеть это все в Творце, и тогда захотеть сделать как он. А как я сделаю как он? Если я полностью желание получать, я должен измениться. И в этом тут вся наша работа, чтобы мы просили измениться, желали бы измениться, увидели бы это каменное сердце Лева Эвен и захотели, чтобы мы были выше него, над ним.
3: Флорида.
1: Флорида.
7: Yes, dear friends. I'm trying to understand the necessity for Adam Rishon.
1: Ну, друзья, я стараюсь понять необходимость Адам Ришона. Что Адам Ришон может сделать, чего не могут сделать Зон? Адам Ришон родился, потому что Зон не исправляет Малхут де Малхут. В конечном счете, если мы не исправили каждое желание, чтобы оно было ради отдачи, то мы не пришли к цели творения. Творец не может дать добро творениям. Это суть творения. Это сердце творения. Без этого как бы Творец... Там есть что-то, чему он не может дать. Вся цель исправления — прийти к концу исправления. А до этого у нас есть только тонкая линия, которую мы изучаем. Весь свет находится в Малхут де Малхут. Поэтому необходимо исправить ее, чтобы прийти к состоянию, чтобы творение могло действительно почувствовать, что Творец, он дает добро сотворенным, чтобы было слияние между ними, чтобы творение поднялось на ступень Творца. И действительно, чтобы они были на одной ступени и восполнилась цель творения. Без этого оно не может произойти.
2: Ты знаешь, что интересно, Хаим? Нет вопросов по поводу чертежей.
1: Да, я тоже об этом подумал.
2: Да, замечательно, да? Нас на самом деле это радует. Вопрос из Латинской Америки 1.
8: Hola, amigos. ¿Cómo funciona el proceso de clarificación? ¿Y cómo se conecta con el rompimiento? ¿Cómo puede distinguirse?
1: Как работает процесс выяснения и как это соединяется с разбиением? Как можно распознать, что можно исправить и что и чего нельзя исправить?
2: Как можно различить, что можно исправить, а что нельзя исправить? В первую очередь невозможно исправить ничего. Исправлять может Творец, как происходит раскрытие. Мы находимся в определенном состоянии, каждый раз нам раскрывается то, что невозможно исправить. И тогда нам надо приобретать свойство отдачи. После того, как мы приобретаем свойство отдачи, нам не нужно удовлетворяться этим. Творец ведь не удовлетворяется, он дает нам новое состояние, которое нам кажется в нашем желании еще худшими, чем те состояния, которые мы получали прежде. И что? Нам надо исправлять еще состояние. И каждый раз получаем добавку того, чего мы еще не исправили. Поэтому нам не надо различать, что можно исправлять и что невозможно исправлять. Мы каждый раз должны быть готовыми исправлять. Это все. Быть готовыми исправлять то, что раскрывается. Мы даже не знаем, что раскрывается, но с помощью света мы постепенно начинаем различать, что вот это то, что раскрылось, нам надо исправлять. Мы это получаем от каббалистов, от статей, которые мы читаем, от рава, которого мы слушаем, от товарищей, то, как они соотносятся с этим. Мы это изучаем, в этом наша работа. Выполнение — это и есть место работы, осия. И тогда в десятке мы раскрываем, что происходит. Там мы получаем свет и исправляем. Тогда исправление происходит. То, что... А так исправлять невозможно все время. Творец исправляет. Но мы должны обращаться к нему. Еще вопросы?
1: У нас есть женщины Unity 3.
9: Спасибо большое. Если Адам решен, произошел от... каменного сердца, да, то есть от свойства, которое в принципе не способно ни почувствовать Творца, никаким образом его воспринять, то есть не имеет вообще о нем представления и связи. Тогда что такое Гальгальта и Наим в Адаме решен? Откуда берутся вот эти отдающие свойства?
1: Вопрос прекрасный, и я тоже задавал его в течение урока. И тут один учеников на уроке спросил, и Рав объяснил, что Гальгальта Вейнаем в Адам Ришон приходит также от миров Бия. У него нет Гальгальта Вейнаем, поэтому он сказал, что это искусственный парцуф, потому что действительно это чистое желание получения, к которому ты не можешь ничего прилепить, потому что оно ничего не чувствует, кроме наслаждения. Желает только наслаждения, и все. Так как действительно на него что-то облачают? Прежде всего, оно отменяет себя. То есть, если... желание получения это отменено, то ты уже можешь, может быть, не соединить, но что-то приклеить к нему, прилепить к нему. И тогда он получает Гальгальта Вейнаем от миров Бия. Из этого создается Гальгальта Вейнаем Адама Ришон. Поэтому это настолько особый парцуф. Теперь есть работа.
10: Как
1: работать с Гальгальта Вейнаем которые не относятся к исходному желанию Малхо де Малхот, парцуфа Адам Ришон? Как работать с Ахав, с желанием получать в Малхо де Малхот? Это, видимо, мы изучим на следующем уроке. Женщины Пити 23.
11: Вы сказали, что то
2: Наши вопросы вас радуют, поэтому дает мне силы задать вопрос. Да, это то, что мы изучаем, да, в высших мирах или работа между нами. Но есть возможность как раз учиться. То есть как-то это можно все-таки чувственно подключиться к этому. Мы слышим о девяти первых, что у нас есть нет связи с Творцом. То вопрос тогда, как знать, когда это нормально соединять это с чувствами, с ощущениями, а когда не стоит вот эту учебу соединять. Да, вчера тоже был такой вопрос, и Гилад сказал, что невозможно материализовывать. Мы не можем использовать свойства высшего мира и сказать, что мы уже можем с этим работать. Конечно же, нет. То как же все-таки пользоваться? Нам нужно вот получать свет с помощью света. Что происходит в мире Ацилут? Что там было нового в мире Ацилут? Мы учим, что в мире Ацилут это Шореш Алиф. Это Ибур, зачатие. Я должен пройти внутриутробное развитие в высшем, чтобы родиться. В мире Никудим все было в его природе. Зерапин в своей природе получил от Абавыима, и тогда произошло разбиение. А тут произошло усиление, очень мощное усиление, что надо родиться в природе высшего, в первую очередь. Это как зародыш, у кого берет время, у плода, пока он не сформируется со всеми своими органами. И это непросто. Это непросто. Надо каждый раз отменять свои свойства, чтобы я мог родиться в высшем. То, что Рав говорит, то, что мы изучаем. И тогда, когда мы получаем свет, мы уже получаем что-то, и с этим можно уже работать. Ну вот так. И тогда это уже не называется уже материализацией, потому что мы на самом деле начинаем ощущать то, что происходит в высшем. На самом деле происходит в нас. И в этом вся прелесть науки Каббала, что мы изучаем то, как правильно получать. И тогда это не становится материализацией, а мы уже работаем так, как нас обучают, так, как нас учит наш учитель. Что именно? Он говорит, объединение, объединение, объединение все время. Потому что нет у нас объединения. Мы должны это постичь. А как постичь? В этом весь вопрос. Как постичь это объединение, о чем говорится? Хороший вопрос, спасибо.

0: и желает дать обратно дающему, тогда есть между ними взаимные отношения и между отменой друг перед другом, когда оба они действуют в одном намерении. Да?
1: Я могу сказать кое-что?
0: У нас еще есть вопрос из Salt Lake City, и у нас очень мало времени.
2: Шалом, Аверим, thank you. What is the role of mitzvah in the elevation of Adam HaRishon to Atzilut?
1: Какова роль в заповедях, да, при подъеме Адам Ришона? Какая роль чего?
0: Какова роль в заповедях в подъеме Адам Ришона в Ацилут?
1: Но мы еще не говорили о заповедях. Ну что, заповеди, они же относятся к нам, а не к Адаму Ришона, который поднялся в Ацилут. Все же действует сверху пока. Тора и заповеди — это то, что уже мы получаем. Это то, что мы изучаем сейчас, находясь в нашем состоянии. В этом мире только Тора и заповеди, где заповеди — это действие по исправлению, мы можем использовать это для того, чтобы исправлять себя и подниматься, производить все весь подъем, прийти в Малху бесконечности, которая уже исправлена, находится с Творцом вместе. Это мы должны делать. Только мы сделаем это, тогда почувствуем, насколько Творец велик, насколько все замечательно, а не все те ужасы, которые мы видим сегодня, а все будет исправлено и замечательно. А сейчас у нас что, Хаим?
0: Есть сообщение Гилада и Орена.
1: Звук.
3: היום אנחנו מזמינים את כולם, כל הדוברי העברית, השיעור הזה עוד לא מדובר.
0: Очень плохо слышно, но насколько я слышу, Гилад сообщает, что по средам будут особые уроки по построению десяток на иврите, и он приглашает всех присоединиться. Каждый урок будут прорабатывать особую тему. То, что учили от Рава. Сегодня собираются поговорить о важности утреннего урока. Почему именно там получают эту дневную порцию? То, что, ну, с чем нужно работать в течение дня? Как относились каббалисты к утреннему уроку? Почему именно они назначили утренний урок? Какое сопротивление этому? И сегодня об этом будут говорить. Но, к сожалению, очень плохо слышно объявление.
1: Да, Рав, закончил сейчас этот урок. Говорит, приходите утром. Мы хотим поднять эту важность в каждом товарище, да, в каждой десятке, чтобы утренний урок был светом нашей жизни. Что там было?

0: строим духовное общество. Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части мы изучаем урок Рава 4 июля 2002 года, который основан на статье «Пусть благословение простого коэна не будет легковесным в твоих глазах в духовной работе». Это находится в трудах Рабаша во втором томе, 888 страница. У нас на прочтение статьи 27 минут, пожалуйста.
1: Thank you.

0: Мау Беркат Идиот Альтии Кала Бейнеха.
1: Что означает пусть благословение простолюдина не будет легковесным в твоих глазах в духовной работе?
0: Альтии Беркат Идиот Кала Бейнеха.
1: Пусть благословение простолюдина не будет легковесным в твоей работе.
0: Умер шам.
1: И потому днем Творец являет
2: милость свою. В трактате Мегила сказано, пусть никогда не будет благословение простолюдина легковесным в твоих глазах. Следует понять, чему это учит нас в работе Творца. То есть, когда мы учим внутри одного человека, что такое простолюдин. Во-первых, нам нужно в целом понять значение слова «простолюдин». В трактате Мегила Рав Кана говорит, из этого следует, что простолюдин выскакивает первым. Это означает, что термин «простолюдин» употребляется с порицанием. Хотя он и простой человек, но тем не менее любит показывать себя и выглядеть мудрецом. Если так, то что означает в работе благословение простолюдина? А также нужно понять, что говорит Зоар, пусть не будет благословение простолюдина легковесным в твоих глазах. Это значит, днем Творец являет милость свою. Какая связь между благословением простолюдина и его милостью? Известно, что работа человека в двух линиях, называемых два высказывания, которые отрицают друг друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. Как сказали наши мудрецы, всегда левое будет отталкивать, а правое — приближать. В духовной работе нам следует объяснить, правое приближает. Это когда человек продвигается в работе и хочет находиться в состоянии сближения с Творцом и не хочет видеть в себе какого-то недостатка, потому что сейчас он желает заниматься воспеванием и восхвалением Творца. И если он видит у себя какой-то хиссарон, то уже у него не будет возможности благодарить Творца от всего сердца, потому что у него есть недостатки, хиссароны, и он хочет, чтобы Творец наполнил их. Получается, что об этих недостатках теперь он молится Творцу, чтобы тот наполнил их. Получается, что у него уже есть недостаток в его благодарности. То есть в процессе благодарения он утверждает, что Творец еще не дал ему все, чего ему недостает. Поэтому, когда он хочет заниматься совершенством, чтобы благодарность, которую он воздает Творцу, была от всего сердца, он не должен видеть в себе никакого недостатка. Однако следует понять, как человек может говорить, что у него нет хиссарона, а он благодарит и восхваляет Творца за то, что он работник Творца, в то время, когда он видит, что его работа полна недостатков. Как он может лгать, когда видит свое несовершенство в той и работе? Ответ в том, что когда человек дает себе отчет и видит свою низость, насколько он хуже остальных людей по способностям и качествам, и все же Творец дал ему мысль и желание сделать что-то в Торе и заповедях, и он сам знает, что такое, что также и это. Малое служение ничего не стоит. И он видит, что есть много людей более важных, чем он. И все же Творец не дал им ни мысли, ни желания сделать что-либо в духовном, а ему дал мысли и желания. И за это он благодарит и возвеличивает Творца. Так как если бы он обрел большое достояние в материальном, к какому приподнятому состоянию духа тогда привели бы эти материальные вещи? От этой картины он наполняется радостью и счастьем. И это расширяет его разум. И это приводит его впоследствии к тому, чтобы обрести такой слух, чтобы услышать то, к чему раньше он был глух. И сейчас, благодаря радости, все его органы стали пробужденными, понимающими и думающими обо всем, так как радость, пришедшая к нему через радость заповеди, вызывает у него то, что также и в материальном. Он будет совершенно другим человеком. Все это приходит к нему, потому что он ценил вещи, относящиеся к святости. Однако человек должен верить, что хотя он и ценит значение святости изо всех сил, он все же не достиг того, чтобы ценить ее важность в мере ее истинного значения. Потому что не дано человеку оценить меру важности святости. И только тот, кто является восходящим, знает, как по-настоящему ценить духовное. Но наши мудрецы знали, какую важность придавать духовному. Как сказали мудрецы, Раби Зир сказал, вознаграждение за урок в беге. И Раши объясняет, что главная награда, получаемая людьми, бегущими услышать урок из уст мудреца, это награда от бега. Ведь большинство из них не понимает слов мудреца. А Марша объясняет это так. А еще следует сказать, что мудрецы не нуждаются в уроке, ибо они уже знают законы. Как сказано, что в любом случае вознаграждение их бег. То есть награда от бега.
3: И
2: мудрецы говорят, что изучающие в любом случае получают большую награду. Абай сказал вознаграждение за невесту давка. Раши объясняет, в субботу перед праздником все собираются, чтобы послушать законы праздника. Смысл в том, что хотя люди, которые не понимают законов, им все равно полагается награда за то, что они стоят давленные вместе. Об этом также Марша говорит, если слушатель мудрец, и ему не нужно это. У него есть вознаграждение за давку. И сказано, мы видим, как наши мудрецы ценили важность духовного, поскольку они говорили, даже если люди не понимают, что говорит мудрец, они все равно получают награду в том, что бегут слушать слова мудрецов. Более того, мы видим, что Марша говорит, что даже те, кто сами являются учениками мудрецов и знают законы самостоятельно, тем не менее, если они приходят послушать слова мудрецов, они получают награду. И, конечно, вознаграждение дается только за работу. Согласно этому получается, что человек должен радоваться тому, что удостоился работы Творца. И даже если он приходит в дом учения или дом собрания и не учится, у него есть награда за то, что пришел. Это значит, что это входит в рамки работы Творца. Свидетельством этого является то, что за эту работу платят вознаграждение. В таком случае получается, что когда человек идет в правой линии и хочет заниматься воспеванием и восхвалением Творца, он тогда должен видеть имеющееся у него совершенство. То есть он должен ценить, несмотря на его ничтожность, Творец дал ему желание и стремление хотя бы дойти до дома собрания, хотя он ничего не понимает. и сказать: «Я не могу оценить важность того, что выпало мне, что Творец избрал меня хоть для какого-то служения, и должен радоваться, так как если бы он обрел большое достояние в материальном, как он тогда был бы рад. И эта радость дает ему силы верить в Творца, что он добр и творит добро». Тогда как, если человек начинает подсчитывать, сколько он заработал в духовном, благодаря тем усилиям, которые он уже вложил, и начинает видеть, что он не продвинулся вперед, и хотя он видит, что истина согласна его восприятию, однако в таком состоянии он отдаляется от святости, потому что в таком состоянии он клевещет на управление Творца, и не может сказать, что управление Творца является добрым и творящим добром. Получается, что этим он становится более отдаленным от святости. То есть в той мере, в которой он видит, что он несовершенен, и видит все, чего ему не хватает, и что он уже несколько раз молился Творцу, а Творец ничего не дал ему из того, что он просил, он сразу же наносит ущерб вере в сказанное «ведь ты слышишь молитву всех уст». Получается, что в этом состоянии он говорит, что теперь он идет истинным путем и не хочет обманывать себя, что он человек, обладающий совершенством. И, конечно же, путь, по которому он идет, — это истинный путь. Однако человек не может прокладывать себе пути. Необходимо принять тот путь, который установили наши мудрецы.
4: По поводу этого Бааль Сулам спросил о том, что сказано, и поднял нас из всех языков. Однако в мире есть только один язык, язык злого начала. Поэтому следовало бы сказать: «И поднял нас из всех языков». Что такое «из всех языков»? Почему во множественном числе? Он сказал, что есть святые ангелы, а также есть нечистые ангелы. То есть иногда злое начало мешает ему сделать что-то доброе посредством силы, которая сбивает нас и говорит, что тебе незачем заниматься Торой и заповедями, так как ты ничего от этого не получишь. А иногда оно приходит к нему и говорит: «Тебе не стоит этого делать, поскольку это помешает тебе заниматься Торой и заповедями». Из этого следует, что оно говорит ему наоборот. Оно хочет, чтобы человек занимался Торой и заповедями. Поэтому оно советует ему не делать то, что он хочет делать, или учиться, или думать, и тому, и так далее. Получается, что когда человек должен идти в правой линии, к нему приходит святой ангел и говорит: «Посмотри на свою низость, посмотри, тебе не хватает Торы и веры, и в исполнении Торы и заповедей ты не в порядке». Он опускает его в преисподнюю и говорит с ним, как святой ангел. И что делать, когда в конце концов человек приходит к падению и не способен подумать, чтобы хоть что-то сделать духовно? Поэтому, когда он должен идти в правой линии, он должен бороться со всеми теми, кто возражает против совершенства правой линии, и верить выше знания, что Ситра Ахра говорит с ним в облачении святого ангела. Однако после этого человек должен перейти в противоположную сторону, называемую левой линией. И там требуется большая осторожность. И он должен быть готов, когда видит свое прошлое, которое полно недостатков, чтобы в его силах было вознести молитву об этих недостатках. Иначе запрещено начинать работу в левой линии. Это, как сказано в книге Зоар, что запрещается поднимать руки без молитвы и просьбы. Поднятие рук означает, что он смотрит на свои руки, имея в виду, что у него есть в руках от духовного, продвинулся он в чем-то или нет. А на это запрещено смотреть, кроме как в случае, когда он сразу же готов вознести молитву и просьбу. В противном случае он впадает в отчаяние, печаль и мрачное восприятие и будет вынужден бежать с поля боя. Получается, вместо того, что он должен был получить от левой линии место для молитвы, ведь только из-за этого он должен перейти в левую линию. Следовательно, если он не уверен, что сможет тут же вознести молитву, он должен оставаться в правой линии до тех пор, пока не будет уверен, что благодаря этому он наберется сил для молитвы, чтобы Творец помог ему, и он поверит, что Творец слышит молитву. А иначе это запрещено, поскольку, конечно же, большое спасибо, когда он находится в таком состоянии, он не может сказать, а также не сможет вознести молитву, чтобы возмолиться Творцу, чтобы он вытащил его из этого состояния. Потому что, когда человек находится в состоянии, когда он начинает клеветать на высшее управление, сразу же теряется у него сила молитвы, потому что тело не способно поверить, что Творец слышит молитву всех уст. Получается, что он проигрывает с обеих сторон. По этой причине он должен оставаться в правой линии и не входить в левую линию. В этом смысл того, что сказали наши мудрецы, любой поворот, который ты делаешь, должен быть только вправо. Слово «любой» означает «как правило». То есть, как правило, человек должен идти в правой линии, а в левой линии можно идти только тогда, когда он уверен, что сможет молиться о своих недостатках. В противном случае он должен оставаться в правой линии до тех пор, пока не почувствует, что готов к этому. Поэтому, если в нем, помимо его воли, пробудились мысли о том, что он виноват, и как он может говорить слова Торы и молитвы Творцу, в то время, когда мысли говорят ему: «Ты полон грязи, и как тебе не стыдно заниматься делами святости?» На это человек должен сказать, как написано: «Я Творец, обитающий с ними среди их нечистот». То есть, хотя я и нахожусь в самой худшей низости, я все равно верю тому, что написано, что Творец обитает даже в самой худшей низости. Однако этого нет у гордецов. Как сказали наши мудрецы, тот, кто проявляет высокомерие, говорит Творец: «Не можем я и он пребывать в одном месте». Поэтому, когда человек чувствует себя совершенным, согласно правой линии, когда он оценивает свою низость и говорит, что тем не менее Творец дал ему некоторую связь со святостью, то та малость святости, которую человек должен постичь, несомненно, называется эта малость святости относительно истинной святости свойством простолюдин. Если он говорит из своей снизости: «Я благодарю и восхваляю Творца за это», то об этом можно сказать, как написано: «Я Творец, обитающий с ними среди их скверны». А когда он доволен этим, у него есть возможность удостоиться свойства «Шхина присутствует только в радости». Получается, что с помощью этой низости, поскольку благодаря ей Творец дал ему некоторую связь с духовным, он может подняться по ступеням святости, если только возьмет от этого радость и будет ценить ее. И тогда человек может сказать: «Поднимает он из праха бедного, из грязи возвышает нищего». То есть, когда человек чувствует свою низость, что он нищ, то есть беден. Как сказали наши мудрецы, Абайе сказал, что у нас есть традиция. Нищим можно быть только в разуме, что означает, что есть традиция наших праотцов, обычаи наших праотцов, что нищим можно быть только в разуме. Это то, что он говорит, что он нищ, то есть беден, ибо у него нет никакого знания в святости. Поэтому называется бедным и нищим. Тогда, если есть какая-нибудь связь со святостью, хотя он и нищ, он говорит, поднимает из праха бедного. То есть он прославляет, что хотя он и беден, все равно Творец его поднимает и из грязи возвышает нищего, хотя он и чувствует себя нищим. Творец все же поднял его, и за это он прославляет Творца. Должна быть хоть какая-то мера связи со святостью, и тогда мы уже можем прославлять и восхвалять Творца. Этим мы можем объяснить сказанное: «Радуйтесь, праведники, Творцу, и благодарите память святости Его». Следует объяснить, что праведники означает тот, кто говорит, что Творец праведен, поскольку если у него есть хоть какая-то связь со святостью, он сразу же говорит: Творец праведен, поскольку дает такому бедному и нищему, как он, некоторую связь духовную. И они называются праведниками, как сказано. Кто такой праведник? Тот, кто оправдывает своего Создателя. О мере связи с духовным, когда об этом он может сказать, и я рад этому. Сказано так: «И благодарите память святости Его». То есть они благодарят за память святости Его, за то, что помнят святость Его, за это они воздают славу и хвалу. Поэтому сказано: «И благодарите память святости Его». То есть, если они лишь вспоминают Святое Имя, уже заодно это они благодарят Творца. То есть, даже только лишь при одном воспоминании они сразу же пробуждаются, чтобы воздать благодарность Творцу. Тогда как тот, у кого есть даже небольшая гордыня, говорит, что остальные люди, у которых нет разума, могут стать слугами Творца без всякого разума и знания. А человек вроде меня, обладающий разумом и не такой глупый, как остальные люди, он говорит, что если Творец хочет, чтобы я работал на него, он должен считаться со мной и дать мне вкус к Торе и молитве. В противном случае я могу быть работником в мере моего понимания, а не так, как ты требуешь. Об этом написано: «Творец воцарился, в гордость облачен он». То есть Творец относится к таким людям в облачении гордости и не впечатляется ими. И они остаются ни с чем, кроме своей гордыни и не более. Поэтому написано: «Высок Творец, но низкий увидит». Со своей низости человек может увидеть. Тогда как тот, кто высок, кто считает себя выше других людей, он называется и высокий издали, то есть он отдаляется от святости. И сказанного поймем то, о чем мы спрашивали, что означает: пусть благословение простолюдина не будет легковесным в твоих глазах. Это значит, что когда человек чувствует себя простолюдином, что у него есть лишь небольшой контакт со святостью, это называется простолюдин по сравнению с тем совершенством, которого человек должен достичь. В любом случае, когда он благословляет и благодарит Творца, пусть это не будет легковесным в твоих глазах, а человек должен ценить это так, как будто он обрел большое достояние, и благодарить, и благословлять Творца, как если бы он достиг истинного совершенства. Перейдем к уроку от 4 июля
5: 2002 года.
2: Читали сейчас статью. Что такое благословение простого коина не будет легковесным в глазах в духовной работе? Значит, что не будет легковесным в твоих глазах. Это не просто, что будет очень трудно прийти к состоянию, когда человек думает о себе, что это всего-навсего обычный человек, и еще меньше всех, и то, что не положено ему больше, чем другим, и то, что нужны какие-то особые условия в работе, и тогда он сможет работе, иначе не сможет. Как творец ведет себя с ним, он обязан получить какое-то раскрытие, иначе не способен сдвинуться. Другие люди могут, а он нет. Абсолютно все требует от человека каких-то условий, будь то связь с другими или не связи. Он осознает это или нет, но если существует какое-то требование, какого-то условия, тогда он может сделать какую-то работу со своей стороны. Это означает, что у него есть гордыня, и пока он не уберет все эти требования из своего сердца, он не сможет сдвинуться. Это то, в чем человек обычно не признается самому себе, потому что не может это и различить. Ему кажется как раз, что все в порядке, что все нормально. Такое же, как все. Но, конечно, если такое условие, если его работа зависит от каких-то условий,
4: когда не может дать всю свою душу, чтобы быть преданным продвижению, влечению к цели, это называется, что у него есть пока еще какое-то условие, которое как бы творец должен выполнить в первую очередь. Тогда он может ждать долго, пока это условие не будет отменено с его стороны, он не может продвигаться. Только когда убирает все условия, еще раз я говорю, он даже не осознает этого. Но это такое внутреннее состояние, когда он ждет и думает, что что-то произойдет, и тогда он что-то сделает. Если есть у него такое внутреннее состояние, тогда Творец вообще не находится в связи с ним. Это называется, что человек находится в гордыне. И тогда Творец тоже облачается гордостью, то есть не хочет быть в связи с человеком, который ставит условия. И не просто так написано принять работу, как бык под ярмой, осел под поклажу, без всяких условий, в состоянии, неважно в каком состоянии человек находится, в условиях, неважно в какие условия Творец его ставит, если человек в тот же миг, когда может раскрыть себя как стоящим в каком-то состоянии сразу, не думая, и не делая никаких расчетов, принимает работу, это называется, что гордыня ушла от него, и в соответствии с этим, неважно, состояние может быть даже самым плохим, Творец пребывает в этом состоянии в человеке и помогает ему. Устранить гордыню, устранить ее и вывести это состояние условий, когда он ставит условия, обуславливает усилия каким-то условием, можно только тем, что ощущает величие Творца. Если человек ждет, что он почувствует величие Творца, и тогда устранит гордыню. Согласно логике, вроде бы так и должно быть. Нет другой силы, которая могла бы надавить на него, чтобы я опустил себя из моей естественной гордыни. Тогда я говорю Творцу, ну, раскройся, чтобы я смог опустить себя из моей гордыни, и тогда я не буду обуславливать какие-то условия, ставить в нашей работе. Если человек делает такое, может быть, Творец действительно раскроется. Но человек не способен просить об этом по-настоящему. Но только если он получит силу от группы, чтобы эта сила важности Творца, которую он получил от группы, будет больше его гордыни. Потому что даже если человек находится в обычном состоянии, когда у него есть какая-то собственная гордыня, против этого нет важности и величия Творца. Но гордыня — это фараон, который стоит перед ним, и он не способен на самом деле отменить его. Но только когда возопили сыны Израиля от работы, когда человек на самом деле собирает все силы, которые возможно, и получает важность от группы, тогда он получает дополнительную важность Творца, которая может быть больше, чем мера гордыни в нем. И тогда он отменяет гордыню, чтобы просить Творца, чтобы он раскрылся ему и дал ему силу. Действительно, перекрыть гордыню, да? Подчинить гордыню, да? И действительно так держать ее под собой.
5: Так,
4: здесь нет другой возможности, кроме как прийти к требованию к Творцу, чтобы дал такие силы, а требования он получает от общества, от группы. Да.
2: Говорят, что с одной стороны есть гордыня, и человеку сложно, нет другой возможности, кроме как прийти к требованию. И как вообще эти противоположности укладываются в человеке, чтобы он продвигался правильно? Как может быть и то, и другое?
4: Как может быть, что два противоположных состояния, сила зла и сила добра, растут в человеке параллельно на протяжении всей линии до конца исправления? Это то, что ты спрашиваешь. И во время подготовки, и уже над Максомом, когда он шагает по настоящим духовным ступеням. Как может быть, что раскрывается ему зло, соответственно, добру, и одно не отменяет другое? И никогда не отменят другого. А человек обязан сделать между ними правильное сочетание и пользоваться злом и добром целенаправленно. Ты спрашиваешь, как могут быть эти вещи, которые существуют в человеке одновременно, в одном состоянии? Может ли быть такая вещь, чтобы полный грешник был полным, с полным праведником, чтобы фараон и Творец были буквально вместе в одном человеке? Вместе они не могут быть. Вместе они могут быть, если массах связывает между ними и посредством удара делает между ними зевух, соединение. Без экрана массаха. Нет, это две противоположные вещи. И насколько фараон больше и Творец больше, человек находится в столкновении между ними. и они два конца, которые находятся в нем. А если находит экран, тогда буквально ангел смерти становится святым ангелом и связывает их буквально к одной цели. У нас это пока еще без экрана, до Махсома, до того, как мы получили первый экран, который может связать нам два этих данных, желание получать и желание отдавать свет и кли.
6: Как
4: могут эти два состояния существовать? Они не могут существовать одновременно, если нет экрана. У нас из-за этого нас выбрасывает, как сказано, как прощай, от края к краю бросает. Один раз находится под властью фараона, один раз находится под властью Творца. Это, собственно, то, что пойдем к фараону. У меня нет выбора, потому что я иду к фараону. Творец подталкивает меня к этому, и он своим светом показывает, кто такой фараон, и стоит и буквально направляет меня на фараона, иначе бы я убежал от него. Как Моше убил одного египтянина просто так кого-то, и уже не способен стоять, и уже убегает из Египта. Пока Творец не говорит ему, пойдем к фараону. А иначе невозможно, он не может вернуться туда. Очень большая проблема справиться с Египтом. И тогда человек на самом деле каждый раз находится в полярных состояниях. Один раз готов отдать все ради объединения с Творцом, потому что ему немного светит свет. А в другой раз находится или в своем зле и чувствует, что это зло, или находится в своем желании получать и не чувствует, что это зло, а добро, можно, по крайней мере, немного наслаждаться, пользоваться этим. На данный момент здесь и там урвать немного от жизни, а иначе что, умирать и так далее. Пока не проходит Максом, это не заканчивается. После того, как прошел Максом, у него есть уже клипот, святость, тогда уже это другие состояния. Но до Максома не верь в себя до дня своей смерти. Пока желание получать не умрет под экраном, оно властвует в нем, не верит, что вообще что-то случится, что ты можешь что-то сделать. Что значит «не верь»? Обязан ты идти. Да, наверняка, с уверенностью пойдешь, что Творец поможет тебе. Но не то, чтобы ты сам. Да?
7: Он пишет тут статье, что у нас есть правая линия, левая линия. И говорит, что мы все время должны выбирать. В чем выбор? Во время подготовки нас все время бросают.
4: Человек должен все время выбирать правую линию. Все время, как написано, да, поворачивать в сторону правой. Также и во всех наших законах мы должны предпочитать правое левому, да? И завязывая обувь, и надевая одежду. Это намеки в соответствии с тем, что происходит в духовном.
6: Но
4: как мы можем предпочесть право и лево, в каких действиях?
7: В чем выбор? Как выбирать?
4: Я не выбираю правое над левым. Что значит я выбираю? Я делаю все возможные действия, благодаря которым мой выбор правого осуществляется. Я никогда не делаю самое действие. Забудь, что ты производишь какое-то действие. Ты — результат сочетания сил, которые нисходят свыше. Все. Что?
7: Как все-таки прийти?
4: Ты должен вызвать, что только те силы, которые сойдут свыше, определят, что ты будешь больше связан с правой линией, чем с левой, которая в тебе. как это сделать, так он дает тебе разные советы, больше учиться и благодаря этому просить. Просить — это значит, чтобы со мной случилось это, быть с товарищами и слышать от них разные советы. И осознание правой линии по сравнению с левой, что такое правое или левое, по крайней мере, выяснять все это, выяснять так, чтобы правая действительно у меня была предпочтительнее левой. Начни думать об этом, знаешь, больше не нужно. Начни думать, как я узнаю, что такое правая, и чтобы она была у меня больше левой. И все, начни этим заниматься. Хотя бы один день серьезно думая о том, что ты действительно должен расколоть это понятие. Это то, что мы изучаем. Ты вчера вечером не был. Как принимать правильное решение? Он еще не очень умеет объяснять хорошо этот парень, но мы научимся. Это действительно очень правильный подход. Это то, что делают те, которые делают, ну, как мы делали с Джози, да? Выяснение цели, выяснение средств, выяснение состояния. И хотят связать все эти вещи вместе. Мы займемся, видимо, в пятницу. Я специально прошу, чтобы пришли израильтяне. Мы займемся тем, что примем решение, какая внешняя форма должна быть у наших книг на иврите, которые мы сейчас собираемся выпускать. Я сказал вам вчера в конце урока, что у меня есть вопрос, у меня есть проблема, а его профессия — как принимать правильное решение. Так пусть поможет нам принять правильное решение, какой должна быть внешняя обложка, в какой форме, какая картинка, разные вещи. Мы не знаем, как.
7: Как подойти к проблеме?
4: Да, как подойти к этой проблеме, что я должен знать, какая проблема, из чего она складывается, с помощью каких вещей я могу решить ее, чему она должна отвечать. Короче, как я прихожу к тому, что я уверен, что такая форма самая лучшая. Самая лучшая. Чтобы дал нам так, и не хочу разных философий и всего этого, понимаешь? Мне нужно практически. Так в пятницу мы займемся этим. Потому что эти вещи очень правильные, то, что он говорит. Но я видел вчера, что люди не чувствуют, что это напрямую относится к нам, а это очень относится. И работа в группе, любая вещь, которую ты делаешь в жизни, если ты будешь знать, как правильно к ней подойти, ты не будешь ошибаться, а ты еще молодой, холостой, еще много ошибок может впереди у тебя быть.
7: Это процесс выяснения?
4: Это процесс выяснения, принятия решения, да. Но принятие решения, он говорит, мы не знаем, как решить и что именно решить. А вся наша работа, чтобы решение было правильное, как результат порядка, процесса, если он правильный. Мы должны выстроить правильный процесс принятия решения, и тогда решение будет правильным. Это тоже очень правильно. И это точно соответствует нашим духовным законам. Поэтому я вижу, что это на самом деле такие раскрытия в науке, что это не конкретные, даже можно здесь найти, может быть, еще один язык, чтобы объяснить внутреннюю работу человека. Через какое-то время мы это еще увидим.
6: Да.
7: Он говорит, что вы сказали в статье два состояния. У человека нет сил работать, и он тогда обращается к Творцу, просит силу что-либо сделать. Тогда называется, что он гордец. В другом состоянии он должен обратиться к группе, чтобы получить важность, и потом обращаться к Творцу. В чем разница? И там он обращался к Творцу, и так он обращается к Творцу. В чем сила группы?
4: Я не способен обратиться к Творцу со своей силой, с условиями, которые есть у меня. Он дает мне, скажем, свыше. Первичный толчок. С этим первичным толчком я не способен сделать выяснение, я не способен увидеть глубину проблемы и важность его, что Творец способен решить ее. У меня нет достаточно этих данных, чтобы действительно я обратился к нему и потребовал от него, чтобы он решил проблему. Чтобы я обратился к нему. Знаешь что? Скажем, есть один большой человек, который может устроить тебе всю жизнь, но ты в гордыне не можешь обратиться к нему. Убей меня, я не способен к нему обратиться. Я стыжусь, это одно. Или это просто я обязан растоптать себя? Растоптать себя, да? Ты знаешь, наступить на себя, я не способен это сделать. Что делать? Я не способен. Это наша природа. Человек со своей гордыней, со своим «я» готов, чтобы его убили, но мое «я» осталось. Потому что я — это вечная часть во мне, это душа. И мне не важно, что тело умрет, но мое мнение — это сильнее животной жизни. Мы это видим. И есть масса людей в мире, которые готовы стоять на своем. Они не способны наступить на это, перейти через это, не способны. Даже если бы хотели это сделать. Есть один человек, к которому я могу прийти и попросить $1,000,000, а он даст, если я попрошу, но не способен подойти и попросить. Есть другой человек, который может выстроить мне все в мире, в семье и так далее, но не способен это сделать. Мы сталкиваемся с этим днем и ночью в таких вещах. Это сила гордыни, сила «я». Сила, которая, по сути дела, отделяет нас от Творца. Он называет эту силу силой разбиения. В статьях «При Хахам». Теперь, что я могу сделать? Я обязан сохранять эту силу с одной стороны, с другой стороны, я не смогу обратиться к Творцу до тех пор, пока эта сила не будет под моей властью, чтобы поверх нее я обратился к Творцу и попросил его. Я обязан здесь сделать из себя что-то совершенно размазано. Как это на иврите правильнее сказать? Понятно это состояние. Это чувственная вещь, что я относительно Творца, оно просто не существует. Человек не способен это сделать, не способен, потому что это сущее из ничего. Поэтому на это каменное сердце нет исправления до конца исправления. Так можно сделать, исправить это, как бы исправить это тем, что я получу дополнительную силу от группы. То есть смотрите, насколько сила группы должна быть особой и вне всех вещей, вне всякой связи между мной и Творцом. Это именно что-то еще третье. Что я могу присоединить к себе как вспомогательную помощь, что оно не сущее из ничего, не сущее из сущего, и не мое, и не Творца, а что-то как бы третье, что существует в природе. Потому что я стою против Творца в такой форме, что моя гордыня — он, это одно против другого. Фараон стоит против Творца, и ничего не поделаешь. Так я только со стороны могу по-настоящему обеспечить себя этими дополнительными силами, чтобы я хоть как-то смог наступить на свое «я» и обратиться к Творцу. Иначе фараон кричит: «Кто такой Творец, чтобы я слушал его?» Сколько ударов бы не получил, это не поможет. Так вот здесь сила грубая, поэтому он говорит, что это единственное, что может помочь нам. Бальсулам пишет, что от этого зависит все наше доброе будущее. Да. Тогда в объяснении, которое он дал вчера, что есть точка между целью и мной, что цель и я — это, скажем, пройти Максон. Так почему сейчас это не работает?
7: Я не получил вчера от него ответ. Где я выбираю ближайшую ко мне точку, по каким условиям? Или я выбираю эту точку с помощью тех средств, которые есть в моем распоряжении, и тогда я определяю, что следующий этап должен быть 10 сантиметров и дальше. Почему 10 сантиметров? Потому что метра я не вижу. У меня нет ни средств, ни возможностей. Или, допустим, я вижу больше целей, но тогда я должен проверить средства. Как он и говорит, что принятие решений будет правильным. И тогда, если процесс принятия решения будет правильным, тогда и само решение будет правильным. И тогда, если, допустим, согласно правой стенке по отношению к левой стене, если я выбираю верную, близкую цель, то приду к определению следующей ступени, следующего шага правильно. Ну, посмотрим еще. Я повторю, тут есть такое данное, как группа, которую невозможно проскочить, потому что я и он, мы друг относительно друга, как две стены, ничего не поделаешь. Это два момента, которые где нельзя отменить ни то, ни другое. И если Творец, если бы он раскрылся, то тогда мое «я», оно бы упало, но он не раскрывается. Если он раскроется, то я относительно него буду просто отменен. Верно? Как же мне просить у него, чтобы он раскрылся? Чтобы потом мое «я» было отменено, и это будет за мой счет, потому что я тогда буду причиной этого действия. Хотя он и работает, но я привел к этому. Так как же действовать? Как начинать? Через то, что я получу со стороны добавку сил, добавку необходимости.
4: Как группа относится к сущему из ничего? И почему она должна обеспечить меня силами, к чему не имеет отношения?
7: Группа не имеет отношения к сущему из ничего, и поэтому она, да, может мне дать дополнительные силы.
4: Через какую связь?
7: Через ту связь, которая у нас есть в корне, там, где все души связаны вместе. И поэтому тут, в этом мире, я могу с помощью внешних действий пробудить силу свыше, там, где моя сила, она не моя сила, а где мое «я», отделенное, как в этом мире. А там, где я вместе со своей силой и с моим «я», где соединены все остальные 599 дополнительных сил. То есть в корне нахожусь я на ступени Адама Ришона. Я весь, целиком. Неважно, там абсолютно каждая душа находится на уровне Адама. А тут, в этом мире, я как какая-то мизерная часть от него. Поэтому оттуда я могу привлечь силу.
4: В отношении групп. Что самое главное, что человек должен все время выбирать в правильном окружении? По какому критерию человек должен измерять, находится ли он каждую секунду в правильном окружении? И согласно этому начинать изменять свое окружение.
7: По каким критериям человек все время проверяет, как ему проверять, в правильном ли он окружении? нахожусь ли я в правильном окружении. Правильным окружением называется такое, которое направляет человека на связь, на слияние, на отношения с Творцом с максимальными силами, желанием и мыслями, которые есть в человеке. Правильным окружением называются все мои внутренние условия. Это окружение относительно точки в сердце, которая является точкой связью между мной и Творцом. А все остальное, что есть во мне,

0: Он говорит, что есть суть, те условия развития сути, окружающие условия и пути их развития. И все эти категории, если они действуют вместе, в правильном направлении, тогда душа развивается оптимально. Значит, я должен позаботиться обо всех этих четырех параметрах переменных, обо всех этих четырех переменных, на что я из них могу повлиять, а на что, как мне кажется, я могу повлиять, но не получается, и поэтому жаль терять время. В этом работа. Есть люди, которые делают много шума. И им все еще непонятно, что это только ветер, шум. Там все постепенно раскроется, но жаль. Просто все усилия направлены на то, чтобы найти ошибку. Но если я им подскажу, не услышат.
1: Так, что дать человеку? Мы сказали, можно как бы смешать группы. Что это даст мне? Для чего мне это нужно делать? Чтобы мы перемешались в группах, чтобы распространение было как можно большего взаимовключения. Что это даст мне?
0: То, что ты будешь перемешан физически с другими людьми. Что значит физически? То, что ты будешь вкладывать в них свои усилия. Ты вкладываешь, допустим, усилия в соседа, который рядом с тобой сидит. Да? И он с тобой вместе учится. Потому что ты хочешь, чтобы его порыв к Творцу присоединился к твоему побуждению к Творцу. И тогда в тебе будет... Они вдвойне. Допустим, у него есть такое же желание, те же способности, как и у тебя. Тогда ты уже не будешь как один Малкиэль, а будешь вдвойне. Что, это плохо? То есть свыше всех твоих сил и всего, что у тебя есть, и всех твоих помех, в тебе будет в два раза больше сил. Ну, представь себе. Ты будешь в силах стремиться к Творцу, в два раза больше. Ну, представь себе, есть ракета, а сейчас она в два раза мощнее. И с тем же весом, с тем же эго, с тем же желанием получать. Но сил теперь они в два раза больше. Сила движения. Ты уже сокращаешь свой путь вдвое. Вместо 10 лет, 5 лет. Ну, так это получается.
1: Написано в статье «Купите товарища», что есть там в синагоге из 100 человек, я выбрал 10, у меня с ними работа, это мои товарищи. Все 90 — это остальные. Для чего мне нужно смешиваться, выбирать сейчас из всех остальных?
0: Нет. Если ты выбрал товарища, и ты уверен, что они и есть твои товарищи, и с их помощью ты получаешь дополнительные силы, и это обеспечивает твое движение, что может быть лучше? Если ты постоянно проверяешь это, и ты видишь, что тебе больше нечего добавить, и на самом деле... тебе это удовлетворяет, то, пожалуйста, оставайся в этом. Но тебе говорят, что если ты думаешь, что у тебя есть еще какое-то другое средство надавить на газ на этом же пути или на пути более правильном, вместо, не знаю, какой-то деревенской дороги ехать по автостраде, ну, поищи. Может быть, или улучшить их, или улучшить свою связь с ними, чтобы на тебя в ответ повлияли сильнее. А может быть, еще и добавить несколько? Может быть, заменить их? Но все это и называется «каждый раз выбирающий».

0: вообще лучшее окружение. Выбор за тобой. Сейчас окружение может быть и таким, что ты в себе делаешь подготовку, чтобы быть под большим их влиянием. Или ты меняешь их, ты им передаешь важность Творца, чтобы это вернулось тебе назад в несколько раз больше. Или на самом деле нужно к ним что-то добавить или поменять их. Такое тоже может быть. Ну, допустим, я знал, что у меня есть рабаш. И его я поменять не могу. И его я не могу заменить. Ну, что делать? Я был бы заинтересован, но не могу. Такие условия. И тогда, по отношению к нему, у меня не осталось никакой другой работы, кроме как сделать его как можно большим в своих глазах. Нет никакой другой возможности. Потому что нет тут возможности сделать что-то другое, если не это. Не сделать его действительно больше, на это повлиять я не могу. Поменять его я тоже не могу. На это повлиять. И тогда, чем больше я буду находиться под его влиянием, чем я стану меньше, тем он будет больше. Как я могу себе это представить? И поэтому я буду под большим влиянием. И это относительно того, что невозможно не поменять, ничего с этим поделать. Сначала я думал поменять, верно? А что относительно товарищей? Перед тобой есть несколько возможностей и поменять, и заменить, и поменять себя, и свое отношение, и отношение к тебе. Все в твоих руках. Но после того, как ты выбрал, знай, что ты выбрал, и все. Теперь ты отдан в руке того состояния, которое ты сам себе и создал. После этого ты уже ничего не сможешь сделать. Весь твой выбор, то изменение, которое ты можешь осуществить, только в связях между тобой и окружением.
1: Мы говорили о гордыне. Я могу выбрать женщину с меньшей гордыней.
0: Смотри, вообще не хочу этого касаться. С большей гордыней, с меньшей гордыней. В чем проблема с женщиной? Говоришь же, обратись к женщине в тебе. Это будет важнее. А то, как выбирают жену, рабаш говорил очень просто. Один раз ты с ней встретишься, посмотри на нее, если тебя ничто не отталкивает, и она согласна с твоими принципами жизни, так хотя бы во внешнем виде, достаточно для того, чтобы жениться. Второй раз не стоит идти навстречу, потому что второй раз ты начнешь уже проверять, достаточно ли она для меня хороша. Это уже нехорошо, потому что ты в себе лжешь. Тебе кажется, что ты хороша, а достаточно ли она для меня хороша? Может быть, да, может быть, нет. Ну, это уже не стоит. Это уже ложь. Он так сказал. И это то, что он советовал делать. Он говорит, ну вот смотрите. 10 лет прожили вместе. Ничего не знают друг о друге. Когда женятся, делают хупу, после хупы начинаются проблемы. Что случилось? Что не то же самое? Есть много пар сегодня. Что поменялось? Только то, что я что-то где-то подписал, и она тоже подписала. Посмотри, что происходит. Мы видим, что это нечто такое глубокое, психологическое, просто буквально духовное, что влияет на все. И поэтому не поможет тебе, сколько ты не будешь ни исследовать, ни проверять. Ну, так лучше всего просто все это сделай и заверши, и все.
1: Если мы говорим, что единственный выбор человека — это общество,
0: да.
1: А с другой стороны, общество — это то, что больше всего влияет на человека. Так как группа может заставить человека выбрать группу? То есть, я надеюсь, как группа может заставить человека выбрать группу еще больше?
0: Ну, допустим, мы — группа, и приходит нам сюда какой-то парень, мужчина, и нам он кажется, ну, достойным быть среди нас.

0: мы можем в нем вызвать желание связаться с ними, так?
1: Не внешний человек, который приходит, человек внутри группы, чтобы он вызвал у каждого из группы, в группе выбрать группу лучше.
0: Это та же самая проблема. Или он, или группа, мы хотим, чтобы находящийся в группе слился бы с группой еще больше, верно? Это то же самое с тем, что кто-то пришел снаружи. В той же мере, в которой мы хотим привлечь кого-то, кто уже находится внутри группы или внутри. Это то же самое. Проблема одна и та же. Ты должен вызвать у человека осознание важности группы, чтобы группа отвечала ему на тот вопрос, который он хочет решить. А он не уверен. В этом вся наша проблема, что мы не уверены, что само решение находится в группе, в моей связи с группой, в моей отмене перед ней. Этого мы не знаем. И поэтому мое отношение к группе настолько, ну, такое, я пренебрегаю ей. А группа должна мне показать, должна мне помочь. Это понять. То, что тут есть проблема. Ну, покажи этому мужчине, покажи этому товарищу в группе, насколько группа ему может помочь. Немножко важности цели. И насколько группа, да, в этом уже находится. И он увидит, насколько ему недостает быть хотя бы на том же уровне, на котором находится группа. Группа относительно его может делать во много раз больше. По крайней мере, чтобы он увидел, что группа намного больше его. И все. И поэтому мы должны восхвалять группу, увеличивать любовь к товарищу. Здесь не место работе в скромности. Наша группа самое лучшее. Не может быть лучше нее. Все мы можем из нее, от нее получить. Так? Это приклеивает человека. Посмотри, во всех группах так. В любой группе, или какой-то организации, или в каком-то бизнесе, или где-то партии. Мы, наши флаги. Почему? Это дает силы каждому.
2: Но в таком состоянии, как поручительство в группе, если все сейчас такое розовое, как же мы можем что-то улучшить?
3: Нет, не то, что это в розовом цвете. Я не сказал тебе розовую жизнь строить в группе. Но только одно должно быть как бы вознесено в группе. Можно сказать слово «вознесено»?
2: Поднято, да.
3: Это ее способность возносить духовный человека, вести его вперед, а кроме этого ничего. Ничего другого, кроме этого. Скажешь, если в группе сила, на самом деле это выполнить? Нет, силы нет. Сила приходит от Творца, но через группу.
2: Настоящая трудность в любви товарищей, во внутренней работе. А естественная склонность идти и делать всякие внешние шаги, внешние решения, внешние структуры, внешние изменения и так далее. Заменить 4 вместо 6, 8 вместо 12 и так далее.
3: У нас нет выбора. Мы связаны внешней стороной. Мы еще не заняты внутренней. В том, что мы заменим, скажем, будет не 10 человек, а 15, не 10, а 8, эти вещи дадут нам занятие, приведут нас к вопросу, а что мы на самом деле делаем, что мы на самом деле хотим. Поэтому занимаемся внешними вещами, они приводят постепенно к более внутреннему вопросу.
2: А во внутреннем занятии?
3: Я не знаю, можно ли подойти сейчас к занятию внутренней стороной в нашем состоянии. Это еще... Да нет, не получится, пока еще рано. Но занимаясь внешними вещами, в каждом нашем действии есть все-таки и вопросы, и действия внутренние.
2: Тогда вот эти вот структуры, эти структурные изменения, пусть внешние, они могут привести меня через 2 недели к тому же вопросу, что я вообще здесь делаю?
3: Может быть, через 2-3 недели я буду раскаиваться, но я буду искать. Если я не буду искать, ничего не получится. Я не говорю, что надо что-то менять. Я говорю, что каждую минуту надо думать об изменениях. Но менять на практике языке, это надо как-то осторожнее сделать, и при условии, что предыдущие основы, то, что называется необходимость насущная или минимальное выполнение, малое состояние должно быть постоянной, а добавлять только ахап на подъеме, то есть чтобы было еще лучше. И этому мы должны учиться, как мы приводим к состоянию, что как минимум то, что было, не стало бы хуже, а было бы еще лучше. И тоже относится к процессу принятия решений. А для этого не надо ждать этой науки. Тут нам просто объясняют, как нам надо думать, мыслить. Просто как-то вот, ну, сколько мы можем. Но если человек не погружен и не озабочен тем, чтобы улучшать ситуацию и свое состояние за счет улучшения группы, окружения, или за счет того, как окружение воздействует на него, может быть, не надо улучшать группу, может быть, надо улучшать как бы свое состояние по отношению к группе. Но если он этим не озабочен, тогда что он делает?
2: Я хочу спросить более точным образом. То, что я иду, произвожу внешние действия, я при этом не убегаю от действительно внутренней работы, так чтобы общество больше влияло на меня.
3: Ну вот я и говорю, я не вижу во внешнем действии того, что мы убегаем от внутреннего действия. Внешнее действие приводит нас к тому, чтобы думать, а что же я на самом деле делаю? Сделал ли я что-то? Я не могу заниматься по-настоящему внутренней стороной. Мне нужно, чтобы это находило внешнее выражение. Тут выбора нет. Поэтому, ну ты же видишь, сколько бы мы ни говорили об этом, я не знаю, как вы думаете об этом или нет. Делаете ли это вовне, снаружи делаете, хорошо, а внутри? Думаете ли вы об этом, заботитесь ли вы об этом? Я не знаю, насколько. Я не вижу, что люди при всем при этом понимают, что изменение группы должно быть постоянным. Изменение снова по отношению ко мне, по отношению к моему «я». Если группа не меняется все больше, больше и больше, как бы с одного цвета в другое, как я внутри меняюсь с одного состояния в другое, от одного желания к другому, в каждом желании, во всем, что пробуждается во мне, где я там меняюсь внутри, из одного состояния в другое, группа должна также и внешне проявляться потому ко мне все больше, и каким образом она становится все больше относительно моего внутреннего.
2: Вы описываете внутренние изменения, а не внешние изменения?
3: Да, внутренние изменения. Чтобы были внутренние изменения, я должен делать хоть в чем-то что-то вовне.
2: Но как не впасть в состояние, когда я заменяю одно другим?
3: Как не подменять одно другим? Если ты этим занимаешься, то постепенно начинаешь ощущать, что движет внутри. Я что, просто так сменил? Мне что, твоя физиономия не нравится? Так, уберите из группы. Почему? А, мне его физиономия не нравится. Я пойду сейчас своими товарищами обсуждать то, что ты не в порядке. Мы проверяем, ты не в порядке, или мы относительно тебя, или вся наша общая ситуация, или там еще что-то. Вот так. Сколько Рэби писал, он ведь не написал больше. Все остальное это мы должны уже как-то проверить, выяснить. Проблема не то, что там делать правильно или неправильно, но желать изменять.
4: Я
3: не видел в себе изменения со вчерашнего дня к сегодняшнему. Вчера я смотрел на группу, и сегодня я смотрю на группу, вижу то же самое, ничего не поменялось. Ну, несколько человек пришло, сколько-то не пришло. Та же ситуация, как и вчера, так и сегодня. Это я ощущаю через свои ощущения. Но так если человек с этим согласен, это признак того, что сегодня, по сравнению со вчерашним днем, он не продвинулся.
2: Но у человека есть как бы разум, чтобы следить за этим, как я продвигаюсь?
3: Если человек об этом не думает и не заостряет свои ощущения, он никогда не почувствует, как он по отношению к группе. И не придет тогда через это к ощущению того, как он по отношению к Творцу. Мы все равно продвигаемся, но тут вопрос, с какой скоростью. Конечно же, окружающий свет действует, и тот, кто находится здесь, он идет в сторону цели. Но я говорю о том, что это все реализовать самым эффективным образом. Я не говорю, что на самом деле давайте, ребята, закроем лавочку и по домам. Нет, мы продвигаемся, еще как продвигаемся, но по сравнению с тем, насколько это возможно, да, это по-черепашьи. Я прошу в пятницу, если могут прийти молодежь, в 10 часов, мы как раз проведем вот это вот упражнение. Скажем, у нас сейчас 4 книги должны быть изданы, и мы на вот этом решении, да, внешним образом, какая вот должна быть обложка, фотографии, фонд, название. Выбирая вот это, мы увидим, насколько мы принимаем правильное решение. Когда мы заранее не знаем, как должно быть, и не знаем, что хорошо для публики, и не знаем, как мы это сделать, и мы вообще не специалисты. Вот как мы в духовном находимся, да, в тумане, и у нас никакого понятия нет. И вот как мы в этом состоянии будем принимать правильные решения. Давайте посмотрим, как мы это сделаем.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы берем для реализации в десятке.
3: Мы тут слышали вообще бесконечное количество вот этого жемчуга. Но, может быть, то, что я так обозначил желтым цветом, что ты никогда не делаешь никакого действия, ты есть результат сочетания сил, которые нисходят свыше. Это выражение гордыни, что тебе нечем особенно гордиться. И если ты чувствуешь гордыню, то тогда ты не продвигаешься в духовном.
2: Можно прочитать весь транскрипт заново. Рава говорит, что мы должны восхвалять группу, восхвалять товарищей и не работать здесь в скромности. Наша группа самая лучшая и не может быть лучше, чем она. И все мы можем получить только через нее.
3: Не надо ставить условия для работы в десятке.
2: Мы слышали, что человек должен размазать себя перед Творцом, и эта вещь неестественная, противоестественная, потому что у человека нет силы отменить свое желание получения. И здесь приходит группа, как сторонняя сила между ними и Творцом, которая может помочь ему проделать усилие, которое изменит в нем его природу.
3: На что я могу повлиять, на что мне выглядит, на что я могу повлиять, а на что я не могу. и просто жалко тратить силы и время. В этом работа. И да, изменения в группе. Если я не вижу, что группа меняется, то я не продвинулся со вчера на сегодня. Все время надо улучшать окружение, вкладывать в группу. И в этом работа.
2: Вначале Рав сказал: «Не верь себе до дня смерти твоей, когда желание получения умирает под Максомом». И потом он сказал, что вы должны идти уверенными, что Творец поможет вам, не вы сами. И мы все являемся результатом высшего света, который воздействует на нас. Было очень много разговоров в конце урока о изменениях, которые человек должен проверять, делать, желать их. Но это надо делать практически. Человек должен желать изменений, не оставаться в текущем состоянии, чтобы все время высший свет работал над ним.
3: Я слышал, что вся наша проблема в том, что мы не уверены в том, что решение в группе, наши связи в моем выражении относительно нее, в отмене моей. Группа должна мне показать, помочь, что именно тут все это.
2: Мне понравился ответ Рава Малкиэлю, который говорит: «Так, сколько ты вкладываешь, это твои усилия, твой вклад своего соседа, твой сосед сейчас учится, сидит, поскольку он говорит, как ракета, которая летит, ты влияешь на его, ты увеличиваешь его вес, его скорость, и тогда ты увеличиваешь его воздействие. Так ты воздействуешь на своего товарища. И если ты умножаешь себя в 10 раз, умножаешь себя на 10 товарищей, ты увеличиваешь свою силу в 10 раз.
3: Раф посоветовал нам меньше гордиться и говорить со своей женщиной, женщиной внутри тебя. И как выбрать эту женщину, это тоже серьезно, это увлекательно. Когда ты второй раз идешь, если ты идешь разговаривать, хорошо ли тебе с этим? Это состояние, к которому ты готов. Мы должны все время возвеличивать группу, возвеличивать любовь к товарищам. И вот тут такой вывод, в общем.
2: Заботиться о важности группы.
3: Выражение, которое сказал Рав, проверяя при втором подходе, человек проверяет, достаточно ли это хорошо тебе, то есть как бы ты как бы хорош.
2: Рав также говорил о том, что мы должны стараться каждый раз выбирать правую линию.
3: Проблема не в том, чтобы там делать правильно или неправильно, а желать менять. Что нам не нужно бежать от того, что как бы все замечательно, все супер, все хорошо, а надо все время менять, чтобы меняться, чтобы группа менялась, чтобы она могла воздействовать.
2: И был вопрос или ответ о внутреннем и внешнем. И Рав сказал, так я услышал, что невозможно коснуться по-настоящему внутреннего. Ты не можешь коснуться внутреннего, но именно с помощью внешних действий ты заставляешь себя думать, и из этого ты воздействуешь на внутреннее. Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла

0: Сихали хохмата кабала. Введение в науку кабала.
1: Шалом, хавери.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Шаману ахшав шиу мадим.
2: Мы сейчас прослушали чудесный урок.
1: Шаману,
2: мы слышали, как Рав объясняет товарищу, что если ты вкладываешь свои усилия в товарища, который сидит сейчас рядом с тобой и учится, поскольку тебе нужны его стремления к Творцу, чтобы оно добавилось к твоему стремлению, то тогда у тебя будет вдвое. А если есть то же самое желание и возможность, как у тебя, то ты уже будешь не одним Малкиелем, а удвоенным. Те самые силы, все, что есть у тебя, все помехи. У тебя будет хорошая сила двойная, представь себе. Так мы сидим, все товарищи здесь, все товарищи в мире, и мы можем заработать вдвое, даже не знаю, много. С помощью той самой силы, что есть у нас. Давайте используем все возможности, которые у нас есть, чтобы это сделать. Сейчас, когда мы переходим к этому этапу на уроках психи, введение, это особо релевантно для нас, потому что до сих пор мы учили как бы общим образом о мирах. А на сегодняшнем уроке мы будем изучать Адама Ришона. Кто такой Адам Ришон? Это мы, это общая душа, которая потом разбилась. Так сегодня мы будем изучать, как мы родились, каков процесс, который сотворил душу, где мы все являемся ее частями. Поэтому давайте будем слушать хорошенько, записывать и постараемся включиться в это. Это притянет для нас свет.
0: Зачем мы это изучаем? Что нам это, в принципе, дает? А мы учили сегодня во время урока с Равом статью Рабаша, где благословение простого человека не должно быть слишком легким для тебя. Что значит благословение простого человека? Чтобы человек не гордился тем, что он там знает, это вообще ничего не решает. А что же должно быть? Он должен принять, как мы слышали, что он должен принять? Величие Творца от группы. И Рав все время говорит нам, что это главное, что прежде учебы мы должны объединиться, думать о товарищах, чтобы они получили эту силу, чтобы они могли выдавать эту силу, потому что без этой силы мы не сможем продвигаться. Мы будем впадать в гордыню, в том, что мы что-то там знаем и ничего не получим. И тогда Рав сказал, что в том, что ты получаешь силу от группы, то и фараон, то и Творец находятся в тебе. А ты же с этим ничего сделать не можешь. Но если только ты получаешь эту дополнительную силу от группы и работаешь над этим, и увеличиваешь величие Творца, его награду, наказание, не твое, не то, как ты понимаешь награду и наказание. Ты не ставишь условий, тогда что происходит? Тогда ты получаешь свет, силу света для того, чтобы выйти из своего состояния, и каждый раз это новый выход, это новый подъем, где мы изучаем вот эти вот миры, то, как они устроены, и как Адам Ришон, который разбит, у него нет другого решения, только левая левен и искра, которая приходит к нему, как он использует эту искру. И давайте послушаем как следует, как Рав объясняет это, чтобы мы могли пользоваться своим желанием правильным образом так, чтобы продвигаться в духовном, а не оставаться в нашем состоянии. Так давайте послушаем, что говорит Рав, а потом будет время на вопросы, ответы, и я надеюсь, что будет много вопросов. Ну и мы продолжим вместе с вами, вместе. Пожалуйста. Что отсюда следует?
2: Это очень важная точка.
3: Есть Бог.
2: Есть Творец. Это просто желание отдавать. Только. Поскольку он хочет отдавать, он обязан включиться в кого-то, кому он хочет отдавать, включить в себя кого-то. Так он должен присоединить к себе некую меру желания получать. Он творит желание получать. Творец с самого начала состоит из двух частей. Одна часть в нем — это желание отдавать, а вторая — желание получать. Почему? Потому что если он не будет включать в себя желание получать, то как же он может отдавать? Ему нужно знать, кому, что. Это называется конец действия в начальном замысле. То есть он должен с самого начала подумать, что должно быть желание получать, которому он будет отдавать. Это можно назвать чистым творцом. Только творец. А здесь мы это назовем творец в связи с творением. Две части. И тогда он начинает отдавать. И из его отдачи через нулевую, первую, вторую, третью стадию выходит четвертая стадия. И в четвертой стадии, когда проявляется желание получения, желание получать, тоже есть различные слои. Пока мы не доходим, здесь желание получать подобно отдаче, здесь подобно, и здесь подобно отдаче. Пока мы не приходим к желанию получать, в котором нет никаких искр отдачи. Это называется малхут де малхут. Малхут в малхут. Или мы потом это назовем лева-эвен, каменное сердце. Это что-то, что не понимает, что такое отдача. Если я исправляю все это, то, что называется девятью первыми, что есть у меня от этого? У меня от этого есть то, что я чувствую действие Творца. В девяти первых я постигаю действие Творца. Если я исправляю левый эвен, я почувствую самого Творца. Не действие, не в соответствии с действиями, а я буду чувствовать Его. Потому что это моя природа, и из своей природы я почувствую Его природу. Но как я могу это сделать, если здесь вообще моя часть вообще не может включить в себя никакие искры отдачи, никакое свойство, которое могло бы помочь мне исправить его? Как я могу действительно достичь Творца? Теоретически, если бы я мог, я бы пришел, но как? С помощью чего я могу внести туда какие-то свойства отдачи и исправить его? Невозможно. Верно, что невозможно. Но цель творения не в том, чтобы мы осознали эти действия. Цель творения, чтобы мы были на его уровне, его ступени. Как? И есть патент. Какой? Патент простой. Если я возьму вот эту часть и все-таки соединю ее искусственным образом, искусственным, со всеми этими другими частями, а затем я смогу работать только над разделением. То есть каждый раз я должен только постичь развлечение. Какова разница между тем и этим, тем и этим? И из отрицания, что вот это не как-то и не подобно тому и так далее. Из вот такого отрицания я могу прийти к состоянию, когда я познаю его. Не из того, что я буду подобный ему, а из того, что я увижу, насколько я не подобен. Когда я буду работать, Еще раз. Девять первых сферот, исправленные, это действие Творца. Лева Эвен не может ему подобиться. Если Лева Эвен будет в точности знать, чему оно не может быть подобно, оно узнает, насколько оно противоположно Творцу. Знать, насколько я противоположен, это все различия, которые мне нужно. Если я буду знать в каждом своем качестве, в каждом своем свойстве, насколько оно противоположно каждому свойству в нем, мне не хватает бы только как он. Но разницу с ним я уже знаю, я уже осознал. То есть то, что нужно, это только перейти от этого полюса к тому. От того, быть как творение, стать как творец. И это действительно происходит потом с помощью помощи свыше, но благодаря различиям, которые мы постигаем здесь. Теперь, то, чего не хватает здесь добавить, что девять первых сферот, в работе с первыми девятью сферот, это называется мирами, миры. И Малхут эта, которая познает, как работать, она называется душами. Так что происходит у нас здесь сейчас в мире Ацилут? Один раз пройдем это, может быть, а в следующий раз... Снова вернемся.
0: Гальгальта, Абзек, Саг. Все, что образовалось после, ну, отраженного света в Малхут. Вопрос такой. Вы сказали, девять первых — это миры, а Малхут — это парцуфы, души. То как же это после того, как экран отраженного света образовался, Адам Кадмон, мир Ацилут?

Это 4 стадии прямого света. А это Малхут. Малхут производит сокращение. Затем желает уподобиться действиям Творца. То есть как бы она проходит свой Малхут, в которой произошло сокращение. Сокращение произошло здесь, в четвертой стадии, но свет удалился из всех стадий. Удаление света из всех стадий. А затем Малхут работает с 9 первыми сферот. Это называется 9 первых в Малхут. Сделать 9 первых сферот в Малхут. 9 первых в Малхут. Чтобы они были как 4 стадии. Это понятие миров. Для чего нам это нужно? Чтобы вокруг этой центральной точки, Малхут в Малхут, выстроить правильное окружение. Так, чтобы через все миры пришел к ней свет. Он придет, и здесь находится Махсон. А здесь уже тьма. А это свет, пишет Рав, высший свет. Здесь будут ступени, которые называются мирами. 125 ступеней. Теперь мы выстроили эту систему. Кроме этого, что мы построили? Построили миры таким образом, чтобы было понятно, насколько это Малхут не может исправиться. Было разбиение, было то самое каменное сердце, Левеевен. Было разбиение, и собрали и исправили все, кроме Левеевен. То есть в мирах исправили Галгальта Вейнаем и Ахаб, который в Галгальта Вейнаем, и Галгальта Вейнаем, который в Ахаб. А затем Ахаб. Это после разбиения четыре этих вида килим, которые создались. Что мы выясняем? Мы выясняем получающие и отдающие килим. Вот эти Ахаб, которые Левеевен, или Малхут и Малхут. Мы выясняем, что невозможно с ними работать. А уже в мирах мы можем работать. Мы работаем со всякими вариациями девяти первых сферот. Так миры уже готовы для всего, что бы то ни было. Но миры, 9 первых сферот. Теперь, а что с самой Малхут? После того, как вышли у нас все миры,

0: Снежную. Да.
1: У нас есть табур.
0: Парса.
1: Парса. Сиюм.
0: В. Коля Аламота, Лукаха.
1: И все миры стоят так, что... Нет, мы дважды начертим. Это Атик. Ариханпин. Абаваима. И Зон. Затем Зон поднялись. И тогда возник здесь мир Брия. Зон Абаваима. Ариханпин. Атик. Брия. Ицера. Асия. До Хазе. Ицера Асия. Создались миры, затем вышли миры, а после этого был сотворен Адам Ришон. То есть это рождение миров Бия. До всех подъемов. Теперь родился Адам Ришон. Его парцуф родился от Зонда Ацелут. Он только сейчас объяснил, как, но... Почему мы поговорим на следующем уроке? Зонда Ацелут, как они родили миры Брия и Цера Асия, также родили душу Адам Ришон. Таким образом, что Адам Ришон, Рош его, находится в месте мира Брия, его Гарон, горло, дословно, находится в месте четырех сферот, четырех первых сферот мира Ицера. И до его хазе он стоит до сов мира Ицера. Его хазе в сов мира Ицера. И все. А Раглаем? Раглаем, Раглин на арамейском находится в сов мира Асия. То есть мир Адам Ришон
0: он
1: в точности находится внутри миров Брия. Его рож в месте мира Брия, Гарон в месте четырех первых сферот мира Ицера, его гуф. Гуф. Гуф его. В шести сферот мира Ицера нижних, а Раглаем в месте мира Асия. Тут тоже есть разделение. Тут есть в мире Асия. Есть место мира Брия. В следующий раз сделаем это более точно. Что я хочу сказать? Что Адам Ришон в мирах Бия, между ними есть определенная связь, как миры Бия построены во взаимовключении между получающими килим, которые существуют, внутри которых существуют отдающие келим. И также Адам Ришон из того, что есть в нем получающие келим, которые нейтрализованы, и поэтому могут быть в нем отдающие келим. Вы помните, что, о чем мы говорили, что в мирах произошло взаимовключение Галгальдайнайм в Ахаб, где Ахаб — это келим, который нельзя использовать, а Ахаб — это то, что можно использовать. Это структура мира Ацелут. Мир Ацелут — это мир отдачи. Если мы нейтрализуем Ахаб, общую массу, внутри которой существует Галгальдайнайм, то мы можем эти Галгальдайнайм, которые находятся внутри Ахаб, так упорядочить, наладить так, чтобы они были вместо мира Ацилут. И тогда вместо мира Ацилут, когда он находится в Бет-Давиут, он будет называться мир Брия, Гимл-Давиут — мир Яцера, и далее Давиут — мир Асия. То есть принцип в том, что мы нейтрализуем Ахаб, который невозможно использовать, и используем Галгальтовый Найм без них. В них. И то же самое в Адам Ришон. Адам Ришон возник из этой Малхут, которую нельзя использовать. Нельзя использовать, так что с ней можно сделать? Можно ее нейтрализовать, чтобы она не желала ничего получать, и присоединить ее к Галгальтовой Инайм. Как это делают? Если в мирах у меня есть Галгальтовой Инайм, в Зонда Никудим, вы помните, Галгальтовой Инайм, и затем Ахаб, в Зонда Никудим, приходит свыше свет Апсаг, и он соединяет Галгальтовый Инайм и Ахаб в 10 сферот, и тогда они разбились, разбиение. Из этого разбиения перемешались Галгальтовый Инайм и Ахаб, Ахаб Галгальтовый Инайм, есть тут Галгальтовый Инайм внутри Ахаб, Ахаб внутри Галгальтовый Инайм.

они перемешались, потому что у них есть возможность смешаться, войти друг в друга. Мы говорим не о материи, мы говорим о желаниях, о намерениях, о страстях, стремлениях. Можно перемешать даже отдающие келим и получающие. А в Адам Ришон это невозможно, потому что миры возникли из девяти первых сферот. Там может быть смешение, но в Адам Ришон не может быть. Тут чистое желание получения, нетто, которое не может впечатлиться ничем, кроме удовольствия. Намерение ради отдачи что-то не может. Так как нам выставить Адам Ришона? Адам Ришона мы строим другим образом. И написано, что сотворил Творец из земли. Он устроен просто. Галгальта Вейнаем, а здесь вот это Малхут. Малхут мира бесконечности. Но что? Не используют эту Малхут. Она находится под сокращением. Использует только Галгальта Вейнаем. Это называется, что Адам Ришон родился обрезанным. Без получающих келим. Это называется обрезанием, бритмила. Без получающих келим. И что тогда происходит? У него есть структура в точности, соответствующая мирам бия, где миры бия — это отдающие келим. Что такое миры бия? Это Галгальта Вейнаем. А здесь вместо Малхут — Ахаб. Вторым, третьим или четвертым уровнем Авиюта, который тоже не используют. Это Адам Ришон, а это миры вместе. Поэтому они подобны, и они могут быть друг в друге. Разница только в том, что в Адам Ришоне вот эта часть совершенно непригодна для использования. Так мы выстроили этот парцуф, который называется Адам Ришон. Очень искусственный, абсолютно искусственный парцуф, потому что его главную часть не используют. Используют только Галгальта Вейнаем, что это вообще не он. Это келим, который к нему не относится. Просто присоединили их. Это добавка сама по себе. Но то, что происходит сейчас, что если мы разобьем этот парцуф, который называется Адам Ришон, и начнем затем исправлять его, все понятия, которые там, которые мы пройдем одно за другим, мы сможем изучить из этой работы, из этого анализа внутреннего, что вот это за часть, и вот это относительно, что это за желание получать относительно этого, что то хочет, что это хочет. Если мы проверим все эти части, мы изучим Галгальта Вейнаем, соединение Малхут с Галгальта Вейнаем, Галгальта Вейнаем с Малхут. И тогда что происходит? Что нам нужно сделать? Нам нужно проделать все действия, кроме исправления Малхут. Но все действия, кроме исправления, которые мы будем делать, мы тут познаем все свойства Малхут. То есть все свойства, которые против Творца. И если мы завершим всю Малхут выяснять, с нашей точки зрения, это называется концом исправления. Нам не нужно больше ничего. Не мы должны исправлять Лева Эвен. Потом приходит особый свет, который называется Рав Палима Мекапцеэль, и он исправляет эту Малхут. Превращает ее из Малхут в свойства Творца. И тогда приходим к состоянию конца исправления. Мы еще поговорим об этом. У нас есть еще один урок. Но в этом, собственно, все понятие Адам Ришона, все понятие душ, где души в своей работе должны проверить, не исправить, нам нечего исправлять. Мы, наша работа не исправить,

0: Адам Ришон образовался на Решимот, на определенных Решимот?
1: Нет. До Адама Ришона нет Решимот. То есть есть Решимот, но от Малхут Эйнсов, мира бесконечности, нет парцуфов Бия. Адам Ришон — это не результат распространения Галгальта, а Псак до сиюм мира целут. Он не относится к мирам. Есть миры, есть души. Души — это Адам Ришон разбитый.
0: Тогда из чего он рождается?
1: Он родился из соединения Малхут и Галгальта Вейнаем. Малхут мира бесконечности и Галгальта Вейнаем. Галгальта Вейнаем в мирах. Это не его келим. Малхут — это его келим. Ну, мы поговорим еще. А то, что я сейчас вам рассказываю, не написано в таком виде. Нигде. Адам Ришон, это понятие обычно не изучают, и это нигде не написано. Ну, или написано, но в таком виде очень... как можно меньше. Так сколько можно, я дам. Так, вкратце. Чтобы немножко было ясно, но чтобы не запутались. И так вы постепенно будете добавлять. Еще. Все? Начинайте приходить утром. Я обещаю вам, что получите добавку. Да, немного. Не часто, два раза в неделю. Скажем, в вторник и воскресенье. В пятницу и воскресенье. Да, видели, какой урок для начинающих Рав дает? Это называется уроком для начинающих. После этого можно начинать приходить утром, утренние уроки. Не часто, два раза в неделю.
0: Как минимум.
1: Но мы ждем вопросов. Поднимайте руки, поднимайте знаки вопросов. Подготовьтесь, решите, какой вопрос вы хотите спросить. И только напомним, что то, что Рав сейчас сказал, что это, собственно, мы, Адам Ришон. Даже Галгальта Вейнаем, который есть в нас, это не мы на самом деле. Даже это приходит из миров. Нет у нас ничего, кроме Малхут, мира бесконечности, вот этой. И это только желание получения, желание получать, которое вообще не может даже понять, что такое отдача. На идиш говорят, ой, брох, ой-ой-ой, нет возможности исправиться. Ну, может быть, начнем вопросы?
0: Давай, ну, начнем с вопросами. Но он дал патент такой. Он сказал, это очень просто, да? И в чем тут, собственно, подход? Подумайте об этом способе. Я не хочу просто так рассказывать. И вот этот способ, это вся, собственно, наша работа. А у нас уже есть вопрос из Латвии, из Литвы, пожалуйста.
2: Спасибо, дорогие товарищи. У меня вопрос. Чем различается исправление от выяснения разницы между Малхут и Малхут и Творцом?
1: Какова разница между выяснением и исправлением Малхут мира бесконечности?
0: Малхут-Малхут.
1: Малхут-Малхут, да. Малхут-Малхут. Прежде всего, исправление, как мы слышали, происходит только в мирах. В Адам Ришон, в нас, нет исправления, есть выяснение. Нет действий у нас, как сказал Рав. Так исправление — это исправление, которое происходит в мирах. Все, что мы изучаем, они... воздействуют, затем выстраиваются парцуфы и миры в катнуте, в гадлуте, в соответствии с маной, которая поднимается снизу и так далее. В нас всего этого нет, потому что у нас нет действий, у нас нет возможности исправить. Это все, что Творец дает нам. То, что нам нужно сделать, это каждое желание, которое раскрывается в нас, и в этом вся наша работа. Каждое желание, которое в нас раскрывается —

0: раскрывается, раскрыть его природу. Мы изучали. Мы в статье «Суть религии и ее цель» мы учили, что суть религии, что цель религии — это раскрытие зла, осознание зла. Мы можем только распознать, что мы состоим нето из желания получать, которое не способно на исправление. И вот это различие, это, собственно, то исправление, которое мы должны сделать. А затем придет свет и исправит его. Да? Это разница.
1: Нам надо только поднимать ман, чтобы было исправление. То есть сначала есть осознание, что мы не можем ничего сделать. То есть действий в нас нет, как ты уже сказал. Тогда мы возносим ман, просим, и тогда от высшего получаем эту помощь. Да, то, что мы просим, отменяя себя. И важно знать, что нам надо отменять. Правильно? Это как раз то, что мы и выясняем. В чем выяснение и в чем исправление? Выяснение, что невозможно исправить, а исправление, которое мы просим от Высшего, чтобы Он это сделал. У нас нет другого желания, только это исправить, и тогда ман действует.
0: А, тут руки кто-то поднимает, да? Я слышал, как Рав говорит, что мы должны разбить парцуф. Если мы его разобьем, но я не понял, когда мы его разбиваем.
1: Зачем разбивать и когда разбиваем? Если Адам Ришон получил Гальгальта Инайм от миров и не выяснял бы, слышишь, Нир? И не выяснял бы свои желания, что бы произошло, не было бы исправления. Все желания Малхут Бесконечности не могли бы быть исправлены. Так что происходит здесь? То Адам Ришон, ему не раскрываются все его желания. Он как бы поднимается во время своих подъемов. Там есть два подъема. Поднимается в мир Ацелут. Вдруг раскрываются ему все желания, раскрываются ему все эти желания, и он разбивается. Но как он разбивается? Он раскрывает Гальтейнайм до конца и видел, что есть в нем. И тогда он разбивается, и то есть на мелкие осколочки. Все эти осколочки — это мы. Но что произошло? Взаимное включение того, что мы чувствуем, эти желания, устремление, как Рав сказал, устремление друг друга. И с помощью этого мы можем сделать что? Вызвать свет. Посредством этих устремлений мы добавляем устремления товарищей, и мы вызываем свет. Учеба, да, когда мы учимся, каббалисты это все постигли и дают нам это состояние. И мы после того, как выясняем желания, которыми невозможно работать, что говорит нам Рабаш, видеть только хорошую сторону товарищей, их достоинства, а мы не можем, мы просим и не можем, мы видим недостатки. Тогда возникает ман, просьба, чтобы мы поменялись, чтобы не думали только о себе, что мы такие хорошие, а просили бы у Творца видеть и в товарищах хорошие качества и свойства. Тогда происходит изменение в нас, изменения, которые мы получаем, те вещи, на которых мы можем подниматься над своими желаниями.
0: Так то, что мне непонятно, вот это разбиение, и я из объяснения понял, что это что-то, что уже произошло.
1: Да.
0: Но из объяснения Рава следует, что это то, что должно быть.
1: Нам понадобится с этим работать. Это называется то, что отложили строители, потом стало краеугольным камнем. То есть мы не можем работать с этими желаниями, но потом для нас это станет фундаментом. И вот на этом фундаменте, в том, что мы полностью противоположны Творцу, нет никакого свойства Творца, над этим мы сможем работать.
2: USA Northeast.
0: USA Northeast.
3: Спасибо. Первое, что я хочу сказать, что у нас величайший рав. Время не имеет никакого отношения к тому, что он говорит к нашему сердцу. Это просто такая ремарка. Вопрос — я хочу углубить относительно того, что Гади уже ответил. У нас есть желание получать, у нас есть желание отдавать, которое мы воспринимаем от Творца. Вся остальная наука — это как соединить все это вместе. Вопрос. Как мы соединяем все это вместе в нашей десятке?
1: Как это все соединить, все вместе, в десятке? Проблема в том, что желание отдавать у нас не развит. Как нам работать над ним? Только в десятке. И что говорят, что я должен делать в десятке? Я должен отменять себя. Зачем? Чтобы я смог получать от товарищей. Так ведь? Как вот гордыня, то, что мы учили у Рабаша, что нам нужно эту гордыню отменить. Как мы отменить? Невозможно. Просить отменить, чтобы я увидел хорошие свойства товарищей. Мы получаем такие состояния, что мы этого не можем. Как Рабаш пишет, если товарищ меня ненавидит, я это обнаруживаю. Как я его тогда могу любить? Ну как? В наших свойствах невозможно. Но только если мы получаем свойства отдачи, как у Творца, то тогда мы можем так вот думать о товарищах уже с третьей стороны. Как бы я бы вышел из себя, посмотрел со стороны, и я могу увидеть в тебе, в товарище, что есть. Увидеть, что есть во мне, что есть в товарище. И тогда у меня появляется возможность с помощью вот этой отмены увидеть хорошие качества товарища, свойства, и снова просить Творца продвинуться в этом состоянии. Как вот ты правильно сказал, у меня есть десятка, у меня есть еще товарищи, и все время раскрываются новые свойства. Но это как у учеников Раби Шимона раскрывается желание, когда они хотят поубивать друг друга. Почему? Я вижу в товарище, насколько он против духовного, насколько он как раз разрушает, да, как вот во время разбиения. Каждый видит, что сейчас это разрушит нам всю нашу работу, да, то, что видит товарищ. И тогда нужно просить вместе. Тогда поднимается ман. Это наша работа все время. И мы сейчас получили свет на уроке. Получили. Мы впечатлились тому, что Рав сказал, то, что мы должны делать. Мы сейчас выходим, да? Как выходит святая из парцуфа? Что мы будем делать в течение дня? Где наша работа? Здесь, в течение дня. Потому что свет тогда был, ну ладно, все нормально. А мы-то где? Мы остаемся в своих качествах. И только маленькое свечение, если мы будем его вызывать, оно будет. И нам как следует надо знать эту работу в течение дня, что мы будем делать для того, чтобы подготовить себя к следующему уроку. Вот что важно. Вот это пробуждение снизу. Мы как группа должны пробуждаться снизу, совершать все эти действия. В десятках во всем, чтобы потом, после этой работы, мы снова придем на урок, и мы увидим, десятки сидят, все. Зал заполнен вообще. Зал переполнен. Все хотят получить этот свет, без которого жить невозможно. Это мы должны развивать в себе такую важность в десятках. Ну, спасибо за вопрос. Вопрос очень хороший.
2: Кенави.
0: Да, Ави.
2: Зонда Цилут
0: родили миры, а затем Адам решен. Вопрос. Какова разница? Это связано. Какова разница между раскрытием действий Творца и чувством его самого? Постой, вопрос. Да. Вся разница — это откуда это исходит. Потому что, как мы учили, девять сферот в Малхут — это, собственно, то, что они делают, они раскрывают действия Творца. А то, что Рав объяснил на уроке, что огромная разница между девятью первыми сферот в Малхут и в Малхут де Малхут, Малхут в Малхут, это он так еще рукой показал, что Малхут желает его, Малхут желает самого Творца, не его действия, а его природу быть им. И это то, что вначале вызвало первое сокращение. Поэтому Рав сказал, он объяснил на уроке, что нет тут решимот от развеяния, исправлений, всех тех процессов, что есть в мирах. А есть в Малхут де Малхут, она исходит из решимот первого сокращения. Тот самый первичный стыд, когда Малхут видит разницу бесконечную между ней и Творцом. И поэтому также исправление Малхут де Малхут, то есть получающий килим Адам Ришона, чтобы это было исправлено. Если это будет исправлено, то мы придем к концу исправления.
1: Нью-Йорк 2.
0: Нью-Йорк 2.
1: Я слышал, что Адам Ришон обычно не изучается. Написано очень так лаконично. Почему об Адаме Ришон не изучают? И написано так вот, немного написано о нем. Ты вопрос понял? Можешь повторить?
0: Да, Раф объяснил на уроке.
1: Но сначала вопрос, что он спрашивает.
0: Да-да. То, что он объясняет нам сейчас об Адам Ришон, обычно это не написано. Но есть там части, есть 16-я часть в учении 10 сферот. Там Нурава объяснил подробности, которые нигде не написаны. Обычно это не изучают и не написано нигде. И он спрашивает, а почему об этом не пишут? Но Рав не объяснил, почему не пишут. И Бааль Сулам решил написать то, что он решил написать. А то, что он решил не писать, он решил не писать. Мы знаем, что раскрывают пять, скрывают две. Поэтому, когда мы будем на ступени Бааль Сулама, тоже поймем и самого Адам Ришон, и почему он решил не раскрывать.
1: Од, кен.
0: Еще, да. Может быть, женщина там, да. Женщина Испании 5.
2: Gracias, amigos. Bueno, precisamente iba a preguntar, ¿dónde en toda la estructura sucede esta ruptura del Адам Харишон? Así como lo vimos en la ruptura del...
1: Как раз хотела спросить, где вот эта вот структура Адам Ришона, где произошло разбиение, как в мире Никудим? Почему он разбился, что привело к разбиению Адама Ришона? Как в мире Никудим, так и в Адам Ришон, что привело к разбиению? Раскрытие Малхут. Почему это раскрывается? Для того, чтобы мы могли потом раскрыть, что есть в этой самой Малхут. С первого сокращения Малхут не работает со своими свойствами, так ведь? Она не работает со своими свойствами. И мы должны как следует познать ее свойства, потому что это тот самый Лева Эвен, каменное средство, мы, души. Малхут также после мира Ацилут не может дать ничего. Она стоит в четырех сферот, от чего зависит, что она поднимется и обратится по ним к Зарампину. Нашамот праведников, насколько мы будем поднимать ман, это зависит от нас, насколько мы захотим быть исправленными. И тогда вот эта самая Малхут, которая раскрывается, это приводит к разбиению. И почему это приводит к разбиению? Что она не может справиться. В этой Малхут нет свойства отдачи. И быть не могут. Но что есть? Остается вот этот вот очень маленький свет, который светит нам и пробуждает наше желание к духовному. И тогда мы начинаем всю нашу работу, но это приводит к разбиению. Скажем, если я захожу куда-то, у меня есть огромное желание, и я не умею с ним работать, я разбиваюсь, я ломаюсь, я не могу достичь таких великих вещей, потому что на этом желании нет экрана, я должен все это вернуть, увидеть это все в Творце, и тогда захотеть сделать как Он.

0: А как я сделаю, как он, если я полностью желание получать? Я должен измениться. И в этом тут вся наша работа, чтобы мы просили измениться, желали бы измениться, увидели бы это каменное сердце Левайвен и захотели, чтобы мы были выше него, над ним.
1: Флорида.
2: Флорида.
3: Yes, dear friends. I'm trying to understand the necessity for Адам Ришон.
2: Ну, друзья, я стараюсь понять необходимость Адам Ришона. Что Адам Ришон может сделать, чего не могут сделать Зон?
1: Адам Ришон нолад
2: бегла. Адам Ришон родился, потому что Зон не исправляет Малхут де Малхут. В конечном счете, если мы не исправили каждое желание, чтобы оно было ради отдачи, то мы не пришли к цели творения. Творец не может дать добро творениям. Это суть творения. Это сердце творения. Без этого как бы творец... Там есть что-то, чему он не может дать. Вся цель исправления — прийти к концу исправления. А до этого у нас есть только тонкая линия, которую мы изучаем. Весь свет находится в Малхут де Малхут. Поэтому необходимо исправить ее, чтобы прийти к состоянию, чтобы творец, чтобы творение могло действительно почувствовать, что Творец, он дает добро сотворенным, чтобы было слияние между ними, чтобы творение поднялось на ступень Творца. И действительно, чтобы они были на одной ступени и восполнилась цель творения. Без этого оно не может произойти.
0: Ты знаешь, что интересно, Хайм? Нет вопросов по поводу чертежей.
2: Да, я тоже об этом подумал.
0: Да, замечательно, да? Нас на самом деле это радует. Вопрос из Латинской Америки один.
4: Hola, amigos. ¿Cómo funciona el proceso de clarificación? ¿Y cómo se conecta con el rompimiento? ¿Cómo puede distinguirse?
2: Как работает процесс выяснения и как это соединяется с разбиением? Как можно распознать, что можно исправить и, что, и чего нельзя исправить?
0: Как можно различить, что можно исправить, а что нельзя исправить? В первую очередь невозможно исправить ничего. Исправлять может Творец, как происходит раскрытие. Мы находимся в определенном состоянии. Каждый раз нам раскрывается то, что невозможно исправить. И тогда нам надо приобретать свойства отдачи. После того, как мы приобретаем свойства отдачи, нам не нужно удовлетворяться этим. Творец ведь не удовлетворяется. Он дает нам новые состояния, которые нам кажутся в нашем желании еще худшими, чем те состояния, которые мы получали прежде. И что? Нам надо исправлять еще состояние. И каждый раз получаем добавку того, чего мы еще не исправили. Поэтому нам не надо различать, что можно исправлять и что невозможно исправлять. Мы каждый раз должны быть готовыми исправлять. Это все. Быть готовыми исправлять то, что раскрывается. Мы даже не знаем, что раскрывается. Но с помощью света мы постепенно начинаем различать, что вот этот то, что раскрылось, нам надо исправлять. Мы это получаем, получаем от каббалистов, от статей, которые мы читаем, от рава, которого мы слушаем, от товарищей, то, как они соотносятся с этим. Мы это изучаем, в этом наша работа. Выполнение — это и есть место работы, осия. И тогда в десятке мы раскрываем, что происходит. Там мы получаем свет и исправляем. Тогда исправление происходит. То, что... А так исправлять невозможно все время. Творец исправляет. Но мы должны обращаться к нему. Еще вопросы?
2: У нас есть женщины Unity 3.
5: Да, спасибо большое. А если Адам Ришон произошел от каменного сердца, да, то есть от свойства, которое в принципе не способно ни почувствовать Творца, никаким образом его воспринять, то есть не имеет вообще о нем представления и связи, тогда что такое Гальгаль Тейнаем в Адаме Ришон? Откуда берутся вот эти отдающие свойства?
1: Шалом.
2: Вопрос прекрасный, и я тоже задавал его в течение урока. И тут один учеников на уроке спросил, и Рав объяснил, что Галгалата Вейнаим в Адам Ришон приходит также от миров Бия. У него нет Галгалата Вейнаим, поэтому он сказал, что это искусственный парцуф, потому что действительно это чистое желание получения, к которому ты не можешь ничего прилепить, потому что оно ничего не чувствует, кроме наслаждения. Желает только наслаждения, и все. Так как действительно на него что-то облачают? Прежде всего, оно отменяет себя. То есть, если желание получения это отменено, то ты уже можешь, может быть, не соединить, но что-то приклеить к нему, прилепить к нему. И тогда он получает Галгалата Вейнаим от миров Бия. Из этого создается Галгалата Вейнаим Адам Ришон. Поэтому это настолько особый парцуф. Теперь есть работа.
1: Как
2: работать с Галгалата Вейнаим которые не относятся к исходному желанию Малхут де-Малхут, парцуфа Адам Ришон? Как работать с Ахав, с желанием получать в Малхут де-Малхут? Это, видимо, мы изучим на следующем уроке. Женщины 5:23.
6: Тогда.
0: Вы сказали, что наши вопросы вас радуют, поэтому дает мне силы задать вопрос. Да, это то, что мы изучаем, да, в высших мирах или работа между нами. Но есть возможность как раз учиться. То есть как-то это можно все-таки чувственно подключиться к этому. Мы слышим о 9 первых, что у нас есть нет связи с Творцом. То вопрос тогда, как знать, когда это нормально соединять это с чувствами, с ощущениями, а когда не стоит вот эту учебу соединять. Да, вчера тоже был такой вопрос, и Гилад сказал, что невозможно материализовывать. Мы не можем использовать свойства высшего мира и сказать, что мы уже можем с этим работать. Конечно же, нет. То как же все-таки пользоваться? Нам нужно вот получать свет с помощью света. Что происходит в мире Ацилут? Что там было нового в мире Ацилут? Мы учим, что в мире Ацилут это Шореш Алиф. Это Ибур, зачатие. Я должен пройти внутриутробное развитие в высшем, чтобы родиться. В мире Никудим все было все в его природе. Зерапин в своей природе получил от Абаваима, и тогда произошло разбиение. А тут произошло усиление, очень мощное усиление, что надо родиться в природе высшего, в первую очередь. Это как зародыш, у кого берет время, у плода, пока он не сформируется со всеми своими органами. И это непросто. Это непросто. Надо каждый раз отменять свои свойства, чтобы я мог родиться в высшем. То, что Рав говорит, то, что мы изучаем. И тогда, когда мы получаем свет, мы уже получаем что-то, и с этим можно уже работать. Ну вот так. И тогда это уже не называется уже материализацией, потому что мы на самом деле начинаем ощущать то, что происходит в высшем. На самом деле происходит в нас. И в этом вся прелесть науки Каббала, что мы изучаем то, как правильно получать. И тогда это не становится материализацией, а мы уже работаем так, как нас обучают, так, как нас учит наш учитель. Что именно? Он говорит, объединение, объединение, объединение все время. Потому что нет у нас объединения. Мы должны это постичь. А как постичь? В этом весь вопрос. Как постичь это объединение, о чем говорится? Хороший вопрос, спасибо.
2: Дарахамим.
7: Прежде
2: всего, спасибо. Бальсалам пишет, из желания Создателя отдавать родилось создание желания получения, желания получать. И вопрос, почему это так? Поскольку Творец хочет отдавать. Если не будет кому отдавать, он не сможет отдать. Только если у тебя есть отношение между дающим и получающим, когда получающий осознает, что есть дающий, и желает дать обратно дающему, тогда есть между ними взаимные отношения и между обменой друг перед другом, когда оба они действуют в одном намерении. Да?
0: Я могу сказать кое-что?
2: У нас еще есть вопрос из Salt Lake City, и у нас очень мало времени.
6: Shalom Avirim, thank you. What is the role of mitzvah in the elevation of Adam Arishon to Atzilut?
0: Какова роль в заповедях, да, при подъеме Адам Ришона? Какая роль чего?
2: Какова роль в заповедях в подъеме Адам Ришона в Ацилут?
0: Но мы еще не говорили о заповедях. Ну что, заповеди, они же относятся к нам, а не к Адаму Ришону, который поднялся в Ацилут. Все же действует сверху пока. Тора и заповеди — это то, что уже мы получаем. Это то, что мы изучаем сейчас, находясь в нашем состоянии. В этом мире только Тора и заповеди, где заповеди — это действие по исправлению, мы можем использовать это для того, чтобы исправлять себя и подниматься, производить все весь подъем, прийти в Малхут бесконечности, которая уже исправлена, находится с Творцом вместе. Это мы должны делать. Только мы сделаем это, тогда почувствуем, насколько Творец велик, насколько все замечательно, а не все те ужасы, которые мы видим сегодня, а все будет исправлено и замечательно. А сейчас у нас что, Хаим?
2: Есть сообщение Гилада и Орена.
0: Звук.
2: Очень плохо слышно, но насколько я слышу, Гилад сообщает, что по средам будут особые уроки по построению десяток на иврите, и он приглашает всех присоединиться. Каждый урок будут прорабатывать особую тему. То, что учили от Рава. Сегодня собираются поговорить о важности утреннего урока. Почему именно там получают эту дневную порцию? То, что, ну, с чем нужно работать в течение дня, как относились каббалисты к утреннему уроку, почему именно они назначили утренний урок, какое сопротивление этому. И сегодня об этом будут говорить. Но, к сожалению, очень плохо слышно объявление.
0: Да, Рав, закончив сейчас этот урок, говорит, приходите утром. Мы хотим поднять эту важность в каждом товарище, да, в каждой десятке, чтобы утренний урок был светом нашей жизни. Что там было?

0: строим духовное общество.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части мы изучаем урок Рава 4 июля 2002 года, который основан на статье «Пусть благословение простого коина не будет легковесным в твоих глазах в духовной работе». Это находится в трудах Рабаша во втором томе, 888-я страница. У нас на прочтение статьи 27 минут, пожалуйста.
2: Мау беркат идиот, альтии кала бейнеха.
3: Что означает «пусть благословение простолюдина не будет легковесным в твоих глазах в духовной работе»?
2: Альтии беркат идиот, кала бейнеха.
3: Зор сказано. Пусть благословение простолюдина не будет легковесным в твоей работе.
2: Умер шам.
3: И потому днем Творец являет
4: милость свою. В трактате Мегила сказано, пусть никогда не будет благословение простолюдина легковесным в твоих глазах. Следует понять, чему это учит нас в работе Творца. То есть, когда мы учим внутри одного человека, что такое простолюдин. Во-первых, нам нужно в целом понять значение слова «простолюдин». В трактате Мегила Рав Кана говорит, из этого следует, что простолюдин выскакивает первым. Это означает, что термин «простолюдин» употребляется с порицанием, хотя он и простой человек, но тем не менее любит показывать себя и выглядеть мудрецом. Если так, то что означает в работе благословение простолюдина? А также нужно понять, что говорит Зоар. Пусть не будет благословение простолюдина легковесным в твоих глазах. Это значит, днем Творец являет милость свою. Какая связь между благословением простолюдина и его милостью? Известно, что работа человека в двух линиях, называемых два высказывания, которые отрицают друг друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. Как сказали наши мудрецы, всегда левое будет отталкивать, а правое — приближать. В духовной работе нам следует объяснить, правое приближает. Это когда человек продвигается в работе и хочет находиться в состоянии сближения с Творцом и не хочет видеть в себе какого-то недостатка, потому что сейчас он желает заниматься воспеванием и восхвалением Творца. И если он видит у себя какой-то хисарон, то уже у него не будет возможности благодарить Творца от всего сердца, потому что у него есть недостатки, хисароны, и он хочет, чтобы Творец наполнил их. Получается, что об этих недостатках теперь он молится Творцу, чтобы тот наполнил их. Получается, что у него уже есть недостаток в его благодарности. То есть в процессе благодарения он утверждает, что Творец еще не дал ему все, чего ему недостает. Поэтому, когда он хочет заниматься совершенством, чтобы благодарность, которую он воздает Творцу, была от всего сердца, он не должен видеть в себе никакого недостатка. Однако следует понять, как человек может говорить, что у него нет хисарона, а он благодарит и восхваляет Творца за то, что он работник Творца, в то время, когда он видит, что его работа полна недостатков. Как он может лгать, когда видит свое несовершенство в той работе? Ответ в том, что когда человек дает себе отчет и видит свою низость, насколько он хуже остальных людей по способностям и качествам, и все же Творец дал ему мысль и желание сделать что-то в Торе и заповедях, и он сам знает, что такое, что также и это малое служение ничего не стоит. И он видит, что есть много людей более важных, чем он. И все же Творец не дал им ни мысли, ни желания сделать что-либо в духовном, а ему дал мысли и желания. И за это он благодарит и возвеличивает Творца. Так как если бы он обрел большое достояние в материальном, какому приподнятому состоянию духа тогда привели бы эти материальные вещи? От этой картины он наполняется радостью и счастьем. И это расширяет его разум. И это приводит его впоследствии к тому, чтобы обрести такой слух, чтобы услышать то, к чему раньше он был глух. И сейчас, благодаря радости, все его органы стали пробужденными, понимающими и думающими обо всем, так как радость, пришедшая к нему через радость заповеди, вызывает у него то, что также и в материальном. Он будет совершенно другим человеком. Все это приходит к нему, потому что он ценил вещи, относящиеся к святости. Однако человек должен верить, что хотя он и ценит значение святости изо всех сил, он все же не достиг того, чтобы ценить ее важность в мере ее истинного значения, потому что не дано человеку оценить меру важности святости. И только тот, кто является восходящим, знает, как по-настоящему ценить духовное. Но наши мудрецы знали, какую важность придавать духовному. Как сказали мудрецы, Раби Зира сказал, вознаграждение за урок в беге. И Раши объясняет, что главная награда, получаемая людьми, бегущими услышать урок из уст мудреца, это награда от бега. Ведь большинство из них не понимает слов мудреца. А Марша объясняет это так. А еще следует сказать, что мудрецы не нуждаются в уроке, ибо они уже знают законы. Как сказано, что в любом случае вознаграждение их бег, то есть награда от бега. И мудрецы говорят, что изучающие в любом случае получают большую награду. Абай сказал вознаграждение за невесту Давка. Раша объясняет, в субботу перед праздником все собираются, чтобы послушать законы праздника. Смысл в том, что хотя люди, которые не понимают законов, им все равно полагается награда за то, что они стоят сдавленные вместе. Об этом также Марша говорит, если слушатель мудрец, и ему не нужно это. У него есть вознаграждение за давку. Сказано, мы видим, как наши мудрецы ценили важность духовного. Поскольку они говорили, даже если люди не понимают, что говорит мудрец, они все равно получают награду в том, что бегут слушать слова мудрецов. Более того, мы видим, что Марша говорит, что даже те, кто сами являются учениками мудрецов и знают законы самостоятельно, тем не менее, если они приходят послушать слова мудрецов, они получают награду. И, конечно, вознаграждение дается только за работу. Согласно этому получается, что человек должен радоваться тому, что удостоился работы Творца. И даже если он приходит в дом учения или дом собрания и не учится, у него есть награды за то, что пришел. Это значит, что это входит в рамки работы Творца. Свидетельством этого является то, что за эту работу платят вознаграждение. В таком случае получается, что когда человек идет в правой линии и хочет заниматься воспеванием и восхвалением Творца, он тогда должен видеть имеющееся у него совершенство. То есть он должен ценить, несмотря на его ничтожность, Творец дал ему желание и стремление хотя бы дойти до дома собрания, хотя он ничего не понимает, и сказать: «Я не могу оценить важность того, что выпало мне, что Творец избрал меня хоть для какого-то служения», и должен радоваться, так как если бы он обрел большое достояние в материальном, как он тогда был бы рад. И эта радость дает ему силы верить в Творца, что он добр и творит добро. Тогда как, если человек начинает подсчитывать, сколько он заработал в духовном, тем благодаря тем усилиям, которые он уже вложил, и начинает видеть, что он не продвинулся вперед. И хотя он видит, что истина согласна его восприятию, однако в таком состоянии он отдаляется от святости, потому что в таком состоянии он клевещет на управление Творца и не может сказать, что управление Творца является добрым и творящим добром. Получается, что этим он становится более отдаленным от святости. То есть в той мере, в которой он видит, что он несовершенен, и видит все, чего ему не хватает, и что он уже несколько раз молился Творцу, а Творец ничего не дал ему из того, что он просил, он сразу же наносит ущерб вере в сказанное: «Ведь ты слышишь молитву всех уст». Получается, что в этом состоянии он говорит, что теперь он идет истинным путем и не хочет обманывать себя, что он человек, обладающий совершенством. И, конечно же, путь, по которому он идет, это истинный путь. Однако человек не может прокладывать себе пути. Необходимо принять тот путь, который установили наши мудрецы.
1: По поводу этого Бааль Сулам спросил о том, что сказано: «И поднял нас из всех языков. Однако в мире есть только один язык, язык злого начала. Поэтому следовало бы сказать: и поднял нас из всех языков». Что такое «из всех языков»? Почему во множественном числе? Он сказал, что есть святые ангелы, а также есть нечистые ангелы. То есть иногда злое начало мешает ему сделать что-то доброе посредством силы, которая сбивает нас и говорит, что тебе незачем заниматься Торой и заповедями, так как ты ничего от этого не получишь. А иногда оно приходит к нему и говорит: тебе не стоит этого делать, поскольку это помешает тебе заниматься Торой и заповедями. Из этого следует, что оно говорит ему наоборот. Оно хочет, чтобы человек занимался Торой и заповедями. Поэтому оно советует ему не делать то, что он хочет делать, или учиться, или думать, и тому, и так далее. Получается, что когда человек должен идти в правой линии, к нему приходит святой ангел и говорит: «Посмотри на свою низость, посмотри, тебе не хватает Торы и веры, и в исполнении Торы и заповедей ты не в порядке». Он опускает его в преисподнюю и говорит с ним, как святой ангел. И что делать, когда в конце концов человек приходит к падению и не способен подумать, чтобы хоть что-то сделать духовно?
4: Поэтому, когда он должен идти в правой линии, он должен бороться со всеми теми, кто возражает против совершенства правой линии, и верить выше знания, что Ситра Ахра говорит с ним в облачении святого ангела. Однако после этого человек должен перейти в противоположную сторону, называемую левой линией. И там требуется большая осторожность.

и он должен быть готов, когда видит свое прошлое, которое полно недостатков, чтобы в его силах было вознести молитву об этих недостатках. Иначе запрещено начинать работу в левой линии. Это, как сказано в книге Зоар, что запрещается поднимать руки без молитвы и просьбы. Поднятие рук означает, что он смотрит на свои руки, имея в виду, что у него есть в руках от духовного, продвинулся он в чем-то или нет. А на это запрещено смотреть, кроме как в случае, когда он сразу же готов вознести молитву и просьбу. В противном случае он впадает в отчаяние, печаль и мрачное восприятие и будет вынужден бежать с поля боя. Получается, вместо того, что он должен был получить от левой линии место для молитвы, ведь только из-за этого он должен перейти в левую линию. Следовательно, если он не уверен, что сможет тут же вознести молитву, он должен оставаться в правой линии до тех пор, пока не будет уверен, что благодаря этому он наберется сил для молитвы, чтобы Творец помог ему, и он поверит, что Творец слышит молитву. А иначе это запрещено, поскольку, конечно же, большое спасибо, когда он находится в таком состоянии, он не может сказать, а также не сможет вознести молитву, чтобы взмолиться Творцу, чтобы он вытащил его из этого состояния. Потому что, когда человек находится в состоянии, когда он начинает клеветать на высшее управление, сразу же теряется у него сила молитвы. Потому что тело не способно поверить, что Творец слышит молитву всех уст. Получается, что он проигрывает с обеих сторон. По этой причине он должен оставаться в правой линии и не входить в левую линию. В этом смысл того, что сказали наши мудрецы, любой поворот, который ты делаешь, должен быть только вправо. Слово «любой» означает «как правило». То есть, как правило, человек должен идти в правой линии, а в левой линии можно идти только тогда, когда он уверен, что сможет молиться о своих недостатках. В противном случае он должен оставаться в правой линии до тех пор, пока не почувствует, что готов к этому. Поэтому, если в нем, помимо его воли, пробудились мысли о том, что он виноват, и как он может говорить слова Торы и молитвы Творцу, в то время, когда мысли говорят ему: «Ты полон грязи, и как тебе не стыдно заниматься делами святости?» На это человек должен сказать, как написано: «Я Творец, обитающий с ними среди их нечистот». То есть, хотя я и нахожусь в самой худшей низости, я все равно верю тому, что написано, что Творец обитает даже в самой худшей низости. Однако этого нет у гордецов. Как сказали наши мудрецы, тот, кто проявляет высокомерие, говорит Творец: «Не можем я и он пребывать в одном месте». Поэтому, когда человек чувствует себя совершенным, согласно правой линии, когда он оценивает свою низость и говорит, что тем не менее Творец дал ему некоторую связь со святостью, то та малость святости, которую человек должен постичь, несомненно, называется эта малость святости относительно истинной святости свойством простолюдин. Если он говорит из своей снизости: «Я благодарю и восхваляю Творца за это», то об этом можно сказать, как написано: «Я Творец, обитающий с ними среди их скверны». А когда он доволен этим, у него есть возможность удостоиться свойства «Шхина присутствует только в радости».
Получается, что с помощью этой низости, поскольку благодаря ей Творец дал ему некоторую связь с духовным, он может подняться по ступеням святости, если только возьмет от этого радость и будет ценить ее. И тогда человек может сказать, поднимает он из праха бедного, из грязи возвышает нищего. То есть, когда человек чувствует свою низость, что он нищ, то есть беден, как сказали наши мудрецы, Абайе сказал, что у нас есть традиция. Нищим можно быть только в разуме. Что означает, что есть традиция наших праотцов, обычаи наших праотцов, что нищим можно быть только в разуме. И это то, что он говорит, что он нищ, то есть беден, ибо у него нет никакого знания в святости. Поэтому называется бедным и нищим. Тогда, если есть какая-нибудь связь со святостью, хотя он и нищ, он говорит, поднимает из праха бедного. То есть он прославляет, что хотя он и беден, все равно Творец его поднимает и из грязи возвышает нищего, хотя он и чувствует себя нищим. Творец все же поднял его, и за это он прославляет Творца. Должна быть хоть какая-то мера связи со святостью, и тогда мы уже можем прославлять и восхвалять Творца. И этим мы можем объяснить сказанное: «Радуйтесь, праведники, Творцу, и благодарите память святости Его». Следует объяснить, что праведники означает тот, кто говорит, что Творец праведен, поскольку если у него есть хоть какая-то связь со святостью, он сразу же говорит: Творец праведен, поскольку дает такому бедному и нищему, как он, некоторую связь духовной. И они называются праведниками, как сказано, кто такой праведник? Тот, кто оправдывает своего Создателя. О мере связи с духовным, когда об этом он может сказать, и я рад этому. Сказано так: «И благодарите память святости Его». То есть они благодарят за память святости Его, за то, что помнят святость Его, за это они воздают славу и хвалу. Поэтому сказано: «И благодарите память святости Его». То есть, если они лишь вспоминают Святое Имя, уже заодно это они благодарят Творца. То есть, даже только лишь при одном воспоминании они сразу же пробуждаются, чтобы воздать благодарность Творцу. Тогда как тот, у кого есть даже небольшая гордыня, говорит, что остальные люди, у которых нет разума, могут стать слугами Творца без всякого разума и знания. А человек вроде меня, обладающий разумом и не такой глупый, как остальные люди, он говорит, что если Творец хочет, чтобы я работал на него, он должен считаться со мной и дать мне вкус к Торе и молитве. В противном случае я могу быть работником в мере моего понимания, а не так, как ты требуешь. Об этом написано: «Творец воцарился, в гордость облачен он». То есть Творец относится к таким людям в облачении гордости и не впечатляется ими. И они остаются ни с чем, кроме своей гордыни и не более. Поэтому написано: «Высок Творец, но низкий увидит». Со своей низости человек может увидеть. Тогда как тот, кто высок, кто считает себя выше других людей, он называется
и высокий издали, то есть он отдаляется от святости. Из сказанного поймем то, о чем мы спрашивали, что означает «пусть благословение простолюдина не будет легковесным в твоих глазах». Это значит, что когда человек чувствует себя простолюдином, что у него есть лишь небольшой контакт со святостью, это называется

0: זה שלבי סולם גרר ג' עמוד מ' ג' פרשת נשוא.
1: читали сейчас статью
0: בעיניך, שזה דבר לא פשוט, זה דבר מאוד קשה.
1: Что такое благословение простого коина не будет легковесным в глазах в духовной работе? Значит, что не будет легковесным в твоих глазах. Это не просто, что будет очень трудно прийти к состоянию, когда человек думает о себе, что это всего-навсего обычный человек, и еще меньше всех, и то, что не положено ему больше, чем другим, и то, что нужны какие-то особые условия в работе, и тогда он сможет работать, иначе не сможет. Как творец ведет себя с ним, он обязан получить какое-то раскрытие, иначе не способен сдвинуться. Другие люди могут, а он нет. Абсолютно все требует от человека каких-то условий, будь то связь с другими или не связи. Он осознает это или нет, но если существует какое-то требование, какого-то условия, тогда он может сделать какую-то работу со своей стороны. Это означает, что у него есть гордыня, и пока он не уберет все эти требования из своего сердца, он не сможет сдвинуться. Это то, в чем человек обычно не признается самому себе, потому что не может это и различить. Ему кажется как раз, что все в порядке и что все нормально. Такое же, как все. Но, конечно, если такое условие, если его работа зависит от каких-то условий,
2: когда не может дать всю свою душу, чтобы быть преданным продвижению, влечению к цели, это называется, что у него есть пока еще какое-то условие, которое как бы Творец должен выполнить в первую очередь. Тогда он может ждать долго, пока это условие не будет отменено с его стороны, он не может продвигаться. Только когда убирает все условия, еще раз я говорю, он даже не осознает этого. Но это такое внутреннее состояние, когда он ждет и думает, что что-то произойдет, и тогда он что-то сделает. Если есть у него такое внутреннее состояние, тогда Творец вообще не находится в связи с ним. Это называется, что человек находится в гордыне. И тогда Творец тоже облачается гордостью, то есть не хочет быть в связи с человеком, который ставит условия. И не просто так написано «принять работу, как бык под ярмой, осел под поклажу, без всяких условий, в состоянии, неважно, в каком состоянии человек находится, в условиях, неважно, в какие условия Творец его ставит, если человек в тот же миг, когда может раскрыть себя как стоящим в каком-то состоянии сразу, не думая, и не делая никаких расчетов, принимает работу, это называется, что гордыня ушла от него, и в соответствии с этим, неважно, состояние может быть даже самым плохим, Творец пребывает в этом состоянии в человеке и помогает ему. Устранить гордыню, устранить ее и вывести это состояние условий, когда он ставит условия, обуславливает усилия каким-то условием, можно

0: только тем, что ощущает величие Творца. Если человек ждет, что он почувствует величие Творца и тогда устранит гордыню, согласно логике, вроде бы так и должно быть, нет другой силы, которая могла бы надавить на него, чтобы я опустил себя из моей естественной гордыни. Тогда я говорю Творцу, ну, раскройся, чтобы я смог опустить себя из моей гордыни, и тогда я не буду обуславливать какие-то условия ставить в нашей работе. Если человек делает такое, может быть, Творец действительно раскроется. Но человек не способен просить об этом по-настоящему. Но только если он получит силу от группы, чтобы эта сила важности Творца, которую он получил от группы, будет больше его гордыни. Потому что даже если человек находится в обычном состоянии, когда у него есть какая-то собственная гордыня, против этого нет важности и величия Творца. Но гордыня — это фараон, который стоит перед ним, и он не способен на самом деле отменить его. Но только когда возопили сыны Израиля от работы, когда человек на самом деле собирает все силы, которые возможно, и получает важность от группы, тогда он получает дополнительную важность Творца, которая может быть больше, чем мера гордыни в нем. И тогда он отменяет гордыню, чтобы просить Творца, чтобы он раскрылся ему и дал ему силу. Действительно, перекрыть гордыню, подчинить гордыню, да? И действительно так держать ее под собой.
1: Так,
0: здесь нет другой возможности, кроме как прийти к требованию к Творцу, чтобы дал такие силы, а требования он получает от общества, от группы. Да.
2: Говорят, что с одной стороны есть гордыня, и человеку сложно, нет другой возможности, кроме как прийти к требованию. И как вообще эти противоположности укладываются в человеке, чтобы он продвигался правильно? Как может быть и то, и другое?
0: Как может быть, что два противоположных состояния, сила зла и сила добра, растут в человеке параллельно на протяжении всей линии до конца исправления? Это то, что ты спрашиваешь. И во время подготовки, и уже над Максомом, когда он шагает по настоящим духовным ступеням. Как может быть, что раскрывается ему зло, соответственно, добру, и одно не отменяет другое? И никогда не отменят другого. А человек обязан сделать между ними правильное сочетание и пользоваться злом и добром целенаправленно. Ты спрашиваешь, как могут быть эти вещи, которые существуют в человеке одновременно, в одном состоянии? Может ли быть такая вещь, чтобы полный грешник был полным праведником, чтобы фараон и творец были буквально вместе в одном человеке? Вместе они не могут быть. Вместе они могут быть, если массах связывает между ними и посредством удара делает между ними зевух, соединение. Без экрана массаха. Нет, это две противоположные вещи. И насколько фараон больше и творец больше, человек находится в столкновении между ними. И они два конца, которые находятся в нем. А если находит экран, тогда буквально ангел смерти становится святым ангелом и связывает их буквально к одной цели. У нас это пока еще без экрана, до Махсома. До того, как мы получили первый экран, который может связать нам два этих данных, желание получать и желание отдавать свет и кли.
3: Так
0: как могут эти два состояния существовать? Они не могут существовать одновременно, если нет экрана. У нас из-за этого нас выбрасывает, как сказано, как прощай, от края к краю бросает. Один раз находится под властью фараона, один раз находится под властью Творца. Это, собственно, то, что пойдем к фараону. У меня нет выбора, потому что я иду к фараону. Творец подталкивает меня к этому, и он своим светом показывает, кто такой фараон, и стоит и буквально направляет меня на фараона, иначе бы я убежал от него. Как Моше убил одного египтянина просто так кого-то, и уже не способен стоять, и уже убегает из Египта. Пока Творец не говорит ему, пойдем к фараону. А иначе невозможно, он не может вернуться туда. Очень большая проблема справиться с Египтом. И тогда человек на самом деле каждый раз находится в полярных состояниях. Один раз готов отдать все ради объединения с Творцом, потому что ему немного светит свет. А в другой раз находится или в своем зле и чувствует, что это зло, или находится в своем желании получать и не чувствует, что это зло, а добро, можно, по крайней мере, немного наслаждаться, пользоваться этим. На данный момент здесь и там урвать немного от жизни, а иначе что, умирать и так далее. Пока не проходит Максом, это не заканчивается. После того, как прошел Максом, у него есть уже клипот, святость, тогда уже это другие состояния. Но до Максома не верь в себя до дня своей смерти. Пока желание получать не умрет под экраном, оно властвует в нем, не верит, что вообще что-то случится, что ты можешь что-то сделать. Что значит «не верь»? Обязан ты идти. Да, наверняка, с уверенностью пойдешь, что Творец поможет тебе. Но не то, чтобы ты сам. Да?
2: Он пишет тут статье, что у нас есть правая линия, левая линия. И говорит, что мы все время должны выбирать. В чем выбор? Во время подготовки нас все время бросают.
0: Человек должен все время выбирать правую линию. Все время, как написано, да, поворачивать в сторону правой. Также и во всех наших законах мы должны предпочитать правое левому, да? И завязывая обувь, и надевая одежду. Это намеки в соответствии с тем, что происходит в духовном. Но как мы можем предпочесть справа и лево, в каких действиях?
2: В чем выбор? Как выбирать?
0: Я не выбираю правое над левым. Что значит «я выбираю»? Я делаю все возможные действия, благодаря которым мой выбор права осуществляется. Я никогда не делаю самое действие. Забудь, что ты производишь какое-то действие. Ты — результат сочетания сил, которые нисходят свыше. Все. Что?
2: Как все-таки прийти?
0: Ты должен вызвать, что только те силы, которые сойдут свыше, определят, что ты будешь больше связан с правой линией, чем с левой, которая в тебе. Как это сделать? Так он дает тебе разные советы. Больше учиться и благодаря этому просить. Просить — это значит, чтобы со мной случилось это. Быть с товарищами и слышать от них разные советы, осознание правой линии по сравнению с левой, что такое правое или левое, по крайней мере, выяснять все это, выяснять так, чтобы правая действительно у меня была предпочтительнее левой. Начни думать об этом, знаешь, больше не нужно. Начни думать, как я узнаю, что такое правое, и чтобы оно было у меня больше левое. И все, начни этим заниматься. Хотя бы один день серьезно думая о том, что ты действительно должен расколоть это понятие. Это то, что мы изучаем. Ты вчера вечером не был. Как принимать правильное решение? Он еще не очень умеет объяснять хорошо этот парень, но мы научимся. Это действительно очень правильный подход. Это то, что делают те, которые делают, ну... Как мы делали с Джози, да? Выяснение цели, выяснение средств, выяснение состояния. И хотят связать все эти вещи вместе. Мы займемся, видимо, в пятницу. Я специально прошу, чтобы пришли израильтяне. Мы займемся тем, что примем решение, какая внешняя форма должна быть у наших книг на иврите, которые мы сейчас собираемся выпускать. Я сказал вам вчера в конце урока, что у меня есть вопрос, у меня есть проблема, а его профессия, как принимать правильное решение, так пусть поможет нам принять правильное решение, какой должна быть внешняя обложка, в какой форме, какая картинка, разные вещи. Мы не знаем, как.
2: Как подойти к проблеме?
0: Да, как подойти к этой проблеме, что я должен знать, какая проблема, из чего она складывается, с помощью каких вещей я могу решить ее, чему она должна отвечать. Короче, как я прихожу к тому, что я уверен, что такая форма самая лучшая. Самая лучшая. Чтобы дал нам так, и не хочу разных философий и всего этого, понимаешь? Мне нужно практически. Так в пятницу мы займемся этим. Потому что эти вещи очень правильные, то, что он говорит. Но я видел вчера, что люди не чувствуют, что это напрямую относится к нам, а это очень относится. И работа в группе, любая вещь, которую ты делаешь в жизни, если ты будешь знать, как правильно к ней подойти, ты не будешь ошибаться, а ты еще молодой, холостой, еще много ошибок может впереди у тебя быть.
2: Это
0: процесс выяснения, принятия решения, да, но принятие решения, он говорит, мы не знаем, как решить и что именно решить. А вся наша работа, чтобы решение было правильное, как результат порядка, процесса, если он правильный. Мы должны выстроить правильный процесс принятия решения, и тогда решение будет правильным. Это тоже очень правильно. И это точно соответствует нашим духовным законам. Поэтому я вижу, что это на самом деле такие раскрытия в науке, что это не конкретные, даже можно здесь найти, может быть, еще один язык, чтобы объяснить внутреннюю работу человека. Через какое-то время мы это еще увидим.
3: Да.
2: Он говорит, что вы сказали в статье два состояния. У человека нет сил работать, и он тогда обращается к Творцу, просит силу что-либо сделать. Тогда называется, что он гордец. В другом состоянии он должен обратиться к группе, чтобы получить важность, и потом обращаться к Творцу. В чем разница? И там он обращался к Творцу, и так он обращается к Творцу. В чем сила группы?
0: Я не способен обратиться к Творцу со своей силой, с условиями, которые есть у меня. Он дает мне, скажем, свыше. первичный толчок. С этим первичным толчком я не способен сделать выяснение, я не способен увидеть глубину проблемы и важность того, что Творец способен решить ее. У меня нет достаточно этих данных, чтобы действительно я обратился к нему и потребовал от него, чтобы он решил проблему. Чтобы я обратился к нему, знаешь что? Скажем, есть один большой человек, который может устроить тебе всю жизнь, но ты в гордыне не можешь обратиться к нему. Убей меня, я не способен к нему обратиться. Я стыжусь, это одно. Или это просто я обязан растоптать себя? Растоптать себя, да? Ты знаешь, наступить на себя, я не способен это сделать. Что делать? Я не способен. Это наша природа. Человек со своей гордыней, со своим «я» готов, чтобы его убили, но мое «я» осталось. Потому что я — это вечная часть во мне, это душа. И мне не важно, что тело умрет, но мое мнение — это сильнее животной жизни. Мы это видим. И есть масса людей в мире, которые готовы стоять на своем. Они не способны наступить на это, перейти через это, не способны. Даже если бы хотели это сделать. Есть один человек, к которому я могу прийти и попросить $1,000,000, а он даст, если я попрошу, но не способен подойти и попросить. Есть другой человек, который может выстроить мне все в мире, в семье и так далее, но я не способен это сделать. Мы сталкиваемся с этим днем и ночью в таких вещах. Это сила гордыни, сила «я». Сила, которая, по сути дела, отделяет нас от Творца. Он называет эту силу силой разбиения. В статьях при Хахам. Теперь что я могу сделать? Я обязан сохранять эту силу с одной стороны, с другой стороны, я не смогу обратиться к Творцу до тех пор, пока эта сила не будет под моей властью, чтобы поверх нее я обратился к Творцу и попросил его. Я обязан здесь сделать из себя что-то совершенно размазанное. Как это на иврите правильнее сказать? Понятно, это состояние. Это чувственная вещь, что я, свое «я» относительно Творца, оно просто не существует. Человек не способен это сделать, не способен, потому что это сущее из ничего. Поэтому на это каменное сердце нет исправления, до конца исправления. Так можно сделать, исправить это, как бы исправить это тем, что я получу дополнительную силу от группы. То есть смотрите, насколько сила группы должна быть особой и вне всех вещей, вне всякой связи между мной и Творцом. Это именно что-то еще третье, что я могу присоединить к себе как вспомогательную помощь, что оно не сущее из ничего, не сущее из сущего, и не мое, не Творца, а что-то как бы третье существует в природе. Потому что я стою против Творца в такой форме, что моя гордыня — он, это одно против другого. Фараон стоит против Творца, и ничего не поделаешь. Так я только со стороны могу по-настоящему обеспечить себя этими дополнительными силами, чтобы я хоть как-то смог наступить на свое «я» и обратиться к Творцу. Иначе фараон кричит: «Кто такой Творец, чтобы я слушал его?» Сколько ударов бы ни получил, это не поможет. Так вот здесь сила грубая, поэтому он говорит, что это единственное, что может помочь нам. Бальсулам пишет, что от этого зависит все наше доброе будущее. Да. Тогда в объяснении, которое он дал вчера, что есть точка между целью и мной, что цель и я — это, скажем, пройти Максон. Так почему сейчас это не работает?
2: Я не получил вчера от него ответ. Где я выбираю ближайшую ко мне точку, по каким условиям? Или я выбираю эту точку с помощью тех средств, которые есть в моем распоряжении, и тогда я определяю, что следующий этап должен быть 10 сантиметров и дальше. Почему 10 сантиметров? Потому что метра я не вижу. У меня нет ни средств, ни возможностей. Или, допустим, я вижу больше целей. Но тогда я должен проверить средства. Как он и говорит, что принятие решений будет правильным. И тогда, если процесс принятия решения будет правильным, тогда и само решение будет правильным. И тогда, если, допустим, согласно правой стенке по отношению к левой стене, если я выбираю верную, близкую цель, то приду к определению следующей ступени, следующего шага правильно. Ну, посмотрим еще. Я повторю. Тут есть такое данное, как группа, которое невозможно проскочить, потому что я и он, мы друг относительно друга, как две стены, ничего не поделаешь. Это два момента, которые нельзя отменить ни то, ни другое. И если Творец, если бы он раскрылся, то тогда мое «я». Оно бы упало, но он не раскрывается. Если он раскроется, то я относительно него буду просто отменен. Верно? Как же мне просить у него, чтобы он раскрылся? Чтобы потом мое «я» было отменено, и это будет за мой счет, потому что я тогда буду причиной этого действия. Хотя он и работает, но я привел к этому. Так как же действовать? Как начинать? Через то, что я получу со стороны добавку сил, добавку необходимости.
0: Как группа относится к сущему из ничего? Не почему она должна обеспечить меня силами, к чему не имеет отношения?
2: Группа не имеет отношения к сущему из ничего, и поэтому она, да, может мне дать дополнительные силы.
0: Через какую связь?
2: Через ту связь, которая у нас есть в корне, там, где все души связаны вместе. И поэтому тут, в этом мире, я могу с помощью внешних действий пробудить силу свыше, там, где моя сила, она не моя сила, а где мое «я» отделенное, как в этом мире, а там, где я вместе со своей силой и с моим «я», где соединены все остальные 599 999 дополнительных сил. То есть в корне нахожусь я на ступени Адама Ришона. Я весь, целиком. Неважно, там абсолютно каждая душа находится на уровне Адама. А тут, в этом мире, я как какая-то мизерная часть от него. Поэтому оттуда я могу привлечь силу.
0: В отношении групп. Что самое главное, что человек должен все время выбирать в правильном окружении? По какому критерию человек должен измерять, находится ли он каждую секунду в правильном окружении? И согласно этому начинать изменять свое окружение.
2: По каким критериям человек все время проверяет, как ему проверять, в правильном ли он окружении? Нахожусь ли я в правильном окружении? Правильным окружением называется такое, которое направляет человека на связь, на слияние, на отношения с Творцом с максимальными силами, желанием и мыслями, которые есть в человеке. Правильным окружением называются все мои внутренние условия, это окружение, относительно точки в сердце, которая является точкой связью между мной и Творцом. А все остальное, что есть во мне, должно содействовать этой точке, наладить связь с Творцом. А все остальные силы и условия, мысли, желания, побуждения, все что угодно, все это называется окружением. Мое «я», то, что называется, ну, допустим, «муше» во мне, там буквально одна точка. Это то есть семя, из которого я выращиваю свою душу. Может вырасти только исходя из того, что будет окружение, правильное окружение. Он говорит, что есть суть, те условия развития сути, окружающие условия и пути их развития. И все эти категории, если они действуют вместе, в правильном направлении, тогда душа развивается оптимально. Значит, я должен позаботиться обо всех этих четырех параметрах переменных, обо всех этих четырех переменных, на что я из них могу повлиять, а на что, как мне кажется, я могу повлиять, но не получается, и поэтому жаль терять время. В этом работа. Есть много людей, которые делают много шума. Им все еще непонятно, что это только ветер, шум. Там все постепенно раскроется, но жаль. Просто все усилия направлены на то, чтобы найти ошибку. Но если я им подскажу, не услышат.
0: Так, что даст человеку? Мы сказали, можно как бы смешать группы. Что это даст мне? Для чего мне это нужно делать? Чтобы мы перемешались в группах, чтобы распространение было как можно больше во взаимовключении. Что это даст мне?
2: То, что ты будешь перемешан физически с другими людьми. Что значит физически? То, что ты будешь вкладывать в них свои усилия. Ты вкладываешь, ну, допустим, усилия в соседа, который рядом с тобой сидит. Да? И он с тобой вместе учится. Потому что ты хочешь, чтобы его порыв к Творцу присоединился к твоему побуждению, к Творцу. И тогда в тебе будет... Они вдвойне. Допустим, у него есть такое же желание и те же способности, как и у тебя. Тогда ты уже не будешь как один Малкиэль, а будешь вдвойне. Что, это плохо? То есть свыше всех твоих сил и всего, что у тебя есть, и всех твоих помех, в тебе будет в два раза больше сил. Ну, представь себе. Ты будешь в силах стремиться к Творцу, в два раза больше. Ну, представь себе, есть ракета, а сейчас она в два раза мощнее. И с тем же весом, с тем же эго, с тем же желанием получать. Но сил теперь в два раза больше. Сила движения. Ты уже сокращаешь свой путь вдвое. Вместо 10 лет, 5 лет. Ну, так это получается.
0: Написано в статье «Купите товарища», что есть там в синагоге из 100 человек, я выбрал 10, у меня с ними работа, это мои товарищи. Все 90 — это остальные. Для чего мне нужно смешиваться, выбирать сейчас из всех остальных?
2: Нет. Если ты выбрал товарища, и ты уверен, что они и есть твои товарищи, и с их помощью ты получаешь дополнительные силы, и это обеспечивает твое движение, что может быть лучше, Если ты постоянно проверяешь это, и ты видишь, что тебе больше нечего добавить. И на самом деле тебе это удовлетворяет, то, пожалуйста, оставайся в этом. Но тебе говорят, что если ты думаешь, что у тебя есть еще какое-то другое средство надавить на газ на этом же пути или на пути более правильном, вместо, не знаю, какой-то деревенской дороги ехать по автостраде. Ну, поищи. Может быть, или улучшить их, или улучшить свою связь с ними, чтобы на тебя в ответ повлияли сильнее. А может быть, еще и добавить несколько. Может быть, заменить их. Но все это и называется каждый раз выбирающий лучшее окружение. Выбор за тобой. Сейчас окружение может быть и таким, что ты в себе делаешь подготовку, чтобы быть под большим их влиянием. Или ты меняешь их. Ты им передаешь важность Творца, чтобы это вернулось тебе назад в несколько раз больше. Или на самом деле нужно к ним что-то добавить или поменять их. Такое тоже может быть. Ну, допустим, я знал, что у меня есть рабаш. И его я поменять не могу. И его я не могу заменить. Ну, что делать? Я был бы заинтересован, но не могу. Такие условия. И тогда, по отношению к нему, у меня не осталось никакой другой работы, кроме как сделать его как можно большим в своих глазах. Нет никакой другой возможности. Потому что нет тут возможности сделать что-то другое, если не это. Не сделать его действительно больше, на это повлиять я не могу. Поменять его я тоже не могу. На это повлиять. И тогда, чем больше я буду находиться под его влиянием, чем я стану меньше, тем он будет больше. Как я могу себе это представить? И поэтому я буду под большим влиянием. И это относительно того, что невозможно не поменять, ничего с этим поделать. Сначала я думал поменять, верно? А что относительно товарищей? Перед тобой есть несколько возможностей и поменять, и заменить, и поменять себя, и свое отношение, и отношение к тебе. Все в твоих руках. Но после того, как ты выбрал, знай, что ты выбрал, и все. Теперь ты отдан в руке того состояния, которое ты сам себе и создал. После этого ты уже ничего не сможешь сделать. Весь твой выбор, то изменение, которое ты можешь осуществить, только вот в связях между тобой и окружением.
0: Мы говорили о гордыне. Я могу выбрать женщину с меньшей гордыней.
2: Смотри, вообще не хочу этого касаться. Более с большей гордыней, с меньшей гордыней. В чем проблема с женщиной? Говоришь же, обратись к женщине в тебе. Это будет важнее. А то, как выбирают жену, Рабаш говорил очень просто. Один раз ты с ней встретишься, посмотри на нее, если тебя ничто не отталкивает, и она согласна с твоими принципами жизни, так хотя бы во внешнем виде, достаточно для того, чтобы жениться. Второй раз не стоит идти навстречу. Потому что второй раз ты начнешь уже проверять, достаточно ли она для меня хороша. Это уже нехорошо, потому что ты в себе лжешь. Тебе кажется, что ты хороша, а достаточно ли она для меня хороша? Может быть, да, может быть, нет. Ну, это уже не стоит. Это уже ложь. Он так сказал. И это то, что он советовал делать. Он говорит, ну вот смотрите. 10 лет прожили вместе. Ничего не знают друг о друге. Когда женятся, делают хупу, после хупы начинаются проблемы. Что случилось? Что не то же самое? Есть много пар сегодня. Что поменялось? Только то, что я что-то где-то подписал, и одна тоже подписала. Смотри, что происходит. Мы видим, что это нечто такое глубокое, психологическое, просто буквально духовное, что влияет на все. И поэтому не поможет тебе, сколько ты не будешь ни исследовать, ни проверять. Ну, так лучше всего просто все это сделай и заверши все.
0: Если мы говорим, что единственный выбор человека — это общество.
2: Да.
0: А с другой стороны, общество — это то, что больше всего влияет на человека. Так как группа может заставить человека выбрать группу? То есть, я надеюсь, как группа может заставить человека выбрать группу еще больше?
2: Ну, допустим, мы — группа, и приходит нам сюда какой-то парень, мужчина, и нам он кажется, ну, в общем, достойным быть среди нас. Как мы можем в нем вызвать желание связаться с ними, так?
0: Не внешний человек, который приходит, человек внутри группы, чтобы он вызвал у каждого из группы, в группе выбрать группу лучше.
2: Это та же самая проблема. Или он, или группа, мы хотим, чтобы находящийся в группе слился бы с группой еще больше, верно? Это то же самое с тем, что кто-то пришел снаружи. В той же мере, в которой мы хотим привлечь кого-то, кто уже находится внутри группы или внутри. Это то же самое. Проблема одна и та же. Ты должен вызвать у человека осознание важности группы, чтобы группа отвечала ему на тот вопрос, который он хочет решить. А он не уверен. В этом вся наша проблема, что мы не уверены, что само решение находится в группе, в моей связи с группой, в моей отмене перед ней. Этого мы не знаем. И поэтому мое отношение к группе настолько, ну, такое, я пренебрегаю ей. А группа должна мне показать, должна мне помочь. Это понять. То, что тут есть проблема. Ну, покажи этому мужчине, покажи этому товарищу в группе, насколько группа ему может помочь. Немножко важности цели. И насколько группа, да, в этом уже находится. И он увидит, насколько ему недостает быть хотя бы на том же уровне, на котором находится группа. Группа относительно его может делать во много раз больше. По крайней мере, чтобы он увидел, что группа намного больше его. И все. И поэтому мы должны восхвалять группу, увеличивать любовь к товарищу. И здесь не место работе в скромности. Наша группа самое лучшее. Не может быть лучше нее. Все мы можем из нее, от нее получить. Так? Это приклеивает человека. Посмотри, во всех группах так. В любой группе, или какой-то организации, или в каком-то бизнесе, или где-то партии. Мы, наши флаги. Почему? Это дает силы каждому.
4: Но в таком состоянии, как поручительство в группе, если все сейчас такое розовое, как же мы можем что-то улучшить?
5: Нет, не то, что это в розовом цвете. Я не сказал тебе розовую жизнь строить в группе. Но только одно должно быть как бы вознесено в группе. Можно сказать слово «вознесено»?
4: Поднято, да.
5: Это ее способность возносить духовный человека, вести его вперед, а кроме этого ничего. Ничего другого, кроме этого. Скажешь, есть ли в группе сила на самом деле это выполнить? Нет, силы нет. Сила приходит от Творца, но через группу.
4: Настоящая трудность в любви товарищей во внутренней работе. А естественная склонность идти и делать всякие внешние шаги, внешние решения, внешние структуры, внешние изменения и так далее. Заменить 4 вместо 6, 8 вместо 12 и так далее.
5: У нас нет выбора. Мы связаны внешней стороной. Мы еще не заняты внутренней. В том, что мы заменим, скажем, будет не 10 человек, а 15, не 10, а 8. 8. Эти вещи дадут нам занятие, приведут нас к вопросу, а что мы на самом деле делаем, что мы на самом деле хотим. Поэтому занимаемся внешними вещами, они приводят постепенно к более внутреннему вопросу.
4: А во внутреннем занятии?
5: Я не знаю, можно ли подойти сейчас к занятию внутренней стороной в нашем состоянии. Это еще... Да нет, не получится, пока еще рано. Но занимаясь внешними вещами, в каждом нашем действии есть все-таки и вопрос, и действия внутренние.
4: Тогда вот эти вот структуры, эти структурные изменения, пусть внешние, они могут привести меня через 2 недели к тому же вопросу, что я вообще здесь делаю?
5: Может быть, через 2-3 недели я буду раскаиваться, но я буду искать. Если я не буду искать, ничего не получится. Я не говорю, что надо что-то менять. Я говорю, что каждую минуту надо думать об изменениях, но менять на практике это надо как-то осторожнее сделать, и при условии, что предыдущие основы, то, что называется необходимость насущная или минимальное выполнение, малое состояние должно быть постоянной, а добавлять только ахап на подъеме, то есть чтобы было еще лучше. И этому мы должны учиться, как мы приводим к состоянию, что как минимум то, что было, не стало бы хуже, а было бы еще лучше. И тоже относится к процессу принятия решений. А для этого не надо ждать этой науки. Тут нам просто объясняют, как нам надо думать, мыслить. Просто как-то вот, ну, сколько мы можем. Но если человек не погружен и не озабочен тем, чтобы улучшать ситуацию и свое состояние за счет улучшения группы, окружения, или за счет того, как окружение воздействует на него, может быть, не надо улучшать группу, может быть, надо улучшать как бы свое состояние по отношению к группе. Но если он этим не озабочен, тогда что он делает?
4: Тогда я хочу спросить более точным образом. То, что я иду, произвожу внешние действия, я при этом не убегаю от действительно внутренней работы, так чтобы общество больше влияло на меня.
5: Ну вот я и говорю, я не вижу во внешнем действии того, что мы убегаем от внутреннего действия. Внешние действия приводят нас к тому, чтобы думать, а что же я на самом деле делаю? Сделал ли я что-то? Я не могу заниматься по-настоящему внутренней стороной. Мне нужно, чтобы это находило внешнее выражение. Тут выбора нет. Поэтому, ну ты же видишь, сколько бы мы ни говорили об этом, я не знаю, как вы думаете об этом или нет. Делаете ли это вовне, снаружи делаете, хорошо, а внутри? Думаете ли вы об этом, заботитесь ли вы об этом? Я не знаю, насколько. Я не вижу, что люди при всем при этом понимают, что изменение группы должно быть постоянным. Изменения снова по отношению ко мне, по отношению к моему «я». Если группа не меняется все больше, больше и больше, как бы с одного цвета в другое, как я внутри меняюсь с одного состояния в другое, от одного желания к другому, в каждом желании, во всем, что пробуждается во мне, где я там меняюсь внутри, из одного состояния в другое, группа должна также и внешне проявляться. По отношению ко мне все больше, каким образом она становится все больше относительно моего внутреннего.
4: Вы описываете внутренние изменения, а не внешние изменения?
5: Да, внутренние изменения. Чтобы были внутренние изменения, я должен делать хоть в чем-то что-то вовне.
4: Но как не впасть в состояние, когда я заменяю одно другим?
5: Как не подменять одно другим? Если ты этим занимаешься, то постепенно начинаешь ощущать, что движет внутри. Я что, просто так сменил? Мне что, твоя физиономия не нравится? Так, уберите из группы. Почему? А, мне его физиономия не нравится. Я пойду сейчас своими товарищами обсуждать то, что ты не в порядке. Мы проверяем, ты не в порядке, или мы относительно тебя, или вся наша общая ситуация, или там еще что-то. Вот так. Сколько Рэби писал, он ведь и написал больше. Все остальное это мы должны уже как-то проверить, выяснить. Проблема не то, что там делать правильно или неправильно, но желать изменять. Я не видел в себе изменения со вчерашнего дня к сегодняшнему. Вчера я смотрел на группу, и сегодня я смотрю на группу, вижу то же самое. Ничего не поменялось. Ну, несколько человек пришло, сколько-то не пришло. Та же ситуация, как и вчера, так и сегодня. Это я ощущаю через свои ощущения. Но так если человек с этим согласен, это признак того, что сегодня, по сравнению со вчерашним днем, он не продвинулся.
4: Но у человека есть как бы разум, чтобы следить за этим, как я продвигаюсь?
5: Если человек об этом не думает и не заостряет свои ощущения, он никогда не почувствует, как он по отношению к группе. И не придет тогда через это к ощущению того, как он по отношению к Творцу. Мы все равно продвигаемся, но тут вопрос, с какой скоростью. Конечно же, окружающий свет действует, и тот, кто находится здесь, он идет в сторону цели. Но я говорю о том, что это все реализовать самым эффективным образом. Я не говорю, что на самом деле давайте, ребята, закроем лавочку и по домам. Нет, мы продвигаемся, еще как продвигаемся, но по сравнению с тем, насколько это возможно, да, это по-черепашьи. Я прошу в пятницу, если могут прийти молодежь в 10 часов, мы как раз проведем вот это вот упражнение. Скажем, у нас сейчас 4 книги должны быть изданы, и мы на вот этом решении, да, внешним образом, какая вот должна быть обложка, фотографии, фонд, название. Выбирая вот это, мы увидим, насколько мы принимаем правильное решение. Когда мы заранее не знаем, как должно быть, и не знаем, что хорошо для публики, и не знаем, как мы это сделать, и мы вообще не специалисты. Вот как мы в духовном находимся, да, в тумане, и у нас никакого понятия нет. И вот как мы в этом состоянии будем принимать правильные решения. Давайте посмотрим, как мы это сделаем.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы берем для реализации в десятке.
5: Мы тут слышали вообще бесконечное количество вот этого жемчуга. Ну, может быть, то, что я так обозначил желтым цветом, что ты никогда не делаешь никакого воздействия, ты есть результат сочетания сил, которые нисходят свыше. Это выражение гордыни, что тебе нечем особенно гордиться. И если ты чувствуешь гордыню, то тогда ты не продвигаешься в духовном.
4: Можно почитать весь транскрипт заново. Рава говорит, что мы должны восхвалять группу, восхвалять товарищей и не работать здесь в скромности. Наша группа самая лучшая и не может быть лучше, чем она. И все мы можем получить только через нее.
5: Не надо ставить условия для работы в десятке.
4: Мы слышали, что человек должен размазать себя перед Творцом, и эта вещь неестественная, противоестественная, потому что у человека нет силы отменить свое желание получения. И здесь приходит группа, как сторонняя сила между ними и Творцом, которая может помочь ему проделать усилия, которое изменит в нем его природу.
5: На что я могу повлиять, на что мне выглядит, на что я могу повлиять, а на что я не могу. И просто жалко тратить силы и время. Это работа. И да, изменения в группе. Если я не вижу, что группа меняется, то я не продвинулся со вчера на сегодня. Все время надо улучшать окружение, вкладывать в группу. И в этом работа.
4: Вначале Рав сказал, не верь себе до дня смерти твоей, когда желание получения умирает под Махсомом. И потом он сказал, что вы должны идти уверенными, что Творец поможет вам, не вы сами. И мы все являемся результатом высшего света, который воздействует на нас. Было очень много разговоров в конце урока о изменениях, которые человек должен проверять, делать, желать их. Но это надо делать практически. Человек должен желать изменений, не оставаться в текущем состоянии, чтобы все время высший свет работал над ним.
5: Я слышал, что вся наша проблема в том, что мы не уверены в том, что решение в группе. Наши связи в моем выражении относительно нее, в отмене моей. Группа должна мне показать, помочь, что именно тут все это.
4: Мне понравился ответ Рава Малкиэлю, который говорит: так, сколько ты вкладываешь, это твои усилия, твой вклад твоего своего соседа, твой сосед сейчас учится, сидит, поскольку он говорит, как ракета, которая летит, и ты влияешь на его, ты увеличиваешь его вес, его скорость, и тогда ты увеличиваешь его воздействие. Так ты воздействуешь на своего товарища. И если ты умножаешь себя в 10 раз, умножаешь себя на 10 товарищей, ты увеличиваешь свою силу в 10 раз.
5: Рав посоветовал нам меньше гордиться и говорить со своей женщиной, женщиной внутри тебя. И как выбрать эту женщину, это тоже серьезно, это увлекательно. Когда ты второй раз идешь, если ты идешь разговаривать, хорошо ли тебе с этим? Это состояние, к которому ты готов. Мы должны все время возвеличивать группу, возвеличивать любовь к товарищам. И вот тут такой вывод, в общем.
4: Заботиться о важности группы.
5: Выражение, которое сказал Рав, проверяя при втором подходе, человек проверяет, достаточно ли это хорошо тебе, то есть как бы ты как бы хорош.
4: Рав также говорил о том, что мы должны стараться каждый раз выбирать правую линию.
5: Проблема не в том, чтобы там делать правильно или неправильно, а желать менять, что нам не нужно бежать от того, что как бы все замечательно, все супер, все хорошо, а надо все время менять, чтобы меняться, чтобы группа менялась, чтобы она могла воздействовать.
4: И был вопрос или ответ о внутреннем и внешнем. Ирав сказал, так я услышал, что невозможно коснуться по-настоящему внутреннего. Ты не можешь коснуться внутреннего, но именно с помощью внешних действий ты заставляешь себя думать, и из этого ты воздействуешь на внутреннее. Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим икарим, шалом, Моше.
1: Шалом, хаверим икарим.
2: Здравствуйте, дорогие хаверим.
3: Приветствуем, дорогие друзья.
2: Мы поговорим о очень важной теме. О нашем «я», о гордыне. Поговорим о том, что лежит в основе каждого человека. И Раф очень красиво с этого начал и очень мощно. Где я? Где фараон? Что я предпочитаю? Моше, что скажешь?
3: Мы сегодня еще раз увидим особенности того, что называется гордыня, и также необходимость помощи группы, что особенного в них.
2: Необходимо, да, ты думаешь?
3: Да, в нашей десятке. Как с этим обращаемся к Творцу и требуем от Него. И снова мы удостоились урока, в котором прописана вся работа, мы не забываем о нашем намерении во время учебы. Важнее всего, что мы требуем, и я думаю, по мере того, насколько мы будем выяснять гордыню и, с другой стороны, обращение к Творцу и к группе, у нас будет правильное требование от урока, и посылайте вопросы в системе Арвуд и на экранах, и вместе выясним их. Давайте начнем читать статью. Как всегда, мы начинаем с первоисточника, с Рабаша. Мы изучали, что значит, что благословение простолюдина не будет легковесным в твоих глазах, и мы начинаем со слов, и в этом смысл того, что сказали мудрецы. В этом смысл того, что сказали мудрецы, любой поворот, который ты делаешь, должен быть только вправо. Слово «любой» означает «как правило». То есть, как правило, человек должен идти в правой линии. А в левой линии можно идти только тогда, когда он уверен, что сможет молиться о своих недостатках. В противном случае он должен оставаться в правой линии до тех пор, пока не почувствует, что готов к этому. Поэтому, если в нем, помимо его воли, пробудились мысли о том, что он виноват, и как он может говорить слова Торы и молитвы Творцу в то время, когда мысли говорят ему: «Ты полон грязи, и как тебе не стыдно заниматься делами святости?» На это человек должен сказать, как написано: «Я Творец, обитающий с ними среди их нечистот». То есть, хотя я и нахожусь в самой худшей низости, я все равно верю тому, что написано, что Творец обитает даже в самой худшей низости. Однако этого нет у гордецов. Как сказали наши мудрецы: «Тот, кто проявляет высокомерие, говорит Творец, не можем я и он пребывать в одном месте». Поэтому, когда человек чувствует себя совершенным, согласно правой линии, когда он оценивает свою низость и говорит, что, тем не менее, Творец дал ему некоторую связь со святостью, то та малость святости, которую человек должен постичь, несомненно, называется эта малость в святости относительно истинной святости свойством простолюдин. Если он говорит из своей низости: «Я благодарю и восхваляю Творца за это», то об этом можно сказать, как написано: «Я Творец, обитающий с ними среди их скверны». А когда он доволен этим, у него есть возможность удостоиться свойства «Шхина присутствует только в радости». Получается, что с помощью этой низости, поскольку благодаря ей Творец дал ему некоторую связь с духовным, он может подниматься по ступеням святости, если только возьмет от этого радость и будет ценить ее. И тогда человек может сказать: «Поднимает он из праха бедного, из грязи возвышает нищего». То есть, когда человек чувствует свою низость, что он нищ, то есть беден, как сказали наши мудрецы, Абай сказал, что у нас есть традиция: «Нищим можно быть только в разуме», что означает, что есть традиция наших праотцев, обычай наших праотцев, что нищим можно быть только в разуме. И это то, что он говорит, что он нищ, то есть беден, ибо у него нет никакого знания в святости. Поэтому он называется бедным и нищим. Тогда, если есть какая-нибудь связь со святостью, хотя он и нищ, он говорит, поднимает из праха бедного. То есть он прославляет, что хотя он и беден, все равно Творец его поднимает, из грязи возвышает нищего. Хоть он и чувствует себя нищим, Творец все же поднял его, и за это он прославляет Творца. Должна быть хоть какая-то мера связи со святостью, и тогда мы уже можем прославлять и восхвалять Творца. И этим мы можем объяснить сказанное: «Радуйтесь, праведники, Творцу, и благодарите память святости Его». Следует объяснить, что праведник — это тот, кто говорит, что Творец праведен, поскольку если у него есть хоть какая-то связь со святостью, он сразу же говорит «Творец праведен», поскольку дает такому бедному и нищему, как он, некоторую связь с духовным. И они называются праведниками, как сказано. Кто такой праведник? Тот, кто оправдывает своего Создателя. А о мере связи с духовным, когда об этом он может сказать «Я рад этому», сказано так: «И благодарите память святости Его». То есть, если не благодарят за память святости Его, а то, что помнят святость Его, за это они воздают славу и хвалу. Поэтому сказано «И благодарите память святости Его». То есть, если они лишь вспомнят святое имя, уже заодно это они благодарят Творца. То есть даже только лишь при одном воспоминании они сразу пробуждаются, чтобы воздать благодарность Творцу. Тогда как тот, у кого есть даже небольшая гордыня, говорит, что остальные люди, у которых нет разума, могут стать слугами Творца без всякого разума и знания. А человек вроде меня, обладающий разумом и не такой глупый, как остальные люди. Он говорит, что если Творец хочет, чтобы я работал на Него, Он должен считаться со мной и дать мне вкус к Торе и молитве. В противном случае я могу быть работником в мере моего понимания, а не так, как ты требуешь. Об этом написано: «Творец воцарился в гордость облаченном». То есть Творец относится к таким людям в облачении гордости и не впечатляется им. И они остаются ни с чем, кроме своей гордыни и не более. Поэтому написано: «Высок Творец, но низкий увидит». Со своей низости человек может увидеть. Тогда как тот, кто высок, кто считает себя выше других людей, он называется «и высокий издали». То есть он отдаляется от святости. И из сказанного поймем то, о чем мы спрашивали. Что значит «пусть благословение простолюдина не будет легковесным в твоих глазах»? Это значит, что когда человек чувствует себя простолюдином, что у него есть лишь небольшой контакт со святостью, и это называется простолюдин по сравнению с тем совершенством, которого человек должен достичь, в любом случае, когда он благословляет и благодарит Творца, пусть это не будет легковесным в твоих глазах, а человек должен ценить это, как будто он обрел большое достояние, и благодарить и благословлять Творца, как если бы он достиг истинного совершенства.
2: Даже не знаю, что сказать. Очень красиво. Это все о нас, о гордецах, о нашем «я», о том, что я за него держусь, и как Творец относится к гордецам, как Он хочет поднять нас. Как выйти из гордыни, Моше? Как подняться над гордыней? Гордыня — это я. Разрушить этого я не могу, и с этим поделать ничего не могу. Только как-то поработать. Очень красиво написано.
0: Ну, начнем с мишелота, у меня клип улай.
2: Вопросы или клип, как ты думаешь, пока нет вопросов?
3: Я думаю, что мы на самом деле начнем с клипа Рава, который дает нам порядок, вводит нас в то, что является этой гордыней, о которой говорится, что это за ощущение гордыни, что это за свойство, как Ксения спрашивает, то, что есть в человеке, это его обретение, это сам я. И от этого ты отказаться не можешь. Так мы и созданы. Так что же с этим делать? Как группа связана с этим? Как десятка? Как нужно обращаться к Творцу? Давайте посмотрим клип номер один с Равом. Пока что подготовьте вопросы. Мы хотим сохранять намерения во время учебы и наши требования. Давайте посмотрим клип и будем в совместном требовании.
2: Не просто так сказано, чтобы принимать работу как бык под ярмо и осел под поклажу. Без условий, неважно, в каком состоянии находился бы человек, и неважно, при каких условиях. И если человек в этот момент... когда может поймать себя на том, что стоит, что находится в каком-то состоянии тут же, не раздумывая, и без всяких расчетов принять работу, то означает, что он отбрасывает от себя гордыню, и тогда состояние может быть даже самым плохим. Творец находится в этом человеке во время такой работы и помогает ему избавиться от гордыни, убрать гордыню и вынести состояние, когда он обуславливает свое усилие с каким-то условием, можно только при, когда чувствуется величие Творца. Если человек ждет, что он почувствует величие Творца, и тогда он будет избавляться от гордыни. То есть, ну, логически так бы должно было быть. Нет другой силы, на которую можно было бы нажать и избавиться от моей естественной гордыни. И я говорю Творцу, ну, раскройся, и тогда я смогу избавиться от своей гордыни, и тогда не буду ставить никаких условий в нашей работе. Если человек это делает, то, может быть, Творец раскроется. Но человек не в состоянии этого по-настоящему попросить. И может это только лишь, если получит силы от группы. И эта сила важности, которую он получил, будет больше, чем его собственная гордыня. Потому что даже человек, находящийся в обычном состоянии, когда у него есть своя собственная определенная гордыня, то нет этому соответствующего важности величия Творца. Эта гордыня — это как фараон, который стоит перед ним, и он не может его отменить. И только если, как говорится, воззапели сыны от работы, когда он вычищает все возможные силы и получает важность от группы, тогда он получает дополнительную важность Творца, которая может быть больше, чем мера его гордыни. И тогда он отменяет гордыню, тогда он просит Творца, чтобы он раскрылся ему и дал бы ему силы по-настоящему. Ну, подавить гордыню, ну, держать ее под собой. Поэтому нет других возможностей, кроме как прийти к требованию, чтобы получить такие силы, а это требование может быть только от группы. Друзья, давайте готовьте вопросы. У нас есть замечательные клипы и цитаты из урока. Если не будет вопросов, да, это не угроза, а обещание.
3: Гарантия. Есть у нас пока что вопросы из системы Арвуд. Вообще все, что сказал Раф, каждое слово о гордыне, откуда придет спросить Творца. Есть так много случаев гордыни, десятки, чтобы мы просто пришли к просьбе к Творцу подавить эту гордыню этого фараона. Не хотим находиться в этом, быть вне этого, как обращаться с просьбой к десятке, к Творцу. И Рав сказал, что если перед тобой великий человек, который может тебе во всем помочь,
2: дать миллион,
3: а ты к нему не обращаешься, не способен.
2: Да, это мы, это про нас.
3: Это точка «я», как мы обращаемся все-таки к Творцу, как десятка нам помогает в этом, как мы помогаем товарищам. Есть много вопросов о этой работе, и прежде чем вы поднимите знак вопроса, у меня есть здесь два вопроса. Начнем с более понятного. Дорин, женщина H101 спрашивает. Она говорит, пока еще у меня нет десятки, как я могу произвести действие обвинения с группой без того, что прихожу на уроки, читаю книги, слушаю Рава, или я не могу все-таки?
2: Дорогая Дори, то, что ты пишешь, то появляется чувство, что ты уже хочешь, чтобы у тебя была десятка. А это очень уже важный сам по себе момент. Если ты хочешь десятку, она будет. Если ты пишешь по-видимому, ты чувствуешь, что десятка тебе очень поможет. Еще раз. И тогда она у тебя будет. Если ты так пишешь, как работать с этим, если такое дело? Ну, во-первых, будет десятка. А во-вторых, сейчас есть уроки. Еще раз, можно. Есть утренние уроки, если ты не встаешь с утра, то неважно, можно их скачивать и смотреть потом, днем, дневные уроки, вечером у нас уроки по Рабашу. Смотри, сколько возможностей работать со светом, возвращающим к источнику. Пока ты не придешь к десятке, потому что я уверен, ну, судя по твоему вопросу, ты придешь. И тогда начнет действовать на тебя окружение. Ты выстроишь правильное для себя окружение, и окружение над тобой поработает, и тогда скорость будет больше.
3: И вы также находитесь в рамках сообщества учащихся здесь, в стране, и вас ведут очень правильно. И если есть внутреннее требование, что ну, добавить десятку, это произойдет. И пожелаю огромного успеха на духовном пути вашем и нашем в целом. Женщина из Испании, один, пожалуйста.
1: Здравствуйте. Existe el orgullo positivo y un orgullo negativo?
2: Подобно ли зависти? Есть ли гордыня положительная, гордыня отрицательная? Как бы что есть гордыня, направленная Творца, это может быть положительная гордыня? Семен, я начну. Есть положительная гордыня, да, за то, что мы в пути, и за то, что у меня есть такие подруги, такие товарищи. Я горжусь этим, то, что Творец выбрал, привел меня на этот путь, да. Это положительная гордыня, это то, что дает очень много сил себе и другим, то, что называется, дает и состояние духа. даже произнести это, вот смотрите, ребята, моя десятка, на каком мы пути, что мы такого сделали в прошлом кругообороте, что получили такой подарок. Это положительная гордыня, а отрицательная муж.
3: Я хотел еще немного о положительной гордости добавить, прежде чем говорить об отрицательной. Положительная гордость — это именно те слова, которыми завершает первую статью свою Рабашка, которая открывает всю серию статей, что, с одной стороны, нужно раскрывать собственную низость, и насколько в ней находится вот эта собственная гордыня, а с другой стороны, находиться в гордости от того, что Творец выбрал нас, гордиться тем, что дал нам войти возможность в эту группу. Мы очень хотим войти в эту группу тех людей, которые хотят идти этим путем и методикой Бааль-Сулама, настолько большие, возвышенные, и гордиться этим. И гордость говорит о том также, что я не готов принимать мнения, которые есть вне нашего окружения. Нет мнения против этой работы, против нашего пути. Я не хочу это принимать, нахожусь в гордости. И Рабаш пренебрегал учениками, чтобы у каждого была возможность идти по пути. Давайте посмотрим отрывок номер 10, что сказал Рав именно на эту тему. Насколько группа должна быть большой? Итак, 10-й отрывок, говорит Рав. В этом вся наша проблема, что мы не открыты тому, что решение в группе, в нашей связи с ней, в отмене себя перед ней. Мы этого не знаем, поэтому так пренебрегаем группой. Но группа должна мне показать, помочь мне понять это, что в этом проблема. Покажи этому мужчине или товарищу в группе, насколько группа ему может помочь, насколько группа находится в этом, и он увидит, насколько ему недостает находиться, по крайней мере, на том же уровне, как группа. Группа может сделать по отношению к нему во много раз больше, но он, по крайней мере, увидит, что группа намного больше его, и все. Поэтому мы должны восхвалять группу, восхвалять любовь к товарищам, не работать скромности. Наша группа самая хорошая, не может быть более, чем она. Мы можем получить от нее все и так далее. Это делает человека рядом с ним.
2: Это мы говорим о настоящей гордыне. Положительный относительно группы и Творца.
3: И это нужно выстраивать. Эту гордость человек не может выстроить сам. Он подчиняется большинству. А если у него группа, как большинство выше всех, и он только возвышает группу, возвеличивает товарищей. И когда человек ставит себя выше десятки, выше группы, и указывает им, как вести себя, Рабаш пишет, что уже не может объединиться с ними, поэтому очень важно возвеличивать группу. И это была положительная гордость, так ее строят.
2: Но вообще, насчет отрицательной, думаю, что нет. И если ты чувствуешь, что есть какая-то отрицательная гава, ты чувствуешь, что я гордец, это уже путь выйти с этого, это уже помощь. Это когда мне уже свыше помогают увидеть, какое мое я, насколько оно мне мешает для продвижения. То есть это значит, мы уже приближаемся к тому, чтобы почувствовать, что есть у нас злое начало. Хотим от него убежать. Поэтому это становится инструментом Творца дать нам толчок.
3: Да, здесь есть еще вопрос. Латин 24, Луз спрашивает, как попросить о помощи, если мы даже не осознавали в том, что мы в гордыне, как быстро выйти из такого состояния? Человек находится в гордыне, не осознает этого, как ему попросить о помощи?
2: Может, обучать других, может быть, показать, что он знает лучше всех. Это его я, что такое мое я? Когда я хочу управлять, это тоже гордыня. Это и есть гордыня. А человек не чувствует, у него ощущение, что он помогает другим. И тогда есть путь, как можно прийти к ощущению, что такое гордыня. Вдруг увидеть, ну не вдруг, а работать над важностью, величием товарищей, как почувствовать то, что ты с гордыни, как это
3: почувствовать. Я предлагаю прочитать первый отрывок из Рава, хотя мы видели в клипе, но он дает нам понятие, что является этой гордыней. Итак, первый отрывок. «Все, что человек требует, какое-нибудь условие в связи с другими, или не в связи с ними, осознает он это или нет. Но если в этом существует требование, какое-то условие, что только тогда он может произвести какую-то работу со своей стороны, это называется, что у него есть гордыня». Вы видите? Еще раз. Если в этом существует требование, какое-то условие, что только тогда он может проделать работу со своей стороны, это называется, что у него есть гордыня. И тогда, пока он не устранит это требование из своего сердца, он не сможет сдвинуться с места. Это состояние, когда человек обычно не осознает этого, он не может этого распознать, ему кажется, что он в порядке, как все, даже такой дружелюбный, если его работа обуславливается теми условиями, что он не может отдать все свое сердце и всего себя, отдать себя продвижению к тяге, к цели. Он как бы ставит условие, что Творец должен его выполнить раньше. Он может тогда ждать очень долго. И если это условие не будет отменено у него, он не будет продвигаться.
2: И как можно отменить это условие? Вопрос, как работать с точкой в сердце, а не с желанием, со своим эго. Как смотреть на точку в сердце? Через точку смотреть на... Как увидеть, как, что они хотят достичь духовного, насколько они велики. Такие, что до этого они говорят сначала... девизами, совсем даже непонятными слоганами. А потом я вижу точку в сердце и вижу их усилия. Для этого должна подействовать окружение. Как Бальсалам говорит, внутри меня действует окружение. К этому мы будем все время возвращаться.
3: Вскоре мы войдем в это. По сути дела, это обращение к группе. Как человек получает эти ощущения, как спросила подруга, он не знает, что он в этом находится. Как найти он, фараон против Творца? Тут ничего не поделаешь. Откуда приходят требования? Итак, вскоре мы поговорим о силе группы, о нашей десятке. Но давайте зададим еще один вопрос. Мак 11, пожалуйста.
4: Да, спасибо, дорогие учителя, за возможность задать вопрос. Скажите, пожалуйста, как стать низким в отношении десятки? Какие действия, как внешние, так и внутренние, понадобятся, чтобы достичь этого состояния низкий в отношении десятки?
0: Ой, Алексей, то, что есть харацон азе, заквар от пам зе тфила.
2: Хорошо, Алексей, что у тебя есть такое желание и молитва, что ты хочешь отменить себя перед товарищами. Не могу, но очень хочу, это называется молитва. Как можно видеть товарища, иначе эго не может сделать шаг назад? Если ты не перед товарищами, как можно почувствовать, за каждым из товарищей стоит Творец? Это такие сущностные вопросы, очень важные. Таков наш путь, и в этом трудности для моего эго, для моей гордыни. И да, это верно, вопрос очень правильный. Как окружение на меня должно подействовать, чтобы я почувствовал, что я маленький? То, что это моя мать, и я просто как капля семени. Я могу продолжать задавать эти вопросы. Молитва. У нас должна быть такая, тогда свет, возвращающий к источнику, поработает через статьи, цитаты, работу. Сможем приблизиться к моему «я», к злому началу в себе, которое хочет управлять. Ну да, это вообще очень важный вопрос. Вообще самый важный вопрос.
0: Как
2: фараон говорил раньше, кто такой мой фараон? А потом говорит, скажи своему Творцу. То есть он уже дошел до того, что за Моше стоит Творец. Как работать? Только с точкой в сердце.
3: Да, это правильное направление. Все время наше злое начало ищет, в чем я хорош, в чем я выше, возвышеннее. Все время получает наполнение, оправдание. Иначе нет никакой энергии. И всегда ищет, чем я лучше, чем меньше мои товарищи. Именно в этих точках нужно искать преимущества товарищей, а не их недостатки. Так невозможно и забываем. И снова ловим себя на этом, и еще раз. Но когда мы хотим находиться в этом поиске, хотим все время искать преимущества товарищей, достоинства их. Я слышал от Рава не раз пример. Ты засыпаешь на уроке, голова падает. Не смотри на те разы, когда ты выпал, а когда ты пытался поднять голову. На что ты обращаешь внимание?
2: Тогда ты смотришь через точку в сердце. А до этого ты смотрел через гуф. Как это? Я держусь, а он нет. Тут ты смотришь на точку в сердце, как он со всей усталости все-таки пришел на урок, а это совершенно другой взгляд. Да, и ясно, что это наша работа. Смотри, мы даже читаем цитаты, перечитай еще раз статью. Уверен, ты был на уроке, но ты увидишь отождествление со всем, что пишет Рабаш. Он просто проникает в сердце, и там просто делает эти круги для того, чтобы достичь точки в сердце. То есть надо еще раз прочесть, и тогда ты увидишь товарищей по-другому. Я уверен. Потом будет еще раз.
3: И между нами, да, это секрет, как Рав говорит. Между нами есть состояние, когда ты будешь, потерпишь неудачу, но есть обращение, требование, есть чем приходить на урок, есть в конце просьба. Я забываю, это не важно. Я хочу, чтобы мне это было важным. Нет у меня правильного отношения к тому, чтобы товарищи были больше меня, но я хочу, чтобы было оно, это отношение. И так мы постепенно выстраиваем настоящую просьбу, и свет нам помогает, выстраивает это требование выяснения, нашу просьбу, что мы просим. Но откуда мы получаем эту просьбу и важность просьбы? Только от товарищей. Только от них.
2: Сейчас задал вопрос из точки в сердце. Нужно ухватиться и быть только в таком состоянии.
3: Я хочу прочитать четвертый отрывок из слов Рава, а затем перейдем к вопросам. Гордыня — это помеха, которая стоит на его пути, он не может отменить ее. Но только если возопятся на Израиля от своей работы, когда человек буквально собирает все силы, которые только возможны, и получает важность от группы, тогда он получает важность от Творца дополнительную, которая может быть, чем мера его гордыни. И тогда он отменяет гордыню, просит у Творца, чтобы раскрылся ему и дал ему на самом деле подавить эту гордыню и держать ее под собой. Нет здесь иной возможности, кроме как прийти с требованием к Творцу, чтобы дал такие силы. И требования он получает от группы.
2: Ну, это как молитва, вот ты сейчас прочел. Перепиши это как молитву, я очень прошу и так далее. Молитва к Творцу. Что пишет Рав? Если он внес силы в это, вопрос был, какие силы, как поместить их?
3: Но смотрите последние слова. Требования он получает от группы. Если не буду слушать этих товарищей, не захочу с ними соединяться, не услышу то, что мне станет важным, и я поставлю себя под них, я не получу требования. Я получу требования, чтобы они изменились, но не чтобы я изменился. И все время здесь выяснение, все время молитва. Только чтобы Творец сделал что-то, я готов получить от группы требований относительно моей гордыни. Это молитва о себе, а не о товарищах, чтобы они изменились. Хорошо? Женщина Германии, пожалуйста.
5: Selam sevgili dostlar, selam sevgili öğretmenlerim. Çalışmanın kendi dinamiğinde uymamız gereken bazı şartlar var. Sorum şu, çalışmadaki şartların dostlar tarafından yerine getirilmesini istediğimizde de...
2: Здравствуйте. В динамике духовной работы есть условия, которые мы должны выполнять. И когда мы требуем от товарищей выполнять какую-то работу, это потому что... Когда мы требуем от товарища выполнять условия в работе. И через то, что Творец все равно не позволяет осуществить желаемое, все равно есть связь.
3: Яков, можешь подытожить вопрос в нескольких словах? Мы не совсем поняли.
2: Да, вопрос такой. Когда мы просим от товарища выполнять рамки или условия работы, и если Творец не позволяет их выполнить, эти условия, то можем ли мы, тем не менее, наладить связь?
3: Можно ли все-таки соединиться с товарищами? Мы не можем выполнить условия, но и не хотим требовать. Коля из 5-10 спрашивает. Да? Ты знаком с ним, да? Так это на вопрос Сунгуль. Он спрашивает, как правильно товарищу сказать, чтобы он не обиделся? Ведь ты как бы все время задеваешь его гордыню. Он не приходит на урок, не включает камеру, он не делает то, о чем мы согласились. Но это, в принципе, то, что спрашивает Сунгуль.
2: Она спрашивает еще, там была добавка. Она говорит, что именно Творец не дает им это выполнить. То есть вопрос, что сам Творец не дает выполнить. То есть Творец не дает, и что тогда делать? Если я понимаю, что Творец им не дает, это очень большое продвижение, то тогда я уже говорю, как мы сейчас называем это, из точки в сердце. Тогда как же сделать это аккуратно, как просить Творца, чтобы он все-таки дал моим товарищам, потому что я забочусь о них, а не о себе. У меня нет заботы. Мне плохо из-за того, что товарищи не приходят. Коля добавляет, да, мне плохо, когда товарищей нет. Плохо, товарищи не пришли, что с этим делать?
3: Но он спрашивает, как помочь, потому что если я укажу на это, непонятно.
2: Прав, он отрезает как бы от «я человека». Как бы, да, когда ты говоришь человеку, почему ты не был на уроке? Ты что, товарищ или как? Да. И Моше, что же делать, чтобы это было аккуратно?
3: Смотрите, это очень особенное состояние, потому что в каждой десятке, я думаю, есть крайности. Говорится даже о характере людей. Холерик, флегматик, сангвиник и так далее. Но есть люди в десятке с таким характером, ну, знаешь, они все делают быстро, хотят, чтобы все сдвинулось, почему не делают так или иначе. А есть товарищи с более спокойным характером. Но в конечном счете, я думаю, мы читали, что Рав говорит, что человек не должен ставить условия Творцу. Если товарищи будут так-то и так-то, будут серьезными, тогда я... Но мне кажется, я так это объясняю, скажи мне, Сеня. В конечном счете, если я люблю товарищей, я сделаю все, Они как мои дети. Я буду делать все, чтобы их продвигать. И здесь вопросы. Коля спрашивает как раз. Но ведь они все-таки наставляют своих детей, говорят им, ну-ну-ну. Но это относительно детей по отношению к товарищам к десятке. Каждому трудно, когда задевает его «я». Это человек сразу же закрывается. Мы часто говорим, что мягкий, любящий подход, который не противоречит цели. Нет, я не говорю, что сиди дома. А наоборот, насколько ты важен нам, насколько мы тебя любим, как можно тебе помочь, показать товарищу, что я с тобой на 100% готов отдать себя тебе, чтобы ты смог быть на уроке, на пути, на трапезах.
2: Еще говоришь ты про десятку, про группу. Ты работа в десятке, насколько ты важен нам, без тебя вообще невозможно. Кроме того, я хочу еще добавить, может быть, немножко такой внешний момент, но он, мне кажется, важный. Если мы транслируем такой... Излучаем счастье от того, что мы сидим на уроке физически, буквально излучаем счастье, и потом обсуждаем это на встрече десятки, то товарищ не продержится где-то в сторонке, он будет приходить. Он придет. Мы идем в сторону его света. То есть он из эго своего захочет приходить, но это наша работа. Работа десятки, чтобы просто излучать свет и гордость за то, что мы сидим вместе все десятки. Это работа десятки, еще раз. Вектор не на него, а на нас. И тогда такое счастье, что мы сидим вместе, и сколько сил мы получаем от этого. Ну, думаю, что так.
3: И поэтому именно в этом месте давай товарищу пример. Ведь вследствие чего мы продвигаемся? Рабаш говорит, что нельзя из отрицательного продвигаться. Нельзя сказать, что ты не в порядке. Но зависть вдруг говоришь товарищу, как я чувствовал на уроке. Рав говорит, рассказать товарищу, что мы почувствовали, чего достигли, а внутри он сгорает от зависти. Как я это потерял? Я тоже хочу. Или когда говорят товарищи о величии и важности и поднимают это до небес, это не то, чтобы теряли цели или делали какие-то поблажки, но они помогают поднять товарища наверх.
2: И какую-то требует работу от десятки. Не я сижу на уроке, а мы сидим на уроке. Не я сейчас слушаю Рава, а мы слышим, да еще как слышим вместе. Как в бою. Быть во взаимном поручительстве.
6: Окей, Women Italia, пожалуйста.
3: Окей, женщина Италии, вам слово, пожалуйста.
7: Buongiorno, cari amici e cari insegnanti. La domanda è dalla nostra amica Olga e lei dice: come può una persona essere sicura di poter pregare per le proprie mancanze?
3: Вопрос от нашей подруги Ольги.
7: Avere sicurezza nel creatore non in se stessi, perché si dice non avere fiducia in te stesso fino alla fine dei tuoi giorni. Essere sicuri di se stessi e anche l'orgoglio.
3: Как человек может быть уверен, что он способен молиться, о собственных недостатках? Ведь он должен быть уверен в Творце, а не в себе. Ведь сказано: не верь себе до дня смерти своей. Уверенность человека в себе не является своего рода гордыней? Может, у человека есть то, что есть у него. Есть у него только хиссарон. И если это хиссарон себя одно, а если получает хиссарон от товарищей, включаясь в них, это другое. Он может просить за них, это еще лучше. Как человек знает, что просить? Есть у него десятка, они сидят вместе, встречаются, говорят, поднимают молитву вместе. Я слышу, что горит сердце товарищей, чего им не хватает, он может включиться в них, буквально как Рав говорил на уроке, это не только он, а Хисарон, он умножает себя, еще Хисарон, еще точка в сердце, которого не хватает, еще целая точка, есть кому обращаться, есть о чем просить.
2: Мы всегда говорим о том, что мы идем просто от «я» к «мы», от Хисарона, что мне не хватает, к Хисарону нам надо. А затем мы должны прийти к Хисарону подобию по свойствам с Творцом, чтобы он наслаждался нами. Смотри, какой путь проходит из изменения Хисарона.
6: Woman,
3: женщина, МАК 97, вам слово, пожалуйста.
8: Спасибо, дорогие преподаватели. Если человек долгое время работает в правой линии, в состоянии простолюдина, должен ли он просить Творца, чтобы Творец показал ему его низость и дал ему левую линию, чтобы почувствовать величие Творца и величие десятки?
2: Не нужно просить Творца, чтобы показал ему левую линию. Ты сама говоришь, что если человек все время работает, допустим, в правой линии, лучше было бы сказать, что ради или за десятку, для того, чтобы как-то приблизиться к свойству отдачи, я бы так сказал. Потому что весь разговор о линиях на самом деле только после Махсома. Но то, что даешь силы десятку, то не надо просить, что там происходит во мне с фараоном, не нужно. Придет сам свое время, когда Творец скажет: «О, сейчас должен прийти фараон». И почувствуешь и низкое состояние, и это все необходимое. Но мы говорим, что наши усилия, скажем так, в правой линии. Это непросто, это даже невозможно, но именно в этом направлении мы идем к объединению, чтобы услышать товарища, чтобы отменять себя, вносить силы в десятки, просить Творца, чтобы были силы товарищей и подруг. Я сейчас только всего проговорил и вдруг сам себя поймал на мысли, как вообще все это сделать, как можно все это реализовать, только с помощью товарищей. То есть в какой-то момент Творец скажет все, что скажет, и сам добавит левой линии.
3: То есть принцип, по которому мы идем, мы всегда идем к положительному, в правой линии. В твоем свете увидим свет. Мы всегда хотим идти. Если Творец должен нам раскрыть негатив, левую линию, помехи, и это его дело. Здесь мы не должны заботиться. Товарищи говорят: давайте сейчас как раз мы перестанем. Каждый пускай раскроет список, расскажет, что он внутри себя держит.
2: Ну, уже скажи, наконец, правду. Или кто ты вообще такой?
3: Ну, такие разговоры заканчиваются тем, что никто на завтра не хочет прийти. Но наша работа как раз добавлять в свете, идти в направлении нашего объединения, слияния с Творцом, и тогда именно в таких состояниях, если Творцу нужно что-то раскрыть, он раскроет. Но мы, наша работа — это всегда добавлять еще в слиянии, в совершенстве, в величии товарищей, в величии пути, и не соглашаться с тем, что сейчас дай мне состояние.
2: Да, это понятно. Вопрос понятен. Я знаю, что ты сама знаешь ответ. Просто спрашиваешь для того, чтобы прозвучало для товарищей. Мы хотим, чтобы это коротко прозвучало. Покажи мне злое начало, и все, тогда я начну работать. Покажи мне его. Ну да, мне уже надоело работать только с положительной стороны. Покажи, насколько я плохой. А нет, не работаем над этим.
3: И также у каждого из товарищей есть под ним гора, когда он приходит на встречу десятки, есть у него тоже такая гора всяких претензий, но мы не хотим в этом находиться, мы хотим над этим подниматься, над этой горой. Я хочу все-таки вскоре мы дадим Латин 4 спросить, но до этого я хочу, чтобы мы посмотрели клип номер 4 с Равом, который говорит... Он берет нас от этой проблемы с гордыней до каменного сердца и приходит к тому, что может помочь группа. Посмотрим клип номер 4, и потом перейдем к Латин 4.
2: Допустим, есть один великий известный человек, который может тебе обустроить всю жизнь. Но ты, как бы убей меня, не могу преодолеть гордость и обратиться к нему. Или я стыжусь, с одной стороны, или просто, просто иначе должен переступить через себя, раздавить себя. Я не могу этого сделать, что я поделаю. Не получается. Это наша природа. И человек со своей гордыней, со своей «я» готов. Пусть его убьют, но останется со своим «я», потому что это и мое «я» — это вечная частица, это душа. Мне не важно, что будет с телом, пусть умирает, но это сильнее жизни материальной. Это сила гордыни, это сила «я». Сила, то, что отделяет нас от Творца. Он называет эту силу силой разбиения. В Прихахам статьях «Плоды мудрости». Что с этим делать? Я должен удерживать, хранить эту силу, с одной стороны. С другой, я не могу обращаться к Творцу, пока эта сила будет под моим управлением. Так что на дне я обращался к Творцу и просил у Него. Я просто обязан из себя сделать, что-то полностью размазанное. Это такой эмоциональный момент. Так что моего «я» относительно Творца не существует. Человек не в состоянии это сделать, просто не может, потому что он как сущий из ничего создан. И поэтому на эту часть, на каменное сердце, левавин, нет исправления до окончательного исправления. И поэтому исправить это якобы это исправить можно за счет того, что получу дополнительную силу от группы. Смотрите, насколько сила группы должна быть особой и находящейся вне всего остального, вне связи моей и Творцу. Это как бы нечто третье. Что я могу добавить к себе как помощь, как что-то дополнительное, как несущее из сущего, сущее из ничего. То есть я, есть Творец, есть что-то третье существующее, потому что если я и Творец, то есть моя гордыня и он, одно против другого, фараон и Творец, один относительно другого, с этим ничего не поделать. И поэтому я только со стороны могу предоставить себе эти силы дополнительные, чтобы я как-то мог наступить на свое «я» и обратиться к Творцу. А иначе фараон кричит, кто это фараон, чтобы я прислушался к его голосу. Сколько бы ни было ударов, не поможет ничто. Отсюда сила группы, отсюда... то, что может нам помочь. Бааль Сулам пишет, от этого зависит наше доброе будущее.
3: Мы в этом клипе получили всю нашу работу в группе. Латин 4, пожалуйста.
9: Que el efecto del orgullo debe ser la humildad y un estado emocional equilibrado. Frente a esto, la pregunta de Latin 4 es la siguiente. Si en lo personal estamos llenos de egoísmo y ocultamiento. ¿Cómo reconocer la
3: Вопрос от десятки Латин 4.
9: Fuerza positiva que fortalece la escena.
3: Мы индивидуально наполнены эгоизмом и скрытием. Как же можно распознать вот это раскрытие гордыни и на самом деле превратить ее в силу, которая укрепляет десятку?
2: Верно, только с помощью товарищей. Ничего другого не вижу. Они тебе не могут... Я сам себе не могу сказать, я гордец. Такого просто не может быть. Рав сказал, это третья сила и самое важное. Я с Творцом, и фараон говорит, я не знаю, кто ты такой. Гордыня говорит, я против тебя. Товарищи, которые показывают пример, могут показать мне, кто я.
3: Нужно все время искать примеры у товарищей, их величие и преимущества. Женщины, Мак 25, пожалуйста.
10: Дуже дякую, дорогие выкладачи, всех витаю. Скажите, будь

0: больше, всегда причины, потому что нет у них важности цели. Но когда это доходит до меня, и у меня есть трудности, у меня всегда есть оправдание. Почему я не могу, да? Если кто-то обращается ко мне, я еще злюсь и говорю, как ты сам не видишь. И мы видим, как это работает. И поэтому мы все время хотим искать величие товарища. Если бы я был вместо него, при его условиях, с маленькими детьми, с такой работой, которая выжимает все силы, я бы вместо него пробудился на урок, я бы смог при его условиях выдержать, и как он преодолевает, как он приходит, и в любом случае разрывает себя. Все время искать, в чем велик товарищ. Это с одной стороны, искать всегда величие товарища. Потому что если я вижу, что все низкие, я тоже низкий, такой же маленький, как они, ничто не поможет. Ведь человек должен получать энергию. И когда Творец выстраивает человеку состояние, подстраивает, как он обратится к маленьким? Поэтому всегда оправдывает товарищей, с одной стороны. А с другой стороны, делать все, что возможно, чтобы поднять товарищей, дать им величие, важность. Все, что мы сказали. Сеня, ты хочешь добавить, я чувствую?
1: Лидия, ну, ты как раз ты знаешь, как работать, и хорошо, что ты задаешь такие вопросы. Такие вопросы должны быть все время. Это вопрос о «я», о том «я» на уроке. Все время. Я — да, а она — нет. Можно быть только над этим, но, как Моша сказал, развернуть эго, чтобы увидеть, какие трудности, и тогда вдруг подруги помогут увидеть, насколько она большая. Это означает повернуть, развернуть эго. Но борьба будет постоянной.
0: Это не значит, что мы уступаем подруге, самим себе, что нужно сделать, помочь, дать силы подруге, чтобы она смогла присутствовать на уроке или смогла пройти это в течение дня, дать силы. Мы не знаем, что там происходит с ее усилиями. Может, семья не поддерживает, может, еще что-то. А мы всегда требуем. Здесь нужно оправдать и сделать все возможное, чтобы подруга была связана с нами. И тогда, когда условия жизни ее изменятся, она укрепится и даст все возможное, потому что десятка держала ее своими связями любви. И это самое важное — создать такие связи. Но это не значит, что мы уступаем важности цели и куда мы идем. Но мы хотим помочь каждому товарищу быть связанным с нами так, чтобы это давало ему силы открыть новую страничку в работе. Это помогает.
1: Нам. В любом случае, так или иначе, мы придем к тому, чтобы все прегрешения покрыла любовь. Мы сможем так относиться к каждому товарищу.
0: Мы должны прочитать сообщение «Наше время истекло». Дорогие друзья, вы сегодня вечером можете присоединиться к нам к вечернему уроку на тему «Важность утреннего урока» ежедневно в 18:50 будут проводить Гилад Шадмон и Орен Леви. Это будет транслироваться, к сожалению, только на иврите. И давайте завершим песней.

0: строим духовное общество.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части мы изучаем урок Рава 4 июля 2002 года, который основан на статье «Пусть благословение простого коэна не будет легковесным в твоих глазах в духовной работе». Это находится в трудах Рабаша во втором томе, 888-я страница. У нас на прочтение статьи 27 минут, пожалуйста.
2: Мау беркат идиот, альтии кала бейнеха.
3: Что означает «пусть благословение простолюдина не будет легковесным в твоих глазах в духовной работе»?
2: Альтии беркат идиот, кала бейнеха.
3: Зор сказано. Пусть благословение простолюдина не будет легковесным в твоей работе.
2: Умер шам.
3: И потому днем Творец являет
4: милость свою. В трактате Мегила сказано: пусть никогда не будет благословение простолюдина легковесным в твоих глазах. Следует понять, чему это учит нас в работе Творца. То есть, когда мы учим внутри одного человека, что такое простолюдин. Во-первых, нам нужно в целом понять значение слова простолюдин. В трактате Мегила Рав Кана говорит: из этого следует, что простолюдин выскакивает первым. Это означает, что термин «простолюдин» употребляется с порицанием. Хотя он и простой человек, но тем не менее любит показывать себя и выглядеть мудрецом. Если так, то что означает в работе благословение простолюдина? А также нужно понять, что говорит Зоар: пусть не будет благословение простолюдина легковесным в твоих глазах. Это значит, днем Творец являет милость свою. Какая связь между благословением простолюдина и его милостью? Известно, что работа человека в двух линиях, называемых два высказывания, которые отрицают друг друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. Как сказали наши мудрецы, всегда левое будет отталкивать, а правое — приближать. В духовной работе нам следует объяснить: правое приближает. Это когда человек продвигается в работе и хочет находиться в состоянии сближения с Творцом и не хочет видеть в себе какого-то недостатка, потому что сейчас он желает заниматься воспеванием и восхвалением Творца. И если он видит у себя какой-то хиссарон, то уже у него не будет возможности благодарить Творца от всего сердца, потому что у него есть недостатки, хиссароны, и он хочет, чтобы Творец наполнил их. Получается, что об этих недостатках теперь он молится Творцу, чтобы тот наполнил их. Получается, что у него уже есть недостаток в его благодарности. То есть в процессе благодарения он утверждает, что Творец еще не дал ему все, чего ему недостает. Поэтому, когда он хочет заниматься совершенством, чтобы благодарность, которую он воздает Творцу, была от всего сердца, он не должен видеть в себе никакого недостатка. Однако следует понять, как человек может говорить, что у него нет хиссарона, а он благодарит и восхваляет Творца за то, что он работник Творца, в то время, когда он видит, что его работа полна недостатков. Как он может лгать, когда видит свое несовершенство в той работе? Ответ в том, что когда человек дает себе отчет и видит свою низость, насколько он хуже остальных людей по способностям и качествам, и все же Творец дал ему мысль и желание сделать что-то в Торе и заповедях, и он сам знает, что такое, что также и это. Малое служение ничего не стоит. И он видит, что есть много людей более важных, чем он. И все же Творец не дал им ни мысли, ни желания сделать что-либо в духовном, а ему дал мысли и желания. И за это он благодарит и возвеличивает Творца. Так как если бы он обрел большое достояние в материальном, к какому приподнятому состоянию духа тогда привели бы эти материальные вещи? От этой картины он наполняется радостью и счастьем. И это расширяет его разум. И это приводит его впоследствии к тому, чтобы обрести такой слух, чтобы услышать то, к чему раньше он был глух. И сейчас, благодаря радости, все его органы стали пробужденными, понимающими и думающими обо всем, так как радость, пришедшая к нему через радость заповеди, вызывает у него то, что также и в материальном. Он будет совершенно другим человеком. Все это приходит к нему, потому что он ценил вещи, относящиеся к святости. Однако человек должен верить, что хотя он и ценит значение святости изо всех сил, он все же не достиг того, чтобы ценить ее важность в мере ее истинного значения, потому что не дано человеку оценить меру важности святости. И только тот, кто является восходящим, знает, как по-настоящему ценить духовное. Но наши мудрецы знали, какую важность придавать духовному. Как сказали мудрецы, Раби Зира сказал, вознаграждение за урок в беге. И Раши объясняет, что главная награда, получаемая людьми, бегущими услышать урок из уст мудреца, это награда от бега. Ведь большинство из них не понимает слов мудреца. А Марша объясняет это так. А еще следует сказать, что мудрецы не нуждаются в уроке, ибо они уже знают законы. Как сказано, что в любом случае вознаграждение их бег. То есть награда от бега. И мудрецы говорят, что изучающие в любом случае получают большую награду. Абай сказал вознаграждение за невесту давка. Раша объясняет, в субботу перед праздником все собираются, чтобы послушать законы праздника. Смысл в том, что хотя люди, которые не понимают законов, им все равно полагается награда за то, что они стоят сдавленные вместе. Об этом также Марша говорит, если слушатель мудрец, и ему не нужно это, у него есть вознаграждение за давку. И сказано, мы видим, как наши мудрецы ценили важность духовного. Поскольку они говорили, даже если люди не понимают, что говорит мудрец, они все равно получают награду в том, что бегут слушать слова мудрецов. Более того, мы видим, что Марша говорит, что даже те, кто сами являются учениками мудрецов и знают законы самостоятельно, тем не менее, если они приходят послушать слова мудрецов, они получают награду. И, конечно, вознаграждение дается только за работу. Согласно этому получается, что человек должен радоваться тому, что удостоился работы Творца. И даже если он приходит в дом учения или дом собрания и не учится, у него есть награды за то, что пришел. Это значит, что это входит в рамки работы Творца. Свидетельством этого является то, что за эту работу платят вознаграждение. В таком случае получается, что когда человек идет в правой линии и хочет заниматься воспеванием и восхвалением Творца, он тогда должен видеть имеющееся у него совершенство. То есть он должен ценить, несмотря на его ничтожность, Творец дал ему желание и стремление хотя бы дойти до дома собрания, хотя он ничего не понимает, и сказать: «Я не могу оценить важность того, что выпало мне, что Творец избрал меня хоть для какого-то служения», и должен радоваться, так как если бы он обрел большое достояние в материальном, как он тогда был бы рад. И эта радость дает ему силы верить в Творца, что он добр и творит добро. Тогда как, если человек начинает подсчитывать, сколько он заработал в духовном, тем благодаря тем усилиям, которые он уже вложил, и начинает видеть, что он не продвинулся вперед, и хотя он видит, что истина согласна его восприятию, однако в таком состоянии он отдаляется от святости, потому что в таком состоянии он клевещет на управление Творца и не может сказать, что управление Творца является добрым и творящим добром. Получается, что этим он становится более отдаленным от святости. То есть в той мере, в которой он видит, что он несовершенен, и видит все, чего ему не хватает, и что он уже несколько раз молился Творцу, а Творец ничего не дал ему из того, что он просил, он сразу же наносит ущерб вере в сказанное: «Ведь ты слышишь молитву всех уст». Получается, что в этом состоянии он говорит, что теперь он идет истинным путем и не хочет обманывать себя, что он человек, обладающий совершенством. И, конечно же, путь, по которому он идет, это истинный путь. Однако человек не может прокладывать себе пути. Необходимо принять тот путь, который установили наши мудрецы.
1: По поводу этого Бааль Сулам спросил о том, что сказано, и поднял нас из всех языков. Однако в мире есть только один язык, язык злого начала. Поэтому следовало бы сказать: «И поднял нас из всех языков». Что такое «из всех языков»? Почему во множественном числе? Он сказал, что есть святые ангелы, а также есть нечистые ангелы. То есть иногда злое начало мешает ему сделать что-то доброе посредством силы, которая сбивает нас и говорит, что тебе незачем заниматься Торой и заповедями, так как ты ничего от этого не получишь. А иногда оно приходит к нему и говорит: «Тебе не стоит этого делать, поскольку это помешает тебе заниматься Торой и заповедями». Из этого следует, что оно говорит ему наоборот. Оно хочет, чтобы человек занимался Торой и заповедями. Поэтому оно советует ему не делать то, что он хочет делать, или учиться, или думать, и тому, и так далее. Получается, что когда человек должен идти в правой линии, к нему приходит святой ангел и говорит: «Посмотри на свою низость, посмотри, тебе не хватает Торы и веры, и в исполнении Торы и заповедей ты не в порядке». Он опускает его в преисподнюю и говорит с ним, как святой ангел. И что делать, когда в конце концов человек приходит к падению и не способен подумать, чтобы хоть что-то сделать духовно?
4: Поэтому, когда он должен идти в правой линии, он должен бороться со всеми теми, кто возражает против совершенства правой линии и верить выше знания, что Ситра Ахра говорит с ним в облачении святого ангела. Однако после этого человек должен перейти в противоположную сторону, называемую левой линией. И там требуется большая осторожность. И он должен быть готов, когда видит свое прошлое, которое полно недостатков, чтобы в его силах было вознести молитву об этих недостатках. Иначе запрещено начинать работу в левой линии. Это, как сказано в книге Зоар, что запрещается поднимать руки без молитвы и просьбы. Поднятие рук означает, что он смотрит на свои руки, имея в виду, что у него есть в руках от духовного, продвинулся он в чем-то или нет. А на это запрещено смотреть, кроме как в случае, когда он сразу же готов вознести молитву и просьбу. В противном случае он впадает в отчаяние, печаль и мрачное восприятие и будет вынужден бежать с поля боя. Получается, вместо того, что он должен был получить от левой линии место для молитвы, ведь только из-за этого он должен перейти в левую линию. Следовательно, если он не уверен, что сможет тут же вознести молитву, он должен оставаться в правой линии до тех пор, пока не будет уверен, что благодаря этому он наберется сил для молитвы, чтобы Творец помог ему, и он поверит, что Творец слышит молитву. А иначе это запрещено, поскольку, конечно же, большое спасибо, когда он находится в таком состоянии, он не может сказать, а также не сможет вознести молитву, чтобы взмолиться Творцу, чтобы он вытащил его из этого состояния. Потому что, когда человек находится в состоянии, когда он начинает клеветать на высшее управление, сразу же теряется у него сила молитвы, потому что тело не способно поверить, что Творец слышит молитву всех уст. Получается, что он проигрывает с обеих сторон. По этой причине он должен оставаться в правой линии и не входить в левую линию. В этом смысл того, что сказали наши мудрецы, любой поворот, который ты делаешь, должен быть только вправо. Слово «любой» означает «как правило». То есть, как правило, человек должен идти в правой линии, а в левой линии можно идти только тогда, когда он уверен, что сможет молиться о своих недостатках. В противном случае он должен оставаться в правой линии до тех пор, пока не почувствует, что готов к этому. Поэтому, если в нем, помимо его воли, пробудились мысли о том, что он виноват, и как он может говорить слова Торы и молитвы Творцу, в то время, когда мысли говорят ему: «Ты полон грязи, и как тебе не стыдно заниматься делами святости?» На это человек должен сказать, как написано: «Я Творец, обитающий с ними среди их нечистот». То есть, хотя я и нахожусь в самой худшей низости, я все равно верю тому, что написано, что Творец обитает даже в самой худшей низости. Однако этого нет у гордецов. Как сказали наши мудрецы, тот, кто проявляет высокомерие, говорит Творец: «Не можем я и он пребывать в одном месте». Поэтому, когда человек чувствует себя совершенным, согласно правой линии, когда он оценивает свою низость и говорит, что тем не менее Творец дал ему некоторую связь со святостью, то та малость святости, которую человек должен постичь, несомненно, называется эта малость святости,
1: относительно истинной святости свойством простолюдина. Если он говорит из своей снизости «Я благодарю и восхваляю Творца за это», то об этом можно сказать, как написано, «Я Творец, обитающий с ними среди их скверны». А когда он доволен этим, у него есть возможность удостоиться свойства «Шхина присутствует только в радости». Получается, что с помощью этой низости, поскольку благодаря ей Творец дал ему некоторую связь с духовным, он может подняться по ступеням святости, если только возьмет от этого радость и будет ценить ее. И тогда человек может сказать, поднимает он из праха бедного, из грязи возвышает нищего. То есть, когда человек чувствует свою низость, что нищ, то есть беден, как сказали наши мудрецы, Абайе сказал, что у нас есть традиция. Нищим можно быть только в разуме, что означает, что есть традиция наших праотцов, обычаи наших праотцов, что нищим можно быть только в разуме. Это то, что он говорит, что он нищ, то есть беден, ибо у него нет никакого знания в святости. Поэтому называется бедным и нищим. Тогда, если есть какая-нибудь связь со святостью, хотя он и нищ, он говорит, поднимает из праха бедного. То есть он прославляет, что хотя он и беден, все равно Творец его поднимает и из грязи возвышает нищего. Хотя он и чувствует себя нищим, Творец все же поднял его, и за это он прославляет Творца. Должна быть хоть какая-то мера связи со святостью, и тогда мы уже можем прославлять и восхвалять Творца. Этим мы можем объяснить сказанное «Радуйтесь, праведники, Творцу, и благодарите память святости Его». Следует объяснить, что праведники означает тот, кто говорит, что Творец праведен, поскольку если у него есть хоть какая-то связь со святостью, он сразу же говорит Творец праведен, поскольку дает такому бедному и нищему, как он, некоторую связь с духовным. И они называются праведниками, как сказано, кто такой праведник? Тот, кто оправдывает своего Создателя. О мере связи с духовным, когда об этом он может сказать, и я рад этому. Сказано так, «И благодарите память святости Его». То есть они благодарят за память святости Его, за то, что помнят святость Его, за это они воздают славу и хвалу. Поэтому сказано, «И благодарите память святости Его». То есть, если они лишь вспоминают Святое Имя, уже заодно это они благодарят Творца. То есть, даже только лишь при одном воспоминании они сразу же пробуждаются, чтобы воздать благодарность Творцу. Тогда как тот, у кого есть даже небольшая гордыня, говорит, что остальные люди, у которых нет разума, могут стать слугами Творца без всякого разума и знания. А человек вроде меня, обладающий разумом и не такой глупый, как остальные люди, он говорит, что если Творец хочет, чтобы я работал на него, он должен считаться со мной и дать мне вкус к Торе и молитве. В противном случае я могу быть работником в мере моего понимания, а не так, как ты требуешь. Об этом написано, Творец воцарился, в гордость облачен он. То есть Творец относится к таким людям в облачении гордости и не впечатляется ими. И они остаются ни с чем, кроме своей гордыни и не более. Поэтому написано: «Высок Творец, но низкий увидит». Со своей низости человек может увидеть, тогда как тот, кто высок, кто считает себя выше других людей, он называется и высокий издали, то есть он отдаляется от святости. Из сказанного поймем то, о чем мы спрашивали, что означает: «Пусть благословение простолюдина не будет легковесным в твоих глазах». Это значит, что когда человек чувствует себя простолюдином, что у него есть лишь небольшой контакт со святостью, это называется простолюдин по сравнению с тем совершенством, которого человек должен достичь. В любом случае, когда он благословляет и благодарит Творца, пусть это не будет легковесным в твоих глазах, а человек должен ценить это так, как будто он обрел большое достояние, и благодарить, и благословлять Творца, как если бы он достиг истинного совершенства. Перейдем к уроку от 4 июля
5: 2002 года.
4: Читали сейчас статью. Что такое благословение простого коина не будет легковесным в глазах в духовной работе? Значит, что не будет легковесным в твоих глазах. Это не просто, что будет очень трудно прийти к состоянию, когда человек думает о себе, что это всего-навсего обычный человек, и еще меньше всех, и то, что не положено ему больше, чем другим, и то, что нужны какие-то особые условия в работе, и тогда он сможет работать, иначе не сможет. Как Творец ведет себя с ним, он обязан получить какое-то раскрытие, иначе не способен сдвинуться. Другие люди могут, а он нет. Абсолютно все требует от человека каких-то условий, будь то связь с другими или не связи. Он осознает это или нет, но если существует какое-то требование, какого-то условия, тогда он может сделать какую-то работу со своей стороны. Это означает, что у него есть гордыня, и пока он не уберет все эти требования из своего сердца, он не сможет сдвинуться. Это то, в чем человек обычно не признается самому себе, потому что не может это и различить. Ему кажется как раз, что все в порядке и что все нормально. Такое же, как все. Но, конечно, если такое условие, если его работа зависит от каких-то условий,
1: когда не может дать всю свою душу, чтобы быть преданным продвижению, влечению к цели, это называется, что у него есть пока еще какое-то условие, которое как бы Творец должен выполнить в первую очередь. Тогда он может ждать долго, пока это условие не будет отменено с его стороны, он не может продвигаться. Только когда убирает все условия, еще раз я говорю, он даже не осознает этого. Но это такое внутреннее состояние, когда он ждет и думает, что что-то произойдет, и тогда он что-то сделает. Если есть у него такое внутреннее состояние, тогда Творец вообще не находится в связи с ним. Это называется, что человек находится в гордыне. И тогда Творец тоже облачается гордостью, то есть не хочет быть в связи с человеком, который ставит условия. И не просто так написано принять работу, как бык под ярмой, осел под поклажу, без всяких условий, в состоянии, неважно, в каком состоянии человек находится, в условиях, неважно, в какие условия Творец его ставит, если человек в тот же миг, когда может раскрыть себя как стоящим в каком-то состоянии сразу, не думая, и не делая никаких расчетов, принимает работу, это называется, что гордыня ушла от него, и в соответствии с этим, неважно, состояние может быть даже самым плохим, Творец пребывает в этом состоянии в человеке и помогает ему. Устранить гордыню, устранить ее и вывести это состояние условий, когда он ставит условия, обуславливает усилия каким-то условием, можно только тем, что ощущает величие Творца. Если человек ждет, что он почувствует величие Творца и тогда устранит гордыню, согласно логике, вроде бы так и должно быть, нет другой силы, которая могла бы надавить на него, чтобы я опустил себя из моей естественной гордыни. Тогда я говорю Творцу, ну, раскройся, чтобы я смог опустить себя из моей гордыни, и тогда я не буду обуславливать какие-то условия ставить в нашей работе. Если человек делает такое, может быть, Творец действительно раскроется. Но человек не способен просить об этом по-настоящему. Но только если он получит силу от группы, чтобы эта сила важности Творца, которую он получил от группы, будет больше его гордыни. Потому что даже если человек находится в обычном состоянии, когда у него есть какая-то собственная гордыня, против этого нет важности и величия Творца. Но гордыня — это фараон, который стоит перед ним, и он не способен на самом деле отменить его. Но только когда возопили сыны Израиля от работы, когда человек на самом деле собирает все силы, которые возможно, и получает важность от группы, тогда он получает дополнительную важность Творца, которая может быть больше, чем мера гордыни в нем. И тогда он отменяет гордыню, чтобы просить Творца, чтобы он раскрылся ему и дал ему силу. Действительно, перекрыть гордыню, подчинить гордыню, да? И действительно так держать ее под собой.
6: Так,
1: здесь нет другой возможности, кроме как прийти к требованию к Творцу, чтобы дал такие силы, а требования он получает от общества, от группы. Да.
4: Говорят, что с одной стороны есть гордыня, и человеку сложно, нет другой возможности, кроме как прийти к требованию. И как вообще эти противоположности укладываются в человеке, чтобы он продвигался правильно? Как может быть и то, и другое?
1: Как может быть, что два противоположных состояния, сила зла и сила добра, растут в человеке параллельно на протяжении всей линии до конца исправления. Это то, что ты спрашиваешь. И во время подготовки, и уже над Максомом, когда он шагает по настоящим духовным ступеням, как может быть, что раскрывается ему зло, соответственно, добру, и одно не отменяет другое. И никогда не отменят другого. А человек обязан сделать между ними правильное сочетание и пользоваться злом и добром целенаправленно. Ты спрашиваешь, как могут быть эти вещи, которые существуют в человеке одновременно, в одном состоянии? Может ли быть такая вещь, чтобы полный грешник был полным, с полным праведником, чтобы фараон и творец были буквально вместе в одном человеке? Вместе они не могут быть. Вместе они могут быть, если массах связывает между ними и посредством удара делает между ними зевух, соединение. Без экрана массаха. Нет, это две противоположные вещи. И насколько фараон больше и творец больше, человек находится в столкновении между ними. И они два конца, которые находятся в нем. А если находит экран, тогда буквально ангел смерти становится святым ангелом и связывает их буквально к одной цели. У нас это пока еще без экрана, до Максома. До того, как мы получили первый экран, который может связать нам два этих данных, желание получать, желание отдавать свет и кли.
7: Так
1: как могут эти два состояния существовать? Они не могут существовать одновременно, если нет экрана. У нас из-за этого нас выбрасывает, как сказано, как прощай, от края к краю бросает. Один раз находится под властью фараона, один раз находится под властью Творца. Это, собственно, то, что пойдем к фараону. У меня нет выбора, потому что я иду к фараону. Творец подталкивает меня к этому, и он своим светом показывает, кто такой фараон, и стоит и буквально направляет меня на фараона, иначе бы я убежал от него. Как Моше убил одного египтянина просто так кого-то, и уже не способен стоять, и уже убегает из Египта. Пока Творец не говорит ему, пойдем к фараону. А иначе невозможно, он не может вернуться туда. Очень большая проблема справиться с Египтом. И тогда человек на самом деле каждый раз находится в полярных состояниях, один раз готов отдать все ради объединения с Творцом, потому что ему немного светит свет. А в другой раз находится или в своем зле и чувствует, что это зло, или находится в своем желании получать и не чувствует, что это зло, а добро, можно, по крайней мере, немного наслаждаться, пользоваться этим. На данный момент здесь и там урвать немного от жизни, а иначе что, умирать и так далее. Пока не проходит Максом, это не заканчивается. После того, как прошел Максом, у него есть уже клипот, святость, тогда уже это другие состояния. Но до Максома не верь в себя до дня своей смерти. Пока желание получать не умрет под экраном, оно властвует в нем, не верит, что вообще что-то случится, что ты можешь что-то сделать. Что значит «не верь»? Обязан ты идти. Да, наверняка, с уверенностью пойдешь, что Творец поможет тебе. Но не то, чтобы ты сам. Да?
4: Он пишет тут в статье, что у нас есть правая линия и левая линия. и говорит, что мы все время должны выбирать. В чем выбор? Во время подготовки нас все время бросают.
1: Человек должен все время выбирать правую линию, все время, как написано, да, поворачивать в сторону правой. Также и во всех наших законах мы должны предпочитать правое левому, да? И завязывая обувь, и надевая одежду. Это намеки в соответствии с тем, что происходит в духовном. Но как мы можем предпочесть справа и лево, в каких действиях?
4: В чем выбор? Как выбирать?
1: Я не выбираю правое над левым, что значит я выбираю. Я делаю все возможные действия, благодаря которым мой выбор права осуществляется. Я никогда не делаю самое действие. Забудь, что ты производишь какое-то действие. Ты — результат сочетания сил, которые нисходят свыше. Все. Что?
4: Как все-таки прийти?
1: Ты должен вызвать, что только те силы, которые сойдут свыше, определят, что ты будешь больше связан с правой линией, чем с левой, которая в тебе. Как это сделать? Так он дает тебе разные советы. Больше учиться и благодаря этому просить. Просить — это значит, чтобы со мной случилось это. Быть с товарищами и слышать от них разные советы. И осознание правой линии по сравнению с левой. Что такое правое или левое? По крайней мере, выяснять все это. Выяснять так, чтобы правая действительно у меня была предпочтительнее левой. Начни думать об этом, знаешь, больше не нужно. Начни думать, как я узнаю, что такое правая, и чтобы она была у меня больше левой. И все, начни этим заниматься. Хотя бы один день серьезно думая о том, что ты действительно должен расколоть это понятие. Это то, что мы изучаем. Ты вчера вечером не был. Как принимать правильное решение? Не очень умеет объяснять хорошо этот парень, но мы научимся. Это действительно очень правильный подход. Это то, что делают те, которые делают, ну... Как мы делали с Джози, да? Выяснение цели, выяснение средств, выяснение состояния. И хотят связать все эти вещи вместе. Мы займемся, видимо, в пятницу. Я специально прошу, чтобы пришли израильтяне. Мы займемся тем, что примем решение, какая внешняя форма должна быть у наших книг на иврите, которые мы сейчас собираемся выпускать. Я сказал вам вчера в конце урока, что у меня есть вопрос, у меня есть проблема, а его профессия — как принимать правильное решение, так пусть поможет нам принять правильное решение, какой должна быть внешняя обложка, в какой форме, какая картинка, разные вещи. Мы не знаем, как.
4: Как подойти к проблеме?
1: Да, как подойти к этой проблеме, что я должен знать, какая проблема, из чего она складывается, с помощью каких вещей я могу решить ее, чему она должна отвечать. Короче, как я прихожу к тому, что я уверен, что такая форма самая лучшая. Самая лучшая. Чтобы дал нам так, и не хочу разных философий и всего этого, понимаешь? Мне нужно практически. Так в пятницу мы займемся этим. Потому что эти вещи очень правильные, то, что он говорит. Но я видел вчера, что люди не чувствуют, что это напрямую относится к нам, а это очень относится. И работа в группе, любая вещь, которую ты делаешь в жизни, если ты будешь знать, как правильно к ней подойти, ты не будешь ошибаться, а ты еще молодой, холостой, еще много ошибок может впереди у тебя быть.
4: Это процесс выяснения?
1: Это процесс выяснения, принятия решения, да. Но принятие решения, он говорит, мы не знаем, как решить и что именно решить. А вся наша работа, чтобы решение было правильное, как результат порядка, процесса, если он правильный. Мы должны выстроить правильный процесс принятия решения, и тогда решение будет правильным. Это тоже очень правильно. И это точно соответствует нашим духовным законам. Поэтому я вижу, что это на самом деле такие раскрытия в науке, что это не конкретные, даже можно здесь найти, может быть, еще один язык, чтобы объяснить внутреннюю работу человека. Через какое-то время мы это еще увидим.
7: Да.
4: Он говорит, что вы сказали в статье два состояния. У человека нет сил работать, и он тогда обращается к Творцу, просит силу что-либо сделать. Тогда называется, что он гордец. В другом состоянии он должен обратиться к группе, чтобы получить важность, и потом обращаться к Творцу. В чем разница? И там он обращался к Творцу, и так он обращается к Творцу. В чем сила группы?
1: Я не способен обратиться к Творцу со своей силой, с условиями, которые есть у меня. Он дает мне, скажем, свыше. Первичный толчок. С этим первичным толчком я не способен сделать выяснение, я не способен увидеть глубину проблемы и важность того, что Творец способен решить ее. У меня нет достаточно этих данных, чтобы действительно я обратился к нему и потребовал от него, чтобы он решил проблему. Чтобы я обратился к нему, знаешь что? Скажем, есть один большой человек, который может устроить тебе всю жизнь, но ты в гордыне не можешь обратиться к нему. Убей меня, я не способен к нему обратиться. Я стыжусь, это одно. Или это просто я обязан растоптать себя? Растоптать себя, да? Ты знаешь, наступить на себя, я не способен это сделать. Что делать? Я не способен. Это наша природа. Человек со своей гордыней, со своим «я», готов, чтобы его убили, но мое «я» осталось. Потому что я — это вечная часть во мне, это душа. И мне не важно, что тело умрет, но мое мнение — это сильнее животной жизни. Мы это видим. И есть масса людей в мире, которые готовы стоять на своем. Они не способны наступить на это, перейти через это, не способны. Даже если бы хотели это сделать. Есть один человек, к которому я могу прийти и попросить $1,000,000, а он даст, если я попрошу, но не способен подойти и попросить. Есть другой человек, который может выстроить мне все в мире, в семье и так далее, но я не способен это сделать. Мы сталкиваемся с этим днем и ночью в таких вещах. Это сила гордыни, сила «я». Сила, которая, по сути дела, отделяет нас от Творца. Он называет эту силу силой разбиения. В статьях при Хахам. Теперь что я могу сделать? Я обязан сохранять эту силу с одной стороны, с другой стороны, я не смогу обратиться к Творцу до тех пор, пока эта сила не будет под моей властью, чтобы поверх нее я обратился к Творцу и попросил его. Я обязан здесь сделать из себя что-то совершенно размазанное. Как это на иврите правильнее сказать? Понятно это состояние, это чувственная вещь, что я относительно Творца, оно просто не существует. Человек не способен это сделать, не способен, потому что это сущее из ничего. Поэтому на это каменное сердце нет исправления до конца исправления. Так можно сделать, исправить это, как бы исправить это тем, что я получу дополнительную силу от группы. То есть смотрите, насколько сила группы должна быть особой и вне всех вещей, вне всякой связи между мной и Творцом. Это именно что-то еще третье, что я могу присоединить к себе как вспомогательную помощь, что оно не сущее из ничего, не сущее из сущего, и не мое, не Творца, а что-то как бы третье, что существует в природе. Потому что я стою против Творца в такой форме, что моя гордыня — он — это одно против другого. Фараон стоит против Творца, и ничего не поделаешь. Так я только со стороны могу по-настоящему обеспечить себя этими дополнительными силами, чтобы я хоть как-то смог наступить на свое «я» и обратиться к Творцу. Иначе фараон кричит: «Кто такой Творец, чтобы я слушал его?» Сколько ударов бы не получил, это не поможет. Так вот здесь сила грубая, поэтому он говорит, что это единственное, что может помочь нам. Бальсулам пишет, что от этого зависит все наше доброе будущее. Да. Тогда в объяснении, которое он дал вчера, что есть точка между целью и мной, что цель и я — это, скажем, пройти Максон. Так почему сейчас это не работает?
4: Я не получил вчера от него ответ. Где я выбираю ближайшую ко мне точку, по каким условиям? Или я выбираю эту точку с помощью тех средств, которые есть в моем распоряжении, и тогда я определяю, что следующий этап должен быть 10 сантиметров и дальше. Почему 10 сантиметров? Потому что метра я не вижу. У меня нет ни средств, ни возможностей. Или, допустим, я вижу больше целей. Но тогда я должен проверить средства. Как он и говорит, что принятие решений будет правильным. И тогда, если процесс принятия решения будет правильным, тогда и само решение будет правильным. И тогда, если, допустим, согласно правой стенке по отношению к левой стене, если я выбираю верную, близкую цель, то приду к определению следующей ступени, следующего шага правильно. Ну, посмотрим еще. Я повторю, тут есть такое данное, как группа, которую невозможно проскочить, потому что я и он, мы друг относительно друга, как две стены, ничего не поделаешь. Это два момента, которые нельзя отменить ни то, ни другое. И если Творец, если бы он раскрылся, то тогда мое «я», оно бы упало, но он не раскрывается. Если он раскроется, то я относительно него буду просто отменен. Верно? Как же мне просить у него, чтобы он раскрылся? Чтобы потом мое «я» было отменено, и это будет за мой счет, потому что я тогда

0: все души связаны вместе. И поэтому тут, в этом мире, я могу с помощью внешних действий пробудить силу свыше, там, где моя сила, она не моя сила, а где мое «я», отделенное, как в этом мире. А там, где я вместе со своей силой и с моим «я», где соединены все остальные 599 999 дополнительных сил. То есть в корне нахожусь я на ступени Адама Ришона. Я весь, целиком. Неважно, там абсолютно каждая душа находится на уровне Адама. А тут, в этом мире, я как какая-то мизерная часть от него. Поэтому оттуда я могу привлечь силу.
1: В отношении групп, что самое главное, что человек должен все время выбирать в правильном окружении? По какому критерию человек должен измерять, находится ли он каждую секунду в правильном окружении? И согласно этому начинать изменять свое окружение.
0: По каким критериям человек все время проверяет, как ему проверять, в правильном ли он окружении? Нахожусь ли я в правильном окружении? Правильным окружением называется такое, которое направляет человека на связь, на слияние, на отношения с Творцом с максимальными силами, желанием и мыслями, которые есть в человеке. Правильным окружением называются все мои внутренние условия. Это окружение относительно точки в сердце, которая является точкой связью между мной и Творцом. А все остальное, что есть во мне, должно содействовать этой точке, наладить связь с Творцом. А все остальные силы и условия, мысли, желания, побуждения, все что угодно, все это называется окружением. Мое «я», то, что называется, ну, допустим, Муше во мне. Это буквально одна точка. Это то семя, из которого я выращиваю свою душу. Может вырасти только исходя из того, что будет окружение, правильное окружение. Он говорит, что есть суть, те условия развития сути, окружающие условия и пути их развития. И все эти категории, если они действуют вместе, в правильном направлении, тогда душа развивается оптимально. Значит, я должен позаботиться обо всех этих четырех параметрах переменных, обо всех этих четырех переменных, на что я из них могу повлиять, а на что, как мне кажется, я могу повлиять, но мне не получается, и поэтому жаль терять время. В этом работа. Есть много людей, которые делают много шума. И им все еще непонятно, что это только ветер, шум. Там все постепенно раскроется, но жаль. Просто все усилия направлены на то, чтобы найти ошибку. Но если я им подскажу, не услышат.
1: Так, что даст человеку? Мы сказали, можно как бы смешать группы. Что это даст мне? Для чего мне это нужно делать? Чтобы мы перемешались в группах, чтобы распространение было как можно большего взаимовключения. Что это даст мне?
0: То, что ты будешь перемешан физически с другими людьми. Что значит физически? То, что ты будешь вкладывать в них свои усилия. Ты вкладываешь, ну, допустим, усилия в соседа, который рядом с тобой сидит. Да? И он с тобой вместе учится.

0: Потому что ты хочешь, чтобы его порыв к Творцу присоединился к твоему побуждению к Творцу. И тогда в тебе будет, а не вдвойне. Допустим, у него есть такое же желание и те же способности, как и у тебя. Тогда ты уже не будешь как один Малкиэль, а будешь... Вдвойне. Что, это плохо? То есть свыше всех твоих сил и всего, что у тебя есть, и всех твоих помех, в тебе будет в два раза больше сил. Ну, представь себе. Ты будешь в силах стремиться к Творцу в два раза больше. Ну, представь себе, есть ракета, а сейчас она в два раза мощнее. И с тем же весом, с тем же эго, с тем же желанием получать. Но сил теперь они в два раза больше. Сила движения. Ты уже сокращаешь свой путь вдвое. Вместо 10 лет, 5 лет. Ну, так это получается.
1: Написано в статье «Купися товарища», что есть там в синагоге из 100 человек, я выбрал 10, у меня с ними работа, это мои товарищи. Все 90 — это остальные. Для чего мне нужно смешиваться, выбирать сейчас из всех остальных?
0: Нет. Если ты выбрал товарища, и ты уверен, что они и есть твои товарищи, и с их помощью ты... получаешь дополнительные силы. И это обеспечивает твое движение, что может быть лучше. И если ты постоянно проверяешь это, и ты видишь, что тебе больше нечего добавить, и на самом деле тебе это удовлетворяет, то, пожалуйста, оставайся в этом. Но тебе говорят, что если ты думаешь, что у тебя есть еще какое-то другое средство надавить на газ на этом же пути или на пути более правильном, вместо, не знаю, какой-то деревенской дороги ехать по автостраде, ну, поищи. Может быть, или улучшить их, или улучшить свою связь с ними, чтобы на тебя в ответ повлияли сильнее. А может быть, еще и добавить несколько? Может быть, заменить их? Но все это и называется каждый раз выбирающий лучшее окружение. Выбор за тобой. Сейчас окружение может быть и таким, что ты в себе делаешь подготовку, чтобы быть под большим их влиянием. Или ты меняешь их, ты им передаешь важность Творца, чтобы это вернулось тебе назад в несколько раз больше. Или на самом деле нужно к ним что-то добавить или поменять их. Такое тоже может быть. Ну, допустим, я знал, что у меня есть рабаш. И его я поменять не могу. И его я не могу заменить. Ну, что делать? Я был бы заинтересован, но не могу. Такие условия. И тогда, по отношению к нему, у меня не осталось никакой другой работы, кроме как сделать его как можно большим в своих глазах. Нет никакой другой возможности. Потому что нет тут возможности сделать что-то другое, если не это. Не сделать его действительно больше, на это повлиять я не могу. Поменять его я тоже не могу, на это повлиять не могу. И тогда, чем больше я буду находиться под его влиянием, чем я стану меньше, тем он будет больше. Как я могу себе это представить? И поэтому я буду под большим влиянием. И это относительно того, что невозможно не поменять, ничего с этим поделать. Сначала я думал поменять, верно? А что относительно товарищей? Перед тобой есть несколько возможностей и поменять, и заменить, и поменять себя, и свое отношение, и отношение к тебе. Все в твоих руках. Но после того, как ты выбрал, знай, что ты выбрал, и все. Теперь ты отдан в руки того состояния, которое ты сам себе и создал. После этого ты уже ничего не сможешь сделать. Весь твой выбор, то изменение, которое ты можешь осуществить, только вот в связях между тобой и окружением.
1: Мы говорили о гордыне. Я могу выбрать женщину с меньшей гордыней.
0: Смотри, вообще не хочу этого касаться. Более с большей гордыней, с меньшей гордыней. В чем проблема с женщиной? Говоришь же, обратись к женщине в тебе. Это будет важнее. А то, как выбирают жену, Рабаш говорил очень просто. Один раз ты с ней встретишься, посмотри на нее, если тебя ничто не отталкивает, и она согласна с твоими принципами жизни, так хотя бы во внешнем виде, достаточно для того, чтобы жениться. Второй раз не стоит идти навстречу, потому что второй раз ты начнешь уже проверять, достаточно ли она для меня хороша. Это уже нехорошо, потому что ты тогда себе лжешь. Тебе кажется, что ты хороша, а достаточно ли она для меня хороша? Может быть, да, может быть, нет. Ну, это уже не стоит. Это уже ложь. Он так сказал. И это то, что он советовал делать. Он говорит, ну вот смотрите, 10 лет прожили вместе, ничего не знают друг о друге. Когда женятся, делают хупу, после хупы начинаются проблемы. Что случилось? Что не то же самое? Есть много пар сегодня. Что поменялось? Только то, что я что-то где-то подписал, и она тоже подписала. Посмотри, что происходит. Мы видим, что это нечто такое глубокое, психологическое, просто буквально духовное, что влияет на все. И поэтому не поможет тебе, сколько ты не будешь ни исследовать, ни проверять. Ну, так лучше всего просто все это сделай, заверши и все.
1: Если мы говорим, что единственный выбор человека — это общество.
0: Да.
1: А с другой стороны, общество — это то, что больше всего влияет на человека. Так как группа может заставить человека выбрать группу? То есть, я надеюсь, как группа может заставить человека выбрать группу еще больше?
0: Ну, допустим, мы — группа, и приходит нам сюда какой-то парень, мужчина, и нам он кажется, ну, в общем, достойным быть среди нас. Как мы можем в нем вызвать желание связаться с ними, так?
1: Не внешний человек, который приходит, человек внутри группы, чтобы он вызвал у каждого из группы, в группе выбрать группу лучше.
0: Это та же самая проблема. Или он, или группа, мы хотим, чтобы находящийся в группе слился бы с группой еще больше, верно? Это то же самое с тем, что кто-то пришел снаружи. В той же мере, в которой мы хотим привлечь кого-то, кто уже находится внутри группы или внутри. Это то же самое. Проблема одна и та же. Ты должен вызвать у человека осознание важности группы, чтобы группа отвечала ему на тот вопрос, который он хочет решить. А он не уверен. В этом вся наша проблема, что мы не уверены, что само решение находится в группе, в моей связи с группой, в моей отмене перед ней. Этого мы не знаем. И поэтому мое отношение к группе настолько, ну, такое, я пренебрегаю ей. А группа должна мне показать, должна мне помочь это понять, то, что тут есть проблема. Ну, покажи этому мужчине, покажи этому товарищу в группе, насколько группа ему может помочь. Немножко важности цели. И насколько группа, да, в этом уже находится. И он увидит, насколько ему недостает быть хотя бы на том же уровне, на котором находится группа. Группа относительно его может сделать во много раз больше. По крайней мере, чтобы он увидел, что группа намного больше его. И все. И поэтому мы должны восхвалять группу, увеличивать любовь к товарищу. И здесь не место работе в скромности. Наша группа самая лучшая. Не может быть лучше нее. Все мы можем из нее, от нее получить. Так? Это приклеивает человека. Посмотри, во всех группах так. В любой группе, или какой-то организации, или в каком-то бизнесе, или где-то партии. Мы, наши флаги. Почему? Это дает силы каждому.
2: Но в таком состоянии, как поручились-то в группе, если все сейчас такое розовое, как же мы можем что-то улучшить?
3: Нет, не то, что это в розовом цвете. Я не сказал тебе розовую жизнь строить в группе. Но только одно должно быть как бы вознесено в группе. Можно сказать слово вознесено?
2: Поднято, да.
3: Это ее способность возносить духовный человека, вести его вперед. А кроме этого ничего. Ничего другого, кроме этого. Скажешь, есть ли в группе сила на самом деле это выполнить? Нет, силы нет. Сила приходит от Творца, но через группу.
2: Настоящая трудность в любви товарищей во внутренней работе. А естественная склонность идти и делать всякие внешние шаги, внешние решения, внешние структуры, внешние изменения и так далее. Заменить 4 вместо 6, 8 вместо 12 и так далее.
3: У нас нет выбора. Мы связаны внешней стороной. Мы еще не заняты внутренней. В том, что мы заменим, скажем, будет не 10 человек, а 15, не 10, а 8, эти вещи дадут нам занятие, приведут нас к вопросу, а что мы на самом деле делаем, что мы на самом деле хотим. Поэтому занимаемся внешними вещами, они приводят постепенно к более внутреннему вопросу.
2: А во внутреннем занятии?
3: Я не знаю. Можно ли подойти сейчас к занятию внутренней стороной в нашем состоянии? Это еще... Да нет, не получится, пока еще рано. Но занимаясь внешними вещами, в каждом нашем действии есть все-таки и вопросы, и действия внутренние.
2: Тогда вот эти вот структуры, эти структурные изменения, пусть внешние, они могут привести меня через 2 недели к тому же вопросу, что я вообще здесь делаю?
3: Может быть, через 2-3 недели я буду раскаиваться, но я буду искать. Если я не буду искать, ничего не получится. Я не говорю, что надо что-то менять. Я говорю, что каждую минуту надо думать об изменениях, но менять на практике это надо как-то осторожнее сделать, и при условии, что предыдущие основы, то, что называется необходимость насущная или минимальное выполнение, малое состояние должно быть постоянной, а добавлять только ахап на подъеме, то есть чтобы было еще лучше. И этому мы должны учиться, как мы приводим к состоянию, что как минимум то, что было, не стало бы хуже, а было бы еще лучше. И тоже относится к процессу принятия решений. А для этого не надо ждать этой науки. Тут нам просто объясняют, как нам надо думать, мыслить. Просто как-то вот, ну, сколько мы можем. Но если человек не погружен и не озабочен тем, чтобы улучшать ситуацию и свое состояние за счет улучшения группы, окружения, или за счет того, как окружение воздействует на него, может быть, не надо улучшать группу, может быть, надо улучшать как бы свое состояние по отношению к группе. Но если он этим не озабочен, тогда что он делает?
2: Я хочу спросить более точным образом. То, что я иду, произвожу внешние действия, я при этом не убегаю от действительно внутренней работы, так чтобы общество больше влияло на меня.
3: Ну вот я и говорю, я не вижу во внешнем действии того, что мы убегаем от внутреннего действия. Внешнее действие приводит нас к тому, чтобы думать, а что же я на самом деле делаю? Сделал ли я что-то? Я не могу заниматься по-настоящему внутренней стороной. Мне нужно, чтобы это находило внешнее выражение. Тут выбора нет. Поэтому, ну ты же видишь, сколько бы мы ни говорили об этом, я не знаю, как вы думаете об этом или нет. Делаете ли это вовне, снаружи делаете, хорошо, а внутри? Думаете ли вы об этом, заботитесь ли вы об этом? Я не знаю, насколько. Я не вижу, что люди при всем при этом понимают, что изменение группы должно быть постоянным. Изменение снова по отношению ко мне, по отношению к моему «я». Если группа не меняется все больше, больше и больше, как бы с одного цвета в другое, как я внутри меняюсь с одного состояния в другое, от одного желания к другому, в каждом желании, во всем, что пробуждается во мне, где я там меняюсь внутри, из одного состояния в другое, группа должна также и внешне проявляться. Потому ко мне все больше, каким образом она становится все больше относительно моего внутреннего.
2: Вы описываете внутренние изменения, а не внешние изменения?
3: Да, внутренние изменения. Чтобы были внутренние изменения, я должен делать хоть в чем-то что-то вовне.
2: Но как не впасть в состояние, когда я заменяю одно другим?
3: Как не подменять одно другим? Если ты этим занимаешься, то постепенно начинаешь ощущать, что движет внутри. Я что, просто так сменил? Мне что, твоя физиономия не нравится? Так, уберите из группы. Почему? А, мне его физиономия не нравится. Я пойду сейчас своими товарищами обсуждать то, что ты не в порядке. Мы проверяем, ты не в порядке, или мы относительно тебя, или вся наша общая ситуация, или там еще что-то. Вот так. Сколько Рэби писал, он ведь и написал больше. Все остальное это мы должны уже как-то проверить, выяснить. Проблема не то, что там делать правильно или неправильно, но желать изменять. Я не видел в себе изменения со вчерашнего дня к сегодняшнему. Вчера я смотрел на группу, и сегодня я смотрю на группу, вижу то же самое. Ничего не поменялось. Ну, несколько человек пришло, сколько-то не пришло. Та же ситуация, как и вчера, так и сегодня. Это я ощущаю через свои ощущения. Но так если человек с этим согласен, это признак того, что сегодня, по сравнению со вчерашним днем, он не продвинулся.
2: Но у человека есть как бы разум, чтобы следить за этим, как я продвигаюсь?
3: Если человек об этом не думает и не заостряет свои ощущения, он никогда не почувствует, как он по отношению к группе. И не придет тогда через это к ощущению того, как он по отношению к Творцу. Мы все равно продвигаемся, но тут вопрос, с какой скоростью. Конечно же, окружающий свет действует, и тот, кто находится здесь, он идет в сторону цели. Но я говорю о том, что это все реализовать самым эффективным образом. Я не говорю, что на самом деле, давайте, ребята, закроем лавочку и по домам. Нет, мы продвигаемся, еще как продвигаемся, но по сравнению с тем, насколько это возможно, да, это по-черепашьи. Я прошу в пятницу, если могут прийти молодежь, в 10 часов, мы как раз проведем вот это вот упражнение. Скажем, у нас сейчас 4 книги должны быть изданы, и мы на вот этом решении, да, внешним образом, какая вот должна быть обложка, фотографии, фонд, название. Выбирая вот это, мы увидим, насколько мы принимаем правильное решение. Когда мы заранее не знаем, как должно быть, и не знаем, что хорошо для публики, и не знаем, как мы это сделать, и мы вообще не специалисты. Вот как мы в духовном находимся, да, в тумане, и у нас никакого понятия нет. И вот как мы в этом состоянии будем принимать правильные решения. Давайте посмотрим, как мы это сделаем.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы берем для реализации в десятке.
3: Мы тут слышали вообще бесконечное количество вот этого жемчуга. Но, может быть, то, что я так обозначил желтым цветом, что ты никогда не делаешь никакого действия, ты есть результат сочетания сил, которые нисходят свыше. Это выражение гордыни, что тебе нечем особенно ты гордиться. И если ты чувствуешь гордыню, то тогда ты не продвигаешься в духовном.
2: Можно прочитать весь транскрипт заново. Рава говорит, что мы должны восхвалять группу, восхвалять товарищей и не работать здесь в скромности. Наша группа самая лучшая и не может быть лучше, чем она. И все мы можем получить только через нее.
3: Не надо ставить условия для работы в десятке.
2: Мы слышали, что человек должен размазать себя перед Творцом, и эта вещь неестественная, противоестественная, потому что у человека нет силы отменить свое желание получения. И здесь приходит группа, как сторонняя сила между ними и Творцом, которая может помочь ему проделать усилие, которое изменит в нем его природу.
3: На что я могу повлиять, на что мне выглядит, на что я могу повлиять, а на что я не могу. И просто жалко тратить силы и время. В этом работа. И да, изменения в группе. Если я не вижу, что группа меняется, то я не продвинулся со вчера на сегодня. Все время надо улучшать окружение, вкладывать в группу. И в этом работа.
2: Вначале Рав сказал, не верь себе до дня смерти твоей, когда желание получения умирает под Максомом. И потом он сказал, что вы должны идти уверенными, что Творец поможет вам, не вы сами. И мы все являемся результатом высшего света, который воздействует на нас. Было очень много разговоров в конце урока о изменениях, которые человек должен проверять, делать, желать их. Но это надо делать практически. Человек должен желать изменений, не оставаться в текущем состоянии, чтобы все время высший свет работал над ним.
3: Я слышал, что вся наша проблема в том, что мы не уверены в том, что решение в группе. Наши связи в моем выражении относительно нее, в отмене моей. Группа должна мне показать, помочь, что именно тут все это.
2: Мне понравился ответ Рава Малкиэлю, который говорит: так, сколько ты вкладываешь, это твои усилия, твой вклад твоего соседа, твой сосед сейчас учится, сидит, поскольку То он говорит, как ракета, которая летит, ты влияешь на его, ты увеличиваешь его вес, его скорость, и тогда ты увеличиваешь его воздействие. Так ты воздействуешь на своего товарища. И если ты умножаешь себя в 10 раз, умножаешь себя на 10 товарищей, ты увеличиваешь свою силу в 10 раз.
3: Агав посоветовал нам меньше гордиться и говорить со своей женщиной, женщиной внутри тебя. И как выбрать эту женщину, это тоже серьезно, это увлекательно. Когда ты второй раз идешь, если ты идешь разговаривать, хорошо ли тебе с этим? Это состояние, к которому ты готов. Мы должны все время возвеличивать группу, возвеличивать любовь к товарищам. И вот тут такой вывод, в общем.
2: Заботиться о важности группы.
3: Выражение, которое сказал Рав, проверяя при втором подходе, человек проверяет, достаточно ли это хорошо тебе, то есть как бы ты как бы хорош.
2: Рав также говорил о том, что мы должны стараться каждый раз выбирать правую линию.
3: Проблема не в том, чтобы там делать правильно или неправильно, а желать менять. Что нам не нужно бежать от того, что как бы все замечательно, все супер, все хорошо, а надо все время менять, чтобы меняться, чтобы группа менялась, чтобы она могла воздействовать.
2: И был вопрос или ответ о внутреннем и внешнем. И Рав сказал, так я услышал, что невозможно коснуться по-настоящему внутреннего. Ты не можешь коснуться внутреннего, но именно с помощью внешних действий ты заставляешь себя думать, и из этого ты воздействуешь на внутреннее. Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: Сихали хохмата кабала. Введение в науку кабала.
1: Шалом, хавери.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Шаману ахшав шиу мадим.
2: Мы сейчас прослушали чудесный урок.
1: Шаману,
2: мы слышали, как Рав объясняет товарищу, что если ты вкладываешь свои усилия в товарища, который сидит сейчас рядом с тобой и учится, поскольку тебе нужны его стремления к Творцу, чтобы оно добавилось к твоему стремлению, то тогда у тебя будет вдвое. А если есть то же самое желание и возможность, как у тебя, то ты уже будешь не одним Малкиелем, а удвоенным. Те самые силы, все, что есть у тебя, все помехи. У тебя будет хорошая сила двойная, представь себе. Так мы сидим, все товарищи здесь, все товарищи в мире, и мы можем заработать вдвое, даже не знаю, много, с помощью той самой силы, что есть у нас. Давайте используем все возможности, которые у нас есть, чтобы это сделать. Сейчас, когда мы переходим к этому этапу на уроках птихи, введения, это особо релевантно для нас, потому что до сих пор мы учили как бы общим образом о мирах. А на сегодняшнем уроке мы будем изучать Адама Ришона. Кто такой Адам Ришон? Это мы, это общая душа, которая потом разбилась. Так сегодня мы будем изучать, как мы родились, каков процесс, который сотворил душу, где мы все являемся ее частями. Поэтому давайте будем слушать хорошенько, записывать и постараемся включиться в это. Это притянет для нас свет.
0: Зачем мы это изучаем? Что нам это, в принципе, дает? А мы учили сегодня во время урока с Равом статью Рабаша, где благословение простого человека не должно быть слишком легким для тебя. Что значит благословение простого человека? Чтобы человек не гордился тем, что он там знает. Это вообще ничего не решает. А что же должно быть? Он должен принять, как мы слышали, что он должен принять? Величие Творца от группы. И Рав все время говорит нам, что это главное, что прежде учебы мы должны объединиться, думать о товарищах, чтобы они получили эту силу, чтобы они могли выдавать эту силу, потому что без этой силы мы не сможем продвигаться. Мы будем впадать в гордыню, в том, что мы что-то там знаем, и ничего не получим. И тогда Рав сказал, что в том, что ты получаешь силу от группы, то и фараон, то и Творец находятся в тебе. А ты же с этим ничего сделать не можешь. Но если только ты получаешь эту дополнительную силу от группы и работаешь над этим, и увеличиваешь величие Творца, его награду, наказание, не твое, не то, как ты понимаешь награду и наказание. Ты не ставишь условия, тогда что происходит? Тогда ты получаешь свет, силу света для того, чтобы выйти из своего состояния, и каждый раз это новый выход, это новый подъем, где мы изучаем вот эти вот миры, то, как они устроены, и как Адам решен, который разбит, у него нет другого решения, только левая левен и искра, которая приходит к нему, как он использует эту искру. И давайте послушаем как следует, как Рав объясняет это, чтобы мы могли пользоваться своим желанием правильным образом так, чтобы продвигаться в духовном, а не оставаться в нашем состоянии. Так давайте послушаем, что говорит Рав, а потом будет время на вопросы, ответы, и я надеюсь, что будет много вопросов. Ну и мы продолжим вместе с вами, вместе. Пожалуйста. Что отсюда следует?
2: Это очень важная точка.
3: Есть Бог.
2: Есть Творец. Это просто желание отдавать. Только. Поскольку он хочет отдавать, он обязан включиться в кого-то, кому он хочет отдавать, включить в себя кого-то. Так он должен присоединить к себе некую меру желания получать. Он творит желание получать. Творец с самого начала состоит из двух частей. Одна часть в нем — это желание отдавать, а вторая — желание получать. Почему? Потому что если он не будет включать в себя желание получать, то как же он может отдавать? Ему нужно знать, кому, что. Это называется конец действия в начальном замысле. То есть он должен с самого начала подумать, что должно быть желание получать, которому он будет отдавать. Это можно назвать чистым творцом. Только творец. А здесь мы это назовем творец в связи с творением. Две части. И тогда он начинает отдавать. И из его отдачи через нулевую, первую, вторую, третью стадию выходит четвертая стадия. И в четвертой стадии, когда проявляется желание получения, желание получать, тоже есть различные слои. Пока мы не доходим. Здесь желание получать подобно отдаче, здесь подобно, и здесь подобно отдаче. Пока мы не приходим к желанию получать, в котором нет никаких искр отдачи. Это называется «малхут де малхут», «малхут в малхут». Или мы потом это назовем «левоэвен», «каменное сердце». Это что-то, что не понимает, что такое отдача. Если я исправляю все это, то, что называется девятью первыми, что есть у меня от этого? У меня от этого есть то, что я чувствую действие Творца. В девяти первых я постигаю действие Творца. Если я исправляю левый эвен, я почувствую самого Творца. Не действие, не в соответствии с действиями, а я буду чувствовать Его, потому что это моя природа, и из своей природы я почувствую его природу. Но как я могу это сделать, если здесь вообще моя часть вообще не может включить в себя никакие искры отдачи, никакое свойство, которое могло бы помочь мне исправить его? Как я могу действительно достичь Творца теоретически, если бы я мог? Я бы пришел, но как? С помощью чего я могу внести туда какие-то свойства отдачи и исправить его? Невозможно. Верно, что невозможно. Но цель творения не в том, чтобы мы осознали эти действия. Цель творения, чтобы мы были на его уровне, его ступени. Как? И есть патент. Какой? Патент простой. Если я возьму вот эту часть и все-таки соединю ее искусственным образом, искусственным, со всеми этими другими частями, а затем я смогу работать только над разделением. То есть каждый раз я должен только постичь различение, какова разница между тем и этим, тем и этим. И из отрицания, что вот это не как-то и не подобно тому и так далее, из вот такого отрицания я могу прийти к состоянию, когда я познаю его. Не из того, что я буду подобный ему, а из того, что я увижу, насколько я не подобен. Когда я буду работать, Еще раз. Девять первых сферот, исправленные, это действие Творца. Лева Эвен не может ему подобиться. Если Лева Эвен будет в точности знать, чему оно не может быть подобно, оно узнает, насколько оно противоположно Творцу. Знать, насколько я противоположен, это все различия, которые мне нужно. Если я буду знать в каждом своем качестве, в каждом своем свойстве, насколько оно противоположно каждому свойству в нем, мне не хватает бы только как он. Но разницу с ним я уже знаю, я уже осознал. То есть то, что нужно, это только перейти от этого полюса к тому. От того, быть как творение, стать как творец. И это действительно происходит потом с помощью помощи свыше, но благодаря различиям, которые мы постигаем здесь. Теперь. То, чего не хватает здесь добавить, что девять первых сферот в работе с первыми девятью сферот, это называется мирами, миры. И Малхут эта, которая познает, как работать, она называется душами. Так что происходит у нас здесь, сейчас, в мире Ацилут? Один раз пройдем это, может быть, а в следующий раз... Снова вернемся.
0: Гальгальта, Абзек, Саг, все, что образовалось после, ну, отраженного света в Малхут. Вопрос такой. Вы сказали, девять первых — это миры, а Малхут — это парцуфы, души. То как же это после того, как экран отраженного света образовался, Адам Кадмон, мир Ацилут?

0: Это четыре стадии прямого света. А это Малхут. Малхут производит сокращение, затем желает уподобиться действиям Творца. То есть как бы она проходит свой Малхут, в которой произошло сокращение. Сокращение произошло здесь, в четвертой стадии, но свет удалился из всех стадий. Удаление света из всех стадий. А затем Малхут работает с девятью первыми сферот. Это называется девять первых в Малхут. Сделать девять первых сферот в Малхут. Девять первых в Малхут. Чтобы они были как четыре стадии, это понятие миров. Для чего нам это нужно? Чтобы вокруг этой центральной точки, Малхут в Малхут, выстроить правильное окружение. Так, чтобы через все миры пришел к ней свет, он придет, и здесь находится махсон, а здесь уже тьма. А это свет, пишет Рав, высший свет. Здесь будут ступени, которые называются мирами. 125 ступеней.
1: Теперь
0: мы выстроили эту систему. Кроме этого, что мы построили? Построили миры таким образом, чтобы было понятно, насколько это Малхут не может исправиться. Было разбиение, было то самое каменное сердце, левый эвет. Было разбиение. И собрали и исправили все, кроме Левейвен. То есть в мирах исправили Галгальта Вейнаем и Ахаб, который в Галгальта Вейнаем, и Галгальта Вейнаем, который в Ахаб, а затем Ахаб. Это после разбиения четыре этих вида килим, которые создались. Что мы выясняем? Мы выясняем получающие и отдающие килим. Вот эти Ахаб, которые Левейвен, или Малхут и Малхут, мы выясняем, что невозможно с ними работать. А уже в мирах мы можем работать. Мы работаем со всякими вариациями девяти первых сферот. Так миры уже готовы для всего, что бы то ни было. Но миры девять первых сферот. Теперь, а что с самой Малхут? После того, как вышли у нас все миры,

0: Чиниш лану. Да.
1: У нас есть табур.
0: Парса.
1: Парса. Сиюм.
0: В. Коля работа, Лукаха.
1: И все миры стоят так, что. Нет, мы дважды начертим. Это Атик, Ариханпин, Абаваима и Зон. Затем Зон поднялись. И тогда возник здесь мир Брия. Зон Абаваима, Ариханпин, Атик, Брия, Ицера, Асия, до Хазе, Ицера, Асия, создались миры, затем вышли миры, а после этого был сотворен Адам Ришон. То есть, это рождение миров Бия. До всех подъемов. Теперь родился Адам Ришон. Его парцуф родился от Зонда Ацелут. Он только сейчас объяснил как, но... Почему мы поговорим на следующем уроке? Зонда Ацелут. Как они родили миры Брия и Цера Асия, также родили душу Адам Ришон. Таким образом, что Адам Ришон, Рош его, находится вместе мира Брия, его горон, горло дословно, находится вместе четырех первых сферот мира и Цера, и до его хазе, он стоит до сов мира Ицера, его хазев сов мира Ицера. И все. А Раглаем? Раглаем, Раглин на арамейском находится в сов мира Асия. То есть мир Адам Ришон
0: вот
1: в точности находится внутри миров Брия. Его рож в месте мира Брия, Гарон в месте четырех первых сферот мира Ицера, его Гуф. Гуф. Гуф его. В шести сферот мира Ицера нижних, а Раглаем в месте мира Асия. Тут тоже есть разделение. Тут есть в мире Асия. Есть место мира Брия. В следующий раз сделаем это более точно. Что я хочу сказать? Что Адам Ришон в мирах Бия. Между ними есть определенная связь. Как миры Бия построены во взаимовключении между получающими килим, которые существуют, внутри которых существуют отдающие килим, и также Адам Ришон. Из того, что есть в нем получающие килим, которые нейтрализованы, и поэтому могут быть в нем отдающие килим. Вы помните, о чем мы говорили, что в мирах произошло взаимовключение Галгальтейнаем в Ахаб, где Ахаб — это килим, который нельзя использовать, а Ахаб — это то, что можно использовать. Это структура мира Ацелут. Мир Ацелут — это мир отдачи. Если мы нейтрализуем Ахаб, общий, вот эту вот общую массу, внутри которой существует Галгальтейнаем, то мы можем эти Галгальтейнаем, которые находятся внутри Ахаб, так упорядочить, наладить так, чтобы они были вместо мира Ацилут. И тогда вместо мира Ацилут, когда он находится в Бет-Давиут, он будет называться мир Брия, Гимл-Давиут — мир Яцера, и далее Давиут — мир Асия. То есть принцип в том, что мы нейтрализуем Ахаб, который невозможно использовать, и используем Галгальтовый Найм вместо них. В них. И то же самое в Адам Ришон. Адам Ришон возник из этой Малхут, которую нельзя использовать. Нельзя использовать, так что с ней можно сделать? Можно ее нейтрализовать, чтобы она не желала ничего получать, и присоединить ее Галгальтовый Найм. Как это делают? Если в мирах у меня есть Галгальтовый Найм, в Зонды Никудим, вы помните, Галгальтовый Найм, и затем Ахаб, в Зонды Никудим, приходит свыше свет Апсаг, и он соединяет Галгальтовый Найм и Ахаб в 10 сферот, и тогда они разбились, разбиение. Из этого разбиения перемешались Галгальтовый Найм и Ахаб, Ахаб — Галгальтовый Найм, есть тут Галгальтовый Найм внутри Ахаб, Ахаб внутри Галгальтовый Найм. Они перемешались, потому что у них есть возможность смешаться, войти друг в друга. Мы говорим не о материи, мы говорим о желаниях, о намерениях, о страстях, стремлениях. Можно перемешать даже отдающие килим и получающие. А в Адам Ришон это невозможно, потому что миры возникли из девяти первых сферот. Там может быть смешение, но в Адам Ришон не может быть. Тут чистое желание получения, нетто, которое не может впечатлиться ничем, кроме удовольствия. Намерение ради отдачи что-то не может. Так как нам выстроить Адам Ришона? Адам Ришона мы строим другим образом. И написано, что сотворил Творец из земли. Он устроен просто. Галгальтовый Найм, а здесь вот это Малхут. Малхут мира бесконечности. Но что? Не используют эту Малхут. Она находится под сокращением. Используют только Галгальтовый Найм. Это называется, что Адам Ришон родился обрезанным. Без получающих килим. Это называется обрезанием бритмила. Без получающих килим. И что тогда происходит? У него есть структура в точности, соответствующая мирам Бия, где миры Бия — это отдающие килим. Что такое миры Бия? Это Галгальтовый Найм. А здесь вместо Малхут — Ахаб, вторым, третьим или четвертым уровнем Авиюта, который тоже не используют. Это Адам Ришон, а это миры вместе. Поэтому они подобны, и они могут быть друг в друге. Разница только в том, что в Адам Ришоне вот эта часть совершенно непригодна для использования.

0: все понятия, которые там, которые мы пройдем одно за другим, мы сможем изучить из этой работы, из этого анализа внутреннего, что вот это за часть, и вот это относительно, что это за желание получать относительно этого, что то хочет, что это хочет. Если мы проверим все эти части, мы изучим Галгальтовый Инаем, соединение Малхут с Галгальтовый Инаем, Галгальтовый Инаем с Малхут. И тогда что происходит? Что нам нужно сделать? Нам нужно проделать все действия, кроме исправления Малхут. Но все действия, кроме исправления, которые мы будем делать, мы тут познаем все свойства Малхут. То есть все свойства, которые против Творца. И если мы завершим всю Малхут выяснять, с нашей точки зрения это называется концом исправления. Нам не нужно больше ничего. Не мы должны исправлять Лева Эвен. Потом приходит особый свет, который называется Рафпалимум и Капцеэль, и он исправляет эту Малхут. Превращает ее из Малхут в свойство Творца. И тогда приходим к состоянию конца исправления. Мы еще поговорим об этом. У нас есть еще один урок. Но в этом, собственно, все понятие Адам Ришона, все понятие душ, где души в своей работе должны проверить, не исправить, нам нечего исправлять. Мы, наша работа не исправить, мы не можем производить действия. Но то, что есть, то, что возложено на нас, это измерить, насколько мы находимся в материи, которая не может даже понять, что такое отдача. И в этом вся наша работа, выяснение. А исправление — это уже мы в следующий раз войдем в это глубже. Да.
1: Но вы думаете, что способность выяснять это тоже приходит свыше?
0: Да.
1: Адам Ришон образовался на решимот, на определенных решимот?
0: Нет. До Адам Ришон нет решимот. То есть есть решимот, но от Малхут Эйнсов, мира бесконечности, нет парцуфов Бия. Адам Ришон — это не результат распространения Галгальта, а Псак Досиум Мира Целут. Он не относится к мирам. Есть миры, есть души. Души — это Адам Ришон разбитый.
1: Тогда из чего он рождается?
0: Он родился из соединения Малхут и Галгальтова Инаем. Малхут Мира Бесконечности и Галгальтова Инаем. Галгальтова Инаем в мирах. Это не его келим. Малхут — это его келим. Ну, мы поговорим еще. А то, что я сейчас вам рассказываю, не написано в таком виде. Нигде. Адам Ришон, это понятие обычно не изучают, и это нигде не написано. Ну, или написано, но в таком виде очень... как можно меньше. Так, сколько можно, я дам. Так, вкратце, чтобы немножко было ясно, но чтобы не запутались. И так вы постепенно будете добавлять. Еще. Все? Начинайте приходить утром. Я обещаю вам, что получите добавку. Да, немного, не часто, два раза в неделю. Скажем, в вторник и воскресенье. В пятницу и воскресенье. Да, видели, какой урок для начинающих Рав дает? Это называется уроком для начинающих. После этого можно начинать приходить утром.

0: утренние уроки. Не часто, два раза в неделю.
1: Как минимум.
0: Но мы ждем вопросов. Поднимайте руки, поднимайте знаки вопросов. Подготовьтесь, решите, какой вопрос вы хотите спросить. И только напомним, что то, что Рав сейчас сказал, что это, собственно, мы, Адам Ришон. Даже Галгальта Вейнаем, который есть в нас, это не мы на самом деле, даже это приходит из миров. Нет в нас ничего, кроме Малхут Мира Бесконечности, вот этой. И это только желание получения, желание получать, которое вообще не может даже понять, что такое отдача. И на идыш говорят, ой, брох, ой-ой-ой, нет возможности справиться. Ну, может быть, начнем вопросы?
1: Давай, ну, начнем с вопросами. Но он дал патент такой. Он сказал, это очень просто, да? И в чем тут, собственно, подход? Подумайте об этом способе. Я не хочу просто так рассказывать. И вот этот способ, это вся, собственно, наша работа. А у нас уже есть вопрос из Латвии, из Литвы, пожалуйста.
2: Спасибо, дорогие товарищи. У меня вопрос. Чем различается исправление от выяснения разницы между Малхут де Малхут и Творцом?
0: Какова разница между выяснением и исправлением Малхут Мира Бесконечности?
1: Малхут Малхут.
0: Малхут и Малхут, да. Малхут Малхут. Прежде всего, исправление, как мы слышали, происходит только в мирах. В Адам Ришон, в нас, нет исправления, есть выяснение. Нет действий у нас, как сказал Рав. Так исправление — это исправление, которое происходит в мирах. Все, что мы изучаем, они воздействуют, затем выстраиваются парцуфы и миры в катнуте, в гадлуте, в соответствии с ман, который поднимается снизу и так далее. В нас всего этого нет, потому что у нас нет действий, у нас нет возможности исправить. Это все, что Творец дает нам. То, что нам нужно сделать, это каждое желание, которое раскрывается в нас, и в этом вся наша работа. Каждое желание, которое в нас раскрывается, раскрыть его природу. Мы изучали. Мы в статье «Суть религии и ее цель» мы учили, что суть религии, что цель религии — это раскрытие зла, осознание зла. Мы можем только распознать, что мы состоим нето из желания получать, которое не способно на исправление. И вот это различие, это, собственно, то исправление, которое мы должны сделать. А затем придет свет и исправит его. Да? Это разница.
1: Нам надо только поднимать ман, чтобы было исправление. То есть сначала есть осознание, что мы не можем ничего сделать. То есть действий в нас нет, как ты уже сказал, тогда мы возносим ман, просим, и тогда от Высшего получаем эту помощь. Да, то, что мы просим, отменяя себя. И важно знать, что нам надо отменять. Правильно? Это как раз то, что мы и выясняем. В чем выяснение и в чем исправление? Выяснение, что невозможно исправить, а исправление, которое мы просим от Высшего, чтобы Он это сделал. У нас нет другого желания, только это исправить, и тогда ман действует.
0: А, тут руки кто-то поднимает, да? Слышал, как Рав говорит, что мы должны разбить парцуф. Если мы его разобьем, но я не понял, когда мы его разбиваем.
1: Зачем разбивать и когда разбиваем? Если Адам Ришон получил Гальгальта Инайм от миров и не выяснял бы, слышишь, Нир? и не выяснял бы свои желания, что бы произошло, не было бы исправления. Все желания Малхут бесконечности не могли бы быть исправлены. Так что происходит здесь? То Адам Ришон, ему не раскрываются все его желания. Он как бы поднимается во время своих подъемов. Там есть два подъема. Поднимается в мир Ацелут. Вдруг раскрываются ему все желания, раскрываются ему все эти желания, и он разбивается. Но как он разбивается? Он раскрывает Гальтейнайм до конца и видел, что есть в нем. И тогда он разбивается, и то есть на мелкие осколочки. Все эти осколочки — это мы. Но что произошло? Взаимное включение того, что мы чувствуем, эти желания, устремления, как Рав сказал, устремления друг друга. И с помощью этого мы можем сделать что? Вызвать свет. Посредством этих устремлений мы добавляем устремления товарищей, и мы вызываем свет. Учеба, да, когда мы учимся, каббалисты это все постигли и дают нам это состояние. И мы после того, как выясняем желания, которыми невозможно работать, что говорит нам Рабаш, видеть только хорошую сторону товарищей, их достоинства, а мы не можем, мы просим и не можем, мы видим недостатки. Тогда возникает ман, просьба, чтобы мы поменялись, чтобы не думали только о себе, что мы такие хорошие, а просили бы Творца видеть и в товарищах хорошие качества и свойства. Тогда происходят изменения в нас, изменения, которые мы получаем, те вещи, на которых мы можем подниматься над своими желаниями.
0: Так то, что мне непонятно, вот это разбиение, и я из объяснения понял, что это что-то, что уже произошло.
1: Да.
0: Но из объяснения Рава следует, что это то, что должно быть.
1: Нам понадобится с этим работать. Это называется то, что отложили строители, потом стало краеугольным камнем. То есть мы не можем работать с этими желаниями, но потом для нас это станет фундаментом. И вот на этом фундаменте, в том, что мы полностью противоположны Творцу, нет никакого свойства Творца, над этим мы сможем работать.
0: USA Northeast. USA Northeast.
3: Спасибо. Первое, что я хочу сказать, что у нас величайший рав. Время не имеет никакого отношения к тому, что он говорит к нашему сердцу. Это просто такая ремарка. Вопрос я хочу углубить относительно того, что Гади уже ответил. У нас есть желание получать, у нас есть желание отдавать, которое мы воспринимаем от Творца. Вся остальная наука — это как соединить все это вместе. Вопрос. Как мы соединяем все это вместе в нашей десятке?
1: Как это все соединить, все вместе, в десятке? Проблема в том, что желание отдавать у нас не развит. Как нам работать над ним? Только в десятке. И что говорят, что я должен делать в десятке? Я должен отменять себя. Зачем? Чтобы я смог получать от товарищей. Так ведь? Как вот гордыня, то, что мы учили у Рабаша, что нам нужно эту гордыню отменить. Как мы отменить? Невозможно. Просить отменить, чтобы я увидел хорошие свойства товарищей. Мы получаем такие состояния, что мы этого не можем. Как Рабаш пишет, если товарищ меня ненавидит, я это обнаруживаю. Как я его тогда могу любить? Ну как? В наших свойствах невозможно. Но только если мы получаем свойства отдачи, как у Творца, то тогда мы можем так вот думать о товарищах уже с третьей стороны. Как бы я бы вышел из себя, посмотрел со стороны, и я могу увидеть в тебе, в товарище, что есть. Увидеть, что есть во мне, что есть в товарище. И тогда у меня появляется возможность с помощью вот этой отмены увидеть хорошие качества товарища, свойства, и снова просить Творца продвинуться в этом состоянии. Как вот ты правильно сказал, у меня есть десятка, у меня есть еще товарищи, и все время раскрываются новые свойства. Но это как у учеников Раби Шимона раскрывается желание, когда они хотят поубивать друг друга. Почему? Я вижу в товарище, насколько он против духовного, насколько он как раз разрушает, да, как вот во время разбиения. Каждый видит, что сейчас это разрушит нам всю нашу работу, да, то, что видит товарищ. И тогда нужно просить вместе. Тогда поднимается ман. Это наша работа все время. И мы сейчас получили свет на уроке. Получили. Мы впечатлились тому, что Рав сказал, то, что мы должны делать. Мы сейчас выходим, да? Как выходит святая из парцуфа? Что мы будем делать в течение дня? Где наша работа? Здесь, в течение дня. Потому что свет тогда был, ну ладно, все нормально. А мы-то где? Мы остаемся в своих качествах. И только маленькое свечение, если мы будем его вызывать, оно будет. И нам как следует надо знать эту работу в течение дня, что мы будем делать для того, чтобы подготовить себя к следующему уроку. Вот что важно. Вот это пробуждение снизу. Мы как группа должны пробуждаться снизу, совершать все эти действия. В десятках, во всем, чтобы потом, после этой работы, мы снова придем на урок, и мы увидим, десятки сидят, все. Зал заполнен вообще. Зал переполнен. Все хотят получить этот свет, без которого жить невозможно. И это мы должны развивать в себе такую важность в десятках. Ну, спасибо за вопрос. Вопрос очень хороший.
0: Да, Ави.
4: Зонда-Цилут
0: родили миры, а затем Адам решен. Вопрос. Какова разница? Это связано. Какова разница между раскрытием действий Творца и чувством его самого? Простой вопрос. Да. Вся разница — это откуда это исходит. Потому что, как мы учили, девять сферот в Малхут — это, собственно, то, что они делают, они раскрывают действия Творца. А то, что Рав объяснил на уроке, что огромная разница между девятью первыми сферот в Малхут и в Малхут де Малхут, Малхут в Малхут, это он так еще рукой показал, что Малхут желает его, Малхут желает самого Творца, не его действия, а его природу, быть им. И это то, что вначале вызвало первое сокращение. Поэтому Рав сказал, он объяснил на уроке, что нет тут решимот от разбиения, исправлений, всех тех процессов, что есть в мирах. А есть в Малхут де Малхут, она исходит из решимот первого сокращения. Тот самый первичный стыд, когда Малхут видит разницу бесконечную между ней и Творцом. И поэтому также исправление Малхут де Малхут, то есть получающий килим Адам Ришона, чтобы это было исправлено. Если это будет исправлено, то мы придем к концу исправления.
5: Нью-Йорк 2.
0: Нью-Йорк 2.
1: Я слышал, что Адам Ришон обычно не изучается. Написано, но написано очень так лаконично. Почему об Адаме Ришон не изучают? И написано так вот, ну, немного написано о нем. Ты вопрос понял? Можешь повторить?
0: Да, Рав объяснил на уроке.
1: Но сначала вопрос, что он спрашивает.
0: Да-да. То, что он объясняет нам сейчас об Адам Ришон, обычно это не написано. Но есть там части, есть 16-я часть в учении 10 сферот. Там Нурав объяснил подробности, которые нигде не написаны. Обычно это не изучают и не написано нигде. И он спрашивает, а почему об этом не пишут? Но Рав не объяснил, почему не пишут. И Бааль Сулам решил написать то, что он решил написать. А то, что он решил не писать, он решил не писать. Мы знаем, что раскрывают пять, скрывают две. Поэтому, когда мы будем на ступени Бааль Сулама, тоже поймем и самого Адама Ришона, и почему он решил не раскрывать. Еще, да. Может быть, женщина там? Да. Женщина Испании 5.
4: Gracias, amigos. Bueno, precisamente iba a preguntar, ¿dónde en toda la estructura sucede esta ruptura del Адам Харишон? Así como lo vimos en la ruptura del...
1: Как раз хотела спросить, где вот эта вот структура Адам Ришона, где произошло разбиение, как в мире Никудим? Почему он разбился? Что привело к разбиению Адама Ришона? Как в мире Никудим, так и в Адаме Ришон, что привело к разбиению? Раскрытие Малхут. Почему это раскрывается? Для того, чтобы мы могли потом раскрыть, что есть в этой самой Малхут. С первого сокращения Малхут не работает со своими свойствами, так ведь? Она не работает со своими свойствами. И мы должны как следует познать ее свойства, потому что это тот самый Лева Эвен, каменное средство, мы, души, Малхут также. После мира Ацилут не может дать ничего. Она стоит в четырех сферот, от чего зависит, что она поднимется и обратится по ним к Зарампину. Нашамот праведников, насколько мы будем поднимать ман, это зависит от нас, насколько мы захотим быть исправленными. И тогда вот эта самая Малхут, которая раскрывается, это приводит к разбиению. И почему это приводит к разбиению? Что она не может справиться. В этой Малхут нет свойства отдачи. И быть не могут. Но что есть? Остается вот этот вот очень маленький свет, который светит нам и пробуждает наше желание к духовному. И тогда мы начинаем всю нашу работу, но это приводит к разбиению. Скажем, если я захожу куда-то, у меня есть огромное желание, и я не умею с ним работать, я разбиваюсь, я ломаюсь, я не могу достичь таких великих вещей, потому что на этом желании нет экрана, я должен все это вернуть, увидеть это все в Творце, и тогда захотеть сделать как он. А как я сделаю как он? Если я полностью желание получать, я должен измениться. И в этом тут вся наша работа, чтобы мы просили измениться, желали бы измениться, увидели бы это каменное сердце Левайвен и захотели, чтобы мы были выше него, над ним.
3: Флорида.
0: Флорида.
5: Yes, dear friends. I'm trying to understand the necessity for Адам Ришон.
0: Ну, друзья, я стараюсь понять необходимость Адам Ришона. Что Адам Ришон может сделать, чего не могут сделать Зон? Адам Ришон родился, потому что Зон не исправляет Малхут де Малхут. В конечном счете, если мы не исправили каждое желание, чтобы оно было ради отдачи, то мы не пришли к цели творения. Творец не может дать добро творениям. Это суть творения. Это сердце творения. Без этого как бы Творец... Там есть что-то, чему он не может дать. Вся цель исправления — прийти к концу исправления. А до этого у нас есть только тонкая линия, которую мы изучаем. Весь свет находится в Малхут де Малхут. Поэтому необходимо исправить ее, чтобы прийти к состоянию, чтобы творец, чтобы творение могло действительно почувствовать, что Творец, Он дает добро сотворенным, чтобы было слияние между ними, чтобы творение поднялось на ступень Творца. И действительно, чтобы они были на одной ступени, и восполнилась цель творения. Без этого оно не может произойти.
1: Ты знаешь, что интересно, Хаим? Нет вопросов по поводу чертежей.
0: Да, я тоже об этом подумал.
1: Да, замечательно. Да, нас на самом деле это радует. Вопрос из Латинской Америки 1.
6: Hola, amigos. ¿Cómo funciona el proceso de clarificación? ¿Y cómo se conecta con el rompimiento? ¿Cómo puede distinguirse?
0: Как работает процесс выяснения и как это соединяется с разбиением? Как можно распознать, что можно исправить и, что, и чего нельзя исправить?
1: Как можно различить, что можно исправить, а что нельзя исправить? В первую очередь невозможно исправить ничего. Исправлять может Творец, как происходит раскрытие. Мы находимся в определенном состоянии. Каждый раз нам раскрывается то, что невозможно исправить. И тогда нам надо приобретать свойство отдачи. После того, как мы приобретаем свойство отдачи, нам не нужно удовлетворяться этим. Творец ведь не удовлетворяется. Он дает нам новое состояние, которое нам кажется в нашем желании еще худшими, чем те состояния, которые мы получали прежде. И что? Нам надо исправлять еще состояние. И каждый раз получаем добавку того, чего мы еще не исправили. Поэтому нам не надо различать, что можно исправлять и что невозможно исправлять. Мы каждый раз должны быть готовыми исправлять. Это все. Быть готовыми исправлять то, что раскрывается. Мы даже не знаем, что раскрывается, но с помощью света мы постепенно начинаем различать, что вот это то, что раскрылось, нам надо исправлять. Мы это получаем от каббалистов, от статей, которые мы читаем, от рава, которого мы слушаем, от товарищей, то, как они соотносятся с этим. Мы это изучаем, в этом наша работа. Выполнение — это и есть место работы, осия. И тогда в десятке мы раскрываем, что происходит. Там мы получаем свет и исправляем. Тогда исправление происходит. То, что... А так исправлять невозможно все время. Творец исправляет. Но мы должны обращаться к нему. Еще вопросы?
0: У нас есть женщины Unity 3.
7: Спасибо большое. А если Адам решен, произошел от каменного сердца, да, то есть от свойства, которое в принципе не способно ни почувствовать Творца, никаким образом его воспринять, то есть не имеет вообще о нем представления и связи. Тогда что такое Гальгальта и Наим в Адаме решен? Откуда берутся вот эти отдающие свойства?
0: Вопрос прекрасный, и я тоже задавал его в течение урока. И тут один учеников на уроке спросил, и Рав объяснил, что Гальгальта Вейнаим в Адам Ришон приходит также от миров Бия. У него нет Гальгальта Вейнаим, поэтому он сказал, что это искусственный парцуф, потому что действительно это чистое желание получения, к которому ты не можешь ничего прилепить, потому что оно ничего не чувствует, кроме наслаждения. Желает только наслаждения, и все. Так как действительно на него что-то облачают? Прежде всего, оно отменяет себя. То есть, если желание получения это отменено, то ты уже можешь, может быть, не соединить, но что-то приклеить к нему, прилепить к нему. И тогда он получает Гальгальта Вейнаим от миров Бия. Из этого создается Гальгальта Вейнаим Адам Ришон. Поэтому это настолько особый парцуф. Теперь есть работа. Как работать с Гальгальта Вейнаим которые не относятся к исходному желанию Малхуд и Малхуд, парцуфа Адам Ришон. Как работать с Ахав, с желанием получать в Малхут и Малхут? Это, видимо, мы изучим на следующем уроке. Женщины, Пити, 23.
1: Вы сказали, что наши вопросы вас радуют, поэтому дает мне силы задать вопрос. Да, это то, что мы изучаем, да, в высших мирах или работа между нами. Но есть возможность как раз учиться. То есть как-то это можно все-таки чувственно подключиться к этому. Мы слышим о девяти первых, что у нас есть нет связи с Творцом. То вопрос тогда, как знать, когда это нормально соединять это с ощущениями, а когда не стоит вот эту учебу соединять. Да, вчера тоже был такой вопрос, и Гилад сказал, что невозможно материализовывать. Мы не можем использовать свойства высшего мира и сказать, что мы уже можем с этим работать. Конечно же, нет. То как же все-таки пользоваться? Нам нужно вот получать свет с помощью света. Что происходит в мире Ацилут? Что там было нового в мире Ацилут? Мы учим, что в мире Ацилут это Шореш Алиф. Это Ибур, зачатие. Я должен пройти внутриутробное развитие в высшем, чтобы родиться. В мире Никудим все было в его природе. Зерапин в своей природе получил от Абавыима, и тогда произошло разбиение. А тут произошло усиление, очень мощное усиление, что надо родиться в природе высшего, в первую очередь. Это как зародыш, у кого берет время, у плода, пока он не сформируется со всеми своими органами. И это непросто. Это непросто. Надо каждый раз отменять свои свойства, чтобы я мог родиться в высшем. То, что Рав говорит, то, что мы изучаем. И тогда, когда мы получаем свет, мы уже получаем что-то, и с этим можно уже работать. Ну вот так. И тогда это уже не называется уже материализацией, потому что мы на самом деле начинаем ощущать то, что происходит в высшем. На самом деле происходит в нас. И в этом вся прелесть науки Каббала, что мы изучаем то, как правильно получать. И тогда это не становится материализацией, а мы уже работаем так, как нас обучают, так, как нас учит наш учитель. Что именно? Он говорит, объединение, объединение, объединение все время. Потому что нет у нас объединения. Мы должны это постичь. А как постичь? В этом весь вопрос. Как постичь это объединение, о чем говорится? Хороший вопрос, спасибо.
0: Дарахами. Прежде всего, спасибо. Бальсон пишет, из желания Создателя отдавать родилось в создании желание получения, желание получать. И вопрос, почему это так? Поскольку Творец хочет отдавать, если не будет кому отдавать, он не сможет отдать. Только если у тебя есть отношение между дающим и получающим, когда получающий осознает, что есть дающий, и желает дать обратно дающему, тогда есть между ними взаимные отношения и между обменой друг перед другом, когда оба они действуют в одном намерении. Да?
1: Я могу сказать кое-что?
0: У нас еще есть вопрос из Солт Лейк Сити, и у нас очень мало времени.
8: Шалом Аверим, thank you. What is the role of mitzvah in the elevation of Adam Arishon to Atzilut?
1: Какова роль в заповедях, да, при подъеме Адам Ришона? Какая роль чего?
0: Какова роль в заповедях в подъеме Адам Ришона в Ацилут?
1: Но мы еще не говорили о заповедях. Ну что, заповеди, они же относятся к нам, а не к Адаму, решённый, который поднялся в Ацилут. Все же действует сверху пока. Создать. Тора и заповеди — это то, что уже мы получаем. Это то, что мы изучаем сейчас, находясь в нашем состоянии в этом мире, только Тора и заповеди, где заповеди — это действие по исправлению. Мы можем использовать это для того, чтобы исправлять себя и подниматься, производить все весь подъем, прийти в Малхут бесконечности, которая уже исправлена, находится с Творцом вместе. Это мы должны делать. Только мы сделаем это, тогда почувствуем, насколько Творец велик, насколько все замечательно, а не все те ужасы, которые мы видим сегодня, а все будет исправлено и замечательно. А сейчас у нас что, Хаим?
0: Есть сообщение Гилада и Орена.
1: Звук.
9: היום אנחנו מזמינים את כולם, כל הדוברי העברית, השיעור הזה עוד לא מטובל.
0: Очень плохо слышно, но насколько я слышу, Гилад сообщает, что по средам будут особые уроки по построению десяток на иврите, и он приглашает всех присоединиться. Каждый урок будут прорабатывать особую тему. То, что учил ли от Рава. Сегодня собираются поговорить о важности утреннего урока. Почему именно там получают эту дневную порцию? То, что, ну, с чем нужно работать в течение дня? Как относились каббалисты к утреннему уроку? Почему именно они назначили утренний урок? Какое сопротивление этому? И сегодня об этом будут говорить. Но, к сожалению, очень плохо слышно объявление.
1: Да, Рав закончил сейчас этот урок. Говорит, приходите утром. Мы хотим поднять эту важность в каждом товарище, да, в каждой десятке, чтобы утренний урок был светом нашей жизни. Что там было?
9: Есть

0: строим духовное общество. Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части мы изучаем урок Рава 4 июля 2002 года, который основан на статье «Пусть благословение простого коэна не будет легковесным в твоих глазах в духовной работе». Это находится в трудах Рабаша во втором томе, 888-я страница. У нас на прочтение статьи 27 минут, пожалуйста.
1: Что означает «пусть благословение простолюдина не будет легковесным в твоих глазах в духовной работе»?
2: Зор
1: сказано. «Пусть благословение простолюдина не будет легковесным в твоей работе». И потому днем Творец являет
3: милость свою. В трактате Мегила сказано, пусть никогда не будет благословение простолюдина легковесным в твоих глазах. Следует понять, чему это учит нас в работе Творца. То есть, когда мы учим внутри одного человека, что такое простолюдин. Во-первых, нам нужно в целом понять значение слова простолюдин. В трактате Мегила Рав Кана говорит, из этого следует, что простолюдин выскакивает первым. Это означает, что термин «простолюдин» употребляется с порицанием. Хотя он и простой человек, но тем не менее любит показывать себя и выглядеть мудрецом. Если так, то что означает в работе благословение простолюдина? А также нужно понять, что говорит Зоар. Пусть не будет благословение простолюдина легковесным в твоих глазах. Это значит, днем Творец являет милость свою. Какая связь между благословением простолюдина и его милостью? Известно, что работа человека в двух линиях, называемых два высказывания, которые отрицают друг друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. Как сказали наши мудрецы, всегда левое будет отталкивать, а правое — приближать. В духовной работе нам следует объяснить, правое приближает. Это когда человек продвигается в работе и хочет находиться в состоянии сближения с Творцом и не хочет видеть в себе какого-то недостатка, потому что сейчас он желает заниматься воспеванием и восхвалением Творца. И если он видит у себя какой-то хиссарон, то уже у него не будет возможности благодарить Творца от всего сердца, потому что у него есть недостатки, хиссароны, и он хочет, чтобы Творец наполнил их. Получается, что об этих недостатках теперь он молится Творцу, чтобы тот наполнил их. Получается, что у него уже есть недостаток в его благодарности. То есть в процессе благодарения он утверждает, что Творец еще не дал ему все, чего ему не достает. Поэтому, когда он хочет заниматься совершенством, чтобы благодарность, которую он воздает Творцу, была от всего сердца, он не должен видеть в себе никакого недостатка. Однако следует понять, как человек может говорить, что у него нет хиссарона, а он благодарит и восхваляет Творца за то, что он работник Творца, в то время, когда он видит, что его работа полна недостатков. Как он может лгать, когда видит свое несовершенство в той работе? Ответ в том, что когда человек дает себе отчет и видит свою низость, насколько он хуже остальных людей по способностям и качествам, и все же Творец дал ему мысль и желание сделать что-то в Торе и заповедях, и он сам знает, что такое, что также и это. Малое служение ничего не стоит. И он видит, что есть много людей более важных, чем он. И все же Творец не дал им ни мысли, ни желания сделать что-либо в духовном, а ему дал мысли и желания. И за это он благодарит и возвеличивает Творца. Так как если бы он обрел большое достояние в материальном, к какому приподнятому состоянию духа тогда привели бы эти материальные вещи? От этой картины он наполняется радостью и счастьем. И это расширяет его разум. И это приводит его впоследствии к тому, чтобы обрести такой слух, чтобы услышать то, к чему раньше он был глух. И сейчас, благодаря дасти, все его органы стали пробужденными, понимающими и думающими обо всем, так как радость, пришедшая к нему через радость заповеди, вызывает у него то, что также и в материальном. Он будет совершенно другим человеком. Все это приходит к нему, потому что он ценил вещи, относящиеся к святости. Однако человек должен верить, что хотя он и ценит значение святости изо всех сил, он все же не достиг того, чтобы ценить ее важность в мере ее истинного значения. Потому что не дано человеку оценить меру важности святости. И только тот, кто является восходящим, знает, как по-настоящему ценить духовное. Но наши мудрецы знали, какую важность придавать духовному. Как сказали мудрецы, Раби Зир сказал, вознаграждение за урок в беге. И Раши объясняет, что главная награда, получаемая людьми, бегущими услышать урок из уст мудреца, это награда от бега. Ведь большинство из них не понимает слов мудреца. А Марша объясняет это так. А еще следует сказать, что мудрецы не нуждаются в уроке, ибо они уже знают законы. Как сказано, что в любом случае вознаграждение их бег, то есть награда от бега. И мудрецы говорят, что изучающие в любом случае получают большую награду. Абай сказал вознаграждение за невесту давка. Раша объясняет, в субботу перед праздником все собираются, чтобы послушать законы праздника. Смысл в том, что хотя люди, которые не понимают законов, им все равно полагается награда за то, что они стоят сдавленные вместе. Об этом также Марша говорит, если слушатель мудрец, и ему не нужно это. У него есть вознаграждение за давку. Сказанного мы видим, как наши мудрецы ценили важность духовного. Поскольку они говорили, даже если люди не понимают, что говорит мудрец, они все равно получают награду в том, что бегут слушать слова мудрецов. Более того, мы видим, что Марша говорит, что даже те, кто сами являются учениками мудрецов и знают законы самостоятельно, тем не менее, если они приходят послушать слова мудрецов, они получают награду. И, конечно, вознаграждение дается только за работу. Согласно этому получается, что человек должен радоваться тому, что удостоился работы Творца. И даже если он приходит в дом учения или дом собрания и не учится, у него есть награды за то, что пришел. Это значит, что это входит в рамки работы Творца. Свидетельством этого является то, что за эту работу платят вознаграждение. В таком случае получается, что когда человек идет в правой линии и хочет заниматься воспеванием и восхвалением Творца, он тогда должен видеть имеющееся у него совершенство. То есть он должен ценить, несмотря на его ничтожность, Творец дал ему желание и стремление хотя бы дойти до дома собрания, хотя он ничего не понимает, и сказать: «Я не могу оценить важность того, что выпало мне, что Творец избрал меня хоть для какого-то служения», и должен радоваться, так как если бы он обрел большое достояние в материальном, как он тогда был бы рад. И эта радость дает ему силы верить в Творца, что он добр и творит добро. Тогда как, если человек начинает подсчитывать, сколько он заработал в духовном, благодаря тем усилиям, которые он уже вложил, и начинает видеть, что он не продвинулся вперед, и хотя он видит, что истина согласна его восприятию, однако в таком состоянии он отдаляется от святости, потому что в таком состоянии он клевещет на управление Творца и не может сказать, что управление Творца является добрым и творящим добром. Получается, что этим он становится более отдаленным от святости. То есть в той мере, в которой он видит, что он несовершенен, и видит все, чего ему не хватает, и что он уже несколько раз молился Творцу, а Творец ничего не дал ему из того, что он просил, он сразу же наносит ущерб вере в сказанное: «Ведь ты слышишь молитву всех уст». Получается, что в этом состоянии он говорит, что теперь он идет истинным путем и не хочет обманывать себя, что он человек, обладающий совершенством. И, конечно же, путь, по которому он идет, это истинный путь. Однако человек не может прокладывать себе пути. Необходимо принять тот путь, который установили наши мудрецы.
0: По поводу этого Бааль Сулам спросил о том, что сказано: «И поднял нас из всех языков. Однако в мире есть только один язык, язык злого начала. Поэтому следовало бы сказать: и поднял нас из всех языков». Что такое «из всех языков»? Почему во множественном числе? Он сказал, что есть святые ангелы, а также есть нечистые ангелы. То есть иногда злое начало мешает ему сделать что-то доброе посредством силы, которая сбивает нас и говорит, что тебе незачем заниматься Торой и заповедями, так как ты ничего от этого не получишь. А иногда оно приходит к нему и говорит: тебе не стоит этого делать, поскольку это помешает тебе заниматься Торой и заповедями. Из этого следует, что оно говорит ему наоборот. Оно хочет, чтобы человек занимался Торой и заповедями. Поэтому оно советует ему не делать то, что он хочет делать, или учиться, или думать, и тому, и так далее. Получается, что когда человек должен идти в правой линии, к нему приходит святой ангел и говорит: «Посмотри на свою низость, посмотри, тебе не хватает Торы и веры, и в исполнении Торы и заповедей ты не в порядке». Он опускает его в преисподнюю и говорит с ним, как святой ангел. И что делать, когда в конце концов человек приходит к падению и не способен подумать, чтобы хоть что-то сделать духовно? Поэтому, когда он должен идти в правой линии, он должен бороться со всеми теми, кто возражает против совершенства правой линии, и верить выше знания, что Ситра Ахра говорит с ним в облачении святого ангела. Однако после этого человек должен перейти в противоположную сторону, называемую левой линией. И там требуется большая осторожность. И он должен быть готов, когда видит свое прошлое, которое полно недостатков, чтобы в его силах было вознести молитву об этих недостатках. Иначе запрещено начинать работу в левой линии. Это, как сказано в книге Зоар, что запрещается поднимать руки без молитвы и просьбы. Поднятие рук означает, что он смотрит на свои руки, имея в виду, что у него есть в руках от духовного, продвинулся он в чем-то или нет. А на это запрещено смотреть, кроме как в случае, когда он сразу же готов вознести молитву и просьбу. В противном случае он впадает в отчаяние, печаль и мрачное восприятие и будет вынужден бежать с поля боя. Получается, вместо того, что он должен был получить от левой линии место для молитвы, ведь только из-за этого он должен перейти в левую линию. Следовательно, если он не уверен, что сможет тут же вознести молитву, он должен оставаться в правой линии до тех пор, пока не будет уверен, что благодаря этому он наберется сил для молитвы, чтобы Творец помог ему, и он поверит, что Творец слышит молитву. А иначе это запрещено, поскольку, конечно же, большое спасибо, когда он находится в таком состоянии, он не может сказать, а также не сможет вознести молитву, чтобы взмолиться Творцу, чтобы Он вытащил его из этого состояния. Потому что, когда человек находится в состоянии, когда он начинает клеветать на высшее управление, сразу же теряется у него сила молитвы. Потому что тело не способно поверить, что Творец слышит молитву всех уст. Получается, что он проигрывает с обеих сторон. По этой причине он должен оставаться в правой линии и не входить в левую линию. В этом смысл того, что сказали наши мудрецы, любой поворот, который ты делаешь, должен быть только вправо. Слово «любой» означает «как правило». То есть, как правило, человек должен идти в правой линии, а в левой линии можно идти только тогда, когда он уверен, что сможет молиться о своих недостатках. В противном случае он должен оставаться в правой линии до тех пор, пока не почувствует, что готов к этому. Поэтому, если в нем, помимо его воли, пробудились мысли о том, что он виноват, и как он может говорить слова Торы и молитвы Творцу, в то время, когда мысли говорят ему: «Ты полон грязи, и как тебе не стыдно заниматься делами святости?» На это человек должен сказать, как написано: «Я Творец, обитающий с ними среди их нечистот». То есть, хотя я и нахожусь в самой худшей низости, я все равно верю тому, что написано, что Творец обитает даже в самой худшей низости. Однако этого нет у гордецов. Как сказали наши мудрецы, тот, кто проявляет высокомерие, говорит Творец: «Не можем я и он пребывать в одном месте». Поэтому, когда человек чувствует себя совершенным, согласно правой линии, когда он оценивает свою низость и говорит, что тем не менее Творец дал ему некоторую связь со святостью, то та малость святости, которую человек должен постичь, несомненно, называется эта малость святости, относительно истинной святости свойством простолюдии. Если он говорит из своей снизости «Я благодарю и восхваляю Творца за это», то об этом можно сказать, как написано, «Я Творец, обитающий с ними среди их скверны». А когда он доволен этим, у него есть возможность удостоиться свойства «Шхина присутствует только в радости». Получается, что с помощью этой низости, поскольку благодаря ей Творец дал ему некоторую связь с духовным, он может подняться по ступеням святости, если только возьмет от этого радость и будет ценить ее. И тогда человек может сказать, поднимает он из праха бедного, из грязи возвышает нищего. То есть, когда человек чувствует свою низость, что он нищ, то есть беден. Как сказали наши мудрецы, Абайе сказал, что у нас есть традиция. Нищим можно быть только в разуме, что означает, что есть традиция наших праотцов, обычаи наших праотцов, что нищим можно быть только в разуме. Это то, что он говорит, что он нищ, то есть беден, ибо у него нет никакого знания в святости. Поэтому называется бедным и нищим. Тогда, если есть какая-нибудь связь со святостью, хотя он и нищ, он говорит, поднимает из праха бедного. То есть он прославляет, что хотя он и беден, все равно Творец его поднимает и из грязи возвышает нищего. Хотя он и чувствует себя нищим, Творец все же поднял его, и за это он прославляет Творца. Должна быть хоть какая-то мера связи со святостью, и тогда мы уже можем прославлять и восхвалять Творца. Этим мы можем объяснить сказанное «Радуйтесь, праведники, Творцу, и благодарите память святости Его». Следует объяснить, что праведники означает тот, кто говорит, что Творец праведен, поскольку если у него есть хоть какая-то

0: Поэтому сказано «И благодарите память святости Его». То есть, если они лишь вспоминают Святое Имя, уже заодно это они благодарят Творца. То есть, даже только лишь при одном воспоминании они сразу же пробуждаются, чтобы воздать благодарность Творцу. Тогда как тот, у кого есть даже небольшая гордыня, говорит, что остальные люди, у которых нет разума, могут стать слугами Творца без всякого разума и знания. А человек вроде меня, обладающий разумом, и не такой глупый, как остальные люди. Он говорит, что если Творец хочет, чтобы я работал на него, он должен считаться со мной и дать мне вкус к Торе и молитве. В противном случае я могу быть работником в мере моего понимания, а не так, как ты требуешь. Об этом написано «Творец воцарился, в гордость облачен он». То есть Творец относится к таким людям в облачении гордости и не впечатляется ими. И они остаются ни с чем, кроме своей гордыни и не более. Поэтому написано «Высок Творец, но низкий увидит». Со своей низости человек может увидеть. Тогда как тот, кто высок, кто считает себя выше других людей, он называется и высокий издали, то есть он отдаляется от святости. И сказанного поймем то, о чем мы спрашивали, что означает «пусть благословение простолюдина не будет легковесным в твоих глазах». Это значит, что когда человек чувствует себя простолюдином, что у него есть лишь небольшой контакт со святостью, это называется простолюдин по сравнению с тем совершенством, которого человек должен достичь. В любом случае, когда он благословляет и благодарит Творца, пусть это не будет легковесным в твоих глазах, а человек должен ценить это так, как будто он обрел большое достояние, и благодарить, и благословлять Творца, как если бы он достиг истинного совершенства. Перейдем к уроку от 4 июля
1: 2002 года.
2: Читали сейчас статью. Что такое благословение простого коина не будет легковесным в глазах в духовной работе? Значит, что не будет легковесным в твоих глазах. Это не просто, что будет очень трудно прийти к состоянию, когда человек думает о себе, что это всего-навсего обычный человек, и еще меньше всех, и то, что не положено ему больше, чем другим, и то, что нужны какие-то особые условия в работе, и тогда он сможет работать, иначе не сможет. Как Творец ведет себя с ним, он обязан получить какое-то раскрытие, иначе не способен сдвинуться. Другие люди могут, а он нет. Абсолютно все требует от человека каких-то условий, будь то связь с другими или не связи. Он осознает это или нет, но если существует какое-то требование какого-то условия, тогда он может сделать какую-то работу со своей стороны. Это означает, что у него есть гордыня, и пока он не уберет все эти требования из своего сердца, он не сможет сдвинуться. Это то, в чем человек обычно не признается самому себе, потому что не может это и различить. Ему кажется как раз, что все в порядке и что все нормально. Такое же, как все. Но, конечно, если такое условие, если его работа зависит от каких-то условий,

0: Ибо меодо мамашет навшо.
1: Когда не может дать всю свою душу, чтобы быть преданным продвижению, влечению к цели, это называется, что у него есть пока еще какое-то условие, которое как бы Творец должен выполнить в первую очередь. Тогда он может ждать долго, пока это условие не будет отменено с его стороны, он не может продвигаться. Только когда убирает все условия, еще раз я говорю, он даже не осознает этого. Но это такое внутреннее состояние, когда он ждет и думает, что что-то произойдет, и тогда он что-то сделает. Если есть у него такое внутреннее состояние, тогда Творец вообще не находится в связи с ним. Это называется, что человек находится в гордыне. И тогда Творец тоже облачается гордостью, то есть не хочет быть в связи с человеком, который ставит условия. И не просто так написано принять работу, как бык под ярмой, осел под поклажу, без всяких условий, в состоянии, неважно в каком состоянии человек находится, в условиях, неважно в какие условия Творец его ставит, если человек в тот же миг, когда может раскрыть себя как стоящим в каком-то состоянии сразу, не думая, и не делая никаких расчетов, принимает работу, это называется, что гордыня ушла от него, и в соответствии с этим, неважно, состояние может быть даже самым плохим, Творец пребывает в этом состоянии в человеке и помогает ему. Устранить гордыню, устранить ее и вывести это состояние условий, когда он ставит условия, обуславливает усилия каким-то условием, можно только тем, что ощущает величие Творца. Если человек ждет, что он почувствует величие Творца и тогда устранит гордыню, согласно логике, вроде бы так и должно быть, нет другой силы, которая могла бы надавить на него, чтобы я опустил себя из моей естественной гордыни. Тогда я говорю Творцу, ну, раскройся, чтобы я смог опустить себя из моей гордыни, и тогда я не буду обуславливать какие-то условия ставить в нашей работе. Если человек делает такое, может быть, Творец действительно раскроется. Но человек не способен просить об этом по-настоящему, но только если он получит силу от группы, чтобы эта сила важности Творца, которую он получил от группы, будет больше его гордыни. Потому что даже если человек находится в обычном состоянии, когда у него есть какая-то собственная гордыня, против этого нет важности и величия Творца. Но гордыня — это фараон, который стоит перед ним, и он не способен на самом деле отменить его. Но только когда возопили сыны Израиля от работы, когда человек на самом деле собирает все силы, которые возможно, и получает важность от группы, тогда он получает дополнительную важность Творца, которая может быть больше, чем мера гордыни в нем. И тогда он отменяет гордыню, чтобы просить Творца, чтобы он раскрылся ему и дал ему силу. Действительно, перекрыть гордыню, да? Подчинить гордыню, да? И действительно так держать ее под собой.
0: Так,
1: здесь нет другой возможности, кроме как прийти к требованию к Творцу, чтобы дал такие силы, а требования он получает от общества, от группы. Да.
2: Говорят, что с одной стороны есть гордыня, и человеку сложно, нет другой возможности, кроме как прийти к требованию. И как вообще эти противоположности укладываются в человеке, чтобы он продвигался правильно? Как может быть и то, и другое?
1: Как может быть, что два противоположных состояния, сила зла и сила добра, растут в человеке параллельно на протяжении всей линии до конца исправления? Это то, что ты спрашиваешь. И во время подготовки, и уже над Максомом, когда он шагает по настоящим духовным ступеням, как может быть, что раскрывается ему зло, соответственно, добру, и одно не отменяет другое. И никогда не отменят другого. А человек обязан сделать между ними правильное сочетание и пользоваться злом и добром целенаправленно. Ты спрашиваешь, как могут быть эти вещи, которые существуют в человеке одновременно, в одном состоянии? Может ли быть такая вещь, чтобы полный грешник был полным, полным праведником, чтобы фараон и творец были буквально вместе в одном человеке? Вместе они не могут быть. Вместе они могут быть, если массах связывает между ними и посредством удара делает между ними зевух, соединение. Без экрана массаха. Нет, это две противоположные вещи. И насколько фараон больше и творец больше, человек находится в столкновении между ними. И они два конца, которые находятся в нем. А если находит экран, тогда буквально ангел смерти становится святым ангелом и связывает их буквально к одной цели. У нас это пока еще без экрана, до Максома. До того, как мы получили первый экран, который может связать нам два этих данных. Желание получать и желание отдавать свет и кли.
0: Так,
1: как могут эти два состояния существовать? Они не могут существовать одновременно, если нет экрана. У нас из-за этого нас выбрасывает, как сказано, как прощай, от края к краю бросает. Один раз находится под властью фараона, один раз находится под властью Творца. Это, собственно, то, что пойдем к фараону. У меня нет выбора, потому что я иду к фараону. Творец подталкивает меня к этому, и он своим светом показывает, кто такой фараон, и стоит и буквально направляет меня на фараона, иначе бы я убежал от него. Как Моше убил одного египтянина просто так кого-то, и уже не способен стоять, и уже убегает из Египта. Пока Творец не говорит ему, пойдем к фараону. А иначе невозможно, он не может вернуться туда. Очень большая проблема справиться с Египтом. И тогда человек на самом деле каждый раз находится в полярных состояниях. Один раз готов отдать все ради объединения с Творцом, потому что ему немного светит свет. А в другой раз находится или в своем зле и чувствует, что это зло, или находится в своем желании получать и не чувствует, что это зло, а добро, можно, по крайней мере, немного наслаждаться, пользоваться этим на данный момент, здесь и там, урвать немного от жизни, а иначе что, умирать и так далее. Пока не проходит максом, это не заканчивается. После того, как прошел максом, у него есть уже клипот, святость, тогда уже это другие состояния. Но до максома не верь в себя до дня своей смерти. Пока желание получать не умрет под экраном, оно властвует в нем, не верит, что вообще что-то случится, что ты можешь что-то сделать. Что значит «не верь»? Обязан ты идти. Да, наверняка, с уверенностью пойдешь, что Творец поможет тебе. Но не то, чтобы ты сам. Да?
2: Он пишет тут в статье, что у нас есть правая линия, левая линия. И говорит, что мы все время должны выбирать. В чем выбор? Во время подготовки нас все время бросают.
1: Человек должен все время выбирать правую линию. Все время, как написано, да, поворачивать в сторону правой. Также и во всех наших законах мы должны предпочитать правое левому, да? И завязывая обувь, и надевая одежду. Это намеки в соответствии с тем, что происходит в духовном. Но как мы можем предпочесть справа и лево, в каких действиях?
2: В чем выбор? Как выбирать?
1: Я не выбираю правое над левым. Что значит я выбираю? Я делаю все возможные действия, благодаря которым мой выбор правого осуществляется. Я никогда не делаю самое действие. Забудь, что ты производишь какое-то действие. Ты — результат сочетания сил, которые нисходят свыше. Все. Что?
2: Как все-таки прийти?
1: Ты должен вызвать, что только те силы, которые сойдут свыше, определят, что ты будешь больше связан с правой линией, чем с левой, которая в тебе. Как это сделать? Так он дает тебе разные советы. Больше учиться и благодаря этому просить. Просить — это значит, чтобы со мной случилось это. Быть с товарищами и слышать от них разные советы. И осознание правой линии по сравнению с левой. Что такое правое или левое? По крайней мере, выяснять все это. Выяснять так, чтобы правая действительно у меня была предпочтительнее левой. Начни думать об этом, знаешь, больше не нужно. Начни думать, как я узнаю, что такое правое, и чтобы оно было у меня больше левой. И все, начни этим заниматься. Хотя бы один день серьезно думая о том, что ты действительно должен расколоть это понятие. Это то, что мы изучаем. Ты вчера вечером не был. Как принимать правильное решение? Он еще не очень умеет объяснять хорошо этот парень, но мы научимся. Это действительно очень правильный подход. Это то, что делают те, которые делают, ну... Как мы делали с Джози, да? Выяснение цели, выяснение средств, выяснение состояния. И хотят связать все эти вещи вместе. Мы займемся, видимо, в пятницу. Я специально прошу, чтобы пришли израильтяне. Мы займемся тем, что примем решение, какая внешняя форма должна быть у наших книг на иврите, которые мы сейчас собираемся выпускать. Я сказал ему вчера в конце урока, что у меня есть вопрос, у меня есть проблема, а его профессия как принимать правильное решение, так пусть поможет нам принять правильное решение. Какой должна быть внешняя обложка, в какой форме, какая картинка, разные вещи. Мы не знаем, как.
2: Как подойти к проблеме?
1: Да, как подойти к этой проблеме, что я должен знать, какая проблема, из чего она складывается, с помощью каких вещей я могу решить ее, чему она должна отвечать. Короче, как я прихожу к тому, что я уверен, что такая форма самая лучшая. Самая лучшая. Чтобы дал нам так, и не хочу разных философий и всего этого, понимаешь? Мне нужно практически. Так в пятницу мы займемся этим. Потому что эти вещи очень правильные, то, что он говорит. Но я видел вчера, что люди не чувствуют, что это напрямую относится к нам, а это очень относится. И работа в группе, любая вещь, которую ты делаешь в жизни, если ты будешь знать, как правильно к ней подойти, ты не будешь ошибаться, а ты еще молодой, холостой, еще много ошибок может впереди у тебя быть.
2: Это процесс выяснения,
1: принятия решения, да, но принятие решения, он говорит, мы не знаем, как решить и что именно решить. А вся наша работа, чтобы решение было правильное, как результат порядка, процесса, если он правильный. Мы должны выстроить правильный процесс принятия решения, и тогда решение будет правильным. Это тоже очень правильно. И это точно соответствует нашим духовным законам. Поэтому я вижу, что это на самом деле такие раскрытия в науке, что это не конкретные, даже можно здесь найти, может быть, еще один язык, чтобы объяснить внутреннюю работу человека. Через какое-то время мы это еще увидим.
3: Да.
2: Он говорит, что вы сказали в статье два состояния. У человека нет сил работать, и он тогда обращается к Творцу, просит силу что-либо сделать. Тогда называется, что он гордец. В другом состоянии он должен обратиться к группе, чтобы получить важность, и потом обращаться к Творцу. В чем разница? И там он обращался к Творцу, и так он обращается к Творцу. В чем сила группы?
1: Я не способен обратиться к Творцу со своей силой, с условиями, которые есть у меня. Он дает мне, скажем, свыше. Первичный толчок. С этим первичным толчком я не способен сделать выяснение, я не способен увидеть глубину проблемы и важность его, что Творец способен решить ее. У меня нет достаточно этих данных, чтобы действительно я обратился к нему и потребовал от него, чтобы он решил проблему. Чтобы я обратился к нему, знаешь что? Скажем, есть один большой человек, который может устроить тебе всю жизнь, но ты в гордыне не можешь обратиться к нему. Убей меня, я не способен к нему обратиться. Я стыжусь, это одно, или это просто я обязан растоптать себя. Растоптать себя, да? Ты знаешь, наступить на себя, я не способен это сделать. Что делать? Я не способен. Это наша природа. Человек со своей гордыней, со своим «я» готов, чтобы его убили, но мое «я» осталось. Потому что я — это вечная часть во мне, это душа. И мне не важно, что тело умрет, но мое мнение — это сильнее животной жизни. Мы это видим. И есть масса людей в мире, которые готовы стоять на своем. Они не способны наступить на это, перейти через это, не способны. Даже если бы хотели это сделать. Есть один человек, которому я могу прийти и попросить $1,000,000, а он даст, если я попрошу, но не способен подойти и попросить. Есть другой человек, который может выстроить мне все в мире, в семье и так далее, но не способен это сделать. Мы сталкиваемся с этим днем и ночью в таких вещах. Это сила гордыни, сила «я». Сила, которая, по сути дела, отделяет нас от Творца. Он называет эту силу силой разбиения. В статьях при Хахам. Теперь, что я могу сделать? Я обязан сохранять эту силу с одной стороны, с другой стороны, я не смогу обратиться к Творцу до тех пор, пока эта сила не будет под моей властью, чтобы поверх нее я обратился к Творцу и попросил его. Я обязан здесь сделать из себя что-то совершенно размазанное. Как это на иврите правильно сказать? Понятно, это состояние. Это чувственная вещь, что я относительно Творца, оно просто не существует. Человек не способен это сделать, не способен, потому что это сущее из ничего. Поэтому на это каменное сердце нет исправления до конца исправления. Так можно сделать, исправить это, как бы исправить это тем, что я получу дополнительную силу от группы. То есть смотрите, насколько сила группы должна быть особой и вне всех вещей, вне всякой связи между мной и Творцом. Это именно что-то еще третье, что я могу присоединить к себе как вспомогательную помощь, что оно не сущее из ничего, не сущее из сущего, и не мое, и не Творца, а что-то как бы третье, что существует в природе. Потому что я стою против Творца в такой форме, что моя гордыня — он — это одно против другого. Фараон стоит против Творца, и ничего не поделаешь. Так я только со стороны могу по-настоящему обеспечить себя этими дополнительными силами, чтобы я хоть как-то смог наступить на свое «я» и обратиться к Творцу. Иначе фараон кричит: «Кто такой Творец, чтобы я слушал его?» Сколько ударов бы не получил, это не поможет. Так вот здесь сила группы, поэтому он говорит, что это единственное, что может помочь нам. Бальсулам пишет, что от этого зависит все наше доброе будущее. Да. Тогда в объяснении, которое он дал вчера, что есть точка между целью и мной, что цель и я — это, скажем, пройти Максу. Так почему сейчас это не работает?
2: Я не получил вчера от него ответ. Где я выбираю ближайшую ко мне точку, по каким условиям? Или я выбираю эту точку с помощью тех средств, которые есть в моем распоряжении, и тогда я определяю, что следующий этап должен быть 10 сантиметров и дальше. Почему 10 сантиметров? Потому что метра я не вижу. У меня нет ни средств, ни возможностей. Или, допустим, я вижу больше целей. Но тогда я должен проверить средства. Как он и говорит, что принятие решений будет правильным. И тогда, если процесс принятия решения будет правильным, тогда и само решение будет правильным. И тогда, если, допустим, согласно правой стенке по отношению к левой стене, если я выбираю верную, близкую цель, то приду к определению следующей ступени, следующего шага правильно. Ну, посмотрим еще. Я повторю, тут есть такое данное, как группа, которое невозможно проскочить, потому что я и он, мы друг относительно друга, как две стены, ничего не поделаешь. Это два момента, которые где нельзя отменить ни то, ни другое. И если Творец, если бы он раскрылся, то тогда мое «я». Оно бы упало, но он не раскрывается. Если он раскроется, то я относительно него буду просто отменен. Верно? Как же мне просить у него, чтобы он раскрылся? Чтобы потом мое «я» было отменено, и это будет за мой счет, потому что я тогда буду причиной этого действия. Хотя он и работает, но я привел к этому. Так как же действовать? Как начинать? Через то, что я получу со стороны добавку сил, добавку необходимости.
1: Как группа относится к сущему из ничего? Почему она должна обеспечить меня силами, к чему не имеет отношения?
2: Группа не имеет отношения к сущему из ничего, и поэтому она, да, может мне дать дополнительные силы.
1: Через какую связь?
2: Через ту связь, которая у нас есть в корне, там, где все души связаны вместе. И поэтому тут, в этом мире, я могу с помощью внешних действий пробудить силу свыше, там, где моя сила, она не моя сила, а где мое «я» отделенное, как в этом мире, а там, где я вместе со своей силой и с моим «я», где соединены все остальные 599 999 дополнительных сил. То есть в корне нахожусь я на ступени Адама Ришона. Я весь, целиком. Неважно, там абсолютно каждая душа находится на уровне Адама. А тут, в этом мире, я как какая-то мизерная часть от него. Поэтому оттуда я могу привлечь силу.
1: В отношении групп. Что самое главное, что человек должен все время выбирать в правильном окружении? По какому критерию человек должен измерять, находится ли он каждую секунду в правильном окружении? И согласно этому начинать изменять свое окружение.
2: По каким критериям человек все время проверяет, как ему проверять, в правильном ли он окружении? Нахожусь ли я в правильном окружении? Правильным окружением называется такое, которое направляет человека на связь, на слияние, на отношения с Творцом с максимальными силами, желанием и мыслями, которые есть в человеке. Правильным окружением называются все мои внутренние условия. Это окружение относительно точки в сердце, которая является точкой связью между мной и Творцом. А все остальное, что есть во мне, должно содействовать этой точке, наладить связь с Творцом. А все остальные силы и условия, мысли, желания, побуждения, все что угодно, все это называется окружением. Мое «я», то, что называется, ну, допустим, «Муше» во мне. Там буквально одна точка. Это то есть семя, из которого я выращиваю свою душу. Может вырасти только исходя из того, что будет окружение, правильное окружение. Он говорит, что есть суть, те условия развития сути, окружающие условия и пути их развития. И все эти категории, если они действуют вместе, в правильном направлении, тогда душа развивается оптимально. Значит, я должен позаботиться обо всех этих четырех параметрах переменных, обо всех этих четырех переменных, на что я из них могу повлиять, а на что, как мне кажется, я могу повлиять, но мне не получается, и поэтому жаль терять время. В этом работа. Есть много людей, которые делают много шума. И им все еще непонятно, что это только ветер, шум. Там все постепенно раскроется, но жаль. Просто все усилия направлены на то, чтобы найти ошибку. Но если я им подскажу, не услышат.
1: Так, что даст человеку? Мы сказали, можно как бы смешать группы. Что это даст мне? Для чего мне это нужно делать? Чтобы мы перемешались в группах, чтобы распространение было как можно больше во взаимовключении. Что это даст мне?
2: То, что ты будешь перемешан физически с другими людьми. Что значит физически? То, что ты будешь вкладывать в них свои усилия. Ты вкладываешь, допустим, усилия в соседа, который рядом с тобой сидит. Да? И он с тобой вместе учится. Потому что ты хочешь, чтобы его порыв к Творцу присоединился к твоему побуждению к Творцу. И тогда в тебе будет... Они вдвойне. Допустим, у него есть такое же желание и те же способности, как и у тебя. Тогда ты уже не будешь как один Малкиэль, а будешь вдвойне. Что, это плохо? То есть свыше всех твоих сил и всего, что у тебя есть, и всех твоих помех, в тебе будет в два раза больше сил. Ну, представь себе. Ты будешь в силах стремиться к Творцу, в два раза больше. Ну, представь себе, есть ракета, а сейчас она в два раза мощнее. И с тем же весом, с тем же эго, с тем же желанием получать. Но сил теперь они в два раза больше. Сила движения. Ты уже сокращаешь свой путь вдвое. Вместо 10 лет, 5 лет. Ну, так это получается.
1: Написано в статье «Купися товарища», что есть там в синагоге из 100 человек, я выбрал 10, у меня с ними работа, это мои товарищи. Все 90 — это остальные. Для чего мне нужно смешиваться, выбирать сейчас из всех остальных?
2: Нет. Если ты выбрал товарища, и ты уверен, что они и есть твои товарищи, и с их помощью ты получаешь дополнительные силы, и это обеспечивает твое движение, что может быть лучше? Если ты постоянно проверяешь это, и ты видишь, что тебе больше нечего добавить, и на самом деле... тебе это удовлетворяет, то, пожалуйста, оставайся в этом. Но тебе говорят, что если ты думаешь, что у тебя есть еще какое-то другое средство надавить на газ на этом же пути или на пути более правильном, вместо, не знаю, какой-то деревенской дороги ехать по автостраде, ну, поищи. Может быть, или улучшить их, или улучшить свою связь с ними, чтобы на тебя в ответ повлияли сильнее. А может быть, еще и добавить несколько? Может быть, заменить их? Но все это и называется каждый раз выбирающий лучшее окружение. Выбор за тобой. Сейчас окружение может быть и таким, что ты в себе делаешь подготовку, чтобы быть под большим их влиянием. Или ты меняешь их, ты им передаешь важность Творца, чтобы это вернулось тебе назад в несколько раз больше. Или на самом деле нужно к ним что-то добавить или поменять их. Такое тоже может быть. Ну, допустим, я знал, что у меня есть рабаш. И его я поменять не могу. И его я не могу заменить. Ну, что делать? Я был бы заинтересован, но не могу. такие условия. И тогда, по отношению к нему, у меня не осталось никакой другой работы, кроме как сделать его как можно большим в своих глазах. Нет никакой другой возможности. Потому что нет тут возможности сделать что-то другое, если не это. Не сделать его действительно больше, на это повлиять я не могу. Поменять его я тоже не могу. На это повлиять. И тогда, чем больше я буду находиться под его влиянием, чем я стану меньше, тем он будет больше. Как я могу себе это представить? И поэтому я буду под большим влиянием. И это относительно того, что невозможно не поменять, ничего с этим поделать. Сначала я думал поменять, верно? А что относительно товарищей? Перед тобой есть несколько возможностей и поменять, и заменить, и поменять себя, и свое отношение, и отношение к тебе. Все в твоих руках. Но после того, как ты выбрал, знай, что ты выбрал, и все. Теперь ты отдан в руке того состояния, которое ты сам себе и создал. После этого ты уже ничего не сможешь сделать. Весь твой выбор, то изменение, которое ты можешь осуществить, только в связях между тобой и окружением.
1: Мы говорили о гордыне. Я могу выбрать женщину с меньшей гордыней.
2: Смотри, вообще не хочу этого касаться. Более с большей гордыней, с меньшей гордыней. В чем проблема с женщиной? Говоришь же, обратись к женщине в тебе. Это будет важнее. А то, как выбирают жену, Рабаш говорил очень просто. Один раз ты с ней встретишься, посмотри на нее, если тебя ничто не отталкивает, и она согласна с твоими принципами жизни, так хотя бы во внешнем виде, достаточно для того, чтобы жениться. Второй раз не стоит идти навстречу, потому что второй раз ты начнешь уже проверять, достаточно ли она для меня хороша. Это уже нехорошо, потому что ты тогда себе лжешь. Тебе кажется, что ты хороша, а достаточно ли она для меня хороша? Может быть, да, может быть, нет. Ну, это уже не стоит. Это уже ложь. Он так сказал. И это то, что он советовал делать. Он говорит, ну вот смотрите, 10 лет прожили вместе, ничего не знают друг о друге. Когда женятся, делают хупу, после хупы начинаются проблемы. Что случилось? Что не то же самое? Есть много пар сегодня. Что поменялось? Только то, что я что-то где-то подписал, и она тоже подписала. Посмотри, что происходит. Мы видим, что это нечто такое глубокое, психологическое, просто буквально духовное, что влияет на все. И поэтому не поможет тебе, сколько ты не будешь ни исследовать, ни проверять. Ну, так лучше всего просто все это сделай, заверши и все.
1: Если мы говорим, что единственный выбор человека — это общество.
2: Да.
1: А с другой стороны, общество — это то, что больше всего влияет на человека. Так как группа может заставить человека выбрать группу? То есть, я надеюсь, как группа может заставить человека выбрать группу еще больше?
2: Ну, допустим, мы — группа, и приходит нам сюда какой-то парень, мужчина, и нам он кажется, ну, в общем, достойным быть среди нас. Как мы можем в нем вызвать желание связаться с ними, так?
1: Не внешний человек, который приходит, человек внутри группы, чтобы он вызвал у каждого из группы, в группе выбрать группу лучше.
2: Это та же самая проблема. Или он, или группа, мы хотим, чтобы находящийся в группе слился бы с группой еще больше, верно? Это то же самое с тем, что кто-то пришел снаружи. В той же мере, в которой мы хотим привлечь кого-то, кто уже находится внутри группы или внутри. Это то же самое. Проблема одна и та же. Ты должен вызвать у человека осознание важности группы, чтобы группа отвечала ему на тот вопрос, который он хочет решить. А он не уверен. В этом вся наша проблема, что мы не уверены, что само решение находится в группе, в моей связи с группой, в моей отмене перед ней. Этого мы не знаем. И поэтому мое отношение к группе настолько, ну, такое, я пренебрегаю ей. А группа должна мне помочь это понять, то, что тут есть проблема. Ну, покажи этому мужчине, покажи этому товарищу в группе, насколько группа ему может помочь. Немножко важности цели. И насколько группа, да, в этом уже находится. И он увидит, насколько ему недостает быть хотя бы на том же уровне, на котором находится группа. Группа относительно его может делать во много раз больше. По крайней мере, чтобы он увидел, что группа намного больше его. И все. И поэтому мы должны восхвалять группу, увеличивать любовь к товарищу. И здесь не место работе в скромности. Наша группа самое лучшее. Не может быть лучше нее. Все мы можем из нее, от нее получить. Так? Это приклеивает человека. Посмотри, во всех группах так. В любой группе, или какой-то организации, или в каком-то бизнесе, или где-то партии. Мы, наши флаги. Почему? Это дает силы каждому.
4: Но в таком состоянии, как поручились-то в группе, если все сейчас такое розовое, как же мы можем что-то улучшить?
5: Нет, не то, что это в розовом цвете. Я не сказал тебе розовую жизнь строить в группе. Но только одно должно быть как бы вознесено в группе. Можно сказать слово вознесено?
4: Поднято, да.
5: Это ее способность возносить духовный человека, вести его вперед, а кроме этого ничего. Ничего другого, кроме этого. Скажешь, есть ли в группе сила на самом деле это выполнить? Нет, силы нет. Сила приходит от Творца, но через группу.
4: Настоящая трудность в любви товарищей во внутренней работе. А естественная склонность идти и делать всякие внешние шаги, внешние решения, внешние структуры, внешние изменения и так далее. Заменить 4 вместо 6, 8 вместо 12 и так далее.
5: У нас нет выбора. Мы связаны внешней стороной. Мы еще не заняты внутренней. В том, что мы заменим, скажем, будет не 10 человек, а 15, не 10, а 8, эти вещи дадут нам занятие, приведут нас к вопросу, а что мы на самом деле делаем, что мы на самом деле хотим. Поэтому занимаемся внешними вещами, они приводят постепенно к более внутреннему вопросу.
4: А во внутреннем занятии?
5: Я не знаю, можно ли подойти сейчас к занятию внутренней стороной в нашем состоянии. Это еще... Да нет, не получится, пока еще рано. Но занимаясь внешними вещами, в каждом нашем действии есть все-таки и вопросы, и действия внутренние.
4: Тогда вот эти вот структуры, эти структурные изменения, пусть внешние, они могут привести меня через 2 недели к тому же вопросу, что я вообще здесь делаю?
5: Может быть, через 2-3 недели я буду раскаиваться, но я буду искать. Если я не буду искать, ничего не получится. Я не говорю, что надо что-то менять. Я говорю, что каждую минуту надо думать об изменениях, но менять на практике это надо как-то осторожнее сделать, и при условии, что предыдущие основы, то, что называется необходимость насущная или минимальное выполнение, малое состояние должно быть постоянной, а добавлять только ахап на подъеме, то есть чтобы было еще лучше. И этому мы должны учиться, как мы приводим к состоянию, что как минимум то, что было, не стало бы хуже, а было бы еще лучше. И тоже относится к процессу принятия решений. А для этого не надо ждать этой науки. Тут нам просто объясняют, как нам надо думать, мыслить. Да просто как-то вот, ну, сколько мы можем. Но если человек не погружен и не озабочен тем, чтобы улучшать ситуацию и свое состояние за счет улучшения группы, окружения, или за счет того, как окружение воздействует на него, может быть, не надо улучшать группу, может быть, надо улучшать как бы свое состояние по отношению к группе. Но если он этим не озабочен, тогда что он делает?
4: Я хочу спросить более точным образом. То, что я иду, произвожу внешние действия, я при этом не убегаю от действительно внутренней работы, так чтобы общество больше влияло на меня.
5: Ну вот я и говорю, я не вижу.

0: во внешнем действии, потому что мы убегаем от внутреннего действия. Внешнее действие приводит нас к тому, чтобы думать, а что же я на самом деле делаю? Сделал ли я что-то? Я не могу заниматься по-настоящему внутренней стороной. Мне нужно, чтобы это находило внешнее выражение. Тут выбора нет. Поэтому, ну ты же видишь, сколько бы мы ни говорили об этом, я не знаю, как вы думаете об этом или нет. Делаете ли это вовне, снаружи делаете, хорошо, а внутри? Думаете ли вы об этом, заботитесь ли вы об этом? Я не знаю, насколько. Я не вижу, что люди при всем при этом понимают, что изменение группы должно быть постоянным. Изменение снова по отношению ко мне, по отношению к моему «я». Если группа не меняется все больше, больше и больше, как бы с одного цвета в другое, как я внутри меняюсь с одного состояния в другое, от одного желания к другому, в каждом желании, во всем, что пробуждается во мне, где я там меняюсь внутри, из одного состояния в другое, группа должна также и внешне проявляться. Потому ко мне все больше, и каким образом она становится все больше относительно моего внутреннего.
1: Вы описываете внутренние изменения, а не внешние изменения?
0: Да, внутренние изменения. Чтобы были внутренние изменения, я должен делать хоть в чем-то что-то вовне.
1: Но как не впасть в состояние, когда я заменяю одно другим?
0: Как не подменять одно другим? Если ты этим занимаешься, то постепенно начинаешь ощущать, что движет внутри. Я что, просто так сменил? Мне что, твоя физиономия не нравится? Так, уберите из группы. Почему? А, мне его физиономия не нравится. Я пойду сейчас своими товарищами обсуждать то, что ты не в порядке. Мы проверяем, ты не в порядке, или мы относительно тебя, или вся наша общая ситуация, или там еще что-то. Вот так. Сколько Рэби писал, он ведь не написал больше. Все остальное это мы должны уже как-то проверить, выяснить. Проблема не то, что там делать правильно или неправильно, но желать изменять. Я не видел в себе изменения со вчерашнего дня к сегодняшнему. Вчера я смотрел на группу, и сегодня я смотрю на группу, вижу то же самое. Ничего не поменялось. Ну, несколько человек пришло, сколько-то не пришло. Та же ситуация, как и вчера, так и сегодня. Это я ощущаю через свои ощущения. Но так если человек с этим согласен, это признак того, что сегодня, по сравнению со вчерашним днем, он не продвинулся.
1: Но у человека есть как бы разум, чтобы следить за этим, как я продвигаюсь?
0: Если человек об этом не думает и не заостряет свои ощущения, он никогда не почувствует, как он по отношению к группе. И не придет тогда через это к ощущению того, как он по отношению к Творцу. Мы все равно продвигаемся, но тут вопрос, с какой скоростью. Конечно же, окружающий свет действует, и тот, кто находится здесь, он идет в сторону цели. Но я говорю о том, что это все реализовать самым эффективным образом. Я не говорю, что на самом деле, да,

0: Давайте, ребята, закроем лавочку и по домам. Нет, мы продвигаемся, еще как продвигаемся, но по сравнению с тем, насколько это возможно, да, это по черепашьи. Я прошу в пятницу, если могут прийти молодежь, в 10 часов, мы как раз проведем вот это вот упражнение. Скажем, у нас сейчас 4 книги должны быть изданы, и мы на вот этом решении, да, внешним образом, какая вот должна быть обложка, фотографии, фонд, название. Выбирая вот это, мы увидим, насколько мы принимаем правильное решение. Когда мы заранее не знаем, как должно быть, и не знаем, что хорошо для публики, и не знаем, как мы это сделать, и мы вообще не специалисты. Вот как мы в духовном находимся, да, в тумане, и у нас никакого понятия нет. И вот как мы в этом состоянии будем принимать правильные решения. Давайте посмотрим, как мы это сделаем.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы берем для реализации в десятке.
0: Мы тут слышали вообще бесконечное количество вот этого жемчуга. Но, может быть, то, что я так обозначил желтым цветом, что ты никогда не делаешь никакого воздействия, ты есть результат сочетания сил, которые нисходят свыше. Это выражение гордыни, что тебе нечем особенно гордиться. И если ты чувствуешь гордыню, то тогда ты не продвигаешься в духовном.
2: Можно прочитать весь транскрипт заново. Рава говорит, что мы должны восхвалять группу, восхвалять товарищей и не работать здесь в скромности. Наша группа самая лучшая и не может быть лучше, чем она. И все мы можем получить только через нее.
0: Не надо ставить условия для работы в десятке.
2: Мы слышали, что человек должен размазать себя перед Творцом, и эта вещь неестественная, противоестественная, потому что у человека нет силы отменить свое желание получения. И здесь приходит группа, как сторонняя сила между ними и Творцом, которая может помочь ему проделать усилия, которое изменит в нем его природу.
0: На что я могу повлиять, на что мне выглядит, на что я могу повлиять, а на что я не могу. И просто жалко тратить силы и время. В этом работа. И да, изменения в группе. Если я не вижу, что группа меняется, то я не продвинулся со вчера на сегодня. Все время надо улучшать окружение, вкладывать в группу. И в этом работа.
2: Вначале Рав сказал, не верь себе до дня смерти твоей, когда желание получения умирает под Максомом. И потом он сказал, что вы должны идти уверенными, что Творец поможет вам, не вы сами. И мы все являемся результатом высшего света, который воздействует на нас. Было очень много разговоров в конце урока о изменениях, которые человек должен проверять, делать, желать их. Но это надо делать практически. Человек должен желать изменений, не оставаться в текущем состоянии, чтобы все время высший свет работал над ним.
0: Я слышал, что вся наша проблема в том, что мы не уверены в том, что решение в группе. Наши связи в моем выражении относительно нее, в отмене моей. Группа должна мне показать, помочь, что именно тут все это.
2: Мне понравился ответ Рава Малкиэля, который говорит так: сколько ты вкладываешь, это твои усилия, твой вклад твоего соседа, твой сосед сейчас учится.

0: личный внутри тебя. И как выбрать эту женщину, это тоже серьезно, это увлекательно. Когда ты второй раз идешь, если ты идешь разговаривать, хорошо ли тебе с этим? Это состояние, к которому ты готов. Мы должны все время возвеличивать группу, возвеличивать любовь к товарищам. И вот тут такой вывод, в общем.
1: Заботиться о важности группы.
0: Выражение, которое сказал Рав, проверяя при втором подходе, человек проверяет, достаточно ли это хорошо тебе, то есть как бы ты как бы хорош.
2: Рав
1: также говорил о том, что мы должны стараться каждый раз выбирать правую линию.
0: Проблема не в том, чтобы там делать правильно или неправильно, а желать менять. Что нам не нужно бежать от того, что как бы все замечательно, все супер, все хорошо, а надо все время менять, чтобы меняться, чтобы группа менялась, чтобы она могла воздействовать.
1: И был вопрос или ответ о внутреннем и внешнем. И Рав сказал, так я услышал, что невозможно коснуться по-настоящему внутреннего. Ты не можешь коснуться внутреннего, но именно с помощью внешних действий ты заставляешь себя думать, и из этого ты воздействуешь на внутреннее. Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла

0: Тихали хохмата кабала. Введение в науку кабала.
1: Шалом, хавери.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Шаману ахшав шиур мадим.
2: Мы сейчас прослушали чудесный урок.
1: Шаману,
2: мы слышали, как Рав объясняет товарищу, что если ты вкладываешь свои усилия в товарища, который сидит сейчас рядом с тобой и учится, поскольку тебе нужно его стремление к Творцу, чтобы оно добавилось к твоему стремлению, то тогда у тебя будет вдвое. А если есть то же самое желание и возможность, как у тебя, то ты уже будешь не одним Малкиэлем, а удвоенным. Те самые силы, все, что есть у тебя, все помехи. У тебя будет хорошая сила двойная. Представь себе. Так мы сидим, все товарищи здесь, все товарищи в мире, и мы...

0: можем заработать вдвое, даже не знаю, много, с помощью той самой силы, что есть у нас. Давайте используем все возможности, которые у нас есть. Чтобы это сделать, сейчас, когда мы переходим к этому этапу на уроках птихи, введения, это особо релевантно для нас, потому что до сих пор мы учили как бы общим образом о мирах. А на сегодняшнем уроке мы будем изучать Адама Ришона. Кто такой Адам Ришон? Это мы, это общая душа, которая потом разбилась. Так сегодня мы будем изучать, как мы родились, каков процесс, который сотворил душу, где мы все являемся ее частями. Поэтому давайте будем слушать хорошенько, записывать и постараемся включиться в это. Это притянет для нас свет.
1: Зачем мы это изучаем? Что нам это, в принципе, дает? А мы учили сегодня во время урока с Равом статью Рабаша, где благословение простого человека не должно быть слишком легким для тебя. Что значит благословение простого человека? Чтобы человек не гордился тем, что он там знает. Это вообще ничего не решает. А что же должно быть? Он должен принять, как мы слышали, что он должен принять? Величие Творца от группы. И Рав все время говорит нам, что это главное, что прежде учебы мы должны объединиться, думать о товарищах, чтобы они получили эту силу, чтобы они могли выдавать эту силу, потому что без этой силы мы не сможем продвигаться. Мы будем впадать в гордыню, в том, что мы что-то там знаем и ничего не получим. И тогда Рав сказал, что в том, что ты получаешь силу от группы, то и фараон, то и Творец находятся в тебе. А ты же с этим ничего сделать не можешь. Но если только ты получаешь эту дополнительную силу от группы и работаешь над этим, и увеличиваешь величие Творца, его награду, наказание, не твое, не то, как ты понимаешь награду и наказание, ты не ставишь условия, тогда что происходит? Тогда ты получаешь свет, силу света для того, чтобы выйти из своего состояния, и каждый раз это новый выход, это новый подъем, где мы изучаем вот эти вот миры, то, как они устроены, и как Адам Ришон, который разбит, у него нет другого решения, только левая левен и искра, которая приходит к нему, как он использует эту искру. И давайте послушаем как следует, как Рав объясняет это, чтобы мы могли пользоваться своим желанием правильным образом так, чтобы продвигаться в духовном, а не оставаться в нашем состоянии. Так давайте послушаем, что говорит Рав, а потом будет время на вопрос. Вопросы, ответы, и я надеюсь, что будет много вопросов. Ну и мы продолжим вместе с вами, вместе. Пожалуйста. Что отсюда следует?
0: Это очень важная точка. Есть Творец. Это просто желание отдавать только. Поскольку он хочет отдавать, он обязан включиться в кого-то, кому он хочет отдавать, включить в себя кого-то. Так, он должен присоединить к себе некую меру желания получать. Он творит желание получать. Творец с самого начала состоит из двух частей. Одна часть в нем — это желание отдавать. А вторая — желание получать. Почему? Потому что если он не будет включать в себя желание получать, то как же он может отдавать? Ему нужно знать, кому, что. Это называется «коня действия в начальном замысле». То есть он должен с самого начала подумать, что должно быть желание получать, которому он будет отдавать. Это можно назвать чистым творцом. Только творец. А здесь мы это назовем творец в связи с творением. Две части. И тогда он начинает отдавать. И из его отдачи через нулевую, первую, вторую, третью стадию выходит четвертая стадия. И в четвертой стадии, когда проявляется желание получения, желание получать, тоже есть различные слои. Пока мы не доходим, здесь желание получать подобно отдаче, здесь подобно, и здесь подобно отдаче. Пока мы не приходим к желанию получать, в котором нет никаких искр отдачи. Это называется «малхут де малхут», «малхут в малхут». Или мы потом это назовем «левэвен», «каменное сердце». Это что-то, что не понимает, что такое отдача. Если я исправляю все это, то, что называется девятью первыми, что есть у меня от этого? У меня от этого есть то, что я чувствую действие Творца. В девяти первых я постигаю действие Творца. Если я исправляю левый эвен, я почувствую самого Творца. Не действие, не в соответствии с действиями, а я буду чувствовать Его, потому что это моя природа, и из своей природы я почувствую его природу. Но как я могу это сделать, если здесь вообще моя часть вообще не может включить в себя никакие искры отдачи, никакое свойство, которое могло бы помочь мне исправить его? Как я могу действительно достичь Творца теоретически, если бы я мог? Я бы пришел, но как? С помощью чего я могу внести туда какие-то свойства отдачи и исправить его? Невозможно. Верно, что невозможно. Но цель творения не в том, чтобы мы осознали эти действия. Цель творения, чтобы мы были на его уровне, его ступени. Как? И есть патент. Какой? Патент простой. Если я возьму вот эту часть и все-таки соединю ее искусственным образом, искусственным, со всеми этими другими частями, а затем я смогу работать только над разделением. То есть каждый раз я должен только постичь различение. Какова разница между тем и этим, тем и этим? И из отрицания, что вот это не как-то и не подобно тому и так далее, из вот такого отрицания я могу прийти к состоянию, когда я познаю его. Не из того, что я буду подобный ему, а из того, что я увижу, насколько я не подобен. Когда я буду работать... Еще раз. Девять первых сферот, исправленные, это действие Творца. Левый эвен не может ему подобиться. Если левый эвен будет в точности знать, чему оно не может быть подобно, оно узнает, насколько оно противоположно Творцу. Знать, насколько я противоположен, это все различия, которые мне нужно. Если я буду знать в каждом своем качестве, в каждом своем свойстве, насколько оно противоположно каждому свойству в нем, мне не хватает быть только как он. Но разницу с ним я уже знаю, я уже осознал. То есть то, что нужно, это только перейти от этого полюса к тому. От того, быть как творение, стать как творец. И это действительно происходит потом с помощью помощи свыше, но благодаря различиям, которые мы постигаем здесь. Теперь. То, чего не хватает здесь добавить, что девять первых сферот, в работе с первыми девятью сферот, это называется мирами, миры. И Малхут эта, которая познает, как работать, она называется душами. Так что происходит у нас здесь, сейчас, в мире Ацилут? Один раз пройдем это, может быть, а в следующий раз... Снова вернемся.
1: Гальгальта, Абзек, Саг, все, что образовалось после, ну, отраженного света в Малхут. Вопрос такой. Вы сказали, девять первых — это миры, а Малхут — это парцуфы, души. То как же это после того, как экран отраженного света образовался, Адам Кадмон, мир Ацилут?

Это четыре стадии прямого света. А это Малхут. Малхут производит сокращение. Затем желает уподобиться действиям Творца. То есть как бы она проходит свой Малхут, в которой произошло сокращение. Сокращение произошло здесь, в четвертой стадии, но свет удалился из всех стадий. Удаление света из всех стадий. А затем Малхут работает с девятью первыми сферот. Это называется девять первых в Малхут. Сделать девять первых сферот в Малхут. Девять первых в Малхут. Чтобы они были как четыре стадии, это понятие миров. Для чего нам это нужно? Чтобы вокруг этой центральной точки, Малхут в Малхут, выстроить правильное окружение. Так, чтобы через все миры пришел к ней свет, он придет, и здесь находится махсон, а здесь уже тьма. А это свет, пишет Рав, высший свет. Здесь будут ступени, которые называются мирами. 125 ступеней. Теперь мы выстроили эту систему. Кроме этого, что мы построили? Построили миры таким образом, чтобы было понятно, насколько это Малхут не может исправиться. Было разбиение, было то самое каменное сердце, левый эвен. Было разбиение. И собрали и исправили все, кроме Левейвен. То есть в мирах исправили Галгальта Вейнаем и Ахаб, который в Галгальта Вейнаем, и Галгальта Вейнаем, который в Ахаб, а затем Ахаб. Это после разбиения четыре этих вида килим, которые создались. Что мы выясняем?

мы выясняем получающие и отдающие кедним. Вот эти Ахаб, которые Левеевен, или Малхут и Малхут. Мы выясняем, что невозможно с ними работать. А уже в мирах мы можем работать. Мы работаем со всякими вариациями девяти первых сферот. Так миры уже готовы для всего, что бы то ни было. Но миры, девять первых сферот. Теперь, а что с самой Малхут? После того, как вышли у нас все миры,

0: Сидишь на ногу. Да, блин.
1: У нас есть табур.
0: Парса.
1: Парса. Сиюм.
0: Ве. Коля работа, Лукаха.
1: И все миры стоят так, что... Нет, мы дважды начертим. Это Атик, Ариханпин, Абаваима и Зон. Затем Зон поднялись. И тогда возник здесь мир Брия. Зон Абаваима, Ариханпин, Атик, Брия, Ицера, Асия, до Хазе, Ицера, Асия, создались миры, затем вышли миры, а после этого был сотворен Адам Ришон. То есть... Это рождение миров Бия. До всех подъемов. Теперь родился Адам Ришон. Его парцуф родился от Зонда Ацелут. Он только сейчас объяснил как, но... Почему мы поговорим на следующем уроке? Зонда Ацелут... Как они родили миры Брия и Цера Асия, также родили душу Адам Ришон. Таким образом, что Адам Ришон, Рош его, находится в месте мира Брия, его гарон, горло дословно, находится в месте четырех сферот, четырех первых сферот мира и Цера, и до его хазе, он стоит до сов мира Ицера, его хазе в сов мира Ицера. И все, а Раглаем? Раглаем, Раглин на арамейском, находится в сов мира Асия. То есть мир Адам Ришон
0: он
1: в точности находится внутри миров Брия. Его рож в месте мира Брия, гарон в месте четырех первых сферот мира Ицера, его гуф его в шести сферот мира Ицера нижних, а Раглаем в месте мира Асия. Тут тоже есть разделение. Тут есть в мире Асия. Есть место мира Брия. В следующий раз сделаем это более точно. Что я хочу сказать? Что Адам Ришон в мирах Бия. Между ними есть определенная связь, как миры Бия построены во взаимовключении между получающими килим, которые существуют, внутри которых существуют отдающие килим, и также Адам Ришон. Из того, что есть в нем получающие келим, которые нейтрализованы, и поэтому могут быть в нем отдающие келим. Вы помните, о чем мы говорили, что в мирах произошло взаимовключение Галгальтайнаем в Ахаб, где Ахаб — это келим, который нельзя использовать, а Ахаб — это то, что можно использовать. Это структура мира Ацелут. Мир Ацелут — это мир отдачи. Если мы нейтрализуем Ахаб, общий, вот эту вот общую массу, внутри которой существует Галгальтайнаем, то мы можем эти Галгальтайнаем, которые находятся внутри Ахаб, так упорядочить, наладить так, чтобы они были вместо мира Ацилут. И тогда вместо мира Ацилут, когда он находится в Бет-Давиют, он будет называться мир Брия, Гимл-Давиют — мир Яцера, и далее Давиют — мир Асия. То есть принцип в том, что мы нейтрализуем Ахаб, который невозможно использовать, и используем Галгальтовейнаем вместо них. В них. И то же самое в Адам Ришон. Адам Ришон возник из этой Малхут, которую нельзя использовать. Нельзя использовать, так что с ней можно сделать? Можно ее нейтрализовать, чтобы она не желала ничего получать, и присоединить ее Галгальта Вейнайм. Как это делают? Если в мирах у меня есть Галгальта Вейнайм, в Зонда Некудим, вы помните, Галгальта Вейнайм и затем Ахаб, в Зонда Некудим, приходит свыше свет Апсаг, и он соединяет Галгальта Вейнайм и Ахаб в 10 сферот, и тогда они разбились, разбиение. Из этого разбиения перемешались Галгальта Вейнайм и Ахаб, Ахаб Галгальта Вейнайм, есть тут Галгальта Вейнайм внутри Ахаб, Ахаб внутри Галгальта Вейнайм. Они перемешались, потому что у них есть возможность смешаться, войти друг в друга. Мы говорим не о материи, мы говорим о желаниях, о намерениях, о страстях, стремлениях. Можно перемешать даже отдающие килим и получающие. А в Адам Ришон это невозможно, потому что миры возникли из девяти первых сферот. Там может быть смешение, но в Адам Ришон не может быть. Тут чистое желание получения, нетто, которое не может впечатлиться ничем, кроме удовольствия. Намерение ради отдачи что-то не может. Так как нам выстроить Адам Ришона? Адам Ришона мы строим другим образом. И написано, что сотворил Творец из земли. Он устроен просто. Галгальта Вейнайм, а здесь вот это Малхут. Малхут мира бесконечности. Но что? Не используют эту Малхут. Она находится под сокращением. Используют только Галгальта Вейнайм. Это называется, что Адам Ришон родился обрезанным. Без получающих килим. Это называется обрезанием бритмила. Без получающих килим. И что тогда происходит? У него есть структура в точности, соответствующая мирам Бия, где миры Бия — это отдающие килим. Что такое миры Бия? Это Галгальта Вейнаем. А здесь вместо Малхут — Ахаб, вторым, третьим или четвертым уровнем Авиюта, который тоже не используют. Это Адам Ришон, а это миры вместе. Поэтому они подобны, и они могут быть друг в друге. Разница только в том, что в Адам Ришоне вот эта часть совершенно непригодна для использования. Так мы выстроили этот парцуф, который называется Адам Ришон. Очень искусственный, абсолютно искусственный парцуф, потому что его главную часть не используют. Используют только Галгальта Вейнайм, что это вообще не он. Это килим, который к нему не относится. Просто присоединили их. Это добавка сама по себе. Но то, что происходит сейчас, что если мы разобьем этот парцуф, который называется Адам Ришон, и начнем затем исправлять его, все понятия, которые мы пройдем одно за другим, мы сможем изучить из этой работы, из этого анализа внутреннего, что вот это за часть, и вот это относительно, что это за желание получать относительно этого, что то хочет, что это хочет. Если мы проверим все эти части, мы изучим. Галгальта Вейнаим.

0: Мы читаем книгу «Зор Леам» в Эра, пункт 106. Книгу можно скачать с интернет-сайта kap.co.il, и вопросы, избранные, связанные с изучаемым материалом, можно задавать по интернет-сайту kap.tv. Мы начнем с цитаты Раби Шимона бар Йохая из книги «Зор» в Яйце. А по правде говоря, «Зор» не говорит о материальном вообще, но говорит о высших мирах, где там нет времен, как в материальном, там духовные времена, которые проясняются с изменением свойств со ступеней. Это все выше движения и места.
1: То есть нам необходимо соотносить все, о чем мы читаем в книге «Зор», с нашей точкой в сердце, когда с помощью чтения мы ее развиваем, мы ее раздуваем, она получает некий объем, и тогда внутри нее мы уже начинает образовываться 10 сферот, 10 духовных качеств, и тогда из всех этих духовных качеств, которые мы начинаем ощущать внутри этой точки в сердце, которая расширяется в различные стороны духовные, тогда мы внутри нее начинаем ощущать наш духовный мир. И тогда мы поймем, о чем же говорит Зоар. Пожалуйста.
0: 106 пункт. Голова этого чудовища красная, как роза. Красный цвет указывает на суды, происходящие от бины. Чешуя ее тверда, как железо. Малхут, как таковая, называется железом, то есть свойством суда. Его плавающие лопасти, то есть плавники, проникают во все эти потоки. Поднимая хвост, то есть свою малхут, где находится точка свойства суда, оно ударяет и бьет остальных рыб, и никто не устоит перед ним, потому что это точка свойства суда, что в его хвосте, к чему бы она ни притрагивалась, пробуждает там свойство суда, представляющий собой первое сокращение, и света уходит оттуда.
1: Но это как обычно, как мы изучаем, что свойство суда усиливается, тогда свет должен удалиться, свойство суда, имеется в виду, что желание получать растет, и тогда действует сокращение, приводящее тьму, и отсюда уже начинается новая ступень. Это называется, что большой танин пробуждается, большое чудовище пробуждается.
0: 107 пункт. Уста этого чудовища — пылающий огонь. Когда оно плывет во всех этих потоках, то есть когда привлекает хохму сверху вниз, подобно потокам, содрогаются остальные рыбы, то есть ступени, которые там находятся, из страха, что оно проявит в них точку свойства суда. И бегут они в море, в чистую малхут.
1: Потому что, когда раскрывается малхут, свойство суда, свет удаляется, и тогда возникает проблема, когда все остальные ступени, они тоже страдают. Есть защита на малхуйот, на частный малхуйот, находящийся внутри моря хохмы, у которых есть признаки кашрута, пригодности, чешуя и плавники. Когда санпир — это снепеор, а каскасим — чешуя, это масахим, экраны, находящиеся над желанием получать, в которых может раскрыться свойство отдачи. И тогда у этих желаний получать, называющихся рыбами, есть возможность существовать в море хохмы, потому что они отталкивают хохму снизу вверх от себя с помощью этих экранов, называемых чешуей и плавниками. Но когда приходит это большое чудовище, пробуждающее свойство суда, то есть нет у него намерения получать ради отдачи снизу вверх в отталкивании, но хочет притянуть сверху вниз, этим он пробуждает свойство суда. И, конечно, все боятся этого свойства, все остальные свойства, потому что это приводит к тьму.
0: Раз в 70 лет чудовище находится вот в этом положении, то есть в 499,5 потоках правой линии, и восполняет недостающие справа половины. И раз в 70 лет оно лежит в этом порядке, то есть в 499,5 потоках левой линии, и восполняет недостающую слева половину. Ибо чудовище образовано из двух этих половин, которых им не достает. Таким образом, 1000 потоков за недостатком одного наполняются от него, то есть восполняются с помощью него.
1: 999,5, то есть 1000 минус один.
0: Чудовище это лежит в своих потоках и не плавает в них, так как лежащие не производят действия и не привлекает хохму сверху вниз. В отличие от него, плывущий производит действия по привлечению сверху вниз, и поэтому раскрывается заключенная в нем точка суда. Сказано, что оно ударяет раз в 70 лет, так как 70 лет проистекают из 7 свойств хагат нагим, каждый из которых состоит из 10. Начинаются они с хеседа, завершаются в малхут, так как речь идет о килим, в которых высшие вырастают первыми. Раз в 70 лет, значит, в последний год, представляющий малхут де малхут этого чудовища, именно это свойство оно взяло у потоков. И потому, когда лежит в них, снова восполняет их. 108 пункт. Когда же оно плывет в них, возникает один язык пламени в клипот, то есть раскрывается точка свойства суда, заключенная в нем. Тогда все потоки встают и бушуют в ярости, вздымая волны вверх и опадая вниз, что и называется яростью. Смешиваются эти потоки друг с другом и приобретают голубой цвет, окрашивающий черным цветом малхут. И колеса движутся вверх на четыре стороны мира, и это колеса святой колесницы, привлекающей гар своим движением. А чудовище возносит свой хвост и бьет наверху по волнам, повреждая их, и бьет внизу по потокам, и все они бегут от него.
1: Раскрывается свойство суда, которое приводит к смерти, ощущение тьмы, пустыни, все эти отрицательные ощущения.
0: 109 пункт. Пока не встает северной стороне один огненный пламень, то есть пока не раскрываются суды бины посредством подъема малхут к ней. И взывает вестник: «Предстаньте, дружины, разойдитесь на четыре стороны, ибо скинут будет всякий, кто создат помеху пред лицом чудовища, лежащего в своих потоках». Тогда расходятся все дружины и берут чудовище, и протыкают его лицо со стороны челюстей, и вводят его в отверстие великой бездны, бины сил скверны, клипот, пока не сокрушится его сила, и тогда возвращают они чудовище в его реки. Когда чудовище достигает одного из своих 70 лет, то есть свои малхут в малхут, тогда властвует его хвост, точка малхут, не подслащенная в бине, и оно бьет им наверху в святости внизу. Тогда нужно поймать чудовище в ловушку, как сказано: «Я продену крюки в челюсти твои», ибо тогда возвращается малхут в бину, и бина приходит в малое состояние, и все ступени, происходящие от нее, возвращаются в катнут малое состояние вследствие судов бины. пока в северной стороне не встанет один огненный пламень, то есть пока суды Малхут не поднимаются в Бину, когда у ступени есть гар, тогда в каждой ступени есть дружина трех линий. И одна из них, средняя линия, выводит и уменьшает рож средней линии и вводит ее в два тела. Когда же они возвращаются в катнут, дружины расходятся. Предстали дружины и разошлись на четыре стороны, то есть вернулись в катнут, ибо скинут будет всякий, кто создаст помеху пред лицом чудовища, и ставит помеху пред его лицом, берут чудовище, протыкают его лицо со стороны челюстей, то есть проделывают в нем отверстие, в свойстве лица, где находится его бина. Голова чудовища красна, как роза, и властвует в нем также суды бины, и возвращается оно в катнут. Когда поднимают его к отверстию великой бездны, то есть к бине сил скверны, которая держится за катнут бины, пока не сокрушается его сила, сила его хвоста, и не может оно более наносить повреждения своим хвостом. Причина в том, что клипот стремятся повредить что-либо как можно выше, а поскольку чудовище находится в отверстии великой бездны, где оно ударяет бину вследствие поснащенной там Малхут, поскольку она теряет свою силу, кроющуюся в хвосте, и повреждает только зад. Поэтому сокрушается сила чудовища, и не может оно более наносить вред своим хвостом. Это и есть помеха перед чудовищем. Поскольку они протянули ему суды бины, оно утратило суды Малхут. Тогда Малхут, поднимающийся в бину, вновь опускает на свое место, и бина возвращается в большое состояние, гадлут, как и все ступени, которые от нее происходят, до тысячи потоков за недостатком одного, в которых лежит чудовище. Иными словами, оно опять лежит в своих потоках.
1: Таким образом, Диним Малхут сменяет Диним Дебина. У нас есть ограничения со стороны желания получать и ограничения со стороны желания отдавать. И тогда они меняются. Выходит, что мы зарабатываем на этом? Очень просто. Если прежде я хотел получить свет и не был способен на это, теперь я не желаю, несмотря на то, что он не находится. Это уже шаг вперед. Да.
0: 110 пункт. Раз в 70 лет делает ему это, ибо когда оно приходит к завершению 70 лет, то есть к своей Малхут де Малхут, тогда вновь пробуждается сила суда в его хвосте, чтобы оно не испортило места небосводов и их опор, то есть чтобы не испортило своей точкой суда подслащение этих мест, представляющих свойства Малхут, подслащенных в бине. Ведь от этого подслащения происходят небосводы, то есть экраны второго сокращения, и их опоры, то есть ныги, происходящие от этих небосводов. И все на них, все на них благодарят и восхваляют. Давайте поклонимся и склонимся, преклоним колено перед Творцом, Создателем нашим.
1: То есть те самые ограничения, которые Малхус делает в бине, эти самые ракиим, они, в общем-то, и становятся защитой для самой Малхут. Далее.
0: Ибо возвращение ступени из гар в вак называется склонением и преклонением. Разумеется, нет ступени, которая вознесла бы хвалитву за возвращение в Вак. Однако, когда усиливаются суды, свойства суда в чудовище, которое повреждает ступени наверху и внизу, и никто не может устоять перед ним, тогда ставят помеху пред его лицом посредством возврата бины и всех ступеней в катнут. Благодаря этому приходит чудовище к отверстию великой бездны и утрачивает там суды Малхут, своей неподслащанной Малхут, и тем самым сокрушается сила чудовища. А затем возвращается бина и все ступени в гадлут, и чудовище больше не может вредить.
1: Прежде, как будто бы его совращают, как будто бы можно быть в ограничениях Малхут Бины, но затем спускаются с этого, и тогда он остается в таком раскрытии, в раскрытии того, что его суд, первое сокращение, не может ему помочь здесь, находиться в связи со святостью. И тогда он падает. То, что Малхут соединяется с Биной, может играть со своей связью в Бине, затем спуститься с Бины, этим самым она спасает нас от клипот. Мы можем с помощью этого раскрыть, присоединить прежде всего к нам неисправленные келим, а затем уже в них ощутить, насколько и в чем именно они неисправлены, как, и даже если они уже спускаются, у нас есть здесь ощущение, что же с ними надо делать. Клипа здесь, а также неисправленности раскрываются и помогают нам. Пожалуйста.
0: Таким образом, этому склонению и преклонению, то есть возвращению в Вак без рож, с целью поставить помеху пред лицом чудовища, радуются все ступени и благодарят Творца и говорят: «Давайте поклонимся и склонимся», так как благодаря этому они спаслись от чудовища. Тем самым хорошо разъяснился вопрос с нечистым чудовищем, представляющим повторное превращение посоха волхвов в чудовище. Однако посох Аарона, ставший чудовищем, это чистое чудовище, происходящее от высших источников и глубоких рек, которые представляют тысячу потоков, разделяющихся на четыре стороны. 111 пункт.
1: Тысяча – это означает бину, которая раскрывается. Это не какое-то число.
0: Пункт Куфьюдалев. 111 пункт. Однако же благословены были высшие чудовища, стоящие наверху в святости, Левиафан и его пара. Они властвуют над всеми остальными рыбами, то есть ступенями, находящимися в потоках. Как сказано, наполняйте воды в морях. И об этом сказано, как многочисленны дела твои, Творец. Все мудростью содеял ты.
1: То есть Малхут, которая стоит в Бине, там она может получить наполнение. Несмотря на то, что это происходит в поступенчатой форме, а не как это большое чудовище, находящееся внизу, в Малхут де Малхут. Далее.
0: Статья «Блеск вращающегося меча». 112 пункт. «Кисть Лавсонии, друг мой, для меня». Кисть – это высшее имя, бина, подобно кисти, которая несколькими листьями, ветками украшается для Израиля, которые едят ее, так и высшая шхина, бина, украшается, поднимая ман к хохме, в нескольких украшениях восьми килим, представляющих четыре буквы авая и четырех букв адни, то есть зон. Благодаря нескольким жертвам, принесенным Израилем, благодаря нескольким видам украшений, которыми она искупила своих сыновей, она стоит в них перед царем, то есть хохмой, и тотчас я увижу ее, чтобы вспомнить вечный союз. То есть он совершает с ней зивуг. Бина дает нам от своих просьб, с которыми она обращалась к хохме для нас, посредством тех благословений, которые установили мудрецы в молитве, чтобы просить перед царем. 113. Во время зивуга хуб все суды низшей шхины, то есть малхут, хей, вав, хей, юд, одни, обращаются в милосердие, юд, кей, вав, кей.
1: Вместо Орхузер, Ор-Яшар, вместо обратного света прямой свет.
0: Чтобы исполнить слова, если будут грехи ваши красны, как кармазин, то есть станут белыми, как снег. Иными словами, Юд Кей Вав Кей, если же будут они красны, как багрянец, то есть Хей Вав Хей Юд, то станут как шерсть, то есть Юд Хей Вав Хей. Все суды Малхут отбеливаются благодаря высшей шхине, Бине. 114 пункт. Шхина, то есть Хей Вав Хей Юд, это блеск вращающегося меча, призванного охранять путь к древу жизни. Она называется блеском вращающего меча, потому что обращается то к милосердию, то к суду, то к мужчинам, то к женщинам, то к суду, Кей-вав-кей-юд, то к милосердию, юд-кей-вав-кей. Если шхина происходит со стороны древа жизни, иными словами, если она соединяется с древом жизни, то есть зер-анпином, поднявшимся к бине, то все суды в ней обращаются в милосердие. А со стороны древа познания добра и зла, когда шхина не соединяется с древом жизни, все милосердие в ней обращается в суды, чтобы судить ими тех, кто нарушает слова Торы. Когда Малхут пребывает в малом состоянии катнун, то есть в суде, тогда ее зивуг зер анпином называется «Хей вав, хей юд» одни, ибо «Хей вав, хей юд» — это афвая, наоборот, светящая снизу вверх. Сначала «Юд» внизу, над ней первое «Хей», над ней «Вав», а наверху, во главе, стоит нижняя «Гей».
1: Согласно порядку обратного света.
0: Это указывает на то, что Зерампин представляет Вак без рож, дающий суды имени Адни, то есть Малхут, свет Вак Зерампина, совершающий отдачу снизу вверх, называющийся также женским светом или женщинами.
1: Когда ее лицо вверх или лицо вниз. В этом разница между Захар и Накива. Захар его лицо вниз, а Накива его, ее лицо вверх.
0: Когда она совершает зивук с Зерампином, пребывающим в большом состоянии, гадлут, и поднявшимся к бине, этот зивук называется Юд-Кей-Вав-Кей, Адни. Ибо Авая в прямом порядке указывает на то, что он отдает напрямую сверху вниз. И тогда называется Зеранпин древом жизни, так как получает гар и жизнь от бины. Этот свет

0: Серампина называется мужским светом или мужчинами. И потому называется Малхут блеском вращающегося меча. Так как при грехе низших опускаются зоны с бины вниз, и тогда совершается зивук «Хей, вав, хей, ют», «одни». Когда же они раскаиваются, возвращаются, зон снова поднимаются в бину, и все суды в ней обращаются в милосердие, и совершается зивук «авая, одни».
1: Это совершенный зивук. Одни — это исправленная Малхут, авая — это Заранпин, который подходит для нее, и тогда происходит зивук зона авая одни.
0: 115 пункт. Это древо жизни стоит в будущем мире.
1: Но лишь при условии, что души, поднимающиеся в Малхут, поднимают ман, и они таким образом заставляют Малхут потребовать от Заранпина, Заранпин получает, принимает форму авая, и Малхут при этом принимает форму одни. Это происходит лишь с помощью душ. Оба они, Заранпин и Малхут, приходят к зивугу авая одни.
0: 115 пункт. Это древо жизни стоит в будущем мире, то есть в бине, в которой все имена суда обращаются в милосердие. И потому будущий мир, бина, не похож на этот мир, Малхут. Этот мир говорит о хороших вестях. Благословен добрый, творящий добро. А о плохих вестях говорит: благословен истинный судья. Будущий же мир весь добр и творит добро, и нет там судьи, суда. Вот почему бина — это блеск меча, обращающегося из милосердия в суды, чтобы судить ими нечестивцев в этом мире. Малхут же — это вращающийся меч из милосердия в суд, чтобы судить грешников в этом мире. Пункт 116.
1: Таким образом, Малхут в бине, бина в Малхут работают вместе, и они делают разницу между желаниями, которые можно ввести в отдачу и невозможно. Итак, на каждой ступени у нас есть четверо: Малхут в бине, бина в Малхут и свет, высший свет, который воздействует на общую потребность, как на общую потребность, которую души поднимают снизу, и тогда у нас получается выяснение келим. Ничего больше нет. В общем-то, два выяснения: бина и Малхут, и высший свет.
0: 116 пункт. С другой стороны, древо познания добра и зла — это посох, который обращается в змея, то есть обращается в настоящее зло, а не из милосердия в суд. Из-за этого женщины иногда обращаются в ведьм, а мужчины — в бесов. И потому рассказал Яков Рахеле, и потому не следует человеку сходиться с женой, пока он не поговорит с ней. Возможно, заменена его жена ведьмой. Ведь блеск в древе познания добра и зла поистине обращается из добра во зло. А может быть, то были волхвы фараона, как сказано. Тоже сделали и волхвы своим колдовством. Возможно, своим блеском они обращали свои посохи в змеев. Как они могли сделать это? Что касается тех превращений, что в древе познания добра и зла, то действительно они могут обращаться. Бесы и ведьмы — это творения, сотворенные в сумерки субботного вечера и незаконченные. Поэтому раскрыто в них неподслащенное свойство суда. И нет в них исправления сокрытием, как на ступенях святости. И потому они вредят миру. Как бы они ни прилеплялись, они нарушают там исправление сокрытия.
1: Конечно же, не стоит думать, что это действительно так было. Это должно быть в общем Малхут для того, чтобы привести к свободе.

0: сердце, или из добра во зло, а из зла к добру. Вначале они обращаются над человеком из милосердия бины в суд левой линии, означающий замораживание всех святых. Это нужно для того, чтобы судить нечестивцев, тянущих за этими мохин. И тогда совершается высший зивук «Гей, вав, гей, юд, адни». Если же они продлевают свой грех и не раскаиваются, то обращаются еще более из добра во зло, и раскрывается в них малхут свойства суда, которое было скрыто в них, то есть зло. И света уходят из них по принципу «не удостоился, плохо». Таким образом, эти мужчины и женщины, в которых было исправление сокрытия, обратились теперь в бесов и ведьм, в которых нет исправления сокрытия, ибо раскрылась в них малхут непослащенного свойства суда, как в бесах и ведьмах. Сказано, иногда обращались женщины в ведьм, а мужчины в бесов. И потому рассказал Яков Рахели, рассказ — это привлечение мохин де гадлут. Иными словами, Яков, то есть Зеранпин, привлек мохин де гадлут к Рахели, то есть Малхут, чтобы она не обратилась в ведьму. Ибо пока она пребывает в мохин де катнут, есть опасение, как бы не обратилась она в ведьму и не нарушилось в ней исправление сокрытия. Поэтому не следует человеку сходиться с женой, пока он не поговорит с ней. Возможно, заменена его жена ведьмой. Это намекает на Зеранпина, который не совершает отдачу Малхут посредством Зивуга, пока не привлечет к ней Мохин де Гадлут, называющийся рассказом. Как сказано, небеса рассказывают.
1: Раскрытие Мохин де Гадлут.
0: А также называются они речи, ведь пока Малхут пребывает в Мохин де катнут, она может обратиться в ведьму, и исправление сокрытием нарушится в ней, как у ведьмы. В таком случае, как могли волхвы превратить свои посохи в змеев? Ведь если в них нарушено исправление сокрытием, а точка суда раскрыта, то они недостойны получить даже свойства жизни змея. Что вот эти обращения, дело в том, что в плане обращения из добра во зло, из зла в добро, в древе познания, колдуны тоже могут до поры обращать свои посохи в змеев, то есть привлекать света, клипы, змея. До поры они могут скрывать свое свойство суда, употребляясь мужчинам и женщинам, но ненадолго. И в итоге оно снова раскроется. Тогда отлетает дух жизни, который они притянули от нечистого змея, и их змей возвращается вниз.
1: Ну хорошо, это те самые действия. Мы будем их изучать. Как это назвать? Мы знаем, что и в нашей жизни это подобно раскрытию малого. Малое зло невозможно раскрыть, потому что для раскрытия зла необходимо увидеть большее зло. Поэтому есть заповедь, как будто бы заповедь, несмотря на то, что ее нет в таком виде, поскольку нельзя сказать человеку «согреши больше». И пойди и соверши какой-то грех, и ты раскроешь, что это зло. В том состоянии, в котором ты сейчас находишься, ты не способен увидеть этот грех. Ты еще немного, как будто бы топчешься на месте и совершаешь маленькие грешки, и при этом ничего, не раскрываешь ничего с их помощью, но именно большое прегрешение возвращает человека к выяснению. Да.

0: Даниэль из Иерусалима спрашивает, вот сначала, что человек должен прийти к раскрытию суда?
1: Конечно же. Вся наша жизнь, все наше продвижение происходит с помощью суда. Так же, как когда мы начинаем изучать, это является раскрытием суда. Все здесь является лишь раскрытием суда. Как я сейчас сказал, что маленький грех мы не видим, необходимы большие грехи, большие злодеи. Насколько мы продвигаемся, мы видим их гораздо большими. Они действительно являются большими, или я их такими вижу? Это не важно, ведь я так ощущаю. Быть может, это те же самые суды, но когда их вижу сейчас, 20 ступеней ниже, маленькие суды раскрываются как большие, прежде чем те, которые виделись прежде большими. Поэтому все является относительным, особенности здесь, когда говорится обо всех ступенях мудрости, хохмы. На ступенях тысяч это раскрывается. Но правило должно быть понятно и принято нами. Мы с ним должны согласиться, что для того, чтобы раскрыть суд, мне необходимо видеть его именно в качестве большого суда. И поэтому человеку необходимо, может быть, несколько раз повторить все эти неправильные действия, нехорошие, не святые, для того, чтобы раскрыть, что он действительно находится во зле. Но это при условии, что он стремится к добру. То есть иногда есть такой некая последовательность, которая проходит над человеком такой период, как рассказывают там об Иове, когда все идет и все разбивается. Почему же так много? Ведь он в середине ведь в середине этого ничего плохого не сделал, но все это лишь для того, чтобы раскрыть зло. Невозможно в малом виде раскрыть его. И поэтому необходимо так принизить себя и стараться подождать, пока это пройдет, у этого свойства принизить себя, действительно, есть важная роль. Далее.
0: 117 пункт, статья «Возьми свой посох». Ты скажешь Аарону: «Возьми свой посох». Почему именно посох Аарона? Посох Моше более свят, так как на нем начертано святое имя в высшем райском саду, и не пожелал Творец осквернять его посохами волхвов, которые он должен был бы поглотить, как сказано, поглотил посох Аарона, их посохи. Более того, чтобы подчинить всех тех, кто идет с левой стороны, нужен посох Аарона, так как Аарон идет справа, будучи священником, коэном, и левая линия покоряется правой.
1: В этом разница. Иногда в этом есть путаница, как нам кажется, потому что у нас есть Авраам, Ицхак, Яков, а затем Моше, Аарон, Йосеф, Давид. Так Моше является Нецахом, Аарон — это Год. Как будто бы Моше — это правая линия, а Аарон — левая. С другой стороны, Аарон — это Хесед, ведь он Коэн. И Зор объясняет это несколько раз, что это не является путаницей. Но тот, кто спрашивает, это хорошо вот так оставаться пока что в неведении, в таком, почему же это здесь он считает Моше правой линией. Он говорит так, что необходим посох Аарона, потому что Аарон приходит с правой стороны, ведь он коэн, а левая линия подчиняется правой. Как будто бы Моше не может здесь помочь. Почему же? Он не дает ответа. А на посохе Моше есть святое имя, что он не является большим, поэтому в правой линии.
0: 118 пункт. В любом случае, Творцу было раскрыто, что эти волхвы сделают змеев. Раз так, в чем важность создания змеев перед фараоном? Дело в том, что оттуда берут начало наказания первородный змей, совративший Адама и Хаву. От начала змея начинается власть фараона с левой стороны. Поэтому, увидев превращение посоха Аарона в змея, обрадовались все волхвы, так как здесь было заложено начало мудрости их змеев. Ведь мохин малого состояния святости, происходящий слева, называются змеем, а напротив него находится нечистый змей, происходящий из левой линии, откуда привлекают волхвы свою мудрость. И потому они обрадовались, когда посох Аарона превратился в змея. Но тотчас вновь обратился посох Аарона в сухое дерево и поглотил их. 119 пункт. Этому они и удивились, узнав, что есть на земле высшее правление. Ведь они полагали, что внизу на земле нет иной власти, кроме их собственной. И тогда поглотил посох Аарона их посохи. То есть змей вновь обратился в деревом и поглотил их. 120 пункт. Тем самым произвел Аарон два знамения. Одно наверху и одно внизу. Одно наверху, когда высший чистый змей возобладал над их змеями. Одно внизу, когда возобладало дерево над их змеями, поглотив их. А фараон был умнее всех, всех своих волхвов, и смотрел, как высшее правление властвует над землей наверху, и властвует внизу. 121 пункт. Все, что делают колдуны, они делают обманом. И говорит Писание, сделались они змеями, то есть они создали этих змеев на деле. 122.
1: Раскрывается желание получать ради себя.
0: 122. «Вот я против тебя, фараон, царь египетский, большое чудовище, лежащее среди его потоков. Ибо от большого чудовища берет начало их власть внизу. Однако мудрость их привлекается под всеми ступенями чудовища и его потоков. Чудовище и тысячи его потоков близки к святости. Когда чудовище лежит в них, они совершенны. А когда оно плывет в своих потоках, раскрывается скверна в его хвосте раз в 70 лет. Однако это касается нечистых ступеней под большим чудовищем и его потоками. Скверна уже предварила их, и они недостойны привлекать свет от чудовища и его потоков. Сказано, что власть берет начало от большого чудовища, и потому только их царь получает от него. Тогда как мудрость самих египтян происходит от низших ступеней. 123.
1: Есть вопросы об этом? Я думаю, что это понятно. Малхут, Бина, включающаяся в Малхут, которая пока что оживляет ее. Света, которые через букву Кув, скажем, могут спуститься вниз под Парсу, в Мирыбия, и там оживлять клипот. Это вещи, которые мы уже изучали. Да.
0: 123. Их мудрость, кроющаяся в низших ступенях, призвана подчинять и покорять эти ступени высшим ступеням, большому чудовищу и его потокам, чтобы они включались в них.
1: Когда высшая святость, то есть свет, высший свет, спустился бы к Нижнему.
0: Тогда они могут притягивать свет также на низшие ступени. Глава их власти, их корень, ниже этого чудовища. И они держатся за чудовище, так как оттуда их высшая ступень. То есть царь получает силу. Поэтому похож их царь на большое чудовище, лежащее в своих потоках. 124. Творец, все употребляет Творец на свою миссию. Сколько посланников есть у Творца, осуществляющего свою миссию посредством вещей, в которых есть дух жизни, и посредством вещей, в которых нет духа жизни? 125. Как же нужно человеку остерегаться прегрешений, чтобы не грешить перед Творцом? Камни дома его и кровля дома его свидетельствуют о нем. А иногда Творец вершит ими свою миссию посредством посоха Аарона, сухого дерева, положил Творец начало чудесам. Две миссии были осуществлены им. Первое. Сухое дерево поглотило их чудовищ. Второе. В свое время получило оно дух жизни и стало творением.
1: Необходимо также оживлять клипот.
0: 126. Да изойдет дух тех, кто говорит, что Творец в будущем не оживит мертвых. Поскольку как такое может быть, что он сделает из них новое творение? Пускай придут и увидят эти глупые нечестивцы, далекие от Торы и далекие от Творца, что в руках Аарона был посох.
1: Так, как будто для чего оживлять эти клипот, если в конце есть возрождение из мертвых, то есть оправдание для святости оживлять эти клипот, а если этого в конце нет, то нет никакого оправдания.
0: В руках Аарона был посох, сухое дерево, а Творец в свое время снова обратил его в творение, изменившееся духом и телом.
1: Когда вырос посох, Аарон распустился.
0: И тела, в которых был дух и святые души, которые соблюдали заповеди Торы и занимались Торой днем и ночью, и которые Творец спрятал в прах. Потом, когда возрадуется мир после окончательного исправления, тем более сделает их Творец новым творением.
1: Поэтому стоит их оживить.
0: 127. Тело, которое было, восстанет. Сказано, оживут мертвые твои, и не сказано, сотворит он. Это означает, что они уже были сотворены, и нужно только, чтобы они ожили. Ибо одна кость остается от тела под землей, и кость эта не сгниет и не исчезает во прахе никогда. А в то время Творец смягчит ее и сделает ее подобной закваске в тесте, и поднимется она и распространится на четыре стороны, и от нее обретет совершенство тела и все его органы, а затем Творец внесет в него дух.
1: Та самая Малхут, которую невозможно исправить. Действительно, мы не знаем, как. Видимо, из того, что мы исправляем все эти состояния в том виде, как он говорит, что капли падают в большое море в таком виде, согласно закону природы, это, конечно же, так, но есть еще нечто более выше, и мы не знаем того, что там есть какой-то прорыв внутрь этой косточки луз, который невозможно исправить, который впитывает в себя весь этот высший свет, и в любом случае это происходит.
0: Поли Тасмании спрашивает, есть ощущение во время учебы, изучения Зор, все время как по волнам. Как вообще можно остаться, держать курс?
1: Стараться, здесь нет большего. Насколько мы знаем или не знаем, это не важно. Насколько мы чувствуем или нет, это тоже не очень-то важно. Есть такие, которые очень сильно впечатляются, но это не говорит, что у них большее продвижение. Главное — это усилие. Я прихожу уставший, запутанный, у меня всякие мысли в голове. Получается, не получается, полный балаган. Со всяческими событиями, которые происходят, которые были, еще произойдут. И я между всем этим прихожу и включаюсь в чтение Зора, пока я прихожу в себя, урок уже заканчивается, я, может быть, несколько раз засыпаю вот так в течение урока. И вдруг чувствую себя, как будто я в каких-то мыслях, меня выбрасывает в какие-то мысли, это не важно. А важно здесь, насколько я старался хотя бы несколько раз в течение урока вернуться к теме. И я благодарю за это, за то, что меня вернули, а не то, что я мог ведь не принять это напоминание. Но меня пробудили свыше, дали мне снова возможность, снова потребность, желание, мысль. Следует поблагодарить за это и продолжать, насколько возможно, и снова. И вот так вот это работает. Так это работает. Нам необходимо понять, что нет исправления, но лишь с помощью этого высшего света. Нет исправления, но лишь с помощью вот такого чтения. Конечно же, мы хотим чего-то рационального, логичного, чтобы это бы пришло, я бы этим управлял, и сделал бы какое-то усиление в пути, еще какое-то отличие в этом. Нет, вот так вот это. Пока не начинаем мы из всех этих усилий ощущать, что все находится в руках небес, кроме страха перед небесами. Что такое страх? Страх перед небесами означает, я говорю, что все в руках небес. Это не какой-то ущерб или малое приниженное состояние, это осознание, постижение, что действительно я таким образом связан с Высшим и нахожусь под Его властью. И тогда Он обязан. Тем, что я действительно отключаю себя от любого результата, который может быть здесь, этим я открываю для него возможность воздействовать на меня и превратить змея в посох. Да. Ну, за тобой там.
0: Обычно большинство глав, которые мы читаем, я действительно не понимаю. Я спокоен, я понимаю, что я не должен понимать. Но иногда я вдруг понимаю. И тогда я начинаю напрягаться, что сейчас делать, как убрать вот это понимание.
1: Смотри, это не важно, то, что человек думает, каким образом он впечатляется, как он себя чувствует. Главное — продолжать. Несколько монет собираются в один большой счет. Ты не можешь сказать, что к лучшему, а что к худшему, сюда или туда. Действительно, не можешь. То, что к тебе вдруг приходит какая-то связь с темой, которую ты знаешь немножко, чувствуешь, более чем прежде начинаешь видеть здесь какой-то логический порядок. Тут вот змея, а здесь посох, здесь чудовище, здесь плавники, здесь еще что-то и так далее. С фараона здесь... чудеса, и ты все это сорганизовываешь в каком-то виде в своей душе. Как же это может быть? Это вот правая линия, это левая, как они должны быть? Это дает в правую линию Аарон Моше. Почему Аарон да, Моше нет? Быть может, тебе вдруг хочется составить такую картину. Ну и что с этого-то? Ну, быть может, ты занимался всей этой картиной, нарисовал ее вот так перед собой. Я вижу на тебе, как ты доволен, вот так выходишь с таким хорошим ощущением. Но, может быть, главное, может быть, ты не попробовал, где же здесь свет, почему же у меня ничего нет? Где же хотя бы какая-то связь с материалом? Ты просто выходишь с таким большим удовлетворением.
0: Ну, поэтому я в напряжении.
1: Ну, мы двое. Давайте закончим на этом. Обычно, как обычно, то, что может нам помочь, лишь наше объединение.

0: строим духовное общество. Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части мы изучаем урок Рава 4 июля 2002 года, который основан на статье «Пусть благословение простого коэна не будет легковесным в твоих глазах в духовной работе». Это находится в трудах Рабаша во втором томе, 888 страница. У нас на прочтение статьи 27 минут, пожалуйста.
1: Мау беркат идиот, альти кала бейнеха.
2: Что означает «пусть благословение простолюдина не будет легковесным в твоих глазах в духовной работе»?
1: Альти беркат идиот, кала бейнеха. Зор сказано.
2: Пусть благословение простолюдина не будет легковесным в твоей работе.
1: Умер шам.
2: И потому днем Творец являет
3: милость свою. В трактате Мегила сказано: пусть никогда не будет благословения простолюдина легковесным в твоих глазах. Следует понять, чему это учит нас в работе Творца. То есть, когда мы учим внутри одного человека, что такое простолюдин. Во-первых, нам нужно в целом понять значение слова простолюдин. В трактате Мегила Рав Кана говорит: из этого следует, что простолюдин выскакивает первым. Это означает, что термин «простолюдин» употребляется с порицанием. Хотя он и простой человек, но тем не менее любит показывать себя и выглядеть мудрецом. Если так, то что означает в работе благословение простолюдина? А также нужно понять, что говорит Зоар: пусть не будет благословение простолюдина легковесным в твоих глазах. Это значит, днем Творец являет милость свою. Какая связь между благословением простолюдина и его милостью? Известно, что работа человека в двух линиях, называемых два высказывания, которые отрицают друг друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. Как сказали наши мудрецы, всегда левое будет отталкивать, а правое — приближать. В духовной работе нам следует объяснить, правое приближает. Это когда человек продвигается в работе и хочет находиться в состоянии сближения с Творцом и не хочет видеть в себе какого-то недостатка, потому что сейчас он желает заниматься воспеванием и восхвалением Творца. И если он видит у себя какой-то хиссарон, то уже у него не будет возможности благодарить Творца от всего сердца, потому что у него есть недостатки, хиссароны, и он хочет, чтобы Творец наполнил их. Получается, что об этих недостатках теперь он молится Творцу, чтобы тот наполнил их. Получается, что у него уже есть недостаток в его благодарности. То есть в процессе благодарения он утверждает, что Творец еще не дал ему все, чего ему недостает. Поэтому, когда он хочет заниматься совершенством, чтобы благодарность, которую он воздает Творцу, была от всего сердца, он не должен видеть в себе никакого недостатка. Однако следует понять, как человек может говорить, что у него нет хиссарона, а он благодарит и восхваляет Творца за то, что он работник Творца, в то время, когда он видит, что его работа полна недостатков. Как он может лгать, когда видит свое несовершенство в той работе? Ответ в том, что когда человек дает себе отчет и видит свою низость, насколько он хуже остальных людей по способностям и качествам, и все же Творец дал ему мысль и желание сделать что-то в Торе и заповедях, и он сам знает, что такое, что также и это. Малое служение ничего не стоит, и он видит, что есть много людей более важных, чем он. И все же Творец не дал им ни мысли, ни желания сделать что-либо в духовном, а ему дал мысли и желания. И за это он благодарит и возвеличивает Творца. Так как если бы он обрел большое достояние в материальном, к какому приподнятому состоянию духа тогда привели бы эти материальные вещи? От этой картины он наполняется радостью и счастьем. И это расширяет его разум. И это приводит его впоследствии к тому, чтобы обрести такой слух, чтобы услышать то, к чему раньше он был глух. И сейчас, благодаря дасти, все его органы стали пробужденными, понимающими и думающими обо всем, так как радость, пришедшая к нему через радость заповеди, вызывает у него то, что также и в материальном. Он будет совершенно другим человеком. Все это приходит к нему, потому что он ценил вещи, относящиеся к святости. Однако человек должен верить, что хотя он и ценит значение святости изо всех сил, он все же не достиг того, чтобы ценить ее важность в мере ее истинного значения. Потому что не дано человеку оценить меру важности святости. И только тот, кто является восходящим, знает, как по-настоящему ценить духовное. Но наши мудрецы знали, какую важность придавать духовному. Как сказали мудрецы, Раби Зир сказал, вознаграждение за урок в беге. И Раши объясняет, что главная награда, получаемая людьми, бегущими услышать урок из уст мудреца, это награда от бега. Ведь большинство из них не понимает слов мудреца. А Марша объясняет это так. А еще следует сказать, что мудрецы не нуждаются в уроке, ибо они уже знают законы. Как сказано, что в любом случае вознаграждение их бег. То есть награда от бега.
4: И
3: мудрецы говорят, что изучающие в любом случае получают большую награду. Абай сказал вознаграждение за невесту давка. Раша объясняет, в субботу перед праздником все собираются, чтобы послушать законы праздника. Смысл в том, что хотя люди, которые не понимают законов, им все равно полагается награда за то, что они стоят сдавленные вместе. Об этом также Марша говорит, если слушатель мудрец, и ему не нужно это. У него есть вознаграждение за давку. Сказанного мы видим, как наши мудрецы ценили важность духовного, поскольку они говорили, даже если люди не понимают, что говорит мудрец, они все равно получают награду в том, что бегут слушать слова мудрецов. Более того, мы видим, что Марша говорит, что даже те, кто сами являются учениками мудрецов и знают законы самостоятельно, тем не менее, если они приходят послушать слова мудрецов, они получают награду. И, конечно, вознаграждение дается только за работу. Согласно этому получается, что человек должен радоваться тому, что удостоился работы Творца. И даже если он приходит в дом учения или дом собрания и не учится, у него есть награды за то, что пришел. Это значит, что это входит в рамки работы Творца. Свидетельством этого является то, что за эту работу платят вознаграждение. В таком случае получается, что когда человек идет в правой линии и хочет заниматься воспеванием и восхвалением Творца, он тогда должен видеть имеющееся у него совершенство. То есть он должен ценить, несмотря на его ничтожность, Творец дал ему желание и стремление хотя бы дойти до дома собрания, хотя он ничего не понимает, и сказать: «Я не могу оценить важность того, что выпало мне, что Творец избрал меня хоть для какого-то служения», и должен радоваться, так как если бы он обрел большое достояние в материальном, как он тогда был бы рад. И эта радость дает ему силы верить в Творца, что он добр и творит добро. Тогда как, если человек начинает подсчитывать, сколько он заработал в духовном, тем благодаря тем усилиям, которые он уже вложил, и начинает видеть, что он не продвинулся вперед. И хотя он видит, что истина согласна его восприятию, однако в таком состоянии он отдаляется от святости, потому что в таком состоянии он клевещет на управление Творца и не может сказать, что управление Творца является добрым и творящим добром. Получается, что этим он становится более отдаленным от святости. То есть в той мере, в которой он видит, что он несовершенен, и видит все, чего ему не хватает, и что он уже несколько раз молился Творцу, а Творец ничего не дал ему из того, что он просил, он сразу же наносит ущерб вере в сказанное: «Ведь ты слышишь молитву всех уст». Получается, что в этом состоянии он говорит, что теперь он идет истинным путем и не хочет обманывать себя, что он человек, обладающий совершенством. И, конечно же, путь, по которому он идет, это истинный путь. Однако человек не может прокладывать себе пути. Необходимо принять тот путь, который установили наши мудрецы.
0: По поводу этого Бааль Сулам спросил о том, что сказано, и поднял нас из всех языков. Однако в мире есть только один язык, язык злого начала, поэтому следовало бы сказать: «И поднял нас из всех языков». Что такое «из всех языков»? Почему во множественном числе? Он сказал, что есть святые ангелы, а также есть нечистые ангелы. То есть иногда злое начало мешает ему сделать что-то доброе посредством силы, которая сбивает нас и говорит, что тебе незачем заниматься Торой и заповедями, так как ты ничего от этого не получишь. А иногда оно приходит к нему и говорит: «Тебе не стоит этого делать, поскольку это помешает тебе заниматься Торой и заповедями». Из этого следует, что оно говорит ему наоборот. Оно хочет, чтобы человек занимался Торой и заповедями. Поэтому оно советует ему не делать то, что он хочет делать, или учиться, или думать, и тому, и так далее. Получается, что когда человек должен идти в правой линии, к нему приходит святой ангел и говорит: «Посмотри на свою низость, посмотри, тебе не хватает Торы и веры, и в исполнении Торы и заповедей ты не в порядке». Он опускает его в преисподнюю и говорит с ним, как святой ангел. И что делать, когда в конце концов человек приходит к падению и не способен подумать, чтобы хоть что-то сделать духовно? Поэтому, когда он должен идти в правой линии, он должен бороться со всеми теми, кто возражает против совершенства правой линии, и верить выше знания, что Ситра Ахра говорит с ним в облачении святого ангела. Однако после этого человек должен перейти в противоположную сторону, называемую левой линией. И там требуется большая осторожность. И он должен быть готов, когда видит свое прошлое, которое полно недостатков, чтобы в его силах было вознести молитву об этих недостатках. Иначе запрещено начинать работу в левой линии. Это, как сказано в книге Зоар, что запрещается поднимать руки без молитвы и просьбы. Поднятие рук означает, что он смотрит на свои руки, имея в виду, что у него есть в руках от духовного, продвинулся он в чем-то или нет. А на это запрещено смотреть, кроме как в случае, когда он сразу же готов вознести молитву и просьбу. В противном случае он впадает в отчаяние, печаль и мрачное восприятие и будет вынужден бежать с поля боя. Получается, вместо того, что он должен был получить от левой линии место для молитвы, ведь только из-за этого он должен перейти в левую линию. Следовательно, если он не уверен, что сможет тут же вознести молитву, он должен оставаться в правой линии до тех пор, пока не будет уверен, что благодаря этому он наберется сил для молитвы, чтобы Творец помог ему, и он поверит, что Творец слышит молитву. А иначе это запрещено, поскольку, конечно же, большое спасибо, когда он находится в таком состоянии, он не может сказать, а также не сможет вознести молитву, чтобы взмолиться Творцу, чтобы Он вытащил его из этого состояния. Потому что, когда человек находится в состоянии, когда он начинает клеветать на высшее управление, сразу же теряется у него сила молитвы, потому что тело не способно поверить, что Творец слышит молитву всех уст. Получается, что он проигрывает с обеих сторон. По этой причине он должен оставаться в правой линии и не входить в левую линию. В этом смысл того, что

0: строим духовное общество.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части мы изучаем урок Рава 4 июля 2002 года, который основан на статье «Пусть благословение простого коэна не будет легковесным в твоих глазах в духовной работе». Это находится в трудах Рабаша во втором томе, 888-я страница. У нас на прочтение статьи 27 минут, пожалуйста.
2: Мау беркат идиот, альтии кала бейнеха.
3: Что означает «пусть благословение простолюдина не будет легковесным в твоих глазах в духовной работе»?
2: Альтии беркат идиот, кала бейнеха.
3: Зор сказано. Пусть благословение простолюдина не будет легковесным в твоей работе.
2: Умер шам.
3: И потому днем Творец являет
4: милость свою. В трактате Мегила сказано: пусть никогда не будет благословение простолюдина легковесным в твоих глазах. Следует понять, чему это учит нас в работе Творца. То есть, когда мы учим внутри одного человека, что такое простолюдин. Во-первых, нам нужно в целом понять значение слова простолюдин. В трактате Мегила Рав Кана говорит: из этого следует, что простолюдин выскакивает первым. Это означает, что термин «простолюдин» употребляется с порицанием. Хотя он и простой человек, но тем не менее любит показывать себя и выглядеть мудрецом. Если так, то что означает в работе благословение простолюдина? А также нужно понять, что говорит Зор: пусть не будет благословение простолюдина легковесным в твоих глазах. Это значит, днем Творец являет милость свою. Какая связь между благословением простолюдина и его милостью? Известно, что работа человека в двух линиях, называемых два высказывания, которые отрицают друг друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. Как сказали наши мудрецы, всегда левое будет отталкивать, а правое приближать. В духовной работе нам следует объяснить, правое приближает. Это когда человек продвигается в работе и хочет находиться в состоянии сближения с Творцом и не хочет видеть в себе какого-то недостатка, потому что сейчас он желает заниматься воспеванием и восхвалением Творца. И если он видит у себя какой-то хисарон, то уже у него не будет возможности благодарить Творца от всего сердца, потому что у него есть недостатки, хисароны, и он хочет, чтобы Творец наполнил их. Получается, что об этих недостатках теперь он молится Творцу, чтобы тот наполнил их. Получается, что у него уже есть недостаток в его благодарности. То есть в процессе благодарения он утверждает, что Творец еще не дал ему все, чего ему недостает. Поэтому, когда он хочет заниматься совершенством, чтобы благодарность, которую он воздает Творцу, была от всего сердца, он не должен видеть в себе никакого недостатка. Однако следует понять, как человек может говорить, что у него нет хисарона, а он благодарит и восхваляет Творца за то, что он работник Творца, в то время, когда он видит, что его работа полна недостатков. Как он может лгать, когда видит свое несовершенство в той работе? Ответ в том, что когда человек дает себе отчет и видит свою низость, насколько он хуже остальных людей по способностям и качествам, и все же Творец дал ему мысль и желание, сделать что-то в Торе и заповедях, и он сам знает, что такое, что также и это. Малое служение ничего не стоит. И он видит, что есть много людей более важных, чем он. И все же Творец не дал им ни мысли, ни желания сделать что-либо в духовном, а ему дал мысли и желания. И за это он благодарит и возвеличивает Творца. Так как если бы он обрел большое достояние в материальном, к какому приподнятому состоянию духа тогда привели бы эти материальные вещи? От этой картины он наполняется радостью и счастьем. И это расширяет его разум. И это приводит его впоследствии к тому, чтобы обрести такой слух, чтобы услышать то, к чему раньше он был глух. И сейчас, благодаря радости, все его органы стали пробужденными, понимающими и думающими обо всем, так как радость, пришедшая к нему через радость заповеди, вызывает у него то, что также и в материальном. Он будет совершенно другим человеком. Все это приходит к нему, потому что он ценил вещи, относящиеся к святости. Однако человек должен верить, что хотя он и ценит значение святости изо всех сил, он все же не достиг того, чтобы ценить ее важность в мере ее истинного значения, потому что не дано человеку оценить меру важности святости. И только тот, кто является восходящим, знает, как по-настоящему ценить духовное. Но наши мудрецы знали, какую важность придавать духовному. Как сказали мудрецы, Раби Зира сказал, вознаграждение за урок в беге. И Раши объясняет, что главная награда, получаемая людьми, бегущими услышать урок из уст мудреца, это награда от бега. Ведь большинство из них не понимает слов мудреца. А Марша объясняет это так. А еще следует сказать, что мудрецы не нуждаются в уроке, ибо они уже знают законы. Как сказано, что в любом случае вознаграждение их бег, то есть награда от бега. И мудрецы говорят, что изучающие в любом случае получают большую награду. Абай сказал вознаграждение за невесту давка. Раша объясняет, в субботу перед праздником все собираются, чтобы послушать законы праздника. Смысл в том, что хотя люди, которые не понимают законов, им все равно полагается награда за то, что они стоят сдавленные вместе. Об этом также Марша говорит, если слушатель мудрец, и ему не нужно это. У него есть вознаграждение за давку. Сказано, мы видим, как наши мудрецы ценили важность духовного. Поскольку они говорили, даже если люди не понимают, что говорит мудрец, они все равно получают награду в том, что бегут слушать слова мудрецов. Более того, мы видим, что Марша говорит, что даже те, кто сами являются учениками мудрецов и знают законы самостоятельно, тем не менее, если они приходят послушать слова мудрецов, они получают награду. И, конечно, вознаграждение дается только за работу. Согласно этому получается, что человек должен радоваться тому, что удостоился работы Творца. И даже если он приходит в дом учения или дом собрания и не учится, у него есть награды за то, что пришел. Это значит, что это входит в рамки работы Творца. Свидетельством этого является то, что за эту работу платят вознаграждение. В таком случае получается, что когда человек идет в правой линии и хочет заниматься воспеванием и восхвалением Творца, он тогда должен видеть имеющееся у него совершенство. То есть он должен ценить, несмотря на его ничтожность, Творец дал ему желание и стремление хотя бы дойти до дома собрания, хотя он ничего не понимает, и сказать: «Я не могу оценить важность того, что выпало мне, что Творец избрал меня хоть для какого-то служения», и должен радоваться, так как если бы он обрел большое достояние в материальном, как он тогда был бы рад. И эта радость дает ему силы верить в Творца, что он добр и творит добро. Тогда как, если человек начинает подсчитывать, сколько он заработал в духовном, тем благодаря тем усилиям, которые он уже вложил, и начинает видеть, что он не продвинулся вперед. И хотя он видит, что истина согласна его восприятию, однако в таком состоянии он отдаляется от святости, потому что в таком состоянии он клевещет на управление Творца и не может сказать, что управление Творца является добрым и творящим добром. Получается, что этим он становится более отдаленным от святости. То есть в той мере, в которой он видит, что он несовершенен, и видит все, чего ему не хватает, и что он уже несколько раз молился Творцу, а Творец ничего не дал ему из того, что он просил, он сразу же наносит ущерб вере в сказанное: «Ведь ты слышишь молитву всех уст». Получается, что в этом состоянии он говорит, что теперь он идет истинным путем и не хочет обманывать себя, что он человек, обладающий совершенством. И, конечно же, путь, по которому он идет, это истинный путь. Однако человек не может прокладывать себе пути. Необходимо принять тот путь, который установили наши мудрецы.
1: По поводу этого Бааль Сулам спросил о том, что сказано: «И поднял нас из всех языков. Однако в мире есть только один язык, язык злого начала. Поэтому следовало бы сказать: и поднял нас из всех языков». Что такое «из всех языков»? Почему во множественном числе? Он сказал, что есть святые ангелы, а также есть нечистые ангелы. То есть иногда злое начало мешает ему сделать что-то доброе посредством силы, которая сбивает нас и говорит, что тебе незачем заниматься Торой и заповедями, так как ты ничего от этого не получишь. А иногда оно приходит к нему и говорит: тебе не стоит этого делать, поскольку это помешает тебе заниматься Торой и заповедями. Из этого следует, что оно говорит ему наоборот. Оно хочет, чтобы человек занимался Торой и заповедями. Поэтому оно советует ему не делать то, что он хочет делать, или учиться, или думать, и тому, и так далее. Получается, что когда человек должен идти в правой линии, к нему приходит святой ангел и говорит: «Посмотри на свою низость, посмотри, тебе не хватает Торы и веры, и в исполнении Торы и заповедей ты не в порядке». Он опускает его в преисподнюю и говорит с ним, как святой ангел. И что делать, когда в конце концов человек приходит к падению и не способен подумать, чтобы хоть что-то сделать духовно?
4: Поэтому, когда он должен идти в правой линии, он должен бороться со всеми теми, кто возражает против совершенства правой линии, и верить выше знания, что Ситра Ахра говорит с ним в облачении святого ангела. Однако после этого человек должен перейти в противоположную сторону, называемую левой линией. И там требуется большая осторожность. И он должен быть готов, когда видит свое прошлое, которое полно недостатков, чтобы в его силах было вознести молитву об этих недостатках. Иначе запрещено начинать работу в левой линии. Это, как сказано в книге Зоар, что запрещается поднимать руки без молитвы и просьбы. Поднятие рук означает, что он смотрит на свои руки, имея в виду, что у него есть в руках от духовного, продвинулся он в чем-то или нет. А на это запрещено смотреть, кроме как в случае, когда он сразу же готов вознести молитву и просьбу. В противном случае он впадает в отчаяние, печаль и мрачное восприятие и будет вынужден бежать с поля боя. Получается, вместо того, что он должен был получить от левой линии место для молитвы, ведь только из-за этого он должен перейти в левую линию. Следовательно, если он не уверен, что сможет тут же вознести молитву, он должен оставаться в правой линии до тех пор, пока не будет уверен, что благодаря этому он наберется сил для молитвы, чтобы Творец помог ему, и он поверит, что Творец слышит молитву. А иначе это запрещено, поскольку, конечно же, большое спасибо, когда он находится в таком состоянии, он не может сказать, а также не сможет вознести молитву, чтобы взмолиться Творцу, чтобы Он вытащил его из этого состояния. Потому что, когда человек находится в состоянии, когда он начинает клеветать на высшее управление, сразу же теряется у него сила молитвы. Потому что тело не способно поверить, что Творец слышит молитву всех уст. Получается, что он проигрывает с обеих сторон. По этой причине он должен оставаться в правой линии и не входить в левую линию. В этом смысл того, что сказали наши мудрецы, любой поворот, который ты делаешь, должен быть только вправо. Слово «любой» означает «как правило». То есть, как правило, человек должен идти в правой линии, а в левой линии можно идти только тогда, когда он уверен, что сможет молиться о своих недостатках. В противном случае он должен оставаться в правой линии до тех пор, пока не почувствует, что готов к этому. Поэтому, если в нем, помимо его воли, пробудились мысли о том, что он виноват, и как он может говорить слова Торы и молитвы Творцу, в то время, когда мысли говорят ему: «Ты полон грязи, и как тебе не стыдно заниматься делами святости?» На это человек должен сказать, как написано: «Я Творец, обитающий с ними среди их нечистот». То есть, хотя я и нахожусь в самой худшей низости, я все равно верю тому, что написано, что Творец обитает даже в самой худшей низости. Однако этого нет у гордецов. Как сказали наши мудрецы, тот, кто проявляет высокомерие, говорит Творец: «Не можем я и он пребывать в одном месте». Поэтому, когда человек чувствует себя совершенным, согласно правой линии, когда он оценивает свою низость и говорит, что тем не менее Творец дал ему некоторую связь со святостью, то та малость святости, которую человек должен постичь, несомненно, называется эта малость святости,
1: относительно истинной святости свойством простолюдина. Если он говорит из своей снизости «Я благодарю и восхваляю Творца за это», то об этом можно сказать, как написано, «Я Творец, обитающий с ними среди их скверны». А когда он доволен этим, у него есть возможность удостоиться свойства «Шхина присутствует только в радости». Получается, что с помощью этой низости, поскольку благодаря ей Творец дал ему некоторую связь с духовным, он может подняться по ступеням святости, если только возьмет от этого радость и будет ценить ее. И тогда человек может сказать, поднимает он из праха бедного, из грязи возвышает нищего. То есть, когда человек чувствует свою низость, что нищ, то есть беден, как сказали наши мудрецы, Абайе сказал, что у нас есть традиция. Нищим можно быть только в разуме, что означает, что есть традиция наших праотцов, обычаи наших праотцов, что нищим можно быть только в разуме. Это то, что он говорит, что он нищ, то есть беден, ибо у него нет никакого знания в святости. Поэтому называется бедным и нищим. Тогда, если есть какая-нибудь связь со святостью, хотя он и нищ, он говорит, поднимает из праха бедного. То есть он прославляет, что хотя он и беден, все равно Творец его поднимает и из грязи возвышает нищего, хотя он и чувствует себя нищим. Творец все же поднял его, и за это он прославляет Творца. Должна быть хоть какая-то мера связи со святостью, и тогда мы уже можем прославлять и восхвалять Творца. Этим мы можем объяснить сказанное «Радуйтесь, праведники, Творцу, и благодарите память святости Его». Следует объяснить, что праведники означает тот, кто говорит, что Творец праведен, поскольку если у него есть хоть какая-то связь со святостью, он сразу же говорит Творец праведен, поскольку дает такому бедному и нищему, как он, некоторую связь духовную. И они называются праведниками, как сказано, кто такой праведник? Тот, кто оправдывает своего Создателя. О мере связи с духовным, когда об этом он может сказать, и я рад этому. Сказано так, «И благодарите память святости Его». То есть они благодарят за память святости Его, за то, что помнят святость Его, за это они воздают славу и хвалу. Поэтому сказано, «И благодарите память святости Его». То есть, если они лишь вспоминают Святое Имя, уже заодно это они благодарят Творца. То есть, даже только лишь при одном воспоминании они сразу же пробуждаются, чтобы воздать благодарность Творцу. Тогда как тот, у кого есть даже небольшая гордыня, говорит, что остальные люди, у которых нет разума, могут стать слугами Творца без всякого разума и знания. А человек вроде меня, обладающий разумом и не такой глупый, как остальные люди, он говорит, что если Творец хочет, чтобы я работал на него, он должен считаться со мной и дать мне вкус к Торе и молитве. В противном случае я могу быть работником в мере моего понимания, а не так, как ты требуешь. Об этом написано, Творец воцарился, в гордость облачен он. То есть Творец относится к таким людям в облачении гордости и не впечатляется ими. И они остаются ни с чем, кроме своей гордыни и не более. Поэтому написано: «Высок Творец, но низкий увидит». Со своей низости человек может увидеть, тогда как тот, кто высок, кто считает себя выше других людей, он называется и высокий издали, то есть он отдаляется от святости. И из сказанного поймем то, о чем мы спрашивали, что означает: «Пусть благословение простолюдина не будет легковесным в твоих глазах». Это значит, что когда человек чувствует себя простолюдином, что у него есть лишь небольшой контакт со святостью, это называется простолюдин по сравнению с тем совершенством, которого человек должен достичь. В любом случае, когда он благословляет и благодарит Творца, пусть это не будет легковесным в твоих глазах, а человек должен ценить это так, как будто он обрел большое достояние, и благодарить и благословлять Творца, как если бы он достиг истинного совершенства. Перейдем к уроку от 4 июля
5: 2002 года.
4: Читали сейчас статью. Что такое благословение простого коина не будет легковесным в глазах в духовной работе? Значит, что не будет легковесным в твоих глазах. Это не просто, что будет очень трудно прийти к состоянию, когда человек думает о себе, что это всего-навсего обычный человек, и еще меньше всех, и то, что не положено ему больше, чем другим, и то, что нужны какие-то особые условия в работе, и тогда он сможет работать, иначе не сможет. Как Творец ведет себя с ним, он обязан получить какое-то раскрытие, иначе не способен сдвинуться. Другие люди могут, а он нет. Абсолютно все требует от человека каких-то условий, будь то связь с другими или не связи. Он осознает это или нет, но если существует какое-то требование, какого-то условия, тогда он может сделать какую-то работу со своей стороны. Это означает, что у него есть гордыня, и пока он не уберет все эти требования из своего сердца, он не сможет сдвинуться. Это то, в чем человек обычно не признается самому себе, потому что не может это и различить. Ему кажется как раз, что все в порядке и что все нормально. Такое же, как все. Но, конечно, если такое условие, если его работа зависит от каких-то условий,

0: убирает все условия, еще раз я говорю, он даже не осознает этого. Но это такое внутреннее состояние, когда он ждет и думает, что что-то произойдет, и тогда он что-то сделает. Если есть у него такое внутреннее состояние, тогда Творец вообще не находится в связи с ним. Это называется, что человек находится в гордыне. И тогда Творец тоже облачается гордостью, то есть не хочет быть в связи с человеком, который ставит условия. И не просто так написано «принять работу, как бык под ярмо и осел под поклажу, без всяких условий, в состоянии, неважно, в каком состоянии человек находится, в условиях, неважно, в какие условия Творец его ставит, если человек в тот же миг, когда может раскрыть себя как стоящим в каком-то состоянии сразу, не думая, и не делая никаких расчетов, принимает работу, это называется, что гордыня ушла от него, и в соответствии с этим, неважно, состояние может быть даже самым плохим, Творец пребывает в этом состоянии в человеке и помогает ему. Устранить гордыню, устранить ее и вывести это состояние условий, когда он ставит условия, обуславливает усилия каким-то условием, можно только тем, что ощущает величие Творца. Если человек ждет, что он почувствует величие Творца и тогда устранит гордыню, согласно логике, вроде бы так и должно быть, нет другой силы, которая могла бы надавить на него, чтобы я опустил себя из моей естественной гордыни. Тогда я говорю Творцу, ну, раскройся, чтобы я смог опустить себя из моей гордыни, и тогда я не буду обуславливать какие-то условия ставить в нашей работе. Если человек делает такое, может быть, Творец действительно раскроется. Но человек не способен просить об этом по-настоящему. Но только если он получит силу от группы, чтобы эта сила важности Творца, которую он получил от группы, будет больше его гордыни. Потому что даже если человек находится в обычном состоянии, когда у него есть какая-то собственная гордыня, против этого нет важности и величия Творца. Но гордыня — это фараон, который стоит перед ним, и он не способен на самом деле отменить его. Но только когда возопили сыны Израиля от работы, когда человек на самом деле собирает все силы, которые возможно, и получает важность от группы, тогда он получает дополнительную важность Творца, которая может быть больше, чем мера гордыни в нем. И тогда он отменяет гордыню, чтобы просить Творца, чтобы он раскрылся ему и дал ему силу. Действительно, перекрыть гордыню, да? Подчинить гордыню, да? И действительно так держать ее под собой.
1: Так,
0: здесь нет другой возможности, кроме как прийти к требованию к Творцу, чтобы дал такие силы, а требования он получает от общества, от группы. Да.

0: Говорят, что с одной стороны есть гордыня, и человеку сложно, нет другой возможности, кроме как прийти к требованию. И как вообще эти противоположности укладываются в человеке, чтобы он продвигался правильно? Как может быть и то, и другое?
1: Как может быть, что два противоположных состояния, сила зла и сила добра, растут в человеке параллельно на протяжении всей линии до конца исправления? Это то, что ты спрашиваешь. И во время подготовки, и уже над Максомом, когда он шагает по настоящим духовным ступеням, как может быть, что раскрывается ему зло, соответственно, добру, и одно не отменяет другое, и никогда не отменят другого. А человек обязан сделать между ними правильное сочетание и пользоваться злом и добром целенаправленно. Ты спрашиваешь, как могут быть эти вещи, которые существуют в человеке одновременно, в одном состоянии? Может ли быть такая вещь, чтобы полный грешник был полным, полным праведником, чтобы фараон и творец были буквально вместе в одном человеке? Вместе они не могут быть. Вместе они могут быть, если массах связывает между ними и посредством удара делает между ними зевух, соединение. Без экрана массаха. Нет, это две противоположные вещи. И насколько фараон больше и творец больше, человек находится в столкновении между ними. И они два конца, которые находятся в нем. А если находит экран, тогда буквально ангел смерти становится святым ангелом и связывает их буквально к одной цели. У нас это пока еще без экрана, до Максома. До того, как мы получили первый экран, который может связать нам два этих данных, желание получать и желание отдавать свет и кли. Как могут эти два состояния существовать? Они не могут существовать одновременно, если нет экрана. У нас из-за этого нас выбрасывает, как сказано, как прощай, от края к краю бросает. Один раз находится под властью фараона, один раз находится под властью Творца. Это, собственно, то, что пойдем к фараону. У меня нет выбора, потому что я иду к фараону. Творец подталкивает меня к этому, и он своим светом показывает, кто такой фараон, и стоит и буквально направляет меня на фараона, иначе бы я убежал от него. Как Моше убил одного египтянина просто так кого-то, и уже не способен стоять, и уже убегает из Египта. Пока Творец не говорит ему, пойдем к фараону. А иначе невозможно, он не может вернуться туда. Очень большая проблема справиться с Египтом. И тогда человек на самом деле каждый раз находится в полярных состояниях. Один раз готов отдать все ради объединения с Творцом, потому что ему немного светит свет. А в другой раз находится или в своем зле и чувствует, что это зло, или находится в своем желании получать и не чувствует, что это зло, а добро, можно, по крайней мере, немного наслаждаться, пользоваться этим. На данный момент здесь и там урвать немного от жизни, а иначе что, умирать и так далее. Пока не проходит Максом, это не заканчивается. После того, как прошел Максом, у него есть уже клипот, святость, тогда уже это другие состояния. Но до Максома не верь себя до дня своей смерти. Пока желание получать не умрет под экраном, оно властвует в нем, не верит, что вообще что-то случится, что ты можешь что-то сделать. Что значит «не верь»? Обязан ты идти. Да, наверняка, с уверенностью пойдешь, что Творец поможет тебе. Но не то, чтобы ты сам. Да.
0: Он пишет тут в статье, что у нас есть правая линия и левая линия. И говорит, что мы все время должны выбирать. В чем выбор? Во время подготовки нас все время бросают.
1: Человек должен все время выбирать правую линию. Все время, как написано, да, поворачивать в сторону правой. Также и во всех наших законах мы должны предпочитать правое левому, да? И завязывая обувь, и надевая одежду. Это намеки в соответствии с тем, что происходит в духовном. Но как мы можем предпочесть справа и лево? В каких действиях?
0: В чем выбор? Как выбирать?
1: Я не выбираю правое над левым. Что значит «я выбираю»? Я делаю все возможные действия, благодаря которым мой выбор правого осуществляется. Я никогда не делаю самое действие. Забудь, что ты производишь какое-то действие. Ты — результат сочетания сил, которые нисходят свыше. Все. Что?
0: Как все-таки прийти?
1: Ты должен вызвать, что только те силы, которые сойдут свыше, определят, что ты будешь больше связан с правой линией, чем с левой, которая в тебе. Как это сделать? Так он дает тебе разные советы. Больше учиться и благодаря этому просить. Просить — это значит, чтобы со мной случилось это. Быть с товарищами и слышать от них разные советы. И осознание правой линии по сравнению с левой. Что такое правое или левое? По крайней мере, выяснять все это. Выяснять так, чтобы правая действительно у меня была предпочтительнее левой. Начни думать об этом, знаешь, больше не нужно. Начни думать, как я узнаю, что такое правое, и чтобы оно было у меня больше левой. И все, начни этим заниматься. Хотя бы один день серьезно думая о том, что ты действительно должен расколоть это понятие. Это то, что мы изучаем. Ты вчера вечером не был. Как принимать правильное решение? Он еще не очень умеет объяснять хорошо этот парень, но мы научимся. Это действительно очень правильный подход. Это то, что делают те, которые делают, ну... Как мы делали с Джози, да? Выяснение цели, выяснение средств, выяснение состояния. И хотят связать все эти вещи вместе. Мы займемся, видимо, в пятницу. Я специально прошу, чтобы пришли израильтяне. Мы займемся тем, что примем решение, какая внешняя форма должна быть у наших книг на иврите, которые мы сейчас собираемся выпускать. Я сказал ему вчера в конце урока, что у меня есть вопрос, у меня есть проблема, а его профессия — как принимать правильное решение, так пусть поможет нам принять правильное решение, какой должна быть внешняя обложка, в какой форме, какая картинка, разные вещи. Мы не знаем, как.
0: Как подойти к проблеме?
1: Да, как подойти к этой проблеме, что я должен знать, какая проблема, из чего она складывается, с помощью каких вещей я могу решить ее, чему она должна отвечать. Короче, как я прихожу к тому, что я уверен, что такая форма самая лучшая. Самая лучшая. Чтобы дал нам так, и не хочу разных философий и всего этого, понимаешь? Мне нужно практически. Так в пятницу мы займемся этим. Потому что эти вещи очень правильные, то, что он говорит. Но я видел вчера, что люди не чувствуют, что Это напрямую относится к нам, а это очень относится. И работа в группе, любая вещь, которую ты делаешь в жизни, если ты будешь знать, как правильно к ней подойти, ты не будешь ошибаться, а ты еще молодой, холостой, еще много ошибок может впереди у тебя быть.
0: Это процесс выяснения,
1: принятия решения, да, но принятие решения, он говорит, мы не знаем, как решить и что именно решить. А вся наша работа, чтобы решение было правильное, как результат порядка, процесса, если он правильный. Мы должны выстроить правильный процесс принятия решения, и тогда решение будет правильным. Это тоже очень правильно. И это точно соответствует нашим духовным законам. Поэтому я вижу, что это на самом деле такие раскрытия в науке, что это не конкретные, даже можно здесь найти, может быть, еще один язык, чтобы объяснить внутреннюю работу человека. Через какое-то время мы это еще увидим.
2: Да.
3: Он говорит, что вы сказали в статье два состояния. У человека нет сил работать, и он тогда обращается к Творцу, просит силу что-либо сделать. Тогда называется, что он гордец. В другом состоянии он должен обратиться к группе, чтобы получить важность, и потом обращаться к Творцу. В чем разница? И там он обращался к Творцу, и так он обращается к Творцу. В чем сила группы?
1: Я не способен обратиться к Творцу со своей силой, с условиями, которые есть у меня. Он дает мне, скажем, свыше. Первичный толчок. С этим первичным толчком я не способен сделать выяснение, я не способен увидеть глубину проблемы и важность его, что Творец способен решить ее. У меня нет достаточно этих данных, чтобы действительно я обратился к нему и потребовал от него, чтобы он решил проблему. Чтобы я обратился к нему. Знаешь что? Скажем, есть один большой человек, который может устроить тебе всю жизнь, но ты в гордыне не можешь обратиться к нему. Убей меня, я не способен к нему обратиться. Я стыжусь, это одно. Или это просто я обязан растоптать себя? Растоптать себя, да? Ты знаешь, наступить на себя, я не способен это сделать. Что делать? Я не способен. Это наша природа. Человек со своей гордыней, со своим «я» готов, чтобы его убили, но мое «я» осталось. Потому что я — это вечная часть во мне, это душа. И мне не важно, что тело умрет, но мое мнение — это сильнее животной жизни. Мы это видим. Есть масса людей в мире, которые готовы стоять на своем. Они не способны наступить на это, перейти через это, не способны. Даже если бы хотели это сделать. Есть один человек, к которому я могу прийти и попросить $1,000,000, а он даст, если я попрошу, но не способен подойти и попросить. Есть другой человек, который может выстроить мне все в мире, в семье и так далее, но я не способен это сделать. Мы сталкиваемся с этим днем и ночью в таких вещах. Это сила гордыни, сила «я». Сила, которая, по сути дела, отделяет нас от Творца. Он называет эту силу силой разбиения. В статьях при Хахам. Теперь что я могу сделать? Я обязан сохранять эту силу с одной стороны, с другой стороны, я не смогу обратиться к Творцу до тех пор, пока эта сила не будет под моей властью, чтобы поверх нее я обратился к Творцу и попросил его. Я обязан здесь сделать из себя что-то, что-то совершенно размазанное. Как это на иврите правильнее сказать? Понятно это состояние. Это чувственная вещь, что я свое «я» относительно Творца, оно просто не существует. Человек не способен это сделать, не способен, потому что это сущее из ничего. Поэтому на это каменное сердце нет исправления до конца исправления. Так можно сделать, исправить это, как бы исправить это тем, что я получу дополнительную силу от группы. То есть смотрите, насколько сила группы должна быть особой и вне всех вещей, вне всякой связи между мной и Творцом. Это именно что-то еще третье, что я могу присоединить к себе как вспомогательную помощь, что оно несущее из ничего, несущее из сущего, и не мое, и не Творца, а что-то как бы третье, что существует в природе. Потому что я стою против Творца в такой форме, что моя гордыня — он — это одно против другого. Фараон стоит против Творца, и ничего не поделаешь. Так я только со стороны могу по-настоящему обеспечить себя этими дополнительными силами, чтобы я хоть как-то смог наступить на свое «я» и обратиться к Творцу. Иначе фараон кричит: «Кто такой Творец, чтобы я слушал его? Сколько ударов бы не получил, это не поможет». Так вот здесь сила группы, поэтому он говорит, что это единственное, что может помочь нам. Бальсулам пишет, что от этого зависит все наше доброе будущее. Да. Тогда в объяснении, которое он дал вчера, что есть точка между целью и мной, что цель и я — это, скажем, пройти максимум. Так почему сейчас это не работает?
3: Я не получил вчера от него ответ. Где я выбираю ближайшую ко мне точку, по каким условиям? Или я выбираю эту точку с помощью тех средств, которые есть в моем распоряжении, и тогда я определяю, что следующий этап должен быть 10 сантиметров и дальше. Почему 10 сантиметров? Потому что метра я не вижу. У меня нет ни средств, ни возможностей. Или, допустим, я вижу больше целей. Но тогда я должен проверить средства. Как он и говорит, что принятие решений будет правильным. И тогда, если процесс принятия решения будет правильным, тогда и само решение будет правильным. И тогда, если, допустим, согласно правой стенке по отношению к левой стене, если я выбираю верную, близкую цель, то приду к определению следующей ступени, следующего шага правильно. Ну, посмотрим еще. Я повторю. Тут есть такое данное, как группа, которое невозможно проскочить, потому что я и он, мы друг относительно друга, как две стены, ничего не поделаешь. Это два момента, которые нельзя отменить ни то, ни другое. И если Творец, если бы он раскрылся, то тогда мое «я», оно бы упало, но он не раскрывается. Если он раскроется, то я относительно него буду просто отменен. Верно? Как же мне просить у него, чтобы он раскрылся? Чтобы потом мое «я» было отменено, и это будет за мой счет, потому что я тогда буду причиной этого действия. Хотя он и работает, но я привел к этому. Так как же действовать? Как начинать? Через то, что я получу со стороны добавку сил, добавку необходимости.
1: Как группа относится к сущему из ничего? Почему она должна обеспечить меня силами, к чему не имеет отношения?
3: Группа не имеет отношения к сущему из ничего, и поэтому она, да, может мне дать дополнительные силы.
1: Через какую связь?
3: через ту связь, которая у нас есть в корне, там, где все души связаны вместе. И поэтому тут, в этом мире, я могу с помощью внешних действий пробудить силу свыше, там, где моя сила, она не моя сила, а где мое «я», отделенное, как в этом мире. А там, где я вместе со своей силой и с моим «я», где соединены все остальные 599 дополнительных сил. То есть в корне нахожусь я на ступени Адама Ришона. Я весь, целиком. Неважно, там абсолютно каждая душа находится на уровне Адама. А тут, в этом мире, я как какая-то мизерная часть от него. Поэтому оттуда я могу привлечь силу.
1: В отношении групп, что самое главное, что человек должен все время выбирать в правильном окружении? По какому критерию человек должен измерять, находится ли он каждую секунду в правильном окружении? И согласно этому начинать изменять свое окружение.
3: По каким критериям человек все время проверяет, как ему проверять, в правильном ли он окружении? Нахожусь ли я в правильном окружении? Правильным окружением называется такое, которое направляет человека на связь, на слияние, на отношения с Творцом с максимальными силами, желанием и мыслями, которые есть в человеке. Правильным окружением называются все мои внутренние условия. Это окружение относительно точки в сердце, которая является точкой связью между мной и Творцом. А все остальное, что есть во мне, должно содействовать этой точке, наладить связь с Творцом. А все остальные силы и условия, мысли, желания, побуждения, все что угодно, все это называется окружением. Мое «я», то, что называется, ну, допустим, Муше во мне. Это буквально одна точка. Это то семя, из которого я выращиваю свою душу. Может вырасти только исходя из того, что будет окружение, правильное окружение. Он говорит, что есть суть, те условия развития сути, окружающие условия и пути их развития. И все эти категории, если они действуют вместе, в правильном направлении, тогда душа развивается оптимально. Значит, я должен позаботиться обо всех этих четырех параметрах переменных, обо всех этих четырех переменных, на что я из них могу повлиять, а на что, как мне кажется, я могу повлиять, но мне не получается, и поэтому жаль терять время. В этом работа. Есть много людей, которые делают много шума. И им все еще непонятно, что это только ветер, шум. Там все постепенно раскроется, но жаль. Просто все усилия направлены на то, чтобы найти ошибку. Но если я им подскажу, не услышат.
1: Так, что даст человеку? Мы сказали, можно как бы смешать группы. Что это даст мне? Для чего мне это нужно делать? Чтобы мы перемешались в группах, чтобы распространение было как можно больше во взаимовключении. Что это даст мне?
3: То, что ты будешь перемешан физически с другими людьми. Что значит физически? То, что ты будешь вкладывать в них свои усилия. Ты вкладываешь, допустим, усилия в соседа, который рядом с тобой сидит. Да? И он с тобой вместе учится. Потому что ты хочешь, чтобы его порыв к Творцу присоединился к твоему побуждению к Творцу. И тогда в тебе будет, а не вдвойне. Допустим, у него есть такое же желание, те же способности, как и у тебя. Тогда ты уже не будешь как один Малкиэль, а будешь вдвойне. Что, это плохо? То есть свыше всех твоих сил и всего, что у тебя есть, и всех твоих помех, в тебе будет в два раза больше сил. Ну, представь себе. Ты будешь в силах стремиться к Творцу в два раза больше. Ну, представь себе, есть ракета, а сейчас она в два раза мощнее. И с тем же весом, с тем же эго, с тем же желанием получать. Но сил теперь в два раза больше. Сила движения. Ты уже сокращаешь свой путь вдвое. Вместо 10 лет, 5 лет. Ну, так это получается.
1: Написано в статье «Купися товарища», что есть там в синагоге из 100 человек, я выбрал 10, у меня с ними работа, это мои товарищи, все 90 — это остальные. Для чего мне нужно смешиваться, выбирать сейчас из всех остальных?
3: Нет. Если ты выбрал товарища, и ты уверен, что они и есть твои товарищи, и с их помощью ты получаешь дополнительные силы. И это обеспечивает твое движение, что может быть лучше. Если ты постоянно проверяешь это, и ты видишь, что тебе больше нечего добавить, и на самом деле тебе это удовлетворяет, то, пожалуйста, оставайся в этом. Но тебе говорят, что если ты думаешь, что у тебя есть еще какое-то другое средство надавить на газ на этом же пути или на пути более правильном, вместо, не знаю, какой-то деревенской дороги ехать по автостраде, ну, поищи. Может быть, или улучшить их, или улучшить свою связь с ними, чтобы на тебя в ответ повлияли сильнее. А может быть, еще и добавить несколько? Может быть, заменить их? Но все это и называется каждый раз выбирающий лучшее окружение. Выбор за тобой. Сейчас окружение может быть и таким, что ты в себе делаешь подготовку, чтобы быть под большим их влиянием. Или ты меняешь их, ты им передаешь важность Творца, чтобы это вернулось тебе назад в несколько раз больше. Или на самом деле нужно к ним что-то добавить или поменять их. Такое тоже может быть. Ну, допустим, я знал, что у меня есть рабаш. И его я поменять не могу. И его я не могу заменить. Ну, что делать? Я был бы заинтересован, но не могу. Такие условия. И тогда, по отношению к нему, у меня не осталось никакой другой работы, кроме как сделать его как можно большим в своих глазах. Нет никакой другой возможности. Потому что нет тут возможности сделать что-то другое, если не это. Не сделать его действительно больше, на это повлиять я не могу. Поменять его я тоже не могу, на это повлиять не могу. И тогда, чем больше я буду находиться под его влиянием, чем я стану меньше, тем он будет больше. Как я могу себе это представить? И поэтому я буду под большим влиянием. И это относительно того, что невозможно не поменять, ничего с этим поделать. Сначала я думал поменять, верно? А что относительно товарищей? Перед тобой есть несколько возможностей и поменять, и заменить, и поменять себя, и свое отношение, и отношение к тебе. Все в твоих руках. Но после того, как ты выбрал, знай, что ты выбрал, и все. Теперь ты отдан в руке того состояния, которое ты сам себе и создал. После этого ты уже ничего не сможешь сделать. Весь твой выбор, то изменение, которое ты можешь осуществить только в связях между тобой и окружением.
1: Мы говорили о гордыне. Я могу выбрать женщину с меньшей гордыней.
3: Смотри, вообще не хочу этого касаться. Более с большей гордыней, с меньшей гордыней. В чем проблема с женщиной? Говоришь же, обратись к женщине в тебе. Это будет важнее. А то, как выбирают жену, Рабаш говорил очень просто. Один раз ты с ней встретишься, посмотри на нее, если тебя ничто не отталкивает, и она согласна с твоими принципами жизни, так хотя бы во внешнем виде, достаточно для того, чтобы жениться. Второй раз не стоит идти навстречу. Потому что второй раз ты начнешь уже проверять, достаточно ли она для меня хороша. Это уже нехорошо, потому что ты себе лжешь. Тебе кажется, что ты хороша, а достаточно ли она для меня хороша? Может быть, да, может быть, нет. Ну, это уже не стоит. Это уже ложь. Он так сказал. И это то, что он советовал делать. Он говорит, ну вот смотрите. 10 лет прожили вместе. Ничего не знают друг о друге. Когда женятся, делают хупу, после хупы начинаются проблемы. Что случилось? Что не то же самое? Есть много пар сегодня. Что поменялось? Только то, что я что-то где-то подписал, и она тоже подписала. Посмотри, что происходит. Мы видим, что это нечто такое глубокое, психологическое, просто буквально духовное, что влияет на все. И поэтому не поможет тебе, сколько ты не будешь ни исследовать, ни проверять. Ну, так лучше всего просто все это сделай, заверши и все.
1: Если мы говорим, что единственный выбор человека — это общество.
3: Да.
1: А с другой стороны, общество — это то, что больше всего влияет на человека. Так как группа может заставить человека выбрать группу? То есть, я надеюсь, как группа может заставить человека выбрать группу еще больше?
3: Ну, допустим, мы — группа, и приходит нам сюда какой-то парень, мужчина, и нам он кажется, ну, в общем, достойным быть среди нас. Как мы можем в нем вызвать желание связаться с ними, так?
1: Не внешний человек, который приходит, человек внутри группы, чтобы он вызвал у каждого из группы, в группе выбрать группу лучше.
3: Это та же самая проблема. Или он, или группа, мы хотим, чтобы находящийся в группе слился бы с группой еще больше, верно? Это то же самое с тем, что кто-то пришел снаружи. В той же мере, в которой мы хотим привлечь кого-то, кто уже находится внутри группы или внутри. Это то же самое. Проблема одна и та же. Ты должен вызвать у человека осознание важности группы, чтобы группа отвечала ему на тот вопрос, который он хочет решить. А он не уверен. В этом вся наша проблема, что мы не уверены, что само решение находится в группе, в моей связи с группой, в моей отмене перед ней. Этого мы не знаем. И поэтому мое отношение к группе настолько, ну, такое, я пренебрегаю ей. А группа должна мне показать, должна мне помочь. Это понять, то, что тут есть проблема. Ну, покажи этому мужчине, покажи этому товарищу в группе, насколько группа ему может помочь. Немножко важности цели. И насколько группа, да, в этом уже находится. И он увидит, насколько ему недостает быть хотя бы на том же уровне, на котором находится группа. Группа относительно его может делать во много раз больше. По крайней мере, чтобы он увидел, что группа намного больше его. И все. И поэтому мы должны восхвалять группу, увеличивать любовь к товарищу. Здесь не место работе в скромности. Наша группа самая лучшая. Не может быть лучше нее. Все мы можем из нее, от нее получить. Так? Это приклеивает человека. Посмотри, во всех группах так. В любой группе, или какой-то организации, или в каком-то бизнесе, или где-то партия. Мы, наши флаги. Почему? Это дает силы каждому.
4: Но в таком состоянии, как поручились-то в группе, если все сейчас такое розовое, как же мы можем что-то улучшить?
5: Нет, не то, что это в розовом цвете. Я не сказал тебе розовую жизнь строить в группе. Но только одно должно быть как бы вознесено в группе. Можно сказать слово «вознесено»?
4: Поднято, да.
5: Это ее способность возносить духовный человека, вести его вперед, а кроме этого ничего. Ничего другого, кроме этого. Скажешь, если в группе сила на самом деле, это выполнить? Нет, силы нет. Сила приходит от Творца, но через группу.
4: Настоящая трудность в любви товарищей, во внутренней работе. А естественная склонность идти и делать всякие внешние шаги, внешние решения, внешние структуры, внешние изменения и так далее. Заменить 4 вместо 6, 8 вместо 12 и так далее.
5: У нас нет выбора. Мы связаны внешней стороной. Мы еще не заняты внутренней. В том, что мы заменим, скажем, будет не 10 человек, а 15, не 10, а 8, эти вещи дадут нам занятие, приведут нас к вопросу, а что мы на самом деле делаем, что мы на самом деле хотим. Поэтому занимаемся внешними вещами, они приводят постепенно к более внутреннему вопросу.
4: А во внутреннем занятии?
5: Я не знаю, можно ли подойти сейчас к занятию внутренней стороной в нашем состоянии. Это еще... Да нет, не получится, пока еще рано. Но занимаясь внешними вещами, в каждом нашем действии есть все-таки и вопросы, и действия внутренние.
4: Тогда вот эти вот структуры, эти структурные изменения, пусть внешние, они могут привести меня через 2 недели к тому же вопросу, что я вообще здесь делаю?
5: Может быть, через 2-3 недели я буду раскаиваться, но я буду искать. Если я не буду искать, ничего не получится. Я не говорю, что надо что-то менять. Я говорю, что каждую минуту надо думать об изменениях, но менять на практике это надо как-то осторожнее сделать, и при условии, что предыдущие основы, то, что называется необходимость насущная или минимальное выполнение, малое состояние должно быть постоянной, а добавлять только ахап на подъеме, то есть чтобы было еще лучше. И этому мы должны учиться, как мы приводим к состоянию, что как минимум то, что было, не стало бы хуже, а было бы еще лучше. И тоже относится к процессу принятия решений. А для этого не надо ждать этой науки. Тут нам просто объясняют, как нам надо думать, мыслить. Просто как-то вот, ну, сколько мы можем. Но если человек не погружен и не озабочен тем, чтобы улучшать ситуацию и свое состояние за счет улучшения группы, окружения, или за счет того, как окружение воздействует на него, может быть, не надо улучшать группу, может быть, надо улучшать как бы свое состояние по отношению к группе. Но если он этим не озабочен, тогда что он делает?
4: Тогда я хочу спросить более точным образом. То, что я иду, произвожу внешние действия, я при этом не убегаю от действительно внутренней работы, так чтобы общество больше влияло на меня.
5: Ну вот я и говорю, я не вижу во внешнем действии того, что мы убегаем от внутреннего действия. Внешнее действие приводит нас к тому, чтобы думать, а что же я на самом деле делаю? Сделал ли я что-то? Я не могу заниматься по-настоящему внутренней стороной. Мне нужно, чтобы это находило внешнее выражение. Тут выбора нет. Поэтому, ну ты же видишь, сколько бы мы ни говорили об этом, я не знаю, как вы думаете об этом или нет. Делаете ли это вовне, снаружи делаете, хорошо, а внутри? Думаете ли вы об этом, заботитесь ли вы об этом? Я не знаю, насколько. Я не вижу, что люди при всем при этом понимают, что изменение группы должно быть постоянным. Изменение снова по отношению ко мне, по отношению к моему «я». Если группа не меняется все больше, больше и больше, как бы с одного цвета в другое, как я внутри меняюсь с одного состояния в другое, от одного желания к другому, в каждом желании, во всем, что пробуждается во мне, где я там меняюсь внутри, из одного состояния в другое, группа должна также и внешне проявляться потому ко мне все больше, и каким образом она становится все больше относительно моего внутреннего.
4: Вы описываете внутренние изменения, а не внешние изменения?
5: Да, внутренние изменения. Чтобы были внутренние изменения, я должен делать хоть в чем-то что-то вовне.
4: Но как не впасть в состояние, когда я заменяю одно другим?
5: Как не подменять одно другим? Если ты этим занимаешься, то постепенно начинаешь ощущать, что движет внутри. Я что, просто так сменил? Мне что, твоя физиономия не нравится? Так, уберите из группы. Почему? А, мне его физиономия не нравится. Я пойду сейчас своими товарищами обсуждать то, что ты не в порядке. Мы проверяем, ты не в порядке, или мы относительно тебя, или вся наша общая ситуация, или там еще что-то. Вот так. Сколько Рэби писал, он ведь не написал больше. Все остальное это мы должны уже как-то проверить, выяснить. Проблема не то, что там делать правильно или неправильно, но желать изменять. Я не видел в себе изменения со вчерашнего дня к сегодняшнему. Вчера я смотрел на группу, и сегодня я смотрю на группу, вижу то же самое. Ничего не поменялось. Ну, несколько человек пришло, сколько-то не пришло. Та же ситуация, как и вчера, так и сегодня. Это я ощущаю через свои ощущения. Но так если человек с этим согласен, это признак того, что сегодня, по сравнению со вчерашним днем, он не продвинулся.
4: Но у человека есть как бы разум, чтобы следить за этим, как я продвигаюсь?
5: Если человек об этом не думает и не заостряет свои ощущения, он никогда не почувствует, как он по отношению к группе. И не придет тогда через это к ощущению того, как он по отношению к Творцу. Мы все равно продвигаемся, но тут вопрос, с какой скоростью. Конечно же, окружающий свет действует, и тот, кто находится здесь, он идет в сторону цели. Но я говорю о том, что это все реализовать самым эффективным образом. Я не говорю, что на самом деле, давайте, ребята, закроем лавочку и по домам. Нет, мы продвигаемся, еще как продвигаемся, но по сравнению с тем, насколько это возможно, да, это по-черепашьи. Я прошу в пятницу, если могут прийти молодежь, в 10 часов, мы как раз проведем вот это вот упражнение. Скажем, у нас сейчас 4 книги должны быть изданы, и мы на вот этом решении, да, внешним образом, какая вот должна быть обложка, фотографии, фонд, название, выбираем.

0: Вот это мы увидим, насколько мы принимаем правильное решение. Когда мы заранее не знаем, как должно быть, и не знаем, что хорошо для публики, и не знаем, как мы это сделать, и мы вообще не специалисты. Вот как мы в духовном находимся, да, в тумане, и у нас никакого понятия нет. И вот как мы в этом состоянии будем принимать правильное решение. Давайте посмотрим, как мы это сделаем.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы берем для реализации в десятке.
0: Мы тут слышали вообще бесконечное количество вот этого жемчуга. Ну, может быть, то, что я так обозначил желтым цветом, что ты никогда не делаешь никакого действия, ты есть результат сочетания сил, которые нисходят свыше. Это выражение гордыни, что тебе нечем особенно гордиться. И если ты чувствуешь гордыню, то тогда ты не продвигаешься в духовном.
1: Можно прочитать весь транскрипт заново. Рава говорит, что мы должны восхвалять группу, восхвалять товарищей и не работать здесь в скромности. Наша группа самая лучшая и не может быть лучше, чем она. И все мы можем получить только через нее.
0: Не надо ставить условия для работы. В десятке.
1: Мы слышали, что человек должен размазать себя перед Творцом, и эта вещь неестественная, противоестественная, потому что у человека нет силы отменить свое желание получения. И здесь приходит группа, как сторонняя сила между ними и Творцом, которая может помочь ему проделать усилия, которая изменит в нем его природу.
0: На что я могу повлиять, на что мне выглядит, на что я могу повлиять, а на что я не могу. И просто жалко тратить силы и время. Это работа. И да, изменения в группе. Если я не вижу, что группа меняется, то я не продвинулся с вчера на сегодня. Все время надо улучшать окружение, вкладывать в группу. И в этом работа.
1: Вначале Рав сказал, не верь себе до дня смерти твоей, когда желание получения умирает под Махсомом. И потом он сказал, что вы должны идти уверенными, что Творец поможет вам, не вы сами. И мы все являемся результатом высшего света, который воздействует на нас. Было очень много разговоров в конце урока о изменениях, которые человек должен проверять, делать, желать их. Но это надо делать практически. Человек должен желать изменений, не оставаться в текущем состоянии, чтобы все время высший свет работал над ним.
0: Я слышал, что вся наша проблема в том, что мы не уверены в том, что решение в группе. Наши связи в моем выражении относительно нее, в отмене моей. Группа должна мне показать, помочь, что именно тут все это.
1: Мне понравился ответ Рава Малкиэлю, который говорит, так, сколько ты вкладываешь, это твои усилия, твой вклад своего соседа, твой сосед сейчас учится, сидит, поскольку... Он говорит, как ракета, которая летит, и ты влияешь на его, ты увеличиваешь его вес, его скорость, и тогда ты увеличиваешь его воздействие. Так ты воздействуешь на своего товарища. И если ты умножаешь себя в 10 раз, умножаешь себя на 10 товарищей, ты увеличиваешь свою силу в 10 раз.
0: Рав посоветовал нам меньше гордиться и говорить со своей женщиной, женщиной внутри тебя. и как выбрать эту женщину. Это тоже серьезно, это увлекательно. Когда ты второй раз идешь, если ты идешь разговаривать, хорошо ли тебе с этим? Это состояние, к которому ты готов. Мы должны все время возвеличивать группу, возвеличивать любовь к товарищам. И вот тут такой вывод, в общем.
1: Заботиться о важности группы.
0: Выражение, которое сказал Рав, проверяя при втором подходе, человек проверяет, достаточно ли это хорошо тебе, то есть как бы ты как бы хорош.
1: Рав также говорил о том, что мы должны стараться каждый раз выбирать правую линию.
0: Проблема не в том, чтобы там делать правильно или неправильно, а желать менять, что нам не нужно бежать от того, что как бы все замечательно, все супер, все хорошо, а надо все время менять, чтобы меняться, чтобы группа менялась, чтобы она могла воздействовать.
1: И был вопрос или ответ о внутреннем и внешнем, и Рав сказал, так я услышал, что невозможно коснуться по-настоящему внутреннего. Ты не можешь коснуться внутреннего, но именно с помощью внешних действий ты заставляешь себя думать, и из этого ты воздействуешь на внутреннее. Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла

0: Птихали хохмата кабала. Введение в науку кабала.
1: Шалом, хавери.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Шаману ахшав шиур мадим.
2: Мы сейчас прослушали чудесный урок.
1: Шаману,
2: мы слышали, как Рав объясняет товарищу, что если ты вкладываешь свои усилия в товарища, который сидит сейчас рядом с тобой и учится, поскольку тебе нужны его стремления к Творцу, чтобы оно добавилось к твоему стремлению, то тогда у тебя будет вдвое. А если есть то же самое желание и возможность, как у тебя, то ты уже будешь не одним Малкиелем, а удвоенным. Те самые силы, все, что есть у тебя, все помехи. У тебя будет хорошая сила двойная, представь себе. Так мы сидим, все товарищи здесь, все товарищи в мире, и мы можем заработать.

0: Поэтому давайте будем слушать хорошенько, записывать и постараемся включиться в это. Это притянет для нас свет.
1: Зачем мы это изучаем? Что нам это, в принципе, дает? А мы учили сегодня во время урока с Равом статью Рабаша, где благословение простого человека не должно быть слишком легким для тебя. Что значит благословение простого человека? Чтобы человек не гордился тем, что он там знает, это вообще ничего не решает. А что же должно быть? Он должен принять, как мы слышали, что он должен принять? Величие Творца от группы. И Рав все время говорит нам, что это главное, что прежде учебы мы должны объединиться, думать о товарищах, чтобы они получили эту силу, чтобы они могли выдавать эту силу, потому что без этой силы мы не сможем продвигаться. Мы будем впадать в гордыню, в том, что мы что-то там знаем и ничего не получим. И тогда Рав сказал, что в том, что ты получаешь силу от группы, то и фараон, то и Творец находятся в тебе, а ты же с этим ничего сделать не можешь. Но если только ты получаешь эту дополнительную силу от группы и работаешь над этим, и увеличиваешь величие Творца, его награду, наказание, не твое, не то, как ты понимаешь награду и наказание. Ты не ставишь условий, тогда что происходит? Тогда ты получаешь свет, силу света для того, чтобы выйти из своего состояния, и каждый раз это новый выход, это новый подъем, где мы изучаем вот эти вот миры, то, как они устроены, и как Адам решен, который разбит, у него нет другого решения, только левая левен и искра, которая приходит к нему, как он использует эту искру. И давайте послушаем как следует, как Рав объясняет это, чтобы мы могли пользоваться своим желанием правильным образом так, чтобы продвигаться в духовном, а не оставаться в нашем состоянии. Так давайте послушаем, что говорит Рав, а потом будет время на вопрос. Вопросы, ответы, и я надеюсь, что будет много вопросов. Ну и мы продолжим вместе с вами, вместе. Пожалуйста. Что отсюда следует?
0: Это очень важная точка. Есть Творец. Это просто желание отдавать. Только. Поскольку он хочет отдавать, он обязан включиться в кого-то, кому он хочет отдавать, включить в себя кого-то. Так он должен присоединить к себе некую меру желания получать. Он творит желание получать. Творец с самого начала состоит из двух частей. Одна часть в нем — это желание отдавать, а вторая — желание получать. Почему? Потому что если он не будет включать в себя желание получать, то как же он может отдавать? Ему нужно знать, кому, что. Это называется конец действия в начальном замысле. То есть он должен с самого начала подумать, что должно быть желание получать, которому он будет отдавать. Это можно назвать чистым Творцом. Только Творец. А здесь мы это назовем Творец в связи с творением. Две части. И тогда он начинает отдавать. И из его отдачи через нулевую, первую, вторую, третью стадию выходит четвертая стадия.

И в четвертой стадии, когда проявляется желание получения, желание получать, тоже есть различные слои. Пока мы не доходим здесь, желание получать подобно отдаче, здесь подобно, и здесь подобно отдаче. Пока мы не приходим к желанию получать, в котором нет никаких искр отдачи. Это называется «малхут де малхут». Малхут в малхут. Или мы потом это назовем левоэвен, каменное сердце. Это что-то, что не понимает, что такое отдача. Если я исправляю все это, то, что называется девятью первыми, что есть у меня от этого? У меня от этого есть то, что я чувствую действие Творца. В девяти первых я постигаю действие Творца. Если я исправляю левый эвен, я почувствую самого Творца. Не действие, не в соответствии с действиями, а я буду чувствовать Его. Потому что это моя природа, и из своей природы я почувствую Его природу. Но как я могу это сделать, если здесь вообще моя часть вообще не может включить в себя никакие искры отдачи, никакое свойство, которое могло бы помочь мне исправить его? Как я могу действительно достичь Творца? Теоретически, если бы я мог, я бы пришел, но как? С помощью чего я могу внести туда какие-то свойства отдачи и исправить его? Невозможно. Верно, что невозможно. Но цель творения не в том, чтобы мы осознали эти действия. Цель творения, чтобы мы были на его уровне, его ступени. Как? И есть патент. Какой? Патент простой. Если я возьму вот эту часть и все-таки соединю ее искусственным образом, искусственным, со всеми этими другими частями, а затем я смогу работать только над разделением. То есть каждый раз я должен только постичь различение, какова разница между тем и этим, тем и этим. И из отрицания, что вот это не как-то и не подобно тому и так далее, из вот такого отрицания я могу прийти к состоянию, когда я познаю его. Не из того, что я буду подобный ему, а из того, что я увижу, насколько я не подобен. Когда я буду работать, еще раз. Девять первых сферот, исправленные, это действие Творца. Левый эвен не может ему подобиться. Если левый эвен будет в точности знать, чему оно не может быть подобно, оно узнает, насколько оно противоположно Творцу. Знать, насколько я противоположен, это все различия, которые мне нужно. Если я буду знать в каждом своем качестве, в каждом своем свойстве, насколько оно противоположно каждому свойству в нем, мне не хватает бы только как он. Но разницу с ним я уже знаю, я уже осознал. То есть то, что нужно, это только перейти от этого полюса к тому. От того, быть как творение, стать как Творец. И это действительно происходит потом с помощью помощи свыше, но благодаря различиям, которые мы постигаем здесь. Теперь, то, чего не хватает здесь добавить, что девять первых сферот в работе с первыми девятью сферот, это называется мирами, миры. И малхут это, которая познает, как работать, она называется душами. Так что происходит у нас здесь сейчас в мире Ацилут? Один раз пройдем это, может быть, а в следующий раз. Снова вернемся. Галь-галь-та-аб-зэк-саг.

все, что образовалось после, ну, отраженного света в Малхут. Вопрос такой. Вы сказали, девять первых — это миры, а Малхут — это парцуфы, души. То как же это после того, как экран отраженного света образовался, Адам Кадмон, мир Ацилут?

Это четыре стадии прямого света. А это Малхут. Малхут производит сокращение. Затем желает уподобиться действиям Творца. То есть как бы она проходит свой Малхут, в которой произошло сокращение. Сокращение произошло здесь, в четвертой стадии, но свет удалился из всех стадий. Удаление света из всех стадий. А затем Малхут работает с девятью первыми сферот. Это называется девять первых в Малхут. Сделать девять первых сферот в Малхут. Девять первых в Малхут. Чтобы они были как четыре стадии, это понятие миров. Для чего нам это нужно? Чтобы вокруг этой центральной точки, Малхут в Малхут, выстроить правильное окружение. Так, чтобы через все миры пришел к ней свет. Он придет, и здесь находится махсом, а здесь уже тьма. А это свет, пишет Рав, высший свет. Здесь будут ступени, которые называются мирами. 125 ступеней. Теперь мы выстроили эту систему. Кроме этого, что мы построили? Построили миры таким образом, чтобы было понятно, насколько это Малхут не может исправиться. Было разбиение, было то самое каменное сердце, Левеевен. Было разбиение. И собрали и исправили все, кроме Левеевен. То есть в мирах исправили Галгальта Вейнаем и Ахаб, который в Галгальта Вейнаем, и Галгальта Вейнаем, который в Ахаб, а затем Ахаб. Это после разбиения четыре этих вида килим, которые создались. Что мы выясняем? Мы выясняем получающие и отдающие килим. Вот эти Ахаб, которые Левеевен, или Малхут и Малхут, мы выясняем, что невозможно с ними работать. А уже в мирах мы можем работать. Мы работаем со всякими вариациями девяти первых сферот. Так миры уже готовы для всего, что бы то ни было. Но миры девять первых сферот. Теперь, а что с самой Малхут? После того, как вышли у нас все миры,

0: Снежному. Да.
1: У нас есть табур.
0: Парса.
1: Парса. Сиюм.
0: В. Коля Аламота, Лукаха.
1: И все миры стоят так, что... Нет, мы дважды начертим. Это Атик, Ариханпин, Абаваима и Зон. Затем Зон поднялись. И тогда возник здесь мир Брия. Зон Абаваима, Ариханпин, Атик, Брия, Ицера, Асия, до Хазе, Ицера, Асия, создались миры, затем вышли миры, а после этого был сотворен Адам Ришон. То есть, это рождение миров Бия, до всех подъемов. Теперь родился Адам Ришон, его парцуф родился от Зон де Ацелут. Он только сейчас объяснил, как, но... Почему мы поговорим на следующем уроке? Зон де Ацелут, как они родили миры Брия и Ицера Асия, также родили душу Адам Ришон. Таким образом, что Адам Ришон, Рош его, находится в месте мира Брия, его Гарон, горло дословно, находится в месте четырех сферот, четырех первых сферот мира Ицера, и до его Хазе, он стоит до сов мира Ицера, его Хазе в сов мира Ицера. И все. А Раглаем? Раглаем, Раглин на арамейском находится в сов мира Асия. То есть мир Адам Ришон
0: он
1: в точности находится внутри миров Брия. Его Рош в месте мира Брия, Гарон в месте четырех первых сферот мира Ицера, его Гуф. Гуф. Гуф его. В шести сферот мира Ицера нижних, а Раглаем в месте мира Асия. Тут тоже есть разделение. Тут есть в мире Асия. Есть место мира Брия. В следующий раз сделаем это более точно. Что я хочу сказать? Что Адам Ришон в мирах Бия, между ними есть определенная связь, как миры Бия построены во взаимовключении между получающими килим, которые существуют, внутри которых существуют отдающие килим. И также Адам Ришон из того, что есть в нем получающие килим, которые нейтрализованы, и поэтому могут быть в нем отдающие килим. Вы помните, что, о чем мы говорили, что в мирах произошло взаимовключение Галгальтайнаем в Ахаб, где Ахаб — это келим, который нельзя использовать, а Ахаб — это то, что можно использовать. Это структура мира Ацелут. Мир Ацелут — это мир отдачи. Если мы нейтрализуем Ахаб, общий, вот эту вот общую массу, внутри которой существуют Галгальтайнаем, то мы можем эти Галгальтайнаем, которые находятся внутри Ахаб, так упорядочить, наладить так, чтобы они были вместо мира Ацилут. И тогда вместо мира Ацилут, когда он находится в Бет-Давиут, он будет называться мир Брия, Гимел-Давиут — мир Яцера, и далее Давиут — мир Асия. То есть принцип в том, что мы нейтрализуем Ахаб, который невозможно использовать, и используем Галгальтовейнаем вместо них. В них. И то же самое в Адам Ришон. Адам Ришон возник из этой Малхут, которую нельзя использовать. Нельзя использовать, так что с ней можно сделать? Можно ее нейтрализовать, чтобы она не желала ничего получать, и присоединить ее Галгальта Вейнайм. Как это делают? Если в мирах у меня есть Галгальта Вейнайм, в Зонда Некудим, вы помните, Галгальта Вейнайм, и затем Ахаб, в Зонда Некудим, приходит свыше свет Апсаг, и он соединяет Галгальта Вейнайм и Ахаб в 10 сферот, и тогда они разбились, разбиение. Из этого разбиения перемешались Галгальта Вейнайм и Ахаб, Ахаб Галгальта Вейнайм, есть тут Галгальта Вейнайм внутри Ахаб, Ахаб внутри Галгальта Вейнайм. Они перемешались, потому что у них есть возможность смешаться, войти друг в друга. Мы говорим не о материи, мы говорим о желаниях, о намерениях, о страстях, стремлениях. Можно перемешать даже отдающие килим и получающие. А в Адам Ришон это невозможно, потому что миры возникли из девяти первых сферот. Там может быть смешение, но в Адам Ришон не может быть. Тут чистое желание получения, нетто, которое не может впечатлиться ничем, кроме удовольствия. Намерение ради отдачи что-то не может. Так как нам выстроить Адам Ришона? Адам Ришона мы строим другим образом. И написано, что сотворил Творец из земли. Он устроен просто. Галгальта Вейнайм, а здесь вот это Малхут. Малхут мира бесконечности. Но что? Не используют эту Малхут. Она находится под сокращением. Использует только Галгальта Вейнайм. Это называется, что Адам Ришон родился обрезанным. Без получающих килим. Это называется обрезанием, бритмила. Без получающих килим. И что тогда происходит? У него есть структура в точности, соответствующая мирам Бия, где миры Бия — это отдающие килим. Что такое миры Бия? Это Галгальта Вейнаем. А здесь вместо Малхут — Ахаб, вторым, третьим или четвертым уровнем Авиюта, который тоже не используют. Это Адам Ришон, а это миры вместе. Поэтому они подобны, и они могут быть друг в друге. Разница только в том, что в Адам Ришоне вот эта часть совершенно непригодна для использования. Так мы выстроили этот парцуф, который называется Адам Ришон. Очень искусственный, абсолютно искусственный парцуф, потому что его главную часть не используют. Используют только Галгальта Вейнайм, что это вообще не он. Это килим, который к нему не относится. Просто присоединили их. Это добавка сама по себе. Но то, что происходит сейчас, что если мы разобьем этот парцуф, который называется Адам Ришон, и начнем затем исправлять его, все понятия, которые там, которые мы пройдем одно за другим, мы сможем изучить из этой работы, из этого анализа внутреннего, что вот это за часть, вот это, относительно, что это за желание получать относительно этого, что то хочет, что это хочет. Если мы проверим все эти части, мы изучим. Галгальта Вейнаем. Соединение Малхут с Галгальта Вейнаем, Галгальта Вейнаем с Малхут. И тогда что происходит? Что нам нужно сделать? Нам нужно проделать все действия, кроме исправления Малхут. Но все действия, кроме исправления, которые мы будем делать, мы тут познаем все свойства Малхут. То есть все свойства, которые против Творца. И если мы завершим всю Малхут выяснять, с нашей точки зрения это называется концом исправления. Нам не нужно больше ничего. Не мы должны исправлять Лева Эвен. Потом приходит особый свет, который называется Рафпалимум и Капцеэль, и он исправляет эту Малхут. Превращает ее из Малхут в свойство Творца. И тогда приходим к состоянию конца исправления. Мы еще поговорим об этом. У нас есть еще один урок. Но в этом, собственно, все понятие Адам Ришона, все понятие душ, где души в своей работе должны проверить, не исправить, нам нечего исправлять. Мы, наша работа не исправить, мы не можем производить действия. Но то, что есть, то, что возложено на нас, это измерить, насколько мы находимся в материи, которая не может даже понять, что такое отдача. И в этом вся наша работа, выяснение. А исправление — это уже мы в следующий раз войдем в это глубже. Да.
2: Но вы думаете, что способность выяснять это тоже приходит свыше?
1: Да.
2: Адам Ришон образовался на решимот, на определенных решимот?
1: Нет. До Адам Ришон нет решимот. То есть есть решимот, но от Малхут Эйнсов, мира бесконечности, нет парцуфов Бия. Адам Ришон — это не результат распространения Галгальта Апсак Досиум мира целут. Он не относится к мирам. Есть миры, есть души. Души — это Адам Ришон разбитый.
2: Тогда из чего он рождается?
1: Он родился из соединения Малхут и Галгальта Вейнаем. Малхут мира бесконечности и Галгальта Вейнаем. Галгальта Вейнаем в мирах. Это не его келим. Малхут — это его келим. Ну, мы поговорим еще. А то, что я сейчас вам рассказываю, не написано в таком виде. Нигде. Адам Ришон, это понятие обычно не изучают, и это нигде не написано. Ну, или написано, но в таком виде очень... как можно меньше. Так, сколько можно, я дам. Так, вкратце, чтобы немножко было ясно, но чтобы не запутались. И так вы постепенно будете добавлять. Еще. Все? Начинайте приходить утром. Я обещаю вам, что получите добавку. Да, немного, не часто, два раза в неделю. Скажем, в вторник и воскресенье. В пятницу и воскресенье. Да, видели, какой урок для начинающих Рав дает? Это называется уроком для начинающих. После этого можно начинать приходить утром, утренние уроки. Не часто, два раза в неделю.
2: Как минимум.
1: Но мы ждем вопросов. Поднимайте руки, поднимайте знаки вопросов. Подготовьтесь, решите, какой вопрос вы хотите спросить. И только напомним, что то, что Рав сейчас сказал, что это, собственно, мы, Адам Ришон. Даже Галгальта Вейнаем, который есть в нас, это не мы на самом деле. Даже это приходит из миров. Нет в нас ничего, кроме Малхут Мира Бесконечности, вот этой. И это только желание получения, желание получать, которое вообще не может даже понять, что такое отдача. И на идыш говорят, ой, брох, ой-ой-ой, нет возможности справиться. Ну, может быть, начнем вопросы?
2: Давай, ну, начнем с вопросами. Но он дал патент такой. Он сказал, это очень просто, да? И в чем тут, собственно, подход? Подумайте об этом способе. Я не хочу просто так рассказывать. И вот этот способ, это вся, собственно, наша работа. А у нас уже есть вопрос из Латвии, из Литвы, пожалуйста.
3: Спасибо, дорогие товарищи. У меня вопрос. Чем различается исправление от выяснения разницы между Малхут де Малхут и Творцом?
1: Какова разница между выяснением и исправлением Малхут Мира Бесконечности?
2: Малхут Малхут.
1: Малхут и Малхут, да. Малхут Малхут. Прежде всего, исправление, как мы слышали, происходит только в мирах. В Адам Ришон, в нас, нет исправления, есть выяснение. Нет действий у нас, как сказал Рав. Так исправление — это исправление, которое происходит в мирах. Все, что мы изучаем, они воздействуют, затем выстраиваются парцуфы и миры в катнуте, в гадлуте, в соответствии с ман, который поднимается снизу и так далее. В нас всего этого нет, потому что у нас нет действий, у нас нет возможности исправить. Это все, что Творец дает нам. То, что нам нужно сделать, это каждое желание, которое раскрывается в нас, и в этом вся наша работа. Каждое желание, которое в нас раскрывается, раскрыть его природу. Мы изучали. Мы в статье «Суть религии и ее цель» мы учили, что суть религии, что цель религии — это раскрытие зла, осознание зла. Мы можем только распознать, что мы состоим нетто из желания получать, которое не способно на исправление. И вот это различие, это, собственно, то исправление, которое мы должны сделать. А затем придет свет и исправит его. Да? Это разница.
2: Нам надо только поднимать ман, чтобы было исправление. То есть сначала есть осознание, что мы не можем ничего сделать. То есть действий в нас нет, как ты уже сказал. Тогда мы возносим ман, просим, и тогда от Высшего получаем эту помощь. Да, то, что мы просим, отменяя себя. И важно знать, что нам надо отменять. Правильно? Это как раз то, что мы и выясняем. В чем выяснение и в чем исправление? Выяснение, что невозможно исправить, а исправление, которое мы просим от Высшего, чтобы Он это сделал. У нас нет другого желания, только это исправить, и тогда ман действует.
1: А, тут руки кто-то поднимает, да? Слышал, как Рав говорит, что мы должны разбить парцуф. Если мы его разобьем, но я не понял, когда мы его разбиваем.
2: Зачем разбивать и когда разбиваем? Если Адам Ришон получил Гальгальта Инайм от миров и не выяснял бы, слышишь, Нир? И не выяснял бы свои желания, что бы произошло, не было бы исправления. Все желания Малхут Бесконечности не могли бы быть исправлены. Так что происходит здесь? То Адам Ришон ему не раскрываются все его желания. Он как бы поднимается во время своих подъемов. Там есть два подъема. Поднимается в мир Ацилут. Вдруг раскрываются ему все желания, раскрываются ему все эти желания, и он разбивается. Но как он разбивается? Он раскрывает Гальтейнайм до конца и видел, что есть в нем. И тогда он разбивается, и то есть на мелкие осколочки, все эти осколочки — это мы. Но что произошло? Взаимное включение того, что мы чувствуем, эти желания, устремления, как Рав сказал, устремления друг к другу. И с помощью этого мы можем сделать что? Вызвать свет. Посредством этих устремлений мы добавляем устремления товарищей, и мы вызываем свет. Учеба, да, когда мы учимся, каббалисты это все постигли и дают нам это состояние. И мы после того, как выясняем желания, которыми невозможно работать, что говорит нам Рабаш, видеть только хорошую сторону товарищей, их достоинства, а мы не можем, мы просим и не можем, мы видим недостатки. Тогда возникает ман, просьба, чтобы мы поменялись, чтобы не думали только о себе, что мы такие хорошие, а просили бы Творца видеть и в товарищах хорошие качества и свойства. Тогда происходят изменения в нас, изменения, которые мы получаем, те вещи, на которых мы можем подниматься над своими желаниями.
1: Так то, что мне непонятно, вот это разбиение, и я из объяснения понял, что это что-то, что уже произошло.
2: Да.
1: Но из объяснения Рава следует, что это то, что должно быть.
2: Нам понадобится с этим работать. Это называется то, что отложили строители, потом стало краеугольным камнем. То есть мы не можем работать с этими желаниями, но потом для нас это станет фундаментом. И вот на этом фундаменте, в том, что мы полностью противоположны Творцу, нет никакого свойства Творца, над этим мы сможем работать.
4: USA Northeast.
1: USA Northeast.
5: Спасибо. Первое, что я хочу сказать, что у нас величайший рав. Время не имеет никакого отношения к тому, что он говорит к нашему сердцу. Это просто такая ремарка. Вопрос я хочу углубить относительно того, что Гади уже ответил. У нас есть желание получать, у нас есть желание отдавать, которое мы воспринимаем от Творца. Вся остальная наука — это как соединить все это вместе. Вопрос. Как мы соединяем все это вместе в нашей десятке?
2: Как это все соединить, все вместе, в десятке? Проблема в том, что желание отдавать у нас не развит. Как нам работать над ним? Только в десятке. И что говорят, что я должен делать в десятке? Я должен отменять себя. Зачем? Чтобы я смог получать от товарищей. Так ведь? Как вот гордыня, то, что мы учили у Рабаша, что нам нужно эту гордыню отменить. Как мы отменить? Невозможно. Просить отменить, чтобы я увидел хорошие свойства товарищей. Мы получаем такие состояния, что мы этого не можем. Как Рабаш пишет, если товарищ меня ненавидит, я это обнаруживаю. Как я его тогда могу любить? Ну как? В наших свойствах невозможно. Но только если мы получаем свойства отдачи, как у Творца, то тогда мы можем так вот думать о товарищах уже с третьей стороны. Как бы я бы вышел из себя, посмотрел со стороны, и я могу увидеть в тебе, в товарище, что есть. Увидеть, что есть во мне, что есть в товарище. И тогда у меня появляется возможность с помощью вот этой отмены увидеть хорошие качества товарища, свойства, и снова просить Творца продвинуться в этом состоянии. Как вот ты правильно сказал, у меня есть десятка, у меня есть еще товарищи, и все время раскрываются новые свойства. Но это как у учеников Раби Шимона раскрывается желание, когда они хотят поубивать друг друга. Почему? Я вижу в товарище, насколько он против духовного, насколько он как раз разрушает, да, как вот во время разбиения. Каждый видит, что сейчас это разрушит нам всю нашу работу, да, то, что видит товарищ. И тогда нужно просить вместе. Тогда поднимается ман. Это наша работа все время. И мы сейчас получили свет на уроке. Получили. Мы впечатлились тому, что Рав сказал, то, что мы должны делать. Мы сейчас выходим, да? Как выходит святая из парцуфа? Что мы будем делать в течение дня? Где наша работа? Здесь, в течение дня. Потому что свет тогда был, ну ладно, все нормально. А мы-то где? Мы остаемся в своих качествах. И только маленькое свечение, если мы будем его вызывать, оно будет. И нам как следует надо знать эту работу в течение дня, что мы будем делать для того, чтобы подготовить себя к следующему уроку. Вот что важно. Вот это пробуждение снизу. Мы как группа должны пробуждаться снизу, совершать все эти действия. В десятках, во всем, чтобы потом, после этой работы, мы снова придем на урок, и мы увидим, десятки сидят, все. Зал заполнен вообще. Зал переполнен. Все хотят получить этот свет, без которого жить невозможно. И это мы должны развивать в себе такую важность в десятках. Ну, спасибо за вопрос. Вопрос очень хороший.
1: Да, Ави.
4: Зондацилут
1: родили миры, а затем Адам решен. Вопрос. Какова разница? Это связано. Какова разница между раскрытием действий Творца и чувством его самого? Постой, вопрос. Да. Вся разница — это откуда это исходит. Потому что, как мы учили, девять сферот в Малхут — это, собственно, то, что они делают, они раскрывают действия Творца. А то, что Рав объяснил на уроке, что огромная разница между девятью первыми сферот в Малхут и в Малхут де Малхут, Малхут в Малхут, это он так еще рукой показал, что Малхут желает его, Малхут желает самого Творца, не его действия, а его природу, быть им. И это то, что вначале вызвало первое сокращение. Поэтому Рав сказал, он объяснил на уроке, что нет тут решимот от разбиения, исправлений, всех тех процессов, что есть в мирах. А есть в Малхут де Малхут, она исходит из решимот первого сокращения. Тот самый первичный стыд, когда Малхут видит разницу бесконечную между ней и Творцом. И поэтому также исправление Малхут де Малхут, то есть получающий килим Адам Ришона, чтобы это было исправлено. Если это будет исправлено, то мы придем к концу исправления.
6: Нью-Йорк 2.
1: Нью-Йорк 2.
2: Я слышал, что Адам Ришон обычно не изучается. Написано очень так лаконично. Почему об Адаме Ришон не изучают? И написано так вот, ну, немного написано о нем. Ты вопрос понял? Можешь повторить?
1: Да, Рав объяснил на уроке.
2: Но сначала вопрос, что он спрашивает.
1: Да-да. То, что он объясняет нам сейчас об Адам Ришон, обычно это не написано. Но есть там части, есть 16-я часть в учении 10 сферот. Там Нурава объяснил подробности, которые нигде не написаны. Обычно это не изучают и не написано нигде. И он спрашивает, а почему об этом не пишут? Но Рав не объяснил, почему не пишут. И Бааль Сулам решил написать то, что он решил написать. А то, что он решил не писать, он решил не писать. Мы знаем, что раскрывают пять, скрывают две. Поэтому, когда мы будем на ступени Бааль Сулама, тоже поймем и самого Адам Ришон, и почему он решил не раскрывать. Еще, да. Может быть, женщина там? Да. Женщина Испании
4: 5. Bueno, precisamente iba a preguntar, ¿dónde en toda la estructura sucede esta ruptura de la Adam Harishon? Así como lo vimos en la ruptura del...
2: Как раз хотела спросить, где вот эта вот структура Адам Ришон, где произошло разбиение, как в мире Никудим? Почему он разбился? Что привело к разбиению Адама Ришона? Как в мире Никудим, так и в Адам Ришон, что привело к разбиению? Раскрытие Малхут. Почему это раскрывается? Для того, чтобы мы могли потом раскрыть, что есть в этой самой Малхут. С первого сокращения Малхут не работает со своими свойствами, так ведь? Она не работает со своими свойствами. И мы должны как следует познать ее свойства, потому что это тот самый Лева Эвен, каменное средство, мы, души. Малхут также после мира Ацилут не может дать ничего. Она стоит в четырех сферот, от чего зависит, что она поднимется и обратится по ним к Зарампину. Нашамот праведников, насколько мы будем поднимать ман, это зависит от нас, насколько мы захотим быть исправленными. И тогда вот эта самая Малхут, которая раскрывается, это приводит к разбиению. И почему это приводит к разбиению? Что она не может справиться. В этой Малхут нет свойства отдачи. И быть не могут. Но что есть? Остается вот этот вот очень маленький свет, который светит нам и пробуждает наше желание к духовному. И тогда мы начинаем всю нашу работу, но это приводит к разбиению. Скажем, если я захожу куда-то, у меня есть огромное желание, и я не умею с ним работать, я разбиваюсь, я ломаюсь, я не могу достичь таких великих вещей, потому что на этом желании нет экрана, я должен все это вернуть, увидеть это все в Творце, и тогда захотеть сделать как он. А как я сделаю как он? Если я полностью желание получать, я должен измениться. И в этом тут вся наша работа, чтобы мы просили измениться, желали бы измениться, увидели бы это каменное сердце Лева Эвен и захотели, чтобы мы были выше него, над ним.
5: Флорида.
1: Флорида.
6: Yes, dear friends. I'm trying to understand the necessity for Adam Rishon.
1: Ну, друзья, я стараюсь понять необходимость Адам Ришона. Что Адам Ришон может сделать, чего не могут сделать Зон? Адам Ришон родился, потому что Зон не исправляет Малхут Малхут. В конечном счете, если мы не исправили каждое желание, чтобы оно было ради отдачи, то мы не пришли к цели творения. Творец не может дать добро творениям. Это суть творения. Это сердце творения. Без этого как бы Творец... Там есть что-то, чему он не может дать. Вся цель исправления — прийти к концу исправления. А до этого у нас есть только тонкая линия, которую мы изучаем. Весь свет находится в Малхут де Малхут. Поэтому необходимо исправить ее, чтобы прийти к состоянию, чтобы творение могло действительно почувствовать, что Творец, он дает добро сотворенным, чтобы было слияние между ними, чтобы творение поднялось на ступень Творца. И действительно, чтобы они были на одной ступени, и восполнилась цель творения. Без этого оно не может произойти.
2: Ты знаешь, что интересно, Хайм? Нет вопросов по поводу чертежей.
1: Да, я тоже об этом подумал.
2: Да, замечательно. Да, нас на самом деле это радует. Вопрос из Латинской Америки 1.
7: Hola, amigos. ¿Cómo funciona el proceso de clarificación? ¿Y cómo se conecta con el rompimiento? ¿Cómo puede distinguirse?
1: Как работает процесс выяснения и как это соединяется с разбиением? Как можно распознать, что можно исправить и что и чего нельзя исправить?
2: Как можно различить, что можно исправить, а что нельзя исправить? В первую очередь невозможно исправить ничего. Исправлять может Творец, как происходит раскрытие. Мы находимся в определенном состоянии. Каждый раз нам раскрывается то, что невозможно исправить. И тогда нам надо приобретать свойство отдачи. После того, как мы приобретаем свойство отдачи, нам не нужно удовлетворяться этим. Творец ведь не удовлетворяется, он дает нам новое состояние, которое нам кажется в нашем желании еще худшими, чем те состояния, которые мы получали прежде. И что? Нам надо исправлять еще состояние. И каждый раз получаем добавку того, чего мы еще не исправили. Поэтому нам не надо различать, что можно исправлять и что невозможно исправлять. Мы каждый раз должны быть готовыми исправлять. Это все. Быть готовыми исправлять то, что раскрывается. Мы даже не знаем, что раскрывается. Но с помощью света мы постепенно начинаем различать, что вот это то, что раскрылось, нам надо исправлять. Мы это получаем от каббалистов, от статей, которые мы читаем, от рава, которого мы слушаем, от товарищей, то, как они соотносятся с этим. Мы это изучаем, в этом наша работа. Выполнение — это и есть место работы, осия. И тогда в десятке мы раскрываем, что происходит. Там мы получаем свет и исправляем. Тогда исправление происходит. То, что... А так исправлять невозможно все время. Творец исправляет. Но мы должны обращаться к нему. Еще вопросы?
1: У нас есть женщины Unity 3.
8: Спасибо большое. А если Адам решен, произошел от... каменного сердца, да, то есть от свойства, которое в принципе не способно ни почувствовать Творца, никаким образом его воспринять, то есть не имеет вообще о нем представления и связи. Тогда что такое Гальгальта и Наим в Адаме решен? Откуда берутся вот эти отдающие свойства?
1: Вопрос прекрасный, и я тоже задавал его в течение урока. И тут один учеников на уроке спросил, и Рав объяснил, что Гальгальта Вейнаим в Адам Ришон приходит также от миров Бия. У него нет Гальгальта Вейнаим, поэтому он сказал, что это искусственный парцуф, потому что действительно это чистое желание получения, к которому ты не можешь ничего прилепить, потому что оно ничего не чувствует, кроме наслаждения. Желает только наслаждения, и все. Так как действительно на него что-то облачают? Прежде всего, оно отменяет себя. То есть, если желание получения это отменено, то ты уже можешь, может быть, не соединить, но что-то приклеить к нему, прилепить к нему. И тогда он получает Гальгальта Вейнаим от миров Бия. Из этого создается Гальгальта Вейнаим Адама Ришон. Поэтому это настолько особый парцуф. Теперь есть работа.
9: Как
1: работать с Гальгальта Вейнаим которые не относятся к исходному желанию Малхо де Малхот, парцуфа Адам Ришон? Как работать с Ахав, с желанием получать в Малхо де Малхот? Это, видимо, мы изучим на следующем уроке. Женщины Пити 23.
10: Тогда.
2: Вы сказали, что то Наши вопросы вас радуют, поэтому дает мне силы задать вопрос. Да, это то, что мы изучаем, да, в высших мирах или работа между нами. Но есть возможность как раз учиться. То есть как-то это можно все-таки чувственно подключиться к этому. Мы слышим о девяти первых, что у нас есть нет связи с Творцом. То вопрос тогда, как знать, когда это нормально соединять это с чувствами, с ощущениями, а когда не стоит вот эту учебу соединять. Да, вчера тоже был такой вопрос, и Гилад сказал, что невозможно материализовывать. Мы не можем использовать свойства высшего мира и сказать, что мы уже можем с этим работать. Конечно же, нет. То как же все-таки пользоваться? Нам нужно вот получать свет с помощью света. Что происходит в мире Ацилут? Что там было нового в мире Ацилут? Мы учим, что в мире Ацилут это Шореш Алиф. Это Ибур, зачатие. Я должен пройти внутриутробное развитие в высшем, чтобы родиться. В мире Никудим все было в его природе. Зерапин в своей природе получил от Абавыима, и тогда произошло разбиение. А тут произошло усиление, очень мощное усиление, что надо родиться в природе высшего, в первую очередь. Это как зародыш, у кого берет время, у плода, пока он не сформируется со всеми своими органами. И это не просто. Это не просто. Надо каждый раз отменять свои свойства, чтобы я мог родиться в высшем. То, что Рав говорит, то, что мы изучаем. И тогда, когда мы получаем свет, мы уже получаем что-то, и с этим можно уже работать. Ну вот так. И тогда это уже не называется уже материализацией, потому что мы на самом деле начинаем ощущать то, что происходит в высшем. На самом деле происходит в нас. И в этом вся прелесть науки Каббала, что мы изучаем то, как правильно получать. И тогда это не становится материализацией, а мы уже работаем так, как нас обучают, так, как нас учит наш учитель. Что именно? Он говорит, объединение, объединение, объединение все время. Потому что нет у нас объединения. Мы должны это постичь. А как постичь? В этом весь вопрос. Как постичь это объединение, о чем говорится? Хороший вопрос, спасибо.
1: Дарахамим. Прежде всего, спасибо. Бальсон пишет, из желания Создателя отдавать родилось в создании желание получения, желание получать. И вопрос, почему это так? Поскольку Творец хочет отдавать. Если не будет кому отдавать, он не сможет отдать. Только если у тебя есть отношение между дающим и получающим, когда получающий осознает, что есть дающий, и желает дать обратно дающему, тогда есть между ними взаимные отношения и между обменой друг перед другом, когда оба они действуют в одном намерении. Да.
2: Я могу сказать кое-что?
1: У нас еще есть вопрос из Salt Lake City, и у нас очень мало времени.
9: Shalom, Avirim. Thank you. What is the role of mitzvah in the elevation of Adam Arishon to Atzilut?
2: Какова роль в заповедях, да, при подъеме Адам Ришона? Какая роль чего?
1: Какова роль в заповедях в подъеме Адам Ришона в Ацилут?
2: Но мы еще не говорили о заповедях. Ну что, заповеди, они же относятся к нам, а не к Адаму Ришона, который поднялся в Ацилут. Все же действует сверху пока. Тора и заповеди — это то, что уже мы получаем. Это то, что мы изучаем сейчас, находясь в нашем состоянии в этом мире, только Тора и заповеди, где заповеди — это действие по исправлению, мы можем использовать это для того, чтобы исправлять себя и подниматься, производить все весь подъем, прийти в Малхут бесконечности, которая уже исправлена, находится с Творцом вместе. Это мы должны делать. Только мы сделаем это, тогда почувствуем, насколько Творец велик, насколько все замечательно, а не все те ужасы, которые мы видим сегодня, а все будет исправлено и замечательно. А сейчас у нас что, Хаим?
1: Есть сообщение Гилада и Орена.

0: То, что учил ли от Рава? Сегодня собираются поговорить о важности утреннего урока. Почему именно там получают эту дневную порцию? То, что, ну, с чем нужно работать в течение дня? Как относились каббалисты к утреннему уроку? Почему именно они назначили утренний урок? Какое сопротивление этому? И сегодня об этом будут говорить. Но, к сожалению, очень плохо слышно объявление.
1: Да, Рав закончил сейчас этот урок. Говорит, приходите утром. Мы хотим поднять эту важность в каждом товарище, да, в каждой десятке, чтобы утренний урок был светом нашей жизни. Что там было?

0: строим духовное общество. Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части мы изучаем урок Рава 4 июля 2002 года, который основан на статье «Пусть благословение простого коэна не будет легковесным в твоих глазах в духовной работе». Это находится в трудах Рабаша во втором томе, 888-я страница. У нас на прочтение статьи 27 минут, пожалуйста.
1: Мау беркат идиот, альтии кала бейнеха.
2: Что означает «пусть благословение простолюдина не будет легковесным в твоих глазах в духовной работе»?
1: Альтии беркат идиот, кала бейнеха.
2: Пусть благословение простолюдина не будет легковесным в твоей работе.
1: Умер шам.
2: И потому днем Творец являет
3: милость свою. В трактате Мегила сказано: пусть никогда не будет благословения простолюдина легковесным в твоих глазах. Следует понять, чему это учит нас в работе Творца. То есть, когда мы учим внутри одного человека, что такое простолюдин. Во-первых, нам нужно в целом понять значение слова простолюдин. В трактате Мегила Рав Кана говорит: из этого следует, что простолюдин выскакивает первым. Это означает, что термин «простолюдин» употребляется с порицанием. Хотя он и простой человек, но тем не менее любит показывать себя и выглядеть мудрецом. Если так, то что означает в работе благословение простолюдина? А также нужно понять, что говорит Зоар: пусть не будет благословение простолюдина легковесным в твоих глазах. Это значит, днем Творец являет милость свою. Какая связь между благословением простолюдина и его милостью? Известно, что работа человека в двух линиях, называемых «два высказывания», которые отрицают друг друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. Как сказали наши мудрецы, всегда левое будет отталкивать, а правое — приближать. В духовной работе нам следует объяснить, правое приближает. Это когда человек продвигается в работе и хочет находиться в состоянии сближения с Творцом и не хочет видеть в себе какого-то недостатка, потому что сейчас он желает заниматься воспеванием и восхвалением Творца. И если он видит у себя какой-то хиссарон, то уже у него не будет возможности благодарить Творца от всего сердца, потому что у него есть недостатки, хиссароны, и он хочет, чтобы Творец наполнил их. Получается, что

0: об этих недостатках, теперь он молится Творцу, чтобы тот наполнил их. Получается, что у него уже есть недостаток в его благодарности. То есть в процессе благодарения он утверждает, что Творец еще не дал ему все, чего ему не достает. Поэтому, когда он хочет заниматься совершенством, чтобы благодарность, которую он воздает Творцу, была от всего сердца, он не должен видеть в себе никакого недостатка. Однако следует понять, как человек может говорить, что у него нет хиссарона. Он благодарит и восхваляет Творца за то, что он работник Творца, в то время, когда он видит, что его работа полна недостатков. Как он может лгать, когда видит свое несовершенство в той работе? Ответ в том, что когда человек дает себе отчет и видит свою низость, насколько он хуже остальных людей по способностям и качествам, и все же Творец дал ему мысль и желание сделать что-то в Торе и заповедях, и он сам знает, что такое, что также и это. Малое служение ничего не стоит. И он видит, что есть много людей более важных, чем он. И все же Творец не дал им ни мысли, ни желания сделать что-либо в духовном, а ему дал мысли и желания. И за это он благодарит и возвеличивает Творца. Так как если бы он обрел большое достояние в материальном, к какому приподнятому состоянию духа тогда привели бы эти материальные вещи? От этой картины он наполняется радостью и счастьем. И это расширяет его разум. И это приводит его впоследствии к тому, чтобы обрести такой слух, чтобы услышать то, к чему раньше он был глух. И сейчас, благодаря радости, все его органы стали пробужденными, понимающими и думающими обо всем, так как радость, пришедшая к нему через радость заповеди, вызывает у него то, что также и в материальном. Он будет совершенно другим человеком. Все это приходит к нему, потому что он ценил вещи, относящиеся к святости. Однако человек должен верить, что хотя он и ценит значение святости изо всех сил, он все же не достиг того, чтобы ценить ее важность в мере ее истинного значения. Потому что не дано человеку оценить меру важности святости. И только тот, кто является восходящим, знает, как по-настоящему ценить духовное. Но наши мудрецы знали, какую важность придавать духовному. Как сказали мудрецы, Раби Зейр сказал, вознаграждение за урок в беге. И Раши объясняет, что главная награда, получаемая людьми, бегущими, услышать урок из уст мудреца, это награда от бега. Ведь большинство из них не понимает слов мудреца. А Марша объясняет это так. А еще следует сказать, что мудрецы не нуждаются в уроке, ибо они уже знают законы. Как сказано, что в любом случае вознаграждение их бег, то есть награда от бега. И мудрецы говорят, что изучающие в любом случае получают большую награду. Абай сказал вознаграждение за невесту давка. Раша объясняет, в субботу, перед праздником, все собираются, чтобы послушать законы праздника. Смысл в том, что хотя люди, которые не понимают законов, им все равно полагается награда за то, что они стоят сдавленные вместе. Об этом также Марша говорит, если слушатель мудрец, и ему не нужно это. У него есть вознаграждение за давку. Сказанного мы видим, как наши мудрецы ценили важность духовного, поскольку они говорили, даже если люди не понимают, что говорит мудрец, они все равно получают награду в том, что бегут слушать слова мудрецов. Более того, мы видим, что Марша говорит, что даже те, кто сами являются учениками мудрецов и знают законы самостоятельно, тем не менее, если они приходят послушать слова мудрецов, они получают награду. И, конечно, вознаграждение дается только за работу. Согласно этому получается, что человек должен радоваться тому, что удостоился работы Творца. И даже если он приходит в дом учения или дом собрания и не учится, у него есть награды за то, что пришел. Это значит, что это входит в рамки работы Творца. Свидетельством этого является то, что за эту работу платят вознаграждение. В таком случае получается, что когда человек идет в правой линии и хочет заниматься воспеванием и восхвалением Творца, он тогда должен видеть имеющееся у него совершенство. То есть он должен ценить, несмотря на его ничтожность, Творец дал ему желание и стремление хотя бы дойти до дома собрания, хотя он ничего не понимает, и сказать, «Я не могу оценить важность того, что выпало мне, что Творец избрал меня хоть для какого-то служения, и должен радоваться, так как если бы он обрел большое достояние в материальном, как он тогда был бы рад. И эта радость дает ему силы верить в Творца, что он добр и творит добро». Тогда как, если человек начинает подсчитывать, сколько он заработал в духовном, благодаря тем усилиям, которые он уже вложил, и начинает видеть, что он не продвинулся вперед, и хотя он видит, что истина согласна его восприятию, однако в таком состоянии он отдаляется от святости, потому что в таком состоянии он клевещет на управление Творца, и не может сказать, что управление Творца является добрым и творящим добром. Получается, что этим он становится более отдаленным от святости. То есть в той мере, в которой он видит, что он несовершенен, и видит все, чего ему не хватает, и что он уже несколько раз молился Творцу, а Творец ничего не дал ему из того, что он просил, он сразу же наносит ущерб вере в сказанное «Ведь ты слышишь молитву всех уст». Получается, что в этом состоянии он говорит, что теперь он идет истинным путем и не хочет обманывать себя, что он человек, обладающий совершенством. И, конечно же, путь, по которому он идет, это истинный путь. Однако человек не может прокладывать себе пути. Необходимо принять тот путь, который установили наши мудрецы.
1: По поводу этого Бааль Сулам спросил о том, что сказано, и поднял нас из всех языков. Однако в мире есть только один язык, язык злого начала. Поэтому следовало бы сказать «и поднял нас из всех языков». Что такое «из всех языков»? Почему во множественном числе? Он сказал, что есть святые ангелы, а также есть нечистые ангелы. То есть иногда злое начало мешает ему сделать что-то доброе посредством силы, которая сбивает нас и говорит, что тебе незачем заниматься Торой и заповедями, так как ты ничего от этого не получишь. А иногда оно приходит к нему и говорит, тебе не стоит этого делать, поскольку это помешает тебе заниматься Торой и заповедями. Из этого следует, что оно говорит ему наоборот. Оно хочет, чтобы человек занимался Торой и заповедями. Поэтому оно советует ему не делать то, что он хочет делать, или учиться, или думать, и тому, и так далее. Получается, что когда человек должен идти в правой линии, к нему приходит святой ангел и говорит, «Посмотри на свою низость, посмотри, тебе не хватает Торы и веры, и в исполнении Торы и заповеди ты не в порядке». Он опускает его в преисподнюю и говорит с ним, как святой ангел. И что делать, когда в конце концов человек приходит к падению и не способен подумать, чтобы хоть что-то сделать духовно? Поэтому, когда он должен идти в правой линии, он должен бороться со всеми теми, кто возражает против совершенства правой линии, и верить в выше знания, что Ситра Ахра говорит с ним в облачении святого ангела. Однако после этого человек должен перейти в противоположную сторону, называемую левой линией. И там требуется большая осторожность. И он должен быть готов, когда видит свое прошлое, которое полно недостатков, чтобы в его силах было вознести молитву об этих недостатках. Иначе запрещено начинать работу в левой линии. Это, как сказано в книге Зоар, что запрещается поднимать руки без молитвы и просьбы. Поднятие рук означает, что он смотрит на свои руки, имея в виду, что у него есть в руках от духовного, продвинулся он в чем-то или нет. А на это запрещено смотреть, кроме как в случае, когда он сразу же готов вознести молитву и просьбу. В противном случае он впадает в отчаяние, печаль и мрачное восприятие и будет вынужден бежать с поля боя. Получается, вместо того, что он должен был получить от левой линии место для молитвы, ведь только из-за этого он должен перейти в левую линию. Следовательно, если он не уверен, что сможет тут же вознести молитву, он должен оставаться в правой линии до тех пор, пока не будет уверен, что благодаря этому он наберется сил для молитвы, чтобы Творец помог ему, и он поверит, что Творец слышит молитву. А иначе это запрещено, поскольку, конечно же, большое спасибо, когда он находится в таком состоянии, он не может сказать, а также не сможет вознести молитву, чтобы взмолиться Творцу, чтобы Он вытащил его из этого состояния. Потому что, когда человек находится в состоянии, когда он начинает клеветать на высшее управление, сразу же теряется у него сила молитвы, потому что тело не способно поверить, что Творец слышит молитву всех уст. Получается, что он проигрывает с обеих сторон. По этой причине он должен оставаться в правой линии и не входить в левую линию. В этом смысл того, что сказали наши мудрецы, любой поворот, который ты делаешь, должен быть только вправо. Слово «любой» означает «как правило». То есть, как правило, человек должен идти в правой линии, а в левой линии можно идти только тогда, когда он уверен, что сможет молиться о своих недостатках. В противном случае он должен оставаться в правой линии до тех пор, пока не почувствует, что готов к этому. поэтому. Если в нем, помимо его воли, пробудились мысли о том, что он виноват, и как он может говорить слова Торы и молитвы Творцу, в то время, когда мысли говорят ему: «Ты полон грязи, и как тебе не стыдно заниматься делами святости?» На это человек должен сказать, как написано: «Я Творец, обитающий с ними среди их нечистот». То есть, хотя я и нахожусь в самой худшей низости, я все равно верю тому, что написано, что Творец обитает даже в самой худшей низости. Однако этого нет у гордецов. Как сказали наши мудрецы, тот, кто проявляет высокомерие, говорит Творец: «Не можем я и он пребывать в одном месте». Поэтому, когда человек чувствует себя совершенным, согласно правой линии, когда он оценивает свою низость и говорит, что тем не менее Творец дал ему некоторую связь со святостью, то та малость святости, которую человек должен постичь, несомненно, называется эта малость святости относительно истинной святости свойством простолюдин. Если он говорит из своей снизости: «Я благодарю и восхваляю Творца за это», то об этом можно сказать, как написано: «Я Творец, обитающий с ними среди их скверны». А когда он доволен этим, у него есть возможность удостоиться свойства «Шхина присутствует только в радости». Получается, что с помощью этой низости, поскольку благодаря ей Творец дал ему некоторую связь с духовным, он может подняться по ступеням святости, если только возьмет от этого радость и будет ценить ее. И тогда человек может сказать: «Поднимает он из праха бедного, из грязи возвышает нищего». То есть, когда человек чувствует свою низость, что он нищ, то есть беден. Как сказали наши мудрецы, Абайе сказал, что у нас есть традиция: нищим можно быть только в разуме. Что означает, что есть традиция наших праотцов, обычаи наших праотцов, что нищим можно быть только в разуме. Это то, что он говорит, что он нищ, то есть беден, ибо у него нет никакого знания в святости. Поэтому называется бедным и нищим. Тогда, если есть какая-нибудь связь со святостью, хотя он и нищ, он говорит: «Поднимает из праха бедного». То есть он прославляет, что хотя он и беден, все равно Творец его поднимает и из грязи возвышает нищего, хотя он и чувствует себя нищим. Творец все же поднял его, и за это он прославляет Творца. Должна быть хоть какая-то мера связи со святостью, и тогда мы уже можем прославлять и восхвалять Творца. Этим мы можем объяснить сказанное: «Радуйтесь, праведники, Творцу, и благодарите память святости Его». Следует объяснить, что праведники означает тот, кто говорит, что Творец праведен, поскольку если у него есть хоть какая-то связь со святостью, он сразу же говорит: «Творец праведен», поскольку дает такому бедному и нищему, как он, некоторую связь духовную. И они называются праведниками, как сказано: «Кто такой праведник? Тот, кто оправдывает своего Создателя». О мере связи с духовным, когда об этом он может сказать: «И я рад этому», сказано так: «И благодарите память святости Его». То есть они благодарят за память святости Его, за то, что помнят святость Его, за это они воздают славу и хвалу. Поэтому сказано: «И благодарите память святости Его». То есть, если они лишь вспоминают Святое Имя, уже заодно это они благодарят Творца. То есть, даже только лишь при одном воспоминании они сразу же пробуждаются, чтобы воздать благодарность Творцу. Тогда как тот, у кого есть даже небольшая гордыня, говорит, что остальные люди, у которых нет разума, могут стать слугами Творца без всякого разума и знания. А человек вроде меня, обладающий разумом и не такой глупый, как остальные люди, он говорит, что если Творец хочет, чтобы я работал на него, он должен считаться со мной и дать мне вкус к Торе и молитве. В противном случае я могу быть работником в мере моего понимания, а не так, как ты требуешь. Об этом написано: «Творец воцарился, в гордость облачен он». То есть Творец относится к таким людям в облачении гордости и не впечатляется ими. И они остаются ни с чем, кроме своей гордыни и не более. Поэтому написано: «Высок Творец, но низкий увидит». Со своей низости человек может увидеть. Тогда как тот, кто высок, кто считает себя выше других людей, он называется и высокий издали, то есть он отдаляется от святости. Из сказанного поймем то, о чем мы спрашивали, что означает: «Пусть благословение простолюдина не будет легковесным в твоих глазах». Это значит, что когда человек чувствует себя простолюдином, что у него есть лишь небольшой контакт со святостью, это называется простолюдин по сравнению с тем совершенством, которого человек должен достичь. В любом случае, когда он благословляет и благодарит Творца, пусть это не будет легковесным в твоих глазах, а человек должен ценить это так, как будто он обрел большое достояние, и благодарить, и благословлять Творца, как если бы он достиг истинного совершенства. Перейдем к уроку от 4 июля
2: 2002 года.
0: Читали сейчас статью. Что такое благословение простого коина не будет легковесного в глазах в духовной работе? Значит, что не будет легковесным в твоих глазах. Это не просто, что будет очень трудно прийти к состоянию, когда человек думает о себе, что это всего-навсего обычный человек, и еще меньше всех, и то, что не положено ему больше, чем другим, и то, что нужны какие-то особые условия в работе, и тогда он сможет работать, иначе не сможет. Как Творец ведет себя с ним, он обязан получить какое-то раскрытие, иначе не способен сдвинуться. Другие люди могут, а он нет. Абсолютно все требует от человека каких-то условий, будь то связь с другими или не связи. Он осознает это или нет, но если существует какое-то требование, какого-то условия, тогда он может сделать какую-то работу со своей стороны. Это означает, что у него есть гордыня, и пока он не уберет все эти требования из своего сердца, он не сможет сдвинуться. Это то, в чем человек обычно не признается самому себе, потому что не может это и различить. Ему кажется как раз, что все в порядке и что все нормально. Такое же, как все. Но, конечно, если такое условие, если его работа зависит от каких-то условий,
1: когда не может дать всю свою душу, чтобы быть преданным продвижению, влечению к цели, это называется, что у него есть пока еще какое-то условие, которое как бы Творец должен выполнить в первую очередь. Тогда он может ждать долго, пока это условие не будет отменено с его стороны, он не может продвигаться. Только когда убирает все условия, еще раз я говорю, он даже не осознает этого. Но это такое внутреннее состояние, когда он ждет и думает, что что-то произойдет, и тогда он что-то сделает. Если есть у него такое внутреннее состояние, тогда Творец вообще не находится в связи с ним. Это называется, что человек находится в гордыне. И тогда Творец тоже облачается гордостью, то есть не хочет быть в связи с человеком, который ставит условия. И не просто так написано «принять работу, как бык под ярмой, осел под поклажу, без всяких условий, в состоянии, неважно, в каком состоянии человек находится, в условиях, неважно, в какие условия Творец его ставит, если человек в тот же миг, когда может раскрыть себя как стоящим в каком-то состоянии сразу, не думая, и не делая никаких расчетов, принимает работу, это называется, что гордыня ушла от него, и в соответствии с этим, неважно, состояние может быть даже самым плохим, Творец пребывает в этом состоянии в человеке и помогает ему. Устранить гордыню, устранить ее и вывести это состояние условий, когда он ставит условия, обуславливает усилия каким-то условием, можно только тем, что ощущает величие Творца. Если человек ждет, что он почувствует величие Творца, и тогда устранит гордыню. Согласно логике, вроде бы так и должно быть. Нет другой силы, которая могла бы надавить на него, чтобы я опустил себя из моей естественной гордыни. Тогда я говорю Творцу, ну, раскройся, чтобы я смог опустить себя из моей гордыни, и тогда я не буду обуславливать какие-то условия ставить в нашей работе. Если человек делает такое, может быть, Творец действительно раскроется. Но человек не способен просить об этом по-настоящему. Но только если он получит силу от группы, чтобы эта сила важности Творца, которую он получил от группы, будет больше его гордыни. Потому что даже если человек находится в обычном состоянии, когда у него есть какая-то собственная гордыня, против этого нет важности и величия Творца. Но гордыня — это фараон, который стоит перед ним, и он не способен на самом деле отменить его. Но только когда возопили сыны Израиля от работы, когда человек на самом деле собирает все силы, которые возможно, и получает важность от группы, тогда он получает дополнительную важность Творца, которая может быть больше, чем мера гордыни в нем. И тогда он отменяет гордыню, чтобы просить Творца, чтобы он раскрылся ему и дал ему силу. Действительно, перекрыть гордыню, да? Подчинить гордыню, да? И действительно так держать ее под собой.
2: Так,
1: здесь нет другой возможности, кроме как прийти к требованию к Творцу, чтобы дал такие силы, а требования он получает от общества, от группы. Да.
0: Говорят, что с одной стороны есть гордыня, и человеку сложно, нет другой возможности, кроме как прийти к требованию. И как вообще эти противоположности укладываются в человеке, чтобы он продвигался правильно? Как может быть и то, и другое?
1: Как может быть, что два противоположных состояния, сила зла и сила добра, растут в человеке параллельно на протяжении всей линии до конца исправления? Это то, что ты спрашиваешь. И во время подготовки, и уже над Максомом, когда он шагает по настоящим духовным ступеням. Как может быть, что раскрывается ему зло, соответственно, добру, и одно не отменяет другое? И никогда не отменят другого. А человек обязан сделать между ними правильное сочетание и пользоваться злом и добром целенаправленно. Ты спрашиваешь, как могут быть эти вещи, которые существуют в человеке одновременно, в одном состоянии? Может ли быть такая вещь, чтобы полный грешник был полным, полным праведником, чтобы фараон и творец были буквально вместе в одном человеке? Вместе они не могут быть. Вместе они могут быть, если массах связывает между ними и посредством удара делает между ними зивух, соединение. Без экрана массаха. Нет, это две противоположные вещи. И насколько фараон больше и творец больше, человек находится в столкновении между ними. И они два конца, которые находятся в нем. А если находит экран, тогда буквально ангел смерти становится святым ангелом и связывает их буквально к одной цели. У нас это пока еще без экрана, до Максома, до того, как мы получили первый экран, который может связать нам два этих данных, желание получать и желание отдавать свет и кли. Как могут эти два состояния существовать? Они не могут существовать одновременно, если нет экрана. У нас из-за этого нас выбрасывает, как сказано, как прощей, от края к краю бросает. Один раз находится под властью фараона, один раз находится под властью Творца. Это, собственно, то, что пойдем к фараону. У меня нет выбора, потому что я иду к фараону. Творец подталкивает меня к этому, и он своим светом показывает, кто такой фараон, и стоит и буквально направляет меня на фараона, иначе бы я убежал от него. Как Моше убил одного египтянина просто так кого-то, и уже не способен стоять, и уже убегает из Египта. Пока Творец не говорит ему, пойдем к фараону. А иначе невозможно, он не может вернуться туда. Очень большая проблема справиться с Египтом. И тогда человек на самом деле каждый раз находится в полярных состояниях. Один раз готов отдать все ради объединения с Творцом, потому что ему немного светит свет. а в другой раз находится или в своем зле и чувствует, что это зло, или находится в своем желании получать и не чувствует, что это зло, а добро, можно, по крайней мере, немного наслаждаться, пользоваться этим. На данный момент здесь и там урвать немного от жизни, а иначе что, умирать и так далее.
3: А человек махсом зло не гмар.
1: Пока не проходит Максом, это не заканчивается. После того, как прошел Максом, у него есть уже клипот, святость, тогда уже это другие состояния. Но до Максома не верь себя до дня своей смерти. Пока желание получать не умрет под экраном, оно властвует в нем, не верит, что вообще что-то случится, что ты можешь что-то сделать. Что значит «не верь»? Обязан ты идти. Да, наверняка, с уверенностью пойдешь, что Творец поможет тебе. Но не то, чтобы ты сам. Да?
0: Он пишет тут в статье, что у нас есть правая линия, левая линия. И говорит, что мы все время должны выбирать. В чем выбор? Во время подготовки нас все время бросают.
1: Человек должен все время выбирать правую линию. Все время, как написано, да, поворачивать в сторону правой. Также и во всех наших законах мы должны предпочитать правое левому, да? И завязывая обувь, и надевая одежду. Это намеки в соответствии с тем, что происходит в духовном. Но как мы можем предпочесть право и лево, в каких действиях?
0: В чем выбор? Как выбирать?
1: Я не выбираю правое над левым. Что значит «я выбираю»? Я делаю все возможные действия, благодаря которым мой выбор права осуществляется. Я никогда не делаю самое действие. Забудь, что ты производишь какое-то действие. Ты — результат сочетания сил, которые нисходят свыше. Все. Что?
0: Как все-таки прийти?
1: Ты должен вызвать, что только те силы, которые сойдут свыше, определят, что ты будешь больше связан с правой линией, чем с левой, которая в тебе. Как это сделать? Так он дает тебе разные советы. Больше учиться и благодаря этому просить. Просить — это значит, чтобы со мной случилось это. Быть с товарищами и слышать от них разные советы. И осознание правой линии по сравнению с левой. Что такое правое или левое? По крайней мере, выяснять все это. Выяснять так, чтобы правая действительно у меня была предпочтительнее левой. Начни думать об этом, знаешь, больше не нужно. Начни думать, как я узнаю, что такое правое, и чтобы она была у меня больше левой. И все, начни этим заниматься. Хотя бы один день серьезно думая о том, что ты действительно должен расколоть это понятие. Это то, что мы изучаем. Ты вчера вечером не был. Как принимать правильное решение? Не очень умеет объяснять хорошо этот парень, но мы научимся. Это действительно очень правильный подход. Это то, что делают те, которые делают, ну... Как мы делали с Джози, да? Выяснение цели, выяснение средств, выяснение состояния. И хотят связать все эти вещи вместе. Мы займемся, видимо, в пятницу. Я специально прошу, чтобы пришли израильтяне. Мы займемся тем, что примем решение, какая внешняя форма должна быть у наших книг на иврите, которые мы сейчас собираемся выпускать. Я сказал вам вчера в конце урока, что у меня есть вопрос, у меня есть проблема, а его профессия — как принимать правильное решение, так пусть поможет нам принять правильное решение, какой должна быть внешняя обложка, в какой форме, какая картинка, разные вещи. Мы не знаем, как.
0: Как подойти к проблеме?
1: Да, как подойти к этой проблеме, что я должен знать, какая проблема, из чего она складывается, с помощью каких вещей я могу решить ее, чему она должна отвечать. Короче, как я прихожу к тому, что я уверен, что такая форма самая лучшая. Самая лучшая. Чтобы дал нам так и не хочу разных философий и всего этого, понимаешь? Мне нужно практически. Так в пятницу мы займемся этим. Потому что эти вещи очень правильные, то, что он говорит. Но я видел вчера, что люди не чувствуют, что это напрямую относится к нам, а это очень относится. И работа в группе, любая вещь, которую ты делаешь в жизни, если ты будешь знать, как правильно к ней подойти, ты не будешь ошибаться. А ты еще молодой, холостой, еще много ошибок может впереди у тебя быть.
0: Это процесс выяснения.
1: Это процесс выяснения, принятия решения, да. Но принятие решения, он говорит, мы не знаем, как решить и что именно решить. А вся наша работа, чтобы решение было правильное, как результат порядка, процесса, если он правильный. Мы должны выстроить правильный процесс принятия решения, и тогда решение будет правильным. Это тоже очень правильно. И это точно соответствует нашим духовным законам. Поэтому я вижу, что это на самом деле такие раскрытия в науке, что это не конкретные, даже можно здесь найти, может быть, еще один язык, чтобы объяснить внутреннюю работу человека. Через какое-то время мы это еще увидим.
4: Да.
0: Он говорит, что вы сказали в статье два состояния. У человека нет сил работать, и он тогда обращается к Творцу, просит силу что-либо сделать. Тогда называется, что он гордец. В другом состоянии он должен обратиться к группе, чтобы получить важность, и потом обращаться к Творцу. В чем разница? И там он обращался к Творцу, и так он обращается к Творцу. В чем сила группы?
1: Я не способен обратиться к Творцу со своей силой, с условиями, которые есть у меня. Он дает мне, скажем, свыше. Первичный толчок. С этим первичным толчком я не способен сделать выяснение, я не способен увидеть глубину проблемы и важность его, что Творец способен решить ее. У меня нет достаточно этих данных, чтобы действительно я обратился к нему и потребовал от него, чтобы он решил проблему. Чтобы я обратился к нему, знаешь что? Скажем, есть один большой человек, который может устроить тебе всю жизнь, но ты в гордыне не можешь обратиться к нему. Убей меня, я не способен к нему обратиться. Я стыжусь, это одно. Или это просто я обязан растоптать себя? Растоптать себя, да? Ты знаешь, наступить на себя, я не способен это сделать. Что делать? Я не способен. Это наша природа. Человек со своей гордыней, со своим «я» готов, чтобы его убили, но мое «я» осталось. Потому что я — это вечная часть во мне, это душа. И мне не важно, что тело умрет, но мое мнение — это сильнее животной жизни. Мы это видим. И есть масса людей в мире, которые готовы стоять на своем. Они не способны наступить на это, перейти через это, не способны. Даже если бы хотели это сделать. Есть один человек, к которому я могу прийти и попросить $1,000,000, а он даст, если я попрошу, но не способен подойти и попросить. Есть другой человек, который может выстроить мне все в мире, в семье и так далее, но не способен это сделать. Мы сталкиваемся с этим днем и ночью в таких вещах. Это сила гордыни, сила «я». Сила, которая, по сути дела, отделяет нас от Творца. Он называет эту силу силой разбиения. В статьях при Хахам. Теперь что я могу сделать? Я обязан сохранять эту силу с одной стороны, с другой стороны.

0: но я не смогу обратиться к Творцу до тех пор, пока эта сила не будет под моей властью, чтобы поверх нее я обратился к Творцу и попросил его. Я обязан здесь сделать из себя что-то, что-то совершенно размазанное. Как это на иврите правильнее сказать? Понятно это состояние. Это чувственная вещь, что я относительно Творца, оно просто не существует. Человек не способен это сделать, не способен, потому что это сущее из ничего. Поэтому на это каменное сердце нет исправления до конца исправления. Так можно сделать, исправить это, как бы исправить это тем, что я получу дополнительную силу от группы. То есть смотрите, насколько сила группы должна быть особой и вне всех вещей, вне всякой связи между мной и Творцом. Это именно что-то еще третье, что я могу присоединить к себе как вспомогательную помощь, что оно не сущее из ничего, не сущее из сущего, и не мое, и не Творца, а что-то как бы третье, что существует в природе. Потому что я стою против Творца в такой форме, что моя гордыня — он — это одно против другого. Фараон стоит против Творца, и ничего не поделаешь. Так я только со стороны могу по-настоящему обеспечить себя этими дополнительными силами, чтобы я хоть как-то смог наступить на свое «я» и обратиться к Творцу. Иначе фараон кричит: «Кто такой Творец, чтобы я слушал его?» Сколько ударов бы не получил, это не поможет. Так вот здесь сила грубая, поэтому он говорит, что это единственное, что может помочь нам. Бальсулам пишет, что от этого зависит все наше доброе будущее. Да. Тогда в объяснении, которое он дал вчера, что есть точка между целью и мной, что цель и я — это, скажем, пройти Максу. Так почему сейчас это не работает?
1: Я не получил вчера от него ответ. Где я выбираю ближайшую ко мне точку, по каким условиям? Или я выбираю эту точку с помощью тех средств, которые есть в моем распоряжении, и тогда я определяю, что следующий этап должен быть 10 сантиметров и дальше. Почему 10 сантиметров? Потому что метра я не вижу. У меня нет ни средств, ни возможностей. Или, допустим, я вижу больше целей, но тогда я должен проверить средства. Как он и говорит, что принятие решений будет правильным, и тогда, если процесс принятия решения будет правильным, тогда и само решение будет правильным. И тогда, если, допустим, согласно правой стенке по отношению к левой стене, если я выбираю верную, близкую цель, то приду к определению следующей ступени, следующего шага правильно. Ну, посмотрим еще. Я повторю. Тут есть такое данное, как группа, которое невозможно проскочить, потому что я и он, мы друг относительно друга, как две стены, ничего не поделаешь. Это два момента, которые нельзя отменить ни то, ни другое. И если Творец, если бы он раскрылся, то тогда мое «я», оно бы упало, но он не раскрывается. Если он раскроется, то я относительно него буду просто отменен. Верно? Как же мне просить у него, чтобы он раскрылся? Чтобы потом мое «я» было отменено, и это будет за мой счет, потому что я тогда буду причиной этого действия. Хотя он и работает, но я привел к этому. Так как же действовать? Как начинать? Через то, что я получу со стороны добавку сил, добавку необходимости.
2: Кен.
0: Как группа относится к сущему из ничего? И почему она должна обеспечить меня силами, к чему не имеет отношения?
1: Группа не имеет отношения к сущему из ничего, и поэтому она, да, может мне дать дополнительные силы.
0: Через какую связь?
1: Через ту связь, которая у нас есть в корне, там, где все души связаны вместе. И поэтому тут, в этом мире, я могу с помощью внешних действий пробудить силу свыше, там, где моя сила, она не моя сила, а где мое «я», отделенное, как в этом мире. А там, где я вместе со своей силой и с моим «я», где соединены все остальные 599 999 дополнительных сил. То есть в корне нахожусь я на ступени Адама Ришона. Я весь, целиком. Неважно, там абсолютно каждая душа находится на уровне Адама. А тут, в этом мире, я как какая-то мизерная часть от него. Поэтому оттуда я могу привлечь силу.
0: В отношении групп, что самое главное, что человек должен все время выбирать в правильном окружении? По какому критерию человек должен измерять, находится ли он каждую секунду в правильном окружении? И согласно этому начинать изменять свое окружение.
1: По каким критериям человек все время проверяет, как ему проверять, в правильном ли он окружении? Нахожусь ли я в правильном окружении? Правильным окружением называется такое, которое направляет человека на связь, на слияние, на отношения с Творцом с максимальными силами, желанием и мыслями, которые есть в человеке. Правильным окружением называются все мои внутренние условия. Это окружение относительно точки в сердце, которая является точкой связью между мной и Творцом. А все остальное, что есть во мне, должно содействовать этой точке, наладить связь с Творцом. А все остальные силы и условия, мысли, желания, побуждения, все что угодно, все это называется окружением. Мое «я», то, что называется, ну, допустим, Муше во мне. Это буквально одна точка. Это то есть семя, из которого я выращиваю свою душу. Может вырасти только исходя из того, что будет окружение, правильное окружение. Он говорит, что есть суть, те условия развития сути, окружающие условия и пути их развития. И все эти категории, если они действуют вместе, в правильном направлении, тогда душа развивается оптимально. Значит, я должен позаботиться обо всех этих четырех параметрах переменных, обо всех этих четырех переменных, на что я из них могу повлиять, а на что, как мне кажется, я могу повлиять, но мне не получается, и поэтому жаль терять время. В этом работа. Есть много людей, которые делают много шума. И им все еще непонятно, что это только ветер, шум. Там все постепенно раскроется, но жаль. Просто все усилия направлены на то, чтобы найти ошибку. Но если я им подскажу, не услышат.
0: Так, что даст человеку? Мы сказали, можно как бы смешать группы, что это даст мне, для чего мне это нужно делать, чтобы мы перемешались в группах, чтобы распространение было как можно большего взаимовключения, что это даст мне.
1: То, что ты будешь перемешан физически.

0: в силах стремиться к Творцу в два раза больше. Ну, представь себе, есть ракета, а сейчас она в два раза мощнее. И с тем же весом, с тем же эго, с тем же желанием получать. Но сил теперь в два раза больше. Сила движения. Ты уже сокращаешь свой путь вдвое. Вместо 10 лет, 5 лет. Ну, так это получается.
1: Написано в статье «Купись товарища», что есть там в синагоге из 100 человек, я выбрал 10, у меня с ними работа, это мои товарищи. Все 90 — это остальные. Для чего мне нужно смешиваться, выбирать сейчас из всех остальных?
0: Нет. Если ты выбрал товарища, и ты уверен, что они и есть твои товарищи, и с их помощью ты получаешь дополнительные силы, и это обеспечивает твое движение, что может быть лучше. Если ты постоянно проверяешь это, и ты видишь, что тебе больше нечего добавить, и на самом деле тебе это удовлетворяет, то, пожалуйста, оставайся в этом. Но тебе говорят, что если ты думаешь, что у тебя есть еще какое-то другое средство надавить на газ на этом же пути или на пути более правильном, вместо, не знаю, какой-то деревенской дороги ехать по автостраде, ну, поищи. Может быть, или улучшить их, или улучшить свою связь с ними, чтобы на тебя в ответ повлияли сильнее. А может быть, еще и добавить несколько. Может быть, заменить их. Но все это и называется каждый раз выбирающий лучшее окружение. Выбор за тобой. Сейчас окружение может быть и таким, что ты в себе делаешь подготовку, чтобы быть под большим их влиянием. Или ты меняешь их, ты им передаешь важность Творца, чтобы это вернулось тебе назад в несколько раз больше. Или на самом деле нужно к ним что-то добавить или поменять их. Такое тоже может быть. Ну, допустим, я знал, что у меня есть рабаш. И его я поменять не могу. И его я не могу заменить. Ну, что делать? Я был бы заинтересован, но не могу. Такие условия. И тогда, по отношению к нему, у меня не осталось никакой другой работы, кроме как сделать его как можно большим в своих глазах. Нет никакой другой возможности. Потому что нет тут возможности сделать что-то другое, если не это. Не сделать его действительно больше, на это повлиять я не могу. Поменять его я тоже не могу, на это повлиять не могу. И тогда, чем больше я буду находиться под его влиянием, чем я стану меньше, тем он будет больше. Как я могу себе это представить? И поэтому я буду под большим влиянием. И это относительно того, что невозможно не поменять, ничего с этим поделать. Сначала я думал поменять, верно? А что относительно товарищей? Перед тобой есть несколько возможностей и поменять, и заменить, и поменять себя, и свое отношение, и отношение к тебе. Все в твоих руках. Но после того, как ты выбрал, знай, что ты выбрал, и все. Теперь ты отдан в руке того состояния, которое ты сам себе и создал. После этого ты уже ничего не сможешь сделать. Весь твой выбор, то изменение, которое ты можешь осуществить, только в связях между тобой и окружением.
1: Мы говорили о гордыне. Я могу выбрать женщину с меньшей гордыней.
0: Смотри, вообще не хочу этого касаться. Более с большей гордыней, с меньшей гордыней. В чем проблема с женщиной? Говоришь же, обратись к женщине в тебе. Это будет важнее.

0: А то как выбирают жену? Рабаш говорил очень просто. Один раз ты с ней встретишься, посмотри на нее, если тебя ничто не отталкивает, и она согласна с твоими принципами жизни, так хотя бы во внешнем виде. Достаточно для того, чтобы жениться. Второй раз не стоит идти навстречу. Потому что второй раз ты начнешь уже проверять, достаточно ли она для меня хороша. Это уже нехорошо, потому что ты в себе лжешь. Тебе кажется, что ты хороша, а достаточно ли она для меня хороша? Может быть, да, может быть, нет. Ну, это уже не стоит. Это уже ложь. Он так сказал. И это то, что он советовал делать. Он говорит, ну вот смотрите. 10 лет прожили вместе, ничего не знаю друг о друге. Когда женятся, делают хупу, после хупы начинаются проблемы. Что случилось? Что не то же самое? Есть много пар сегодня. Что поменялось? Только то, что я что-то где-то подписал, и она тоже подписала. Посмотри, что происходит. Мы видим, что это нечто такое глубокое, психологическое, просто буквально духовное, что влияет на все. И поэтому не поможет тебе, сколько ты не будешь ни исследовать, ни проверять. Ну, так лучше всего просто все это сделай и заверши все.
1: Если мы говорим, что единственный выбор человека — это общество.
0: Да.
1: А с другой стороны, общество — это то, что больше всего влияет на человека. Такая группа может заставить человека выбрать группу. То есть, я надеюсь, как группа может заставить человека выбрать группу еще больше?
0: Ну, допустим, мы — группа, и приходит нам сюда какой-то парень, мужчина, и нам он кажется, ну, в общем, достойным быть среди нас. Как мы можем в нем вызвать желание связаться с ними, так?
1: Не внешний человек, который приходит, человек внутри группы, чтобы он вызвал у каждого из группы, в группе выбрать группу лучше.
0: Это та же самая проблема. Или он, или группа, мы хотим, чтобы находящийся в группе слился бы с группой еще больше, верно? Это то же самое с тем, что кто-то пришел снаружи. В той же мере, в которой мы хотим привлечь кого-то, кто уже находится внутри группы или внутри. Это то же самое. Проблема одна и та же. Ты должен вызвать у человека осознание важности группы, чтобы группа отвечала ему на тот вопрос, который он хочет решить. А он не уверен. В этом вся наша проблема, что мы не уверены, что само решение находится в группе, в моей связи с группой, в моей отмене перед ней. Этого мы не знаем. И поэтому мое отношение к группе настолько, ну, такое, я пренебрегаю ей. А группа должна мне показать, должна мне помочь. Это понять, то, что тут есть проблема. Ну, покажи этому мужчине, покажи этому товарищу в группе, насколько группа ему может помочь. Немножко важности цели. И насколько группа, да, в этом уже находится. И он увидит, насколько ему недостает быть хотя бы на том же уровне, на котором находится группа. Группа относительно его может делать во много раз больше. По крайней мере, чтобы он увидел, что группа намного больше его. И все. И поэтому мы должны восхвалять группу, увеличивать любовь к товарищу. И здесь не место работе в скромности. Наша группа самое лучшее. Не может быть лучше нее. Все мы можем из нее, от нее получить. Так? Это приклеивает человека. Посмотри, во всех группах так. В любой группе, или какой-то организации, или в каком-то бизнесе, или где-то партии. Мы, наши флаги. Почему? Это дает силы каждому.
2: Но в таком состоянии, как поручились там в группе, если сейчас такое розовое, как же мы можем что-то улучшить?
3: Нет, не то, что это в розовом цвете. Я не сказал тебе розовую жизнь строить в группе. Но только одно должно быть как бы вознесено в группе. Можно сказать слово «вознесено»?
2: Поднято, да.
3: Это ее способность возносить духовный человека, вести его вперед, а кроме этого ничего. Ничего другого, кроме этого. Скажешь, если в группе сила на самом деле это выполнить? Нет, силы нет. Сила приходит от Творца, но через группу.
2: Настоящая трудность в любви товарищей, во внутренней работе. А естественная склонность идти и делать всякие внешние шаги, внешние решения, внешние структуры, внешние изменения и так далее. Заменить 4 вместо 6, 8 вместо 12 и так далее.
3: У нас нет выбора. Мы связаны внешней стороной. Мы еще не заняты внутренней. В том, что мы заменим, скажем, будет не 10 человек, а 15, не 10, а 8, эти вещи дадут нам занятие, приведут нас к вопросу, а что мы на самом деле делаем, что мы на самом деле хотим. Поэтому занимаемся внешними вещами, они приводят постепенно к более внутреннему вопросу.
2: А во внутреннем занятии?
3: Я не знаю, можно ли подойти сейчас к занятию внутренней стороной в нашем состоянии. Это еще... Да нет, не получится, пока еще рано. Но занимаясь внешними вещами, в каждом нашем действии есть все-таки и вопросы, и действия внутренние.
2: Тогда вот эти вот структуры, эти структурные изменения, пусть внешние, они могут привести меня через 2 недели к тому же вопросу, что я вообще здесь делаю?
3: Может быть, через 2-3 недели я буду раскаиваться, но я буду искать. Если я не буду искать, ничего не получится. Я не говорю, что надо что-то менять. Я говорю, что каждую минуту надо думать об изменениях, но менять на практике это надо как-то осторожнее сделать, и при условии, что предыдущие основы, то, что называется необходимость насущная или минимальное выполнение, малое состояние должно быть постоянной, а добавлять только ахап на подъеме, то есть чтобы было еще лучше. И этому мы должны учиться, как мы приводим к состоянию, что как минимум то, что было, не стало бы хуже, а было бы еще лучше. И тоже относится к процессу принятия решений. А для этого не надо ждать этой науки. Тут нам просто объясняют, как нам надо думать, мыслить. Просто как-то вот, ну, сколько мы можем. Но если человек не погружен и не озабочен тем, чтобы улучшать ситуацию и свое состояние за счет улучшения группы, окружения, или за счет того, как окружение воздействует на него, может быть, не надо улучшать группу, может быть, надо улучшать как бы свое состояние по отношению к группе. Но если он этим не озабочен, тогда что он делает?
2: Тогда я хочу спросить более точным образом. То, что я иду, произвожу внешние действия, я при этом не убегаю от действительно внутренней работы, так чтобы общество больше влияло на меня.
3: Ну вот я и говорю, я не вижу во внешнем действии того, что мы убегаем от внутреннего действия. Внешнее действие приводит нас к тому, чтобы думать, а что же я на самом деле делаю? Сделал ли я что-то? Я не могу заниматься по-настоящему внутренней стороной. Мне нужно, чтобы это находило внешнее выражение. Тут выбора нет. Поэтому, ну ты же видишь, сколько бы мы ни говорили об этом, я не знаю, как вы думаете об этом или нет. Делаете ли это вовне, снаружи делаете, хорошо, а внутри? Думаете ли вы об этом, заботитесь ли вы об этом? Я не знаю, насколько. Я не вижу, что люди при всем при этом понимают, что изменение группы должно быть постоянным. Изменение снова по отношению ко мне, по отношению к моему «я». Если группа не меняется все больше, больше и больше, как бы с одного цвета в другое, как я внутри меняюсь с одного состояния в другое, от одного желания к другому, в каждом желании, во всем, что пробуждается во мне, где я там меняюсь внутри, из одного состояния в другое, группа должна также и внешне проявляться. Потому ко мне все больше, и каким образом она становится все больше относительно моего внутреннего.
2: Вы описываете внутренние изменения, а не внешние изменения?
3: Да, внутренние изменения. Чтобы были внутренние изменения, я должен делать хоть в чем-то что-то вовне.
2: Но как не впасть в состояние, когда я заменяю одно другим?
3: Как не подменять одно другим? Если ты этим занимаешься, то постепенно начинаешь ощущать, что движет внутри. Я что, просто так сменил? Мне что, твоя физиономия не нравится? Так, уберите из группы. Почему? А, мне его физиономия не нравится. Я пойду сейчас своими товарищами обсуждать то, что ты не в порядке. Мы проверяем, ты не в порядке, или мы относительно тебя, или вся наша общая ситуация, или там еще что-то. Вот так. Сколько Рэби писал, он ведь не написал больше. Все остальное это мы должны уже как-то проверить, выяснить. Проблема не то, что там делать правильно или неправильно, но желать изменять. Я не видел в себе изменения со вчерашнего дня к сегодняшнему. Вчера я смотрел на группу, и сегодня я смотрю на группу, вижу то же самое. Ничего не поменялось. Ну, несколько человек пришло, сколько-то не пришло. Та же ситуация, как и вчера, так и сегодня. Это я ощущаю через свои ощущения. Но так если человек с этим согласен, это признак того, что сегодня, по сравнению со вчерашним днем, он не продвинулся.
2: Но у человека есть как бы разум, чтобы следить за этим, как я продвигаюсь?
3: Если человек об этом не думает и не заостряет свои ощущения, он никогда не почувствует, как он по отношению к группе. И не придет тогда через это к ощущению того, как он по отношению к Творцу. Мы все равно продвигаемся, но тут вопрос, с какой скоростью. Конечно же, окружающий свет действует, и тот, кто находится здесь, он идет в сторону цели. Но я говорю о том, что это все реализовать самым эффективным образом. Я не говорю, что на самом деле давайте, ребята, закроем лавочку и по домам. Нет, мы продвигаемся, еще как продвигаемся, но по сравнению с тем, насколько это возможно, да, это по-черепашьи. Я прошу в пятницу, если могут прийти молодежь в 10 часов, мы как раз проведем вот это вот упражнение. Скажем, у нас сейчас 4 книги должны быть изданы, и мы на вот этом решении, да, внешним образом, какая вот должна быть обложка, фотографии, фон, название. Выбирая вот это, мы увидим, насколько мы принимаем правильное решение. Когда мы заранее не знаем, как должно быть, и не знаем, что хорошо для публики, и не знаем, как мы это сделать, и мы вообще не специалисты. Вот как мы в духовном находимся, да, в тумане, и у нас никакого понятия нет. И вот как мы в этом состоянии будем принимать правильные решения. Давайте посмотрим, как мы это сделаем.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы берем для реализации в десятке.
3: Мы тут слышали вообще бесконечное количество вот этого жемчуга. Но, может быть, то, что я так обозначил желтым цветом, что ты никогда не делаешь никакого воздействия, ты есть результат сочетания сил, которые нисходят свыше. Это выражение гордыни, что тебе нечем особенно гордиться. И если ты чувствуешь гордыню, то тогда ты не продвигаешься в духовном.
2: Можно прочитать весь транскрипт заново. Рава говорит, что мы должны восхвалять группу, восхвалять товарищей и не работать здесь в скромности. Наша группа самая лучшая и не может быть лучше, чем она. И все мы можем получить только через нее.
3: Не надо ставить условия для работы. В десятке.
2: Мы слышали, что человек должен размазать себя перед Творцом, и эта вещь неестественная, противоестественная, потому что у человека нет силы отменить свое желание получения. И здесь приходит группа, как сторонняя сила между ним и Творцом, которая может помочь ему проделать усилия, которая изменит в нем его природу.
3: На что я могу повлиять, на что мне выглядит, на что я могу повлиять, а на что я не могу. И просто жалко тратить силы и время. В этом работа. И да, изменения в группе. Если я не вижу, что группа меняется, то я не продвинулся с вчера на сегодня. Все время надо улучшать окружение, вкладывать в группу. И в этом работа.
2: Вначале Рав сказал, не верь себе до дня смерти твоей, когда желание получения умирает под Максомом. И потом он сказал, что вы должны идти уверенными, что Творец поможет вам, не вы сами. И мы все являемся результатом Высшего Света, который воздействует на нас. Было очень много разговоров в конце урока о изменениях, которые человек должен проверять, делать, желать их. Но это надо делать практически. Человек должен желать изменений, не оставаться в текущем состоянии, чтобы все время Высший Свет работал над ним.
3: Я слышал, что вся наша проблема в том, что мы не уверены в том, что решение в группе. Наши связи в моем выражении относительно нее, в отмене моей. Группа должна мне показать, помочь, что именно тут все это.
2: Мне понравился ответ Рава Малкиэлю, который говорит, так, сколько ты вкладываешь, это твои усилия, твой вклад своего соседа, твой сосед сейчас учится, сидит, поскольку он говорит, как ракета, которая летит, и ты влияешь на его, ты увеличиваешь его вес, его скорость, и тогда ты увеличиваешь его воздействие. Так ты воздействуешь на своего товарища. И если ты умножаешь себя в 10 раз, умножаешь себя на 10 товарищей, ты увеличиваешь свою силу в 10 раз.
3: Рав посоветовал нам меньше гордиться и говорить со своей женщиной, женщиной внутри тебя. И как выбрать эту женщину, это тоже серьезно, это увлекательно. Когда ты второй раз идешь, если ты идешь разговаривать, хорошо ли тебе с этим? Это состояние, к которому ты готов. Мы должны все время возвеличивать группу, возвеличивать любовь к товарищам. И вот тут такой вывод, в общем.
2: Заботиться о важности группы.
3: Выражение, которое сказал Рав, проверяя при втором подходе, человек проверяет, достаточно ли это хорошо тебе, то есть как бы ты как бы хорош.
2: Рав также говорил о том, что мы должны стараться каждый раз выбирать правую линию.
3: Проблема не в том, чтобы там делать правильно или неправильно, а желать менять. Что нам не нужно бежать от того, что как бы все замечательно, все супер, все хорошо, а надо все время менять, чтобы меняться, чтобы группа менялась, чтобы она могла воздействовать.
2: И был вопрос или ответ о внутреннем и внешнем. И Рав сказал, так я услышал, что невозможно коснуться по-настоящему внутреннего. Ты не можешь коснуться внутреннего, но именно с помощью внешних действий ты заставляешь себя думать, и из этого ты воздействуешь на внутреннее. Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: Фтихали хохмата кабала. Введение в науку кабала.
1: Шалом, хавери.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Шаману ахшав шиур мадим.
2: Мы сейчас прослушали чудесный урок.
1: Шаману,
2: мы слышали, как Рав объясняет товарищу, что если ты вкладываешь свои усилия в товарища, который сидит сейчас рядом с тобой и учится, поскольку тебе нужно его стремление к Творцу, чтобы оно добавилось к твоему стремлению, то тогда у тебя будет вдвое. А если есть то же самое желание и возможность, как у тебя, то ты уже будешь не одним Малкиэлем, а удвоенным. Те самые силы, все, что есть у тебя, все помехи. У тебя будет хорошая сила двойная, представь себе. Так мы сидим, все товарищи здесь, все товарищи в мире, и мы можем заработать вдвое, даже не знаю, много, с помощью той самой силы, что есть у нас. Давайте используем все возможности, которые у нас есть, чтобы это сделать. Сейчас, когда мы переходим к этому этапу на уроках птихи, введения, это особо релевантно для нас, потому что до сих пор мы учили как бы общим образом о мирах. А на сегодняшнем уроке мы будем изучать Адама Ришона. Кто такой Адам Ришон? Это мы, это общая душа, которая потом разбилась. Так сегодня мы будем изучать, как мы родились, каков процесс, который сотворил душу, где мы все являемся ее частями. Поэтому давайте будем слушать хорошенько, записывать и постараемся включиться в это. Это притянет для нас свет.
0: Зачем мы это изучаем? Что нам это в принципе дает? А мы учили сегодня во время урока с Равом статью Рабаша, где благословение простого человека не должно быть слишком легким для тебя. Что значит благословение простого человека? Чтобы человек не гордился тем, что он там знает, это вообще ничего не решает. А что же должно быть? Он должен принять, как мы слышали, что он должен принять? Величие Творца от группы. И Рав все время говорит нам, что это главное, что прежде учебы мы должны объединиться, думать о товарищах, чтобы они получили эту силу, чтобы они могли выдавать эту силу, потому что без этой силы мы не сможем продвигаться. Мы будем впадать в гордыню, в том, что мы что-то там знаем и ничего не получим. И тогда Рав сказал, что в том, что ты получаешь силу от группы, то и фараон, то и Творец находятся в тебе, а ты же с этим ничего сделать не можешь. Но если только ты получаешь эту дополнительную силу от группы и работаешь над этим, и увеличиваешь величие Творца, его награду, наказание, не твое, не то, как ты понимаешь награду и наказание, ты не ставишь условия, тогда что происходит? Тогда ты получаешь свет, силу света для того, чтобы выйти из своего состояния, и каждый раз это новый выход, это новый подъем, где мы изучаем вот эти вот миры, то, как они устроены, и как Адам решен, который разбит, у него нет другого решения, только левая левен и искра, которая приходит к нему, как он использует эту искру. И давайте послушаем как следует, как Рав объясняет это, чтобы мы могли пользоваться своим желанием правильным образом так, чтобы продвигаться в духовном, а не оставаться в нашем состоянии. Так давайте послушаем, что говорит Рав, а потом будет время на вопросы, ответы, и я надеюсь, что будет много вопросов. Ну и мы продолжим вместе с вами, вместе. Пожалуйста. Что отсюда следует?
2: Это очень важная точка.
3: Ешь, бой.
2: Есть Творец. Это просто желание отдавать. Только. Поскольку он хочет отдавать, он обязан включиться в кого-то, кому он хочет отдавать, включить в себя кого-то. Так он должен присоединить к себе некую меру желания получать. Он творит желание получать. Творец с самого начала состоит из двух частей. Одна часть в нем — это желание отдавать, а вторая — желание получать. Почему? Потому что если он не будет включать в себя желание получать, то как же он может отдавать? Ему нужно знать, кому, что. Это называется конец действия в начальном замысле. То есть он должен с самого начала подумать, что должно быть желание получать, которому он будет отдавать. Это можно назвать чистым творцом. Только творец. А здесь мы это назовем творец в связи с творением. Две части. И тогда он начинает отдавать. И из его отдачи через нулевую, первую, вторую, третью стадию выходит четвертая стадия. И в четвертой стадии, когда проявляется желание получения, желание получать, тоже есть различные слои, пока мы не доходим. Здесь желание получать подобно отдаче, здесь подобно, и здесь подобно отдаче. Пока мы не приходим к желанию получать, в котором нет никаких искр отдачи. Это называется малхут де малхут, малхут в малхут. Или мы потом это назовем левоэвен, каменное сердце. Это что-то, что не понимает, что такое отдача. Если я исправляю все это, то, что называется девятью первыми, что есть у меня от этого? У меня от этого есть то, что я чувствую действие Творца. В девяти первых я постигаю действие Творца. Если я исправляю левый эвен, я почувствую самого Творца. Не действие, не в соответствии с действиями, а я буду чувствовать Его. Потому что это моя природа, и из своей природы я почувствую его природу. Но как я могу это сделать, если здесь вообще моя часть вообще не может включить в себя никакие искры отдачи, никакое свойство, которое могло бы помочь мне исправить его? Как я могу действительно достичь Творца теоретически, если бы я мог? Я бы пришел, но как? С помощью чего я могу внести туда какие-то свойства отдачи и исправить его? Невозможно. Верно, что невозможно. Но цель творения не в том, чтобы мы осознали эти действия. Цель творения, чтобы мы были на его уровне, его ступени. Как? И есть патент. Какой? Патент простой. Если я возьму вот эту часть и все-таки соединю ее искусственным образом, искусственным, со всеми этими другими частями, а затем я смогу работать только над разделением. То есть каждый раз я должен только постичь различение. Какова разница между тем и этим, тем и этим? И из отрицания, что вот это не как-то и не подобно тому и так далее, из вот такого отрицания я могу прийти к состоянию, когда я познаю его. Не из того, что я буду подобный ему, а из того, что я увижу, насколько я не подобен. Когда я буду работать, Еще раз. Девять первых сферот, исправленные, это действие Творца. Левая Эвен не может ему подобиться. Если левая Эвен будет в точности знать, чему оно не может быть подобно, оно узнает, насколько оно противоположно Творцу. Знать, насколько я противоположен, это все различия, которые мне нужно. Если я буду знать в каждом своем качестве, в каждом своем свойстве, насколько оно противоположно каждому свойству в нем, мне не хватает бы только как он. Но разницу с ним я уже знаю, я уже осознал. То есть то, что нужно, это только перейти от этого полюса к тому. От того, быть как творение, стать как Творец. И это действительно происходит потом с помощью помощи свыше, но благодаря различиям, которые мы постигаем здесь. Теперь, то, чего не хватает здесь добавить, что девять первых сферот в работе с первыми девятью сферот, это называется мирами, миры. И Малхут эта, которая познает, как работать, она называется душами. Так что происходит у нас здесь, сейчас, в мире Ацилут? Один раз пройдем это, может быть, а в следующий раз... Снова вернемся.
0: Гальгальта, Абзек, Саг, все, что образовалось после, ну, отраженного света в Малхут. Вопрос такой. Вы сказали, девять первых — это миры, а Малхут — это парцуфы, души. То как же это после того, как экран отраженного света образовался, Адам Кадмон, мир Ацилут?

Это четыре стадии прямого света. А это Малхут. Малхут производит сокращение, затем желает уподобиться действиям Творца. То есть как бы она проходит свой Малхут, в которой произошло сокращение. Сокращение произошло здесь, в четвертой стадии, но свет удалился из всех стадий. Удаление света из всех стадий. А затем Малхут работает с девятью первыми сферот. Это называется девять первых в Малхут. Сделать девять первых сферот в Малхут. Девять первых в Малхут. Чтобы они были как четыре стадии, это понятие миров. Для чего нам это нужно? Чтобы вокруг этой центральной точки, Малхут в Малхут, выстроить правильное окружение. Так, чтобы через все миры пришел к ней свет, он придет, и здесь находится махсон, а здесь уже тьма. А это свет, пишет Рав, высший свет. Здесь будут ступени, которые называются мирами. 125 ступеней. Теперь мы выстроили эту систему. Кроме этого, что мы построили? Построили миры таким образом, чтобы было понятно, насколько это Малхут не может исправиться. Было разбиение, было то самое каменное сердце, Левеевен. Было разбиение. И собрали и исправили все, кроме Левеевен. То есть в мирах исправили Галгальта Вейнаем и Ахаб, который в Галгальта Вейнаем, и Галгальта Вейнаем, который в Ахаб. А затем Ахаб. Это после разбиения четыре этих вида килим, которые создались. Что мы выясняем? Мы выясняем получающие и отдающие килим. Вот эти Ахаб, которые Левеевен, или Малхут и Малхут. Мы выясняем, что невозможно с ними работать. А уже в мирах мы можем работать. Мы работаем со всякими вариациями девяти первых сферот. Так миры уже готовы для всего, что бы то ни было. Но миры, девять первых сферот. Теперь, а что с самой Малхут? После того, как вышли у нас все миры,

0: Чинишь лану. Да.
1: У нас есть табур.
0: Парса.
1: Парса. Сиюм.
0: В. Коля Аламота, Лукаха.
1: И все миры стоят так, что... Нет, мы дважды начертим. Это Атик. Ариханпин. Абаваима. И Зон. Затем Зон поднялись. И тогда возник здесь мир Брия. Зон Абаваима. Ариханпин. Атик. Брия. Ицера. Асия. До Хазе. Ицера Асия. Создались миры, затем вышли миры, а после этого был сотворен Адам Ришон. То есть, это рождение миров Бия. До всех подъемов. Теперь родился Адам Ришон. Его парцуф родился от Зон Дацелут. Он только сейчас объяснил, как, но... Почему мы поговорим на следующем уроке? Зон Дацелут, как они родили миры Брия и Цера Асия, также родили душу Адам Ришон. Таким образом, что Адам Ришон, Рош его, находится в месте мира Брия, его Гарон, горло дословно, находится в месте четырех сферот, четырех первых сферот мира и Цера, и до его Хазе, он стоит до сов мира Ицера, его хазе в сов мира Ицера. И все. А Раглаем? Раглаем, Раглин на арамейском находится в сов мира Асия. То есть мир Адам Ришон
0: он
1: в точности находится внутри миров Брия. Его рож в месте мира Брия, Гарон в месте четырех первых сферот мира Ицера, его Гуф. Гуф. Гуф его. В шести сферот мира Ицера нижних, а Раглаем в месте мира Асия. Тут тоже есть разделение. Тут есть в мире Асия. Есть место мира Брия. В следующий раз сделаем это более точно. Что я хочу сказать? Что Адам Ришон в мирах Бия, между ними есть определенная связь, как миры Бия построены во взаимовключении между получающими килим, которые существуют, внутри которых существуют отдающие килим. И также Адам Ришон из того, что есть в нем получающие килим, которые нейтрализованы, и поэтому могут быть в нем отдающие килим. Вы помните, что, о чем мы говорили, что в мирах произошло взаимовключение Галгальдайнайм в Ахаб, где Ахаб — это келим, который нельзя использовать, а Ахаб — это то, что можно использовать. Это структура мира Ацелут. Мир Ацелут — это мир отдачи. Если мы нейтрализуем Ахаб, общий, вот эту вот общую массу, внутри которой существует Галгальдайнайм, то мы можем эти Галгальдайнайм, которые находятся внутри Ахаб, так упорядочить, наладить так, чтобы они были вместо мира Ацилут. И тогда вместо мира Ацилут, когда он находится в Бет-Давиут, он будет называться мир Брия, Гимл-Давиут — мир Яцера, и далее Давиут — мир Асия. То есть принцип в том, что мы нейтрализуем Ахаб, который невозможно использовать, и используем Галгальтовые Инаим вместо них. В них. И то же самое в Адам Ришон. Адам Ришон возник из этой Малхут, которую нельзя использовать. Нельзя использовать, так что с ней можно сделать? Можно ее нейтрализовать, чтобы она не желала ничего получать, и присоединить ее к Галгальтовой Инаим. Как это делают? Если в мирах у меня есть Галгальтовой Инаим, в Зонды Никудим, вы помните, Галгальтовой Инаим и затем Ахаб, в Зонды Никудим, приходит свыше свет Апсаг, и он соединяет Галгальтовый Инаим и Ахаб в 10 сферот, и тогда они разбились, разбиение. Из этого разбиения перемешались Галгальтовый Инаим и Ахаб, Ахаб Галгальтовый Инаим, есть тут Галгальтовый Инаим внутри Ахаб, Ахаб внутри Галгальтовый Инаим. Они перемешались, потому что у них есть возможность смешаться, войти друг в друга. Мы говорим не о материи, мы говорим о желаниях, о намерениях, о страстях, стремлениях. Можно перемешать даже отдающие келим и получающие. А в Адам Ришон это невозможно, потому что миры возникли из девяти первых сферот. Там может быть смешение, но в Адам Ришон не может быть. Тут чистое желание получения, нетто, которое не может впечатлиться ничем, кроме удовольствия. Намерение ради отдачи что-то не может. Так как нам выстроить Адам Ришона? Адам Ришона мы строим другим образом. И написано, что сотворил Творец из земли. Он устроен просто. Галгальтовый Инаим, а здесь вот это Малхут. Малхут мира бесконечности. Но что? Не используют эту Малхут. Она находится под сокращением. Используют только Галгальтовый Инаим. Это называется, что Адам Ришон родился обрезанным. Без получающих келим. Это называется обрезанием бритмила. Без получающих келим. И что тогда происходит? У него есть структура в точности, соответствующая мирам Бия, где миры Бия — это отдающие келим. Что такое миры Бия? Это Галгальтовый Инаим. А здесь вместо Малхут — Ахаб, вторым, третьим или четвертым уровнем Авиюта, который тоже не используют. Это Адам Ришон, а это миры вместе. Поэтому они подобны, и они могут быть друг в друге. Разница только в том, что в Адам Ришоне вот эта часть совершенно непригодна для использования. Так мы выстроили этот парцуф, который называется Адам Ришон. Очень искусственный, абсолютно искусственный парцуф, потому что его главную часть не используют. Используют только Галгальтовый Инаим, что это вообще не он. Это келим, который к нему не относится. Просто присоединили их. Это добавка сама по себе. Но то, что происходит сейчас, что если мы разобьем этот парцуф,

0: который называется «Адам решен». И начнем затем исправлять его, все понятия, которые там, которые мы пройдем одно за другим, мы сможем изучить из этой работы, из этого анализа внутреннего, что вот это за часть, и вот это относительно, что это за желание получать относительно этого, что то хочет, что это хочет. Если мы проверим все эти части, мы изучим Галгальта-Вейнаем, соединение Малхут с Галгальта-Вейнаем, Галгальта-Вейнаем с Малхут. И тогда что происходит? Что нам нужно сделать? Нам нужно проделать все действия, кроме исправления Малхут. Но все действия, кроме исправления, которые мы будем делать, мы тут познаем все свойства Малхут. То есть все свойства, которые против Творца. И если мы завершим всю Малхут выяснять, с нашей точки зрения это называется концом исправления. Нам не нужно больше ничего. Не мы должны исправлять Лева Эвен. Потом приходит особый свет, который называется Рафпалиму Макапцеэль, и он исправляет эту Малхут. Превращает ее из Малхут в свойство Творца. И тогда приходим к состоянию конца исправления. Мы еще поговорим об этом. У нас есть еще один урок. Но в этом, собственно, все понятие Адам Ришона, все понятие душ, где души в своей работе должны проверить, не исправить, нам нечего исправлять. Мы, наша работа не исправить, мы не можем производить действия. Но то, что есть, то, что возложено на нас, это измерить, насколько мы находимся в материи, которая не может даже понять, что такое отдача. И в этом вся наша работа, выяснение. А исправление — это уже мы в следующий раз войдем в это глубже. Да.
1: Но вы думаете, что способность выяснять это тоже приходит свыше?
0: Да.
1: Адам Ришон образовался на решемот, на определенных решемот?
0: Нет. До Адама Ришон нет решемот. То есть есть решемот, но от Малхут Эйнсов, мира бесконечности, нет парцуфов Бия. Адам Ришон — это не результат распространения Галгальта Апсак до сиюм мира целут. Он не относится к мирам. Есть миры, есть души. Души — это Адам Ришон разбитый.
1: Тогда из чего он рождается?
0: Он родился из соединения Малхут и Галгальта Вейнаем. Малхут — мира бесконечности и Галгальта Вейнаем. Галгальта Вейнаем в мирах. Это не его килим. Малхут — это его килим. Ну, мы поговорим еще. А то, что я сейчас вам рассказываю, не написано в таком виде. Нигде. Адам Ришон — это понятие обычно не изучают, и это нигде не написано. Ну, или написано, но в таком виде очень... как можно меньше. Так сколько можно, я дам. Так, вкратце, чтобы немножко было ясно, но чтобы не запутались. И так вы постепенно будете добавлять. Еще. Все? Начинайте приходить утром. Я обещаю вам, что получите добавку. Да, немного, не часто, два раза в неделю. Скажем, в вторник и воскресенье.

0: приходит из миров. Нет у нас ничего, кроме Малхут мира бесконечности, вот этой. И это только желание получения, желание получать, которое вообще не может даже понять, что такое отдача. И на идиш говорят, ой-ой-ой, нет возможности исправиться. Ну, может быть, начнем вопросы?
1: Давай, ну, начнем с вопросами. Но он дал патент такой. Он сказал, это очень просто, да? И в чем тут, собственно, подход? Подумайте об этом способе. Я не хочу просто так рассказывать. И вот этот способ, это вся, собственно, наша работа. А у нас уже есть вопрос из Латвии, из Литвы, пожалуйста.
2: Спасибо, дорогие товарищи. У меня вопрос. Чем различается исправление от выяснения разницы между Малхут и Творцом?
0: Какова разница между выяснением и исправлением Малхут мира бесконечности?
1: Малхут-Малхут.
0: Малхут-Малхут, да. Малхут-Малхут. Прежде всего, исправление, как мы слышали, происходит только в мирах. В Адам решен, в нас нет исправления, есть выяснение. Нет действий у нас, как сказал Рав. Так исправление — это исправление, которое происходит в мирах. Все, что мы изучаем, они воздействуют, затем выстраиваются парцуфы и миры в катнуте, в гадлуте, в соответствии с ман, который поднимается снизу и так далее. В нас всего этого нет, потому что у нас нет действия, у нас нет возможности исправить. Это все, что Творец дает нам. То, что нам нужно сделать, это каждое желание, которое раскрывается в нас, и в этом вся наша работа. Каждое желание, которое в нас раскрывается, раскрыть его природу. Мы изучали. Мы в статье «Суть религии и ее цель» мы учили, что цель религии — это раскрытие зла, осознание зла. Мы можем только распознать, что мы состоим нето из желания получать, которое не способно на исправление. И вот это различие, это, собственно, то исправление, которое мы должны сделать. А затем придет свет и исправит его. Да? Это разница.
1: Нам надо только поднимать ман, чтобы было исправление. То есть сначала есть осознание, что мы не можем ничего сделать. То есть действий в нас нет, как ты уже сказал. Тогда мы возносим ман, просим, и тогда от Высшего получаем эту помощь. Да, то, что мы просим, отменяя себя. И важно знать, что нам надо отменять. Правильно? Это как раз то, что мы и выясняем. В чем выяснение и в чем исправление? Выяснение, что невозможно исправить, а исправление, которое мы просим от Высшего, чтобы Он это сделал. У нас нет другого желания, только это исправить, и тогда ман действует.
0: А, тут руки кто-то поднимает, да?
3: Я
0: слышал, как Рав говорит, что мы должны разбить парцуф. Если мы его разобьем, но я не понял, когда мы его разбиваем.
1: Зачем разбивать и когда разбиваем? Если Адам Ришон получил Гальгальта и Найм от миров и не выяснял бы, слышишь, Нир? И не выяснял бы свои желания, что бы произошло, не было бы исправления. Все желания Малхут бесконечности не могли бы быть исправлены. Так что происходит здесь? То Адам Ришон, ему не раскрываются все его желания. Он как бы поднимается во время своих подъемов. Там есть два подъема. Поднимается в мир Ацелут, вдруг раскрываются ему все желания, раскрываются ему все эти желания, и он разбивается. Но как он разбивается? Он раскрывает Гальгальт и Найм до конца и видел, что есть в нем. И тогда он разбивается, и то есть на мелкие

0: осколочки, все эти осколочки — это мы. Но что произошло? Взаимное включение того, что мы чувствуем, эти желания, устремления, как я сказал, устремления друг друга. И с помощью этого мы можем сделать что? Вызвать свет. С посредством этих устремлений мы добавляем устремления товарищей, и мы вызываем свет. Учеба, да, когда мы учимся, каббалисты это все постигли и дают нам это состояние. И мы после того, как выясняем желания, которыми невозможно работать, что говорит нам Рабаш, видеть только хорошую сторону товарищей, их достоинства, а мы не можем, мы просим и не можем, мы видим недостатки. Тогда возникает ман, просьба, чтобы мы поменялись, чтобы не думали только о себе, что мы такие хорошие, а просили бы у Творца видеть и в товарищах хорошие качества и свойства. Тогда происходит изменение в нас, изменения, которые мы получаем, те вещи, на которых мы можем подниматься над своими желаниями.
1: Так то, что мне непонятно, вот это разбиение, и я из объяснения понял, что это что-то, что уже произошло.
0: Да.
1: Но из объяснения Рава следует, что это то, что должно быть.
0: Нам понадобится с этим работать. Это называется то, что отложили строители, потом стало краеугольным камнем. То есть мы не можем работать с этими желаниями, но потом для нас это станет фундаментом. И вот на этом фундаменте, в том, что мы полностью противоположны Творцу, нет никакого свойства Творца, над этим мы сможем работать.
2: USA Northeast.
1: USA Northeast.
3: Спасибо. Первое, что я хочу сказать, что у нас величайший рав. Время не имеет никакого отношения к тому, что он говорит к нашему сердцу. Это просто такая ремарка. Вопрос я хочу углубить относительно того, что Гади уже ответил. У нас есть желание получать, у нас есть желание отдавать, которое мы воспринимаем от Творца. Вся остальная наука — это как соединить все это вместе. Вопрос. Как мы соединяем все это вместе в нашей десятке?
0: Как это все соединить, все вместе, в десятке? Проблема в том, что желание отдавать у нас не развит. Как нам работать над ним? Только в десятке. И что говорят, что я должен делать в десятке? Я должен отменять себя. Зачем? Чтобы я смог получать от товарищей. Так ведь? Как гордыня, то, что мы учили у Рабаша, что нам нужно эту гордыню отменить. Как мы отменить? Невозможно. Просить отменить, чтобы я увидел хорошие свойства товарищей. Мы получаем такие состояния, что мы этого не можем. Как Рабаш пишет, если товарищ меня ненавидит, я это обнаруживаю. Как я его тогда могу любить? Ну как? В наших свойствах невозможно. Но только если мы получаем свойства отдачи, как у Творца, то тогда мы можем так вот думать о товарищах уже с третьей стороны. Как бы я бы вышел из себя, посмотрел со стороны, и я могу увидеть в тебе, в товарище, что есть, увидеть, что есть во мне, что есть в товарище. И тогда у меня появляется возможность с помощью вот этой отмены увидеть хорошие качества товарища, свойства, и снова просить Творца продвинуться в этом состоянии. Как вот ты правильно сказал, у меня есть десятка, у меня есть еще товарищи, и все время раскрываются новые свойства. Но это как у учеников Раби Шимона раскрывается желание, когда они хотят поубивать друг друга. Почему? Я вижу в товарище, насколько он против духовного, насколько он как раз разрушает, да, как вот во время разбиения. Каждый видит, что сейчас это разрушит нам всю нашу работу, да, то, что видит товарищ. И тогда нужно просить вместе. Тогда поднимается ман, это наша работа все время. И мы сейчас получили свет на уроке. Получили, мы впечатлились тому, что Рав сказал, то, что мы должны делать. Мы сейчас выходим, да, как выходит святая из парцуфа, что мы будем делать в течение дня, где наша работа здесь, в течение дня. Потому что свет тогда был, ну ладно, все нормально. А мы-то где? Мы остаемся в своих качествах, и только маленькое свечение, если мы будем его вызывать, оно будет. И нам как следует надо знать эту работу в течение дня, что мы будем делать для того, чтобы подготовить себя к следующему уроку. Вот что важно. Вот это пробуждение снизу. Мы как группа должны пробуждаться снизу, совершать все эти действия. В десятках, во всем, чтобы потом, после этой работы, мы снова придем на урок, и мы увидим, десятки сидят, все. Зал заполнен вообще, зал переполнен. Все хотят получить этот свет, без которого жить невозможно. Это мы должны развивать в себе такую важность в десятках. Ну, спасибо за вопрос. Вопрос очень хороший.
1: Да, Ави.
2: Зонда Цилут
1: родили миры, а затем Адам решен. Вопрос. Какова разница? Это связано. Какова разница между раскрытием действий Творца и чувством его самого? Простой вопрос. Да. Вся разница — это откуда это исходит. Потому что, как мы учили, девять сферот в Малхут — это, собственно, то, что они делают, они раскрывают действия Творца. А то, что Рав объяснил на уроке, что огромная разница между девятью первыми сферот в Малхут и в Малхут де Малхут, Малхут в Малхут, это он так еще рукой показал, что Малхут желает его, Малхут желает самого Творца, не его действия, а его природу, быть им. И это то, что вначале вызвало первое сокращение. Поэтому Рав сказал, он объяснил на уроке, что нет тут решимот от разбиения, исправлений, всех тех процессов, что есть в мирах. А есть в Малхут де Малхут, она исходит из решимот первого сокращения. Тот самый первичный стыд, когда Малхут видит разницу бесконечную между ней и Творцом. И поэтому также исправление Малхут де Малхут, то есть получающий килим Адам Ришона, чтобы это было исправлено. Если это будет исправлено, то мы придем к концу исправления.
4: Нью-Йорк 2.
1: Нью-Йорк 2.
0: Я слышал, что Адам Ришон обычно не изучается. Написано очень так лаконично. Почему об Адаме Ришон не изучают? И написано так вот, ну, немного написано о нем. Ты вопрос понял? Можешь повторить?
1: Да, Рав объяснил на уроке.
0: Но сначала вопрос, что он спрашивает.
1: Да-да. То, что он объясняет нам сейчас об Адам Ришон, обычно это не написано. Но есть там части, есть 16-я часть в учении 10 сферот. Там Нурав объяснил подробности, которые нигде не написаны. Обычно это не изучают и не написано нигде. И он спрашивает, а почему об этом не пишут? Но Рав не объяснил, почему не пишут. И Бааль Сулам решил написать то, что он решил написать. А то, что он решил не писать, он решил не писать. Мы знаем, что раскрывают пять, скрывают две. Поэтому, когда мы будем на ступени Бааль Сулама, тоже поймем и самого Адам Ришон, и почему он решил не раскрывать. Еще, да, Может быть, женщина там? Да. Женщина Испании 5.
2: Gracias, amigos. Bueno, precisamente iba a preguntar, ¿dónde en toda la estructura sucede esta ruptura de la Adam Harishon? Así como lo vimos en la ruptura...
0: Как раз хотела спросить, где вот эта вот структура Адам Ришона, где произошло разбиение, как в мире Никудим? Почему он разбился? Что привело к разбиению Адама Ришона? Как в мире Никудим, так и в Адам Ришон, что привело к разбиению? Раскрытие Малхут. Почему это раскрывается? Для того, чтобы мы могли потом раскрыть, что есть в этой самой Малхут. С первого сокращения Малхут не работает со своими свойствами, так ведь? Она не работает со своими свойствами. И мы должны как следует познать ее свойства, потому что это тот самый Лева Эвен, каменное средство, мы, души. Малхут также после мира Ацилут не может дать ничего. Она стоит в четырех сферот, от чего зависит, что она поднимется и обратится по ним к Зерампину. Нашамот праведников, насколько мы будем поднимать ман, это зависит от нас, насколько мы захотим быть исправленными. И тогда вот эта самая Малхут, которая раскрывается, это приводит к разбиению. И почему это приводит к разбиению? Что она не может справиться. В этой Малхут нет свойства отдачи. И быть не могут. Но что есть? Остается вот этот вот очень маленький свет, который светит нам и пробуждает наше желание к духовному. И тогда мы начинаем всю нашу работу, но это приводит к разбиению. Скажем, если я захожу куда-то, у меня есть огромное желание, и я не умею с ним работать, я разбиваюсь, я ломаюсь, я не могу достичь таких великих вещей, потому что на этом желании нет экрана, я должен все это вернуть, увидеть это все в Творце, и тогда захотеть сделать как он. А как я сделаю как он? Если я полностью желание получать, я должен измениться. И в этом тут вся наша работа, чтобы мы просили измениться, желали бы измениться, увидели бы это каменное сердце Левайвен и захотели, чтобы мы были выше него, над ним.
4: Флорида.
1: Флорида.
5: Yes, dear friends. I'm trying to understand the necessity for Adam Rishon.
1: Ну, друзья, я стараюсь понять необходимость Адам Ришона. Что Адам Ришон может сделать, чего не могут сделать Зон? Адам Ришон родился, потому что Зон не исправляет Малхут де Малхут. В конечном счете, если мы не исправили каждое желание, чтобы оно было ради отдачи, то мы не пришли к цели творения. Творец не может дать добро творениям. Это суть творения. Это сердце творения. Без этого как бы творец... Там есть что-то, чему он не может дать. Вся цель исправления — прийти к концу исправления. А до этого у нас есть только тонкая линия, которую мы изучаем. Весь свет находится в Малхут де Малхут. Поэтому необходимо исправить ее, чтобы прийти к состоянию, чтобы творение могло действительно почувствовать, что Творец, он дает добро сотворенным, чтобы было слияние между ними, чтобы творение поднялось на ступень Творца. И действительно, чтобы они были на одной ступени и восполнилась цель творения. Без этого оно не может произойти.
0: Ты знаешь, что интересно, Хайм? Нет вопросов по поводу чертежей.
1: Да, я тоже об этом подумал.
0: Да, замечательно. Да, нас на самом деле это радует. Вопрос из Латинской Америки 1.
6: Hola, amigos. ¿Cómo funciona el proceso de clarificación? ¿Y cómo se conecta
1: Как работает процесс выяснения и как это соединяется с разбиением? Как можно распознать, что можно исправить и, что, и чего нельзя исправить?
0: Как можно различить, что можно исправить, а что нельзя исправить? В первую очередь невозможно исправить ничего. Исправлять может Творец, как происходит раскрытие. Мы находимся в определенном состоянии. Каждый раз нам раскрывается то, что невозможно исправить. И тогда нам надо приобретать свойства отдачи. После того, как мы приобретаем свойства отдачи, нам не нужно удовлетворяться этим. Творец ведь не удовлетворяется. Он дает нам новые состояния, которые нам кажутся в нашем желании еще худшими, чем те состояния, которые мы получали прежде. И что? Нам надо исправлять еще состояние. И каждый раз получаем добавку того, чего мы еще не исправили. Поэтому нам не надо различать, что можно исправлять и что невозможно исправлять. Мы каждый раз должны быть готовыми исправлять. Это все. Быть готовыми исправлять то, что раскрывается. Мы даже не знаем, что раскрывается, но с помощью света мы постепенно начинаем различать, что вот этот то, что раскрылось, нам надо исправлять. Мы это получаем, получаем от каббалистов, от статей, которые мы читаем, от рава, которого мы слушаем, от товарищей, то, как они соотносятся с этим. Мы это изучаем, в этом наша работа. Выполнение — это и есть место работы, осия. И тогда в десятке мы раскрываем, что происходит. Там мы получаем свет и исправляем. Тогда исправление происходит. То, что... А так исправлять невозможно все время. Творец исправляет. Но мы должны обращаться к нему. Еще вопросы?
1: У нас есть женщины Unity 3.
6: Да, спасибо большое. А если Адам Ришон произошел от каменного сердца, да, то есть от свойства, которое в принципе не способно ни почувствовать Творца, никаким образом его воспринять, то есть не имеет вообще о нем представления и связи, тогда что такое Гальгаль Тейнаем в Адаме Ришон? Откуда берутся вот эти отдающие свойства?
1: Вопрос прекрасный, и я тоже задавал его в течение урока. И тут один учеников на уроке спросил, и Рав объяснил, что Гальгаль Тейнаем в Адам Ришон приходит также от миров Бия. У него нет Гальгаль Тейнаем, поэтому он сказал, что это искусственный парцуф, потому что действительно это чистое желание получения, к которому ты не можешь ничего прилепить, потому что оно ничего не чувствует, кроме наслаждения. Желает только наслаждения, и все. Так как действительно на него что-то облачают? Прежде всего, оно отменяет себя. То есть, если желание получения это отменено, то ты уже можешь, может быть, не соединить, но что-то приклеить к нему, прилепить к нему. И тогда он получает Гальгаль Тейнаем от миров Бия. Из этого создается Гальгаль Тейнаем Адам Ришон. Поэтому это настолько особый парцуф. Теперь есть работа.
7: Как
1: работать с Гальгаль Тейнаем которые не относятся к исходному желанию Малхут де Малхут, парцуфа Адам Ришон? Как работать с Ахав, с желанием получать в Малхут де Малхут? Это, видимо, мы изучим на следующем уроке. Женщины Пити 23.
8: Тогда.
0: Вы сказали, что наши вопросы вас радуют, поэтому дает мне силы задать вопрос. Да, это то, что мы изучаем, да, в высших мирах или работа между нами. Но есть возможность как раз учиться. То есть как-то это можно все-таки чувственно подключиться к этому. Мы слышим о девяти первых, что у нас есть нет связи с Творцом, то вопрос тогда, как знать, когда это нормально соединять это с ощущениями, а когда не стоит вот эту учебу соединять? Да, вчера тоже был такой вопрос, и Гилад сказал, что невозможно материализовывать. Мы не можем использовать свойства высшего мира и сказать, что мы уже можем с этим работать. Конечно же, нет. То как же все-таки пользоваться? Нам нужно вот получать свет с помощью света. Что происходит в мире Ацилут? Что там было нового в мире Ацилут? Мы учим, что в мире Ацилут это Шореш Алиф. Это Ибур, зачатие. Я должен пройти внутриутробное развитие в высшем, чтобы родиться. В мире Никудим все было все в его природе. Зерапин в своей природе получил от Абаваима, и тогда произошло разбиение. А тут произошло усиление, очень мощное усиление, что надо родиться в природе высшего, в первую очередь. Это как зародыш, у кого берет время, у плода, пока он не сформируется со всеми своими органами. И это непросто. Это непросто. Надо каждый раз отменять свои свойства, чтобы я мог родиться в высшем. То, что Рав говорит, то, что мы изучаем. И тогда, когда мы получаем свет, мы уже получаем что-то, и с этим можно уже работать. Но вот так. И тогда это уже не называется уже материализацией, потому что мы на самом деле начинаем ощущать то, что происходит в высшем. На самом деле происходит в нас. И в этом вся прелесть науки Каббала, что мы изучаем то, как правильно получать, и тогда это не становится материализацией, а мы уже работаем так, как нас обучают, так, как нас учит наш учитель. Что именно? Он говорит, объединение, объединение, объединение все время. Потому что нет у нас объединения. Мы должны это постичь. А как постичь? В этом весь вопрос. Как постичь это объединение, о чем говорится? Хороший вопрос, спасибо.
1: Дарахамин. Прежде всего, спасибо. Бальсулам пишет, из желания Создателя отдавать родилось создание желания получения, желания получать. И вопрос, почему это так? Поскольку Творец хочет отдавать. Если не будет кому отдавать, он не сможет отдать. Только если у тебя есть отношение между дающим и получающим, когда получающий осознает, что есть дающий, и желает дать обратно дающему, тогда есть между ними взаимные отношения и между отменой друг перед другом, когда оба они действуют в одном намерении. Да?
0: Я могу сказать кое-что?
1: У нас еще есть вопрос из Salt Lake City, и у нас очень мало времени.
7: Shalom, Avirim. Thank you. What is the role of mitzvah in the elevation of Adam Arishon to Atzilut?
0: Какова роль в заповедях, да, при подъеме Адам Ришона? Какая роль чего?
1: Какова роль в заповедях в подъеме Адам Ришона Ацилут?
0: Но мы еще не говорили о заповедях. Ну что, заповеди, они же относятся к нам, а не к Адаму Ришона, который поднялся в Ацилут. Все же действует сверху пока. Тора и заповеди — это то, что уже мы получаем. Это то, что мы изучаем сейчас, находясь в нашем состоянии в этом мире, только Тора и заповеди, где заповеди — это действие по исправлению, мы можем использовать это для того, чтобы исправлять себя и подниматься, производить все весь подъем, прийти в Малху бесконечности, которая уже исправлена, находится с Творцом вместе. Это мы должны делать. Только мы сделаем это, тогда почувствуем, насколько Творец велик, насколько все замечательно, а не все те ужасы, которые мы видим сегодня, а все будет исправлено и замечательно. А сейчас у нас что, Хаим?
1: Есть сообщение Гилада и Орена.
0: Звук.
1: Очень плохо слышно, но насколько я слышу, Гилад сообщает, что по средам будут особые уроки по построению десяток на иврите, и он приглашает всех присоединиться. Каждый урок будут прорабатывать особую тему. То, что учили от Рава. Сегодня собираются поговорить о важности утреннего урока. Почему именно там получают эту дневную порцию? То, что, ну, с чем нужно работать в течение дня, как относились каббалисты к утреннему уроку, почему именно они назначили утренний урок, какое сопротивление этому. И сегодня об этом будут говорить. Но, к сожалению, очень плохо слышно объявление.
0: Да, Рав, закончил сейчас этот урок. Говорит, приходите утром. Мы хотим поднять эту важность в каждом товарище, да, в каждой десятке, чтобы утренний урок был светом нашей жизни. Что там было?

0: строим духовное общество. Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части мы изучаем урок Рава 4 июля 2002 года, который основан на статье «Пусть благословение простого коэна не будет легковесным в твоих глазах в духовной работе». Это находится в трудах Рабаша во втором томе, 888 страница. У нас на прочтение статьи 27 минут, пожалуйста.
1: Мау беркат идиот, альтии кала бейнеха.
2: Что означает «пусть благословение простолюдина не будет легковесным в твоих глазах в духовной работе»?
1: Альтии беркат идиот, кала бейнеха. Зор сказано.
2: Пусть благословение простолюдина не будет легковесным в твоей работе. И потому днем Творец являет
3: милость свою. В трактате Мегила сказано: «Пусть никогда не будет благословение простолюдина легковесным в твоих глазах». Следует понять, чему это учит нас в работе Творца. То есть, когда мы учим внутри одного человека, что такое простолюдин. Во-первых, нам нужно в целом понять значение слова «простолюдин». В трактате Мегила Равкана говорит: из этого следует, что простолюдин выскакивает первым. Это означает, что термин «простолюдин» употребляется с порицанием. Хотя он и простой человек, но тем не менее любит показывать себя и выглядеть мудрецом. Если так, то что означает в работе благословение простолюдина? А также нужно понять, что говорит Зоар: «Пусть не будет благословение простолюдина легковесным в твоих глазах». Это значит, днем Творец являет милость свою. Какая связь между благословением простолюдина и его милостью? Известно, что работа человека в двух линиях, называемых два высказывания, которые отрицают друг друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. Как сказали наши мудрецы, всегда левое будет отталкивать, а правое — приближать. В духовной работе нам следует объяснить, правое приближает. Это когда человек продвигается в работе и хочет находиться в состоянии сближения с Творцом и не хочет видеть в себе какого-то недостатка, потому что сейчас он желает заниматься воспеванием и восхвалением Творца. И если он видит у себя какой-то хиссарон, то уже у него не будет возможности благодарить Творца от всего сердца, потому что у него есть недостатки, хиссароны, и он хочет, чтобы Творец наполнил их. Получается, что об этих недостатках теперь он молится Творцу, чтобы тот наполнил их. Получается, что у него уже есть недостаток в его благодарности. То есть в процессе благодарения он утверждает, что Творец еще не дал ему все, чего ему не достает. Поэтому, когда он хочет заниматься совершенством, чтобы благодарность, которую он воздает Творцу, была от всего сердца, он не должен видеть в себе никакого недостатка. Однако следует понять, как человек может говорить, что у него нет хиссарона, а он благодарит и восхваляет Творца за то, что он работник Творца, в то время, когда он видит, что его работа полна недостатков. Как он может лгать, когда видит свое несовершенство в той работе? Ответ в том, что когда человек дает себе отчет и видит свою низость, насколько он хуже остальных людей по способностям и качествам, и все же Творец дал ему мысль и желание сделать что-то в Торе и заповедях, и он сам знает, что такое, что также и это. Малое служение ничего не стоит, и он видит, что есть много людей более важных, чем он. И все же Творец не дал им ни мысли, ни желания сделать что-либо в духовном, а ему дал мысли и желания. И за это он благодарит и возвеличивает Творца. Так как если бы он обрел большое достояние в материальном, к какому приподнятому состоянию духа тогда привели бы эти материальные вещи? От этой картины он наполняется радостью и счастьем. И это расширяет его разум. И это приводит его впоследствии к тому, чтобы обрести такой слух, чтобы услышать то, к чему раньше он был глух. И сейчас, благодаря радости, все его органы стали пробужденными, понимающими и думающими обо всем, так как радость, пришедшая к нему через радость заповеди, вызывает у него то, что также и в материальном. Он будет совершенно другим человеком. Все это приходит к нему, потому что он ценил вещи, относящиеся к святости. Однако человек должен верить, что хотя он и ценит значение святости изо всех сил, он все же не достиг того, чтобы ценить ее важность в мере ее истинного значения. Потому что не дано человеку оценить меру важности святости. И только тот, кто является восходящим, знает, как по-настоящему ценить духовное. Но наши мудрецы знали, какую важность придавать духовному. Как сказали мудрецы, Раби Зира сказал, вознаграждение за урок в беге. И Раши объясняет, что главная награда, получаемая людьми, бегущими услышать урок из уст мудреца, это награда от бега. Ведь большинство из них не понимает слов мудреца. А Марша объясняет это так. А еще следует сказать, что мудрецы не нуждаются в уроке, ибо они уже знают законы. Как сказано, что в любом случае вознаграждение их бег. То есть награда от бега.
4: И
3: мудрецы говорят, что изучающие в любом случае получают большую награду. Абай сказал вознаграждение за невесту давка. Раши объясняет, в субботу перед праздником все собираются, чтобы послушать законы праздника. Смысл в том, что хотя люди, которые не понимают законов, им все равно полагается награда за то, что они стоят давленные вместе. Об этом также Марша говорит, если слушатель мудрец, и ему не нужно это. У него есть вознаграждение за давку. И сказано, мы видим, как наши мудрецы ценили важность духовного, поскольку они говорили, даже если люди не понимают, что говорит мудрец, они все равно получают награду в том, что бегут слушать слова мудрецов. Более того, мы видим, что Марша говорит, что даже те, кто сами являются учениками мудрецов и знают законы самостоятельно, тем не менее, если они приходят послушать слова мудрецов, они получают награду. И, конечно, вознаграждение дается только за работу. Согласно этому получается, что человек должен радоваться тому, что удостоился работы Творца. И даже если он приходит в дом учения или дом собрания и не учится, у него есть награда за то, что пришел. Это значит, что это входит в рамки работы Творца. Свидетельством этого является то, что за эту работу платят вознаграждение. В таком случае получается, что когда человек идет в правой линии и хочет заниматься воспеванием и восхвалением Творца, он тогда должен видеть имеющееся у него совершенство. То есть он должен ценить, несмотря на его ничтожность, Творец дал ему желание и стремление хотя бы дойти до дома собрания, хотя он ничего не понимает, и сказать: «Я не могу оценить важность того, что выпало мне, что Творец избрал меня хоть для какого-то служения», и должен радоваться, так как если бы он обрел большое достояние в материальном, как он тогда был бы рад. И эта радость дает ему силы верить в Творца, что он добр и творит добро. Тогда как, если человек начинает подсчитывать, сколько он заработал в духовном, тем благодаря тем усилиям, которые он уже вложил, и начинает видеть, что он не продвинулся вперед. И хотя он видит, что истина согласна его восприятию, однако в таком состоянии он отдаляется от святости, потому что в таком состоянии он клевещет на управление Творца и не может сказать, что управление Творца является добрым и творящим добром. Получается, что этим он становится более отдаленным от святости. То есть в той мере, в которой он видит, что он несовершенен, и видит все, чего ему не хватает, и что он уже несколько раз молился Творцу, а Творец ничего не дал ему из того, что он просил. Он сразу же наносит ущерб вере в сказанное «Ведь ты слышишь молитву всех уст». Получается, что в этом состоянии он говорит, что теперь он идет истинным путем и не хочет обманывать себя, что он человек, обладающий совершенством. И, конечно же, путь, по которому он идет, — это истинный путь. Однако человек не может прокладывать себе пути. Необходимо принять тот путь, который установили наши мудрецы.
0: По поводу этого Бааль Сулам спросил о том, что сказано, и поднял нас из всех языков. Однако в мире есть только один язык, язык злого начала, поэтому следовало бы сказать: «И поднял нас из всех языков». Что такое «из всех языков»? Почему во множественном числе? Он сказал, что есть святые ангелы, а также есть нечистые ангелы. То есть иногда злое начало мешает ему сделать что-то доброе посредством силы, которая сбивает нас и говорит, что тебе незачем заниматься Торой и заповедями, так как ты ничего от этого не получишь. А иногда оно приходит к нему и говорит: «Тебе не стоит этого делать, поскольку это помешает тебе заниматься Торой и заповедями». Из этого следует, что оно говорит ему наоборот. Оно хочет, чтобы человек занимался Торой и заповедями. Поэтому оно советует ему не делать то, что он хочет делать, или учиться, или думать, и тому, и так далее. Получается, что когда человек должен идти в правой линии, к нему приходит святой ангел и говорит: «Посмотри на свою низость, посмотри, тебе не хватает Торы и веры, и в исполнении Торы и заповедей ты не в порядке». Он опускает его в преисподнюю и говорит с ним, как святой ангел. И что делать, когда в конце концов человек приходит к падению и не способен подумать, чтобы хоть что-то сделать духовно? Поэтому, когда он должен идти в правой линии, он должен бороться со всеми теми, кто возражает против совершенства правой линии, и верить выше знания, что Ситра Ахра говорит с ним в облачении святого ангела. Однако после этого человек должен перейти в противоположную сторону, называемую левой линией. И там требуется большая осторожность. И он должен быть готов, когда видит свое прошлое, которое полно недостатков, чтобы в его силах было вознести молитву об этих недостатках. Иначе запрещено начинать работу в левой линии. Это, как сказано в книге Зоар, что запрещается поднимать руки без молитвы и просьбы. Поднятие рук означает, что он смотрит на свои руки, имея в виду, что у него есть в руках от духовного, продвинулся он в чем-то или нет. А на это запрещено смотреть, кроме как в случае, когда он сразу же готов вознести молитву и просьбу. В противном случае он впадает в отчаяние, печаль и мрачное восприятие и будет вынужден бежать с поля боя. Получается, вместо того, что он должен был получить от левой линии место для молитвы, ведь только из-за этого он должен перейти в левую линию. Следовательно, если он не уверен, что сможет тут же вознести молитву, он должен оставаться в правой линии до тех пор, пока не будет уверен, что благодаря этому он наберется сил для молитвы, чтобы Творец помог ему, и он поверит, что Творец слышит молитву. А иначе это запрещено, поскольку, конечно же, большое спасибо, когда он находится в таком состоянии, он не может сказать, а также не сможет вознести молитву, чтобы возмолиться Творцу, чтобы Он вытащил его из этого состояния. Потому что, когда человек находится в состоянии, когда он начинает клеветать на высшее управление, сразу же теряется у него сила молитвы, потому что тело не способно поверить, что Творец слышит молитву всех уст. Получается, что он проигрывает с обеих сторон. По этой причине он должен оставаться в правой линии и не входить в левую линию. В этом смысл того, что сказали наши мудрецы, любой поворот, который ты делаешь, должен быть только вправо. Слово «любой» означает «как правило». То есть, как правило, человек должен идти в правой линии, а в левой линии можно идти только тогда, когда он уверен, что сможет молиться о своих недостатках. В противном случае он должен оставаться в правой линии до тех пор, пока не почувствует, что готов к этому. Поэтому, если в нем, помимо его воли, пробудились мысли о том, что он виноват, и как он может говорить слова Торы и молитвы Творцу, в то время, когда мысли говорят ему «ты полон грязи», и как тебе не стыдно заниматься делами святости, на это человек должен сказать, как написано, «Я Творец, обитающий с ними среди их нечистот». То есть, хотя я и нахожусь в самой худшей низости, я все равно верю тому, что написано, что Творец обитает даже в самой худшей низости. Однако этого нет у гордецов. Как сказали наши мудрецы, тот, кто проявляет высокомерие, говорит Творец, не можем я и он пребывать в одном месте. Поэтому, когда человек чувствует себя совершенным, согласно правой линии, когда он оценивает свою низость и говорит, что тем не менее Творец дал ему некоторую связь со святостью, то та малость святости, которую человек должен постичь, несомненно, называется эта малость святости, относительно истинной святости свойством простолюдина. Если он говорит из своей снизости «Я благодарю и восхваляю Творца за это», то об этом можно сказать, как написано, «Я Творец, обитающий с ними среди их скверны». А когда он доволен этим, у него есть возможность удостоиться свойства «Шхина присутствует только в радости». Получается, что с помощью этой низости, поскольку благодаря ей Творец дал ему некоторую связь с духовным, он может подняться по ступеням святости, если только возьмет от этого радость и будет ценить ее. И тогда человек может сказать, поднимает он из праха бедного, из грязи возвышает нищего. То есть, когда человек чувствует свою низость, что он нищ, то есть беден. Как сказали наши мудрецы, Абайе сказал, что у нас есть традиция. Нищим можно быть только в разуме, что означает, что есть традиция наших праотцов, обычаи наших праотцов, что нищим можно быть только в разуме. И это то, что он говорит, что он нищ, то есть беден, ибо у него нет никакого знания в святости. Поэтому называется бедным и нищим. Тогда, если есть какая-нибудь связь со святостью, хотя он и нищ, он говорит, поднимает из праха бедного. То есть он прославляет, что хотя он и беден, все равно Творец его поднимает и из грязи возвышает нищего. Хотя он и чувствует себя нищим, Творец все же поднял его, и за это он прославляет Творца. Должна быть хоть какая-то мера связи со святостью, и тогда мы уже можем прославлять и восхвалять Творца. И этим мы можем объяснить сказанное «Радуйтесь, праведники Творцу, и благодарите память святости Его». Следует объяснить, что праведники означает тот, кто говорит, что Творец праведен, поскольку если у него есть хоть какая-то связь со святостью, он сразу же говорит Творец праведен, поскольку дает такому бедному и нищему, как он, некоторую связь духовную. И они называются праведниками, как сказано, кто такой праведник? Тот, кто оправдывает своего Создателя. О мере связи с духовным, когда об этом он может сказать, и я рад этому. Сказано так, «И благодарите память святости Его». То есть они благодарят за память святости Его, за то, что помнят святость Его, за это они воздают славу и хвалу. Поэтому сказано, «И благодарите память святости Его». То есть, если они лишь вспоминают Святое Имя, уже заодно это они благодарят Творца. То есть, даже только лишь при одном воспоминании они сразу же пробуждаются, чтобы воздать благодарность Творцу. Тогда как тот, у кого есть даже небольшая гордыня, говорит, что остальные люди, у которых нет разума, могут стать слугами Творца без всякого разума и знания. А человек вроде меня, обладающий разумом, и не такой глупый, как остальные люди, он говорит, что если Творец хочет, чтобы я работал на него, он должен считаться со мной и дать мне вкус к Торе и молитве. В противном случае я могу быть работником в мере моего понимания, а не так, как ты требуешь. Об этом написано «Творец воцарился, в гордость облачен он». То есть Творец относится к таким людям в облачении гордости и не впечатляется ими. И они остаются ни с чем, кроме своей гордыни и не более. Поэтому написано: «Высок Творец, но низкий увидит». Со своей низости человек может увидеть, тогда как тот, кто высок, кто считает себя выше других людей, он называется и высокий издали, то есть он отдаляется от святости. И из сказанного поймем то, о чем мы спрашивали, что означает «пусть благословение простолюдина не будет легковесным в твоих глазах». Это значит, что когда человек чувствует себя простолюдином, что у него есть лишь небольшой контакт со святостью, это называется простолюдин по сравнению с тем совершенством, которого человек должен достичь. В любом случае, когда он благословляет и благодарит Творца, пусть это не будет легковесным в твоих глазах, а человек должен ценить это так, как будто он обрел большое достояние, и благодарить, и благословлять Творца, как если бы он достиг истинного совершенства. Перейдем к уроку от 4 июля
5: 2002
3: года. Читали сейчас статью. Что такое благословение простого коина не будет легковесным в глазах в духовной работе? Значит, что не будет легковесным в твоих глазах. Это не просто, что будет очень трудно прийти к состоянию, когда человек думает о себе, что это всего-навсего обычный человек, и еще меньше всех, и то, что не положено ему больше, чем другим, и то, что нужны какие-то особые условия в работе, и тогда он сможет работать, иначе не сможет. Как Творец ведет себя с ним, он обязан получить какое-то раскрытие, иначе не способен сдвинуться. Другие люди могут, а он нет. Абсолютно все требует от человека каких-то условий, будь то связь с другими или не связи. Он осознает это или нет, но если существует какое-то требование, какого-то условия, тогда он может сделать какую-то работу со своей стороны. Это означает, что у него есть гордыня, и пока он не уберет все эти требования из своего сердца, он не сможет сдвинуться. Это то, в чем человек обычно не признается самому себе, потому что не может это и различить. Ему кажется как раз, что все в порядке и что все нормально. Такое же, как все. Но, конечно, если

0: будет отменено с его стороны, он не может продвигаться. Только когда убирает все условия, еще раз я говорю, он даже не осознает этого. Но это такое внутреннее состояние, когда он ждет и думает, что что-то произойдет, и тогда он что-то сделает. Если есть у него такое внутреннее состояние, тогда Творец вообще не находится в связи с ним. Это называется, что человек находится в гордыне. И тогда Творец тоже облачается гордостью, то есть не хочет быть в связи с человеком, который ставит условия. И не просто так написано «принять работу, как бык под ярмой, осел под поклажу, без всяких условий, в состоянии, неважно, в каком состоянии человек находится, в условиях, неважно, в какие условия Творец его ставит, если человек в тот же миг, когда может раскрыть себя как стоящим в каком-то состоянии сразу, не думая, и не делая никаких расчетов, принимает работу, это называется, что гордыня ушла от него, и в соответствии с этим, неважно, состояние может быть даже самым плохим, Творец пребывает в этом состоянии в человеке и помогает ему. Устранить гордыню, устранить ее и вывести это состояние условий, когда он ставит условия, обуславливает усилия каким-то условием, можно только тем, что ощущает величие Творца. Если человек ждет, что он почувствует величие Творца и тогда устранит гордыню, согласно логике, вроде бы так и должно быть, нет другой силы, которая могла бы надавить на него, чтобы я опустил себя из моей естественной гордыни. Тогда я говорю Творцу, ну, раскройся, чтобы я смог опустить себя из моей гордыни, и тогда я не буду обуславливать какие-то условия ставить в нашей работе. Если человек делает такое, может быть, Творец действительно раскроется. Но человек не способен просить об этом по-настоящему, но только если он получит силу от группы, чтобы эта сила важности Творца, которую он получил от группы, будет больше его гордыни. Потому что даже если человек находится в обычном состоянии, когда у него есть какая-то собственная гордыня, против этого нет важности и величия Творца. Но гордыня — это фараон, который стоит перед ним, и он не способен на самом деле отменить его. Но только когда возопили сыны Израиля от работы, когда человек на самом деле собирает все силы, которые возможно, и получает важность от группы, тогда он получает дополнительную важность Творца, которая может быть больше, чем мера гордыни в нем. И тогда он отменяет гордыню, чтобы просить Творца, чтобы он раскрылся ему и дал ему силу. Действительно, перекрыть гордыню, да? Подчинить гордыню, да? И действительно так держать ее под собой.
1: Так,
0: здесь нет другой возможности, кроме как прийти к требованию к Творцу, чтобы дал такие силы, а требования он получил.

0: получают от общества, от группы. Да.
1: Говорят, что с одной стороны есть гордыня, и человеку сложно, нет другой возможности, кроме как прийти к требованию. И как вообще эти противоположности укладываются в человеке, чтобы он продвигался правильно? Как может быть и то, и другое?
0: Как может быть, что два противоположных состояния, сила зла и сила добра, растут в человеке параллельно на протяжении всей линии до конца исправления? Это то, что ты спрашиваешь. И во время подготовки, и уже над Максомом, когда он шагает по настоящим духовным ступеням, как может быть, что раскрывается ему зло, соответственно, добру, и одно не отменяет другое. И никогда не отменят другого. А человек обязан сделать между ними правильное сочетание и пользоваться злом и добром целенаправленно. Ты спрашиваешь, как могут быть эти вещи, которые существуют в человеке одновременно, в одном состоянии? Может ли быть такая вещь, чтобы полный грешник был полным, с полным праведником, чтобы фараон и творец были буквально вместе в одном человеке? Вместе они не могут быть. Вместе они могут быть, если массах связывает между ними и посредством удара делает между ними зивух, соединение. Без экрана массаха. Нет, это две противоположные вещи. И насколько фараон больше и творец больше, человек находится в столкновении между ними. И они два конца, которые находятся в нем. А если находит экран, тогда буквально ангел смерти становится святым ангелом и связывает их буквально к одной цели. У нас это пока еще без экрана, до Максома. До того, как мы получили первый экран, который может связать нам два этих данных, желание получать и желание отдавать свет и кли. Как могут эти два состояния существовать? Они не могут существовать одновременно, если нет экрана. У нас из-за этого нас выбрасывает, как сказано, как прощей, от края к краю бросает. Один раз находится под властью фараона, один раз находится под властью Творца. Это, собственно, то, что пойдем к фараону. У меня нет выбора, потому что я иду к фараону. Творец подталкивает меня к этому, и он своим светом показывает, кто такой фараон, и стоит и буквально направляет меня на фараона, иначе бы я убежал от него. Как Моше убил одного египтянина, просто так кого-то, и уже не способен стоять, и уже убегает из Египта. Пока Творец не говорит ему, пойдем к фараону. А иначе невозможно, он не может вернуться туда. Очень большая проблема справиться с Египтом. И тогда человек на самом деле каждый раз находится в полярных состояниях. Один раз готов отдать все ради объединения с Творцом, потому что ему немного светит свет. А в другой раз находится или в своем зле и чувствует, что это зло, или находится в своем желании получать и не чувствует, что это зло, а добро, можно, по крайней мере, немного наслаждаться, пользоваться этим. На данный момент здесь и там урвать немного от жизни, а иначе что, умирать и так далее. Пока не проходит Максом, это не заканчивается. После того, как прошел Максом, у него есть уже клипот, святость, тогда уже это другие состояния. Но до Максома не верь себя до дня своей смерти. Пока желание получать не умрет под экраном, оно властвует в нем, не верит, что вообще что-то случится, что ты можешь что-то сделать. Что значит «не верь»? Обязан ты идти. Да, наверняка, с уверенностью пойдешь, что Творец поможет тебе. Но не то, чтобы ты сам. Да?
1: Он пишет тут в статье, что у нас есть правая линия, левая линия. И говорит, что мы все время должны выбирать. В чем выбор? Во время подготовки нас все время бросают.
0: Человек должен все время выбирать правую линию. Все время, как написано, да, поворачивать в сторону правой. Также и во всех наших законах мы должны предпочитать правое левому, да? И завязывая обувь, и надевая одежду. Это намеки в соответствии с тем, что происходит в духовном. Но как мы можем предпочесть право и лево, в каких действиях?
1: В чем выбор? Как выбирать?
0: Я не выбираю правое над левым. Что значит «я выбираю»? Я делаю все возможные действия, благодаря которым мой выбор права осуществляется. Я никогда не делаю самое действие. Забудь, что ты производишь какое-то действие. Ты — результат сочетания сил, которые нисходят свыше. Все. Что?
1: Как все-таки прийти?
0: Ты должен вызвать, что только те силы, которые сойдут свыше, определят, что ты будешь больше связан с правой линией, чем с левой, которая в тебе. Как это сделать? Так он дает тебе разные советы. Больше учиться и благодаря этому просить. Просить — это значит, чтобы со мной случилось это. Быть с товарищами и слышать от них разные советы. И осознание правой линии по сравнению с левой. Что такое правое или левое? По крайней мере, выяснять все это. Выяснять так, чтобы правая действительно у меня была предпочтительнее левой. Начни думать об этом, знаешь, больше не нужно. Начни думать, как я узнаю, что такое правое, и чтобы она была у меня больше левой. И все, начни этим заниматься. Хотя бы один день серьезно думая о том, что ты действительно должен расколоть это понятие. Это то, что мы изучаем. Ты вчера вечером не был. Как принимать правильное решение? Не очень умеет объяснять хорошо этот парень, но мы научимся. Это действительно очень правильный подход. Это то, что делают те, которые делают, ну... Как мы делали с Джози, да? Выяснение цели, выяснение средств, выяснение состояния. И хотят связать все эти вещи вместе. Мы займемся, видимо, в пятницу. Я специально прошу, чтобы пришли израильтяне. Мы займемся тем, что примем решение, какая внешняя форма должна быть у наших книг на иврите, которые мы сейчас собираемся выпускать. Я сказал вам вчера в конце урока, что у меня есть вопрос, у меня есть проблема, а его профессия — как принимать правильное решение, так пусть поможет нам принять правильное решение, какой должна быть внешняя обложка, в какой форме, какая картинка, разные вещи. Мы не знаем, как.
1: Как подойти к проблеме?
0: Да, как подойти к этой проблеме, что я должен знать, какая проблема, из чего она складывается, с помощью каких вещей я могу решить ее, чему она должна отвечать. Короче, как я прихожу к тому, что я уверен, что такая форма самая лучшая. Самая лучшая. Чтобы дал нам так и не хочу разных философий и всего этого, понимаешь? Мне нужно практически. Так в пятницу мы займемся этим. Потому что эти вещи очень правильные, то, что он говорит. Но я видел вчера, что люди не чувствуют, что Это напрямую относится к нам, а это очень относится. И работа в группе, любая вещь, которую ты делаешь в жизни, если ты будешь знать, как правильно к ней подойти, ты не будешь ошибаться, а ты еще молодой, холостой, еще много ошибок может впереди у тебя быть.
2: Это процесс выяснения.
0: Это процесс выяснения, принятия решения, да. Но принятие решения, он говорит, мы не знаем, как решить и что именно решить. А вся наша работа, чтобы решение было правильное, как результат порядка, процесса, если он правильный. Мы должны выстроить правильный процесс принятия решения, и тогда решение будет правильным. Это тоже очень правильно. И это точно соответствует нашим духовным законам. Поэтому я вижу, что это на самом деле такие раскрытия в науке, что это не конкретные, даже можно здесь найти, может быть, еще один язык, чтобы объяснить внутреннюю работу человека. Через какое-то время мы это еще увидим.
3: Да.
2: Он говорит, что вы сказали в статье два состояния. У человека нет сил работать, и он тогда обращается к Творцу, просит силу что-либо сделать. Тогда называется, что он гордец. В другом состоянии он должен обратиться к группе, чтобы получить важность, и потом обращаться к Творцу. В чем разница? И там он обращался к Творцу, и так он обращается к Творцу. В чем сила группы?
0: Я не способен обратиться к Творцу со своей силой, с условиями, которые есть у меня. Он дает мне, скажем, свыше. Первичный толчок. С этим первичным толчком я не способен сделать выяснение, я не способен увидеть глубину проблемы и важность его, что Творец способен решить ее. У меня нет достаточно этих данных, чтобы действительно я обратился к нему и потребовал от него, чтобы он решил проблему. Чтобы я обратился к нему, знаешь что? Скажем, есть один большой человек, который может устроить тебе всю жизнь, но ты в гордыне не можешь обратиться к нему. Убей меня, я не способен к нему обратиться. Я стыжусь, это одно. Или это просто я обязан растоптать себя? Растоптать себя, да? Ты знаешь, наступить на себя, я не способен это сделать. Что делать? Я не способен. Это наша природа. Человек со своей гордыней, со своим «я» готов, чтобы его убили, но мое «я» осталось. Потому что я — это вечная часть во мне, это душа. И мне не важно, что тело умрет, но мое мнение — это сильнее животной жизни. Мы это видим. И есть масса людей в мире, которые готовы стоять на своем. Они не способны наступить на это, перейти через это, не способны. Даже если бы хотели это сделать. Есть один человек, к которому я могу прийти и попросить $1,000,000, а он даст, если я попрошу, но не способен подойти и попросить. Есть другой человек, который может выстроить мне все в мире, в семье и так далее, но не способен это сделать. Мы сталкиваемся с этим днем и ночью в таких вещах. Это сила гордыни, сила «я». Сила, которая, по сути дела, отделяет нас от Творца. Он называет эту силу силой разбиения. В статье

0: Good morning, good day, dear Havarim of the World Kli. We are United States.
1: Доброе утро, товарищи мировой Кли. Мы группа Сан-Франциско. Дежурные подготовили вам урок, и мы благодарны за честь быть частью этого. И возьмем немного вашего времени, сказав, что все мы вместе подключаемся к источникам, к Раву, ко всей большой цепочке каббалистов, к нашему прекрасному пути, на которой мы избраны, и тема, которую мы выбрали, это реализация поручительства. Это особая тема, которую мы изучаем в последние дни и вообще в пути. Мы слышали от Рава, что есть три вещи в духовном. Свет, Кли и соединение света с Кли. А поручительство — это центральная тема. Когда мы даем примеры товарищам и так строим общее Кли через поручительство, которое мы чувствуем друг по отношению к другу, демонстрируем его, так возьмем эти несколько минут и попробуем подумать, как я могу стать лучшим товарищем и передавать, демонстрировать поручительство товарищам. Еще раз.
2: Баресулам Шамати 99. Статья «Грешник или праведник» не говорит. Если у него нет никакой силы, желания и стремления к духовному, если он находится среди людей, у которых есть желание и стремление к духовному, если люди эти нравятся ему, он тоже обретает силу преодоления, и их желания и стремления, хотя в силу своей природы, у него нет этих желаний, стремлений и силы преодоления. Но благодаря привлекательности этих людей и важности, которую он придает им, он получает новые силы. Если у него нет никакой силы, желание и стремление к духовному, если он находится среди людей, у которых есть желание и стремление к духовному, если люди этим нравятся ему, он тоже обретает силу преодоления, и их желание и стремление, хотя в силу своей природы у него нет этих желаний, стремлений и силы преодоления. Но благодаря привлекательности этих людей и важности, которые он придает им, он получает новые силы.

0: have a question for active workshop.
1: Вопрос на активный семинар.
0: Share an example of a friend's arvut that awakened new.
1: Поделитесь примером поручительства со стороны товарища, которое пробудило в вас новые силы. Еще раз. Поделитесь примером поручительства со стороны товарища, которое пробудило в вас новые силы. Активный семинар.
2: Каждое утро всегда есть товарищ, который заботится о том, чтобы я встал вовремя, если я не проснулся. И так я тоже забочусь о других товарищах. Это пример того, что мы поручители друг за друга по цепочке, чтобы пришли вовремя на утренний урок.
1: На этой неделе мы получили упражнение от главы десятки, чтобы каждый товарищ написал о другом товарище в десятке, восхваляя его. И рассказал об этом, а товарищ, который написал обо мне, дал мне огромные силы и мощь, и преодоление, которое мне нужно было именно в этот момент. И это один из многих примеров, которые мы чувствуем в связи между нами.
2: Да, я тоже присоединюсь к последнему заданию, которое мы получили от Роша Сирия, это главы десятки, слова восхваления, то, что человек поможет ближнему, это просто затопило нас в десятке, дало нам пример, что восхвалять товарища. И как вдруг все чувство всплывает наверх и дает тебе просто силы, поднимает тебя. Это отношение просто как бы поднимает.
1: Каждое утро мой товарищ Шауль проверяет, пробудились ли товарищи. Я не знаю еще товарища, который так... всех проверял бы, и есть десятки товарищей, о которых он беспокоится, это дает впечатление.
2: Я получаю огромное воодушевление от Авраама. Нашей десятки, как он один, отвечает за 1,5 миллиарда китайцев, переводит все, что есть на утреннем уроке. И он делает это, он физически далек от товарищей, и все-таки ему удается быть с нами вместе в десятке.
3: Рабаш, you stand here today. You stand here today.
1: Рабаш, все вы стоите сегодня. Вы стоите все сегодня. Это учит нас тому, что Моше собрал их, чтобы привести их к союзу. Все вы означает, что все они вошли в поручительство. Некоторые спрашивают, почему начинается с множественного числа «все вы», а потом говорится в единственном. Каждый человек из Израиля. Имеется в виду, что «все вы» входит в каждого человека из Израиля. То есть каждый человек из Израиля будет включать в себя всех вас, как сказано, «и встал народ станом под горой, как один человек с одним сердцем». Вы все стоите сегодня. Это учит нас тому, что Моше собрал их, чтобы привести к союзу. Все вы означает, что все они вошли в поручительство. Некоторые спрашивают, почему начинается с множественного числа «все вы», а потом говорится в единственном. Каждый человек из Израиля. Имеется в виду, что «все вы» входит в каждого человека из Израиля. То есть каждый человек из Израиля будет включать в себя всех вас. И, как сказано, «и встал народ станом под горой, как один человек с одним сердцем».
4: Question for silent workshop.
2: Вопрос для молчаливого семинара. Что я обязуюсь делать, чтобы реализовать поручительство по отношению к товарищам? Еще раз. Что я обязуюсь делать, чтобы реализовать поручительство по отношению к товарищам?

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем учить урок 10 июля 2002 года. Что человек должен делать, если он родился с нехорошими свойствами? Это находится на 1386 странице второго тома Рабаша. Есть у нас 3-4 минуты на прочтение статьи, пожалуйста.
1: Что человек должен делать, если он родился с нехорошими свойствами? Книга Зор говорит, по действиям человека познается образ парцуф, пребывающий над ним, и образ парцуф этого лика. В этом... Форма, пребывающая над ним, или от строения четырех основ мира — огонь, ветер, воздух, вода и прах земной, у которых нет ни доброго, ни злого начала, но подобные они животным мира. Конец цитаты. Имеется в виду, что сочетание основ тела рождает в человеке свойства, которые не имеют отношения к злому началу. Например, если у него есть больше от основы свойства воды, он является... У него есть страсти. Если у него больше от основы огня, он гневливый. Если у него больше от основы ветра, он горделивый. Если у него больше от основы праха, он ленивый. И это не имеет никакого отношения к злому началу. И отсюда следует, что все свойства, которые есть у человека, происходят от четырех основ. Огонь, ветер, вода, прах. И они не имеют никакого отношения к злому началу. И возникает вопрос, что такое злое начало? И об этом надо сказать, что злое начало — это то, что соблазняет человека делать действия, которые противоречат желанию Творца. Человек должен сначала верить в Творца, а потом уже можно сказать, что он делает действия, которые противоречат желанию Творца. И тогда он начинает совершать грехи из-за злого начала и не хочет слушаться Творца, который дал Тору народу своему Израилю.
0: Но все те, кто не достиг веры в Творца, все зло, что они делают другим, вызвано сочетанием четырех этих основ. Как сказано выше в Зоре, как сказано, или из соединения четырех основ мира, и в них нет ни доброго начала, ни злого начала, но подобно не животным мира, которые не имеют отношения к вере в Творца, тогда как у человека, к которому относится вера, там берет начало и злое начало, когда он не верит в Творца, и доброе начало, когда верит в Творца. Иными словами, тот, кто верит в Творца, то есть верит в вознаграждение и наказание, у него начинается работа со злым началом и с добрым началом. Тогда как те люди, у которых нет понятия веры в Творца, они подобны животным. Но, конечно, нужно сказать о том, что сказано в книге Зор, что они относятся к четырем основам и не имеют отношения к злому началу и к доброму началу, что касается духовной работы. Тогда как в том, что касается открытой части, то есть норм поведения, для них действуют все наказания и законы, установленные правосудием, которые обязательны для них, и человек не может сказать, что так как у него нет злого начала, к нему неприменимо наказание, ибо это вытекает из сочетания в нем четырех основ. И необходимо отметить, что книга Зоар говорит о том, что касается духовной работы, а не о том, что говорится об открытой части Торы, где говорится о практическом поведении. А книга Зоар говорит о порядке духовной работы, и относительно нее говорится, что то, что свойства человека зависят от сочетания в нем четырех основ, еще не говорит об отношении к злому началу. Ведь в духовной работе начинают говорить о злом начале с того времени, когда человек начинает верить Творца. Тогда говорят о добром начале или о злом начале.
1: Однако, по поводу веры, вознаграждения и наказания следует тоже различать два вида. Первое — вознаграждение и наказание означает, что если он пойдет прямым путем, он получит за это вознаграждение в этом мире, и ему будет хорошо. И также и в будущем мире ему будет хорошо. Но если, страшно сказать, он не пойдет прямым путем, ему будет, страшно сказать, плохо. Второе. Вознаграждение и наказание означает, что если он пойдет прямым путем, как определили нам мудрецы, и они будут верить в слова мудрецов, тогда для них будет вознаграждение, что они удостоятся приближения к Творцу. Если они не пойдут верой мудрецов, которые определили для нас, как идти путями Творца, тогда у них будет наказание. И наказание состоит в том, что они будут отдалены от Творца, им не дадут помощи, чтобы они смогли приблизиться к Творцу. Другими словами, их вознаграждение будет в том, что им дадут свыше желание отдавать, то есть вторую природу. А их наказание будет в том, что они останутся погруженными в эгоистическую любовь. И им будет больно, что они не продвигаются. И это называется, что они находятся под властью злого начала. То есть то, что они отделены от Творца и не могут соединиться с Ним. И им больно от того, что они находятся под властью злого начала. Другими словами, нельзя сказать, что человеку дают наказание, и он не ощущает это наказание, то есть не ощущает страданий от того, что находится под властью злого начала.
0: Однако следует понять, что наказание в том, что он ощущает страдания от того, что он находится под властью злого начала. То есть ощущает, что это зло вследствие страданий. И это называется, что человек находится под властью злого начала. То есть ему больно от этого, в то время как те, которые находятся под властью зла, но не ощущают страданий, это называется в духовной работе, что у них пока нет злого начала, что они еще не ощущают, что то, что они находятся под властью желания получать, называется злом.
2: Улам, если авин.
0: Однако следует понять, если человек вследствие сочетания основ его тела не может делать добро, и он должен прилагать намного больше усилия, чем остальные люди, чтобы делать добро, в таком случае, что нам добавляет Зоар, говоря, что зло, которое он делает, в этом он как животное. Если так, каков совет, чтобы он мог сделать добро? То есть, чем ему поможет то, что он потом постигнет доброе начало и злое начало? Сказано мудрецами: «Очи Творца твоего непрестанно на ней, на земле Израиля, есть хорошие времена, есть плохие. Хорошие времена, когда? Ведь Исраэль были полными грешниками в Рош ха-Шана и приговорили их к небольшим дождям, а в конце они раскаялись, и добавить уже невозможно, ибо уже вынесен приговор. Но Творец опускает дожди в те времена, когда земля нуждается в этом. И все в соответствии с потребностями земли. И Раши объясняет, на землю нуждающуюся.